0: исходя из истины и лжи, что все, что относится к этому высшему замыслу, будет ощущаться в нас как истина, а противоположное ему как ложь, что эти все отличительные свойства не зависят от желания получать в нашем теле, но именно согласно им мы захотим существовать. И тогда, несомненно, мы начнем работать согласно этому ощущению истины и лжи, а не согласно расчету горькое и сладкое. И вот это новое различие, развлечение будет называться нашей реальностью в высших мирах, что мы уже приводимся в действие. Системой осознания, контроля, системой управления, когда мы не принимаем в расчет то, что внутри нас, то есть для нас самих, а исходя из того, насколько мы можем включиться в этот замысел творения, что это будет нашей жизнью. То есть мы меняем источник жизни, мы меняем совершенно другое свойство, с которого мы ценим жизнь, считаем ее наполнением. Не наполнением желания получать, а быть, находиться внутри этого замысла творения, быть с ним таким же, как он, и без всякого возвращения к самим себе, внутрь себя, в нашу самость. Это то, что рассказывают нам каббалисты, что в этом заключается реальность и цель, и процесс, который мы должны пройти. Хотим мы этого или нет, знаем или нет, мы находимся в нем, включены в него. И методика, как делать эту работу, возложенную на нас, самым коротким образом, эту работу, которая заключается в том, чтобы прийти к слиянию самым коротким образом, имеется в виду, когда человек не тратит ни одного мгновения своей жизни и ни малейшего усилия своих сил, а только для того, чтобы самым кратким, самым быстрым образом, самым полезным прийти к цели своей жизни, к той причине, к тому источнику, ради которого он существует. И эта методика, которая позволяет этого сделать, называется методикой Каббалы, чтобы достичь замысла творения, обрести его как силу, действующую на нас во всей полноте. И все, что мы учим, все действия, которые мы делаем по советам каббалистов, исходя из того, что они постигли, все это включается в название «работа». То есть то усилие, которое обязан сделать человек на всех своих уровнях, в чувственной форме, в ментальной форме, особенно все наши усилия, они делятся на усилия в мохе, либо в разуме и сердце, чтобы почувствовать и понять. Понимать — это тоже не понимать, не то, что это мертвое какое-то понимание каких-то данных, а а понимание, которое приходит через ощущение, что вот эти вещи, эти данные называются тогда осознанием зла, что мы понимаем в своем сердце, что это такое зло, и в разуме, чувствуем в сердце и понимаем в разуме, почему это, откуда исходит этот источник зла. Если правильно мы приводим в действие нашу внутреннюю систему в разуме и сердце, чтобы различать, что такое истинное зло, тогда это дает нам самое правильное и самое короткое направление, чтобы в каждое мгновение нашей жизни продвигаться к цели творения, к слиянию с этим замыслом творения. И поскольку человеку очень трудно найти себя в этом мире, правильно направить себя к этому скрытому замыслу творения, нам свыше приготовили систему, которая все-таки может дать нам правильную индикацию, правильное развлечение и направление, самое короткое к этой цели творения. В каком бы состоянии мы ни пребывали, в любом настроении, в нашем внутреннем состоянии и во всех внешних состояниях, чтобы мы наверняка знали, что мы идем правильно или нет, и насколько мы отклоняемся от пути, и вкладываем ли мы все наши силы, или только на четверть, или наполовину, и чтобы эта проверка была правильной, истинной, выверенной, чтобы эту проверку не только мы контролировали, а чтобы я мог получить реакцию и критическое какое-то отзыв снаружи. И вот эта система, которая направляет нас, меня и тебя, и всех к цели, это та система, которая называется группа. Что когда человек находится внутри группы, он как корабль в море. Знает, где он находится, куда он должен продвигаться. Наше состояние отчаянное, оно еще более запутанное, оно более тяжелое, потому что мы не видим цели, мы не видим пути к ней, мы не знаем, какие наши силы, хорошие, плохие, в какой форме, как приводить их в действие, ничего. У нас нет из всех наших свойств и развлечений и способностей, у нас нет системы приводить их в действие правильным образом, как в каком-то механизме использовать нашу силу в связях и в мире, чтобы в общей сложности все они повели наш корабль, каждого в правильном направлении самым оптимальным образом. Так вот, эта система, которую мы можем создать вокруг себя, то есть группу, это, я бы сказал, что
1: платформа, басис,
0: что это какая-то подложка, какая-то основа, опора, платформа, которая поворачивает мой корабль в правильном направлении. Она как бы находится под этим кораблем, какая-то опора, и она берет мой корабль, который опирается на нее и ведет его в правильном направлении. То есть группа — это как Это как компас и какой-то двигатель. Когда я нахожусь внутри группы, тогда наверняка этот компас правильно направляет меня, и этот двигатель приводит меня в действие правильным и самым оптимальным образом к цели. Это то, что мы учим из статьи «Свобода выбора» Бааль Сулама. И как мне организовать вокруг себя или под собой эту опору, чтобы она понесла меня так, как на ковре-самолете в правильном направлении, которого я не знаю, не ведаю? И чтобы вот эта система, которая называется группа, приводила в действие мои силы правильным образом, чтобы она использовала меня как следует, а не то, что я сам буду приводить себя сам в действие, а чтобы она приводила меня в действие. Ведь что я знаю сам? Говорят мне, что я должен сделать сам только одно усилие. Отдаться группе. Если я делаю это, тогда мне уже обеспечено, что я нахожусь в правильном направлении и в той мере, в которой есть в группе такие же, как я, люди, это реакция, которая придет к нам. Она приведет нас в действие как двигатель со скоростью, с мощью, силой, правильным образом, как раз к правильной цели. Это то, что мы сейчас учим в самых важных статьях в науке Каббала, которая называется «Дарование Торы и поручительство». «Дарование Торы» объясняет нам, эта статья объясняет нам, для чего нам дали эту методику исправления, что мы должны исправлять, исправить для чего. А поручительство — это статья, которая объясняет нам вместе также с первой статьей, дарованием Торы. Она объясняет нам, что без внешней системы, в которую я включаюсь своим усилием, как неотъемлемая часть ее, в которой нет я, а есть мы, что если я строю такую систему именно посредством этой системы, я принимаю на себя методику исправления, а не до того. Если эту методику исправления называется экран отраженный свет, если мы построим эту систему поручительства, что каждый будет поручителем за других в группе, и мы будем получать высший свет, возвращающий к источнику, который называется высший свет, свет Апсак, свет Торы, тогда несомненно, мы удостоимся учить, реализовывать, применять науку Каббала на себе. А до тех пор, пока мы не построили эту систему группы, эти рамки наши, у нас нет никакой возможности даже приступить, подойти к этой науке Каббала, какой она является сама по себе, и плыть в правильном направлении. А мы пока находимся в строительстве нашего общего корабля или этого ковра-самолета, то, что называется, что пока каждый из нас не отдаст себя нашему общему сообществу, нашей группе, до такой степени, что он почувствует, что она способна обеспечить каждому полную уверенность, что ему нечего, что ему, у него не будет недостатка ни в чем, и что он почувствует, что находится в надежных руках и сможет, не думая о себе, думать только о том, как включиться, прилепиться к замыслу творения, слиться с ним, пока. Но пока мы не построим эту систему, мы еще находимся во время подготовки. И все наши силы должны быть использованы только для того, что советует нам Бааль Сулам в этой статье «Дарование Торы». А что значит «отдать себя группе»? Об этом он пишет в статье «Поручительство». Мы созданы из желания получать. Это та свобода, в которой облачился замысел творения. Извините, это тот темный материал, в который облачился замысел творения. Это желание получать обязано получить наполнение, в каком бы состоянии оно ни находилось. Наполнение для желания получать, чтобы мы могли наступить на него, быть над ним и включиться в замысел творения, как будто его не существует, то желание, приходит к нам с помощью этого условия, которое называется поручительство, что если человек уверен, человек это пока еще называется вот это желание получать, что если он уверен, что ему ничего, что нет у него недостатка ни в чем, что он не сможет вообще думать о себе, что так будет всегда, что он сможет оставить желание получать позволит ему тогда быть выше него, не заботиться о нем, и тогда он сможет действительно заниматься тем, чтобы включиться в группу, заниматься любовью к ближнему и заботиться только о ближнем. Пока желание получать не будет наполнено и покрыто каким-то вот таким светом, который исправит его, который наполнит его в высших мирах. Это называется сила бины, свет хасадим, который приходит к ли, дает ему исправление, которое называется хафец хесед, что тогда просто нет никакого желания у кли, никакому дополнительному наполнению, кроме этого. И тогда он может с этой ступени дальше заниматься отдачей ближнему, что называется, получать ради отдачи по отношению к Творцу или по отношению к другим также. В активной отдаче от меня наружу. И вот это условие, чтобы мы могли заниматься этим, называется поручительство. И поручительство — это, скажем, это такая сила, как бы психологическая сила. И Бааль Сулам так и называет это. Действительно, что каждый, кто получает эту уверенность, он чувствует себя совершенно свободным от своего желания получать. И тогда Бааль Сулам объясняет нам, что мы, по сути, всю нашу жизнь ищем это. Мы хотим, что называется, чтобы у нас был запас на будущее, гарантии, что мне ничего не будет, что у меня не будет недостатка ни в чем, ни в старости, ни в какое-то время, болезни, слабости, когда у меня какие-то беды приходят, которые, не дай Бог, когда я не смогу, то есть защищенность. Я всегда забочусь о следующем мгновении, потому что в нынешнем мгновении я уже нахожусь не о нем нечего заботиться. А если я забочусь, то сейчас я выполняю работу для следующего мгновения, чтобы пришло.

наполнение, оплата, результат. Но если я в нынешнем мгновении нахожусь в состоянии защищенности, обеспеченности, когда мое желание получать напрямую не чувствует хисарона, тогда мое желание получать не толкает меня ни к чему. И я могу в такой форме войти, включиться в замысел творения. И группа обязана обеспечить нам такое ощущение. Ты можешь сказать, ну что это, что такое, кто такие группы? Ну, несколько таких вот таких бедняков, как я. Ну, если бы были тут богатые люди, обладающие силой, обладающие политической силой, мощью, были в правительстве и так далее. Что у них есть? Кто они такие? Такие же, как я. Это не важно. Это не важно. Важно для человека впечатление от его маленького общества. Конечно же, во множестве народа величие царя, но действительно, на самом деле, все зависит от внутренней силы общества. От этого зависит впечатление человека, что он обеспечен, гарантирован, которое может он чувствовать от окружения, и тогда он становится, несомненно, готовым к другой работе. Вы можете сказать, ну так это же просто расчет. Ты, по сути, даешь человеку уверенность в будущем, конечно, а потом ему все равно он идет, и какое ему, если у него уже есть все, тогда и духовное добавляет себе. Это не так, потому что изначально цель, она другая, направление другое, причина, по которой я хочу уверенности, другая, я построен так, я создан из этого желания получать, у меня нет выбора, я обязан избавиться от него, и поэтому я обязан наполнить его. А если бы не был обязан наполнять его, наоборот, я вообще никак бы вообще не думал о нем. И я бы хотел подняться над ним. И поэтому за неимением выбора я прихожу в группу с целью подняться над желанием получать, чтобы грубо обеспечила мне какую-то уверенность, промыла мне мозги, дала влияние в какой-то форме такой, чтобы мое желание получать почувствовало, я чувствовал, как плохое, чтобы я стыдился его, чтобы я не хотел использовать его, чтобы я чувствовал, что достаточно для него то, что есть, оно обеспечено, чтобы я наполнял его чем-то. И тогда в общей сложности в этом общем впечатлении от группы, это называется поручительство, я могу отдать себя, просто отдать себя, бросить себя внутрь группы. Что такое бросить себя? Не упасть просто так на их руки, чтобы они занимались мной, а отдать все мои силы, все мои способности группе. Продвижение к общей цели. Ну, в этом есть еще много вещей, которые можно добавить. Вплоть до такой степени, что Бальсулам говорит, что не великий каббалист, такой как Авраам и его сыновья, когда каждый из них представлял линию влияния Творца на все души, правая линия, левая, средняя, и даже не Хесед Гура Тиферет, то есть Авраам, Исхак, Яков, Моше, Арон, Йосеф, Давид, Моше — это Нецах, а Аарон — это Од, они тоже не получали Тору. То есть они получили, да, но потому что после них были уже Исот и Малхут. Юсеф, который был в начале, и который был в конце, и Давид, что Юсеф, который был продан в Египет и получил оттуда весь Авиют, и был министром в Египте, то есть он изучил все желание получать, взял его, все, которое есть в Египте, собрал его внутри себя, и из-за этого он мог быть Исодом.

происходит как бы отображение сверху вниз, еще без вмешательства со стороны нижних. Но когда мы приходим к этому, мы уже не нуждаемся в такой большой, широкой группе и в той маленькой мощи, которая была там. А у нас есть авиют намного более высокий, большой, глубокий, мутный. И нам достаточно маленькой группы, чтобы впечатлиться ей и работать внутри нее. Хотя все-таки во множестве народа величие царя, и это объясняют в статьях этих дарования Торы и поручительства, что все-таки группа все время будет расширяться, и в соответствии с этим каждый в ней почувствует больше уверенности, больше ответственности, больше готовности и порыва отдать себя группе. Я надеюсь, что страдания, которые мы почувствуем сейчас, в ближайшее время, эти страдания будут другого рода, чем прежде. Это все разница между ступенями. Характер, форма страданий, которые толкают человека. Что мы почувствуем вместо этих страданий, я хочу высшее постижение. Я хочу высший свет. Я. Вместо этого я почувствую, что это верно, я хочу этого. Но по сути я буду искать это внутри группы, через мое отношение внутри группы. И в этом будут наши страдания. И тогда мы придем, несомненно, к взаимному поручительству в нашей мировой группе, которая будет большой. У нас сегодня 25 стран внутри нашей группы. Это очень важно. Не важно, что есть страны, где только несколько учащихся. Это расширится и возрастет в каждой стране. И это даст нам ощущение уверенности не от этих людей, а потому что мы, действующие во всех местах, пробуждаем окружающий свет, большой, широкий, во всех его формах, каждый на других. И устыдимся того, что, может быть, я не смог добавить и дать также свою часть, присоединить свою часть ко всем усилиям, которые делают мои товарищи во всем мире. Чтобы у нас была потребность в этом, мы почувствуем, несомненно, как выстраивается наш кли для той же цели. И тогда, несомненно, то, что мы начали сегодня, что основали себя и начали строить кли, тогда, несомненно, почувствуем каждый другого, получим поручительство. И в тот момент, когда чувствуют взаимное поручительство в самой минимальной форме, которая позволяет нам только хотеть быть внутри этой группы, без всякого желания для себя. Этого достаточно, чтобы пройти махсом, потому что этим мы уже как бы кричим, сделаем и услышим. И тогда получим истинную методику исправления, Каббалу, Тору, что тогда в свете Творца мы уже пойдем также через пустыню Синай, что желание получать будет расти, все время усиливаться и давать нам помехи, но уже помехи внутри сплочения группы, внутри того, чтобы стать одним народом, народом Творца, как говорится. И придем в землю Цион посредством этих

0: выходов Ециот, которые есть у нас каждый раз, которые добавляют еще и еще желание получать. И желание получать растет по мере того, как мы переходим от слоя к слою, замысла творения, которое раскрывается все больше и больше. Он раскрывается посредством того, что желание получать добавляется, и мы очищаем его, мы делаем его более чистым. Так в части желания получать, которое добавилось как грубое, мы очищаем ее, она становится более чистой, и там раскрывается свет еще больше, и еще больше, и еще больше. Пока не приходят посредством этих входов и выходов, несет выйцет, в землю Цион и на гору Цион. После всех размышлений из этих выходов, когда мы поднимаемся над ними, и приходим в Иерусалим, Иерушалаем, Ираш Лема, полный трепет, что это не трепет от желания получать, когда в нем чего-то не будет хватать, а трепет от того, дал ли я все 100% всем остальным душам, и через них Творцу, который находится в них. Это называется Иерушалаем, Ира Шлема, полный трепет. Когда приходят к этому, тогда входят, по сути, в строительство храма, когда вся Малхут со всей Биной уже включаются друг в друга до такой степени, что приходят к Кетеру, и это называется Третий храм. Где там находится замысел творения в полном раскрытии внутри наших келим, исправленных на 100%, которые называются храм.
1: А какие это этапы построения поручительства? Каковы точные этапы в построении поручительства?
0: Каковы точные этапы для построения поручительства? Когда мы каким-то образом определяем какое-то понятие как цель, мы должны спросить, что обяжет меня прийти к этому понятию, то есть каков хисарон, какова потребность, каково кли, которое поможет мне прийти к нему. Если моя цель сейчас это войти в поручительство, какой может быть предыдущая ступень? Обратная сторона этой ступени, которая называется поручительством, то, что называется потребность поручительства, хисарон поручительству, что может быть, что обяжет меня прийти к поручительству? Этот хисарон обязан быть соединением, объединением с замыслом творения, который раскрывается только там, с Творцом, который раскрывается только там, из кли поручительства. Откуда я получу такую потребность соединиться с Творцом, почувствовать его, включиться в него, просто погрузиться в него? Я могу здесь построить очень длинную цепочку назад до первой мысли, которая приходит к человеку вообще о какой-то духовной идее, когда он даже не знает, что он ищет. Но в конце концов, для нас уже, у кого уже есть какая-то группа, какое-то окружение. Для нас актуально говорить уже из того, что есть. И я так бы сказал, что взаимная реклама, которую все группы делают своим товарищам, и вся большая группа делает всем группам, и все группы друг другу, так мы можем поднять важность цели до такой степени, что захотим, достигнем ее, до такой степени, что будем искать поручительство, чтобы только избавиться от «я» и бросить себя и отдать силы внутрь группы. И об этом он говорит также во многих местах. И Рабаш в особенности говорит об этом и называет это величием Творца. Величие Творца, величие цели, величие замысла творения, которые мы обязаны рекламировать так, чтобы каждый впечатлился этим настолько, что нет вещи больше, более важной, что там наша жизнь, что там истинная реальность. И туда мы должны войти. Если мы сделаем эту рекламу всем, тогда нам не будет трудно из этого идти вперед и прийти к необходимости поручительства и к необходимости оставить себя и прийти к тому, чтобы жить только внутри других, что он объясняет нам здесь, в даровании Торы. То есть каждый обязан заботиться об обществе, обеспечивает ли ему общество величие цели, то, что называется величием Творца, величием духовного. Также вместе с этим обеспечивает ли ему достаточное ощущение ничтожности и разделения, и прямо у меня слов нет вообще говорить о нашем этом животном существовании. Если общество, группа обеспечивает достаточным образом правильно каждому из нас это ощущение, никакой мир вокруг не может помешать нам и совершенствоваться в этом, и продвигаться в этом. Потому что и общий замысел творения уже в наши дни, начиная с 20 века и далее, уже в конце 20 века, начинает раскрываться во всем мире, ощущение и мысль, и такое развлечение, что наша жизнь, что наше состояние, что наш земной шар и вся наша реальность, она просто безысходная, без всякой надежды прийти даже к чему-то хорошему. В дезориентации находятся все. Еще придут такие времена и такие ощущения во всем мире, что и это поможет всему человечеству снаружи, со стороны замысла творения, снаружи также искать что-то более внутреннее, более глубокое, искать, как вообще выйти из этой жизни на поверхности Земли, найти какой-то другой вид существования. Так, в общей сложности, из года в год, и души, и решимот внутри душ, которые сейчас толкают человека приступить к исследованию своей жизни и стремиться, в конце концов, раскрыть, для чего живут, в чем смысл нашей жизни. Все эти вещи в своей общей сложности раскрываются, и из года в год становится легче, становится каждому легче. И нам, как группе, доказать самим себе и всем, что слияние с замыслом творения, с высшей силой, с Творцом, это действительно не то, что цель, а просто это единственная форма существования, которая только может быть.
1: То есть то, что изменилось на нашем конгрессе, этом, то, что теперь я не должен думать о том, чтобы давать величие Творца внутри моей маленькой группы, а давать это в общей группе.
0: То, что изменилось на нашем конгрессе, что я могу теперь думать обо всех группах, об очень большой мощи во всех странах, где мы действуем, что мы приближаем еще и еще людей, что наши группы укрепляются изо дня в день. Мы создали здесь основу, построили основу. У нас есть одна цель, у нас есть одна мысль, у нас есть один устав. Наша деятельность будет совместной деятельностью. Мы согласуем все наши планы. Мы будем помогать друг другу, одна группа другой, в распространении, в продвижении, в деятельности, потому что мы все зависим друг от друга. И поэтому мы хотим объединить все наши способности, все наши силы, все наши маасеры, все, что есть в нас, чтобы сделать нашу работу, насколько возможно, более полезной. И хотя каждый действует в маленькой группе, это хорошо, что в маленькой группе, потому что трудно думать обо всех группах, как об одной большой группе все время. Человек как бы теряется в этом количестве. И также он не чувствует немедленной реакции от всей этой группы. Тогда он может потерпеть неудачу в правильном подходе в своем отношении к большой группе. Тогда как к маленькой группе, где у него есть товарищи, он относится к ним правильно, получает правильную обратную связь. Относится не так, получает сразу какую-то реакцию, которая выправляет его в подходе к группе. Поэтому мы должны работать и в наших маленьких группах, и по отношению к большой группе, и также по отношению ко всему человечеству, в конце концов, потому что мы, кроме того, что построили здесь основу, начали строить мировую группу, мы, по сути, начали строить здесь какую-то такую будущую базу для государства Кабалы. И вы увидите, как в течение, несомненно, года-двух мы увидим себя в состоянии, что мы уже не действуем как просто какая-то группа каббалистов, которая желает исправления мира, а мы войдем практически на деле, и сейчас тоже это происходит, но еще не в нашем осознании, в исправлении мира, что весь мир признает это, и весь мир начнет считаться, и тогда все силы, все возможности мира постепенно придут и включатся, будут включены внутрь этой группы. И тогда мы начнем строить основу для нового человечества. Да, так это будет.
2: Ну,
0: кто еще? Нет вопросов? Да.
1: Когда мы говорим о личном успехе, о повседневной работе, когда каждый вернется в свою группу, в чем выражается, по сути, это, что он приходит в группу, учится, или выражается также сверх этого экономической помощью или какими-то действиями практическими? В чем заключается поручительство?
0: Поручительство — это результат построения правильного окружения. Что если человек строит свое окружение, которое обеспечит ему величие Творца, величие этой задачи слияния с Творцом, уверенность, что можно прийти к этому, необходимость, что обязаны прийти к этому. И нет никакой другой формы существования, кроме как прийти к слиянию. Уверенность в товарищах, которые заботятся о нем больше, чем он заботится о себе. В общей сложности осознание зла, что невозможно жить в такой форме. Осознание добра, что только в слиянии есть жизнь. Осознание уверенности, что я могу сделать этот прыжок из своего зла, из нынешнего состояния к добру. Если я получаю от группы все эти вещи, то кто я? Я, конечно, включен в это, и уже это действие происходит над нами. Мы должны приходить каждый раз в нашем действии к правильно направленному желанию. И тогда, если желание направлено правильно, мы сразу входим в какой-то поток, который продвигает нас, который втягивает нас со ступени на ступень. Так, просто тянет нас. Мушех на иврите. И от этого слова «Машех» происходит, что называется, со ступени на ступень. Также и на следующей ступени я должен только направить себя, где правильное направление, величие цели, в чем именно цель. Там она мне покажется немного иной. Что такое ее величие? Что она более отделена от желания получать, более абстрактна? Какова моя необходимость выйти из желания получать? Почему я хочу выйти из него? Не потому, что мне плохо или мне хорошо, а потому что тогда я не включен высшего, не подобен ему и так далее. Я все время даю другие развлечения злу и добру. Они уже каждый раз иначе выглядят у меня. Но если я делаю правильное направление, направил себя, я снова сразу вхожу в такой поток, который тянет меня со ступени на более высокую. И так далее. То есть мы не должны сами делать эти подъемы. Мы не способны на это. Откуда у нас такой? Это свет делает. Мы должны только построить кли, ман, то, что называется, хиссарон. Что тогда мы включаемся в это, и тогда это тянет. Включаемся, это тянет нас. А кроме этого ничего. И этот хиссарон, эта потребность строится только от общей силы группы, которая усилена общей силой мировой группы. До такой степени, что я прямо вижу, и поверьте мне, что не может быть успеха ни у кого и ни у одной группы, если это не будет общим успехом для всей нашей мировой группы. В относительной форме, конечно, все-таки мы войдем в высшую реальность и начнем работать в ней, но обязана быть какая-то общая подготовка, какая-то критическая масса, какой-то уровень общего хиссарона, правильного, правильно направленного, чтобы мы начали выходить тут и там, в частичной форме, здесь в группах, там в группах. И не важно, что есть группы, которые появились полгода назад или год. Мы видим, насколько те новые, которые включаются в нас сегодня, насколько они понимают в течение нескольких недель или нескольких месяцев, насколько они уже все в курсе дела. Потому что нужна не учеба, не нужны знания в учении детей сферот или во всяких таких подобных вещах. Нужны развлечения, а развлечения они получают очень быстро. И сколько бы ни приходило новых, они получат такие развлечения, что через месяц-два они полностью будут с нами вместе, и поэтому невозможно сказать, кто войдет больше, кто раньше, кто потом. И вообще это все это не будет важно, потому что высшее вдохновение будет пребывать на всех. И тогда это просто продвинет всех. Можно сказать, что это как делают тесто, и внутрь него, допустим, вводят какое-то новое вещество. Ну, вы знаете, как делают пироги, допустим. Добавляют какое-то вещество, материал, и тогда нужно все это перемешать. И еще вводят, и еще нужно перемешать. И тогда вводят уже, начинают перемешивать тут и там, немножко больше, немножко больше, но в конце концов вся эта смесь пройдет очень быстро. И не будет разницы между группами. Ну, будет, но очень минимальная. Мы видим группу. Просто увидим это. Так что нам не нужно делать какие-то расчеты, страна там далекая или близкая, группа маленькая, новые, а эти со стажем. Это неправильный расчет. Также то, что раскрывается сейчас, раскрывается с намного... Те, которые раскрываются сейчас, раскрываются с намного более ясными потребностями, хиссаронами, с намного более выясненными решимот. В одном кли нет большего или меньшего. Это одно кли. И это не красивые слова, а так кли функционирует. Мы также знаем, что самый большой авиют внизу, а самая большая чистота сверху. А в отраженном свете это наоборот. И тогда дополняют авиют и чистоту на всех ступенях. Прямой свет плюс отраженный свет, верхний треугольник и нижний треугольник соединяются вместе, и нет разницы между всеми. Да.
1: Вы сказали, что... Помимо того, что группа тянет тебя вверх, как вы сказали, что есть такой поток, который тянет тебя, проводит по этим этапам, есть какие-то индивидуальные факторы, которые различают между этими этапами?
0: Не понял.
1: Группа — это одно кли. Нужно построить одно кли. Вы сказали, что есть поток, который тянет всю группу, проводит по этапам. Каждый в своем темпе проходит их или нет? Теперь есть ли у отдельного человека какой-то фактор продвижения между этапами, этими этапами?
0: Получается у нас, что я могу быть в группе, где есть пятеро из Бней Барух Израиля, из Бней Барух Москвы, из Бней Барух там Миннесоты или Филадельфии. И это будет группа как бы внутренний слой более высокий, более правый или более левый. Ну и так мы даже не знаем, как это соединяется. Это не вопрос физического соединения. Это каждый действует в своей группе в определенных свойствах, и эти определенные свойства так соединяются. Смотри, у нас есть внутренняя авая, которая называется четырьмя стадиями прямого света. Стадия шорыш, корневая, потом алев, бет, гимел, далет, которые называются... кончик буквы «Юд», «Юд», «Кей», «Вав», «Кей». Кроме этого нет ничего. Кроме того, что это внутренняя «Вая» дает свои ветви. И все ветви также делятся на кончик буквы «Юд», «Юд», «Кей», «Вав», «Кей». «Кетер хохма бина», «Зейранпин» и «Малхут». Но получается, что «Кетер» наверху, и от него все «Кетеры» во всей реальности. Хохма наверху, и от нее все хохмы во всей реальности. Так во всех группах, на всех уровнях у тебя есть ютка и вавки. Но кетер какой-то группы, какого-то уровня, соединен со всеми остальными ктарим, А хохман во всей группе соединена со всеми хохмот во всех местах. Понимаешь? Соединение — это не то, что мы здесь одна группа. Мы соединены, мы одно кли. Нет. Мы также кли совершенно в другом, что по своим свойствам мы соединены. Так может быть, там, и там, и там, и там, во всех местах в мире они соединяются, и также и там, и оттуда, и всех групп, другие соединяются, и так далее. Потому что в каждом месте есть представители всех свойств. Так ты понимаешь, насколько группа, она как тесто, в котором просто перемешали все компоненты вместе.
1: Но кроме этого теста, я слышал, вы говорили, что есть этапы, есть подъемы и падения. Если мы будем сохранять радость, мы можем выходить из состояния этих быстрее, тогда только будет подъемы, будет больше подъемов, меньше падений. То есть если в этом роли каждого отдельного человека, и только общество может помочь, вообще группа, в этом, или маленькая группа внутри большой группы.
0: Работа человека внутри группы. Работать не над собой, а работать внутри группы, для группы, на благо группы. Это выражение, которое называется отдача. Это выражение отдачи. Если ты «я учусь», «я думаю», «я хочу», «я», ты как бы входишь на путь страданий. Раскроется тебе вскоре, конечно, посредством окружающего света, который покажет тебе обратную сторону, что ты находишься не в правильном направлении. Но пока все это раскроется, через несколько лет ты увидишь, что шел неправильно, что думал все время внутрь вместо наружу, то есть в направлении противоположном природе света. И тогда ты отдалился от него вместо того, чтобы прийти к слиянию. И верно, это отдаление, в конце концов, даст тебе осознание, что ты, несомненно, отдалился. Но пока ты отдаляешься, пока ты вдруг обнаруживаешь, что ты противоположен, и начинаешь снова приближаться, сколько времени это займет? Годы. Поэтому мы нуждаемся в группе, которая промоет мне разум, которая обяжет меня, которая даст мне удары, которая не позволит мне идти в противоположном направлении, которая все время будет тянуть меня внутрь, все время пробуждать меня, вносить в меня, делать вклад, заставлять делать вклад в нее, но не из-под палки. Понимаешь, не от ударов, а из того, что покажет мне важность и необходимость. И уникальность в том, что только в такой форме я могу продвигаться к цели. Что это в направлении Творца, что это в направлении света, а не наоборот. Осознание зла, так это называется, что у меня нет выбора, я хочу продвигаться к Творцу. И это то же самое, что я продвигаюсь к центру группы. Там, несомненно, внутри центра группы, если я нахожусь в центре, где я исчезаю полностью, мое «я» исчезает полностью, и начинает ощущаться только общее включение, там начинается построение девяти первых сферот, там начинает ощущаться духовный Творец.
1: Если предположить, человек понимает это, он чувствует это, как вы сказали сейчас, только что только группа.
2: Не в предположении, что человек чувствует это и понимает это, а до того, как человек чувствует и понимает. Мы говорим о людях, которые не чувствуют и не понимают. Это группа должна сделать. Я прихожу в группу, что я знаю? Я почувствовал, что мне плохо в жизни. Я ищу, для чего я живу. Что будет мне, что от всей этой жизни? Я прихожу с таким вопросом, и кроме этого я не знаю ничего, мне плохо, и все. А группа должна сформировать меня. Она должна обеспечить мне правильную форму. Я сам, никогда человек сам не способен сформировать себя. Каким образом? С помощью чего? Я должен видеть модель, по которой я должен себя выстроить. Когда я вхожу в группу, я, то есть мое желание получать, оно помещается в какую-то форму, и тогда выходит из этого образ Творца.
1: Предположим, человек все-таки прошел этот этап. Есть личное ощущение, он чувствует это. Он может как-то играть с этим или как-то спрашивать, возможно ли это? Происходит ли это так?
2: Человек, который пришел к тому, что уже находится внутри общества, в своих желаниях, в своих способностях, со всем своим «я» там полностью растворился совершенно, тогда он уже находится в духовном. По мере того, насколько он способен раствориться в группе, это называется, что он входит в ощущение духовного мира. Если совершенно все свои состояния, все свои желания, что бы ни приходило к нему, с этим всем он находится в группе, это и называется полное исправление, это называется мир бесконечности. Если я частично могу быть погруженным в группу, тогда это называется, что я нахожусь на какой-то ступени в мирах. Миры — это мое частичное отношение к группе, что я еще не весь, не полностью, а там на 20-30% я отдаю себя обществу, товарищам, человечеству. Но если я могу на 100% отдать себя, это называется, что я закончил свое исправление. И в тот момент, когда я могу уже хотя бы даже на 1 грамм отдать себя товарищам, человечеству, в этот момент я начинаю ощущать духовное. Это самая маленькая ступень. И чем больше я могу отдать себя, обрести эти исправления, это называется, что я поднимаюсь все больше и больше по ступеням миров, вхожу все более внутрь, глубже и глубже, и больше в замысел творения насладить свои творения, подобен ему все больше и больше. Миры — это не то, что отсюда я взбираюсь наверх все выше и выше. Просто мы так говорим, поскольку мы так в нашем мире изображаем эти вещи высокими. Но, по сути, это не сверху. Когда человек начинает чувствовать это не сверху, это от него и внутрь этого замысла, который раскрывается перед ним и находится во всем мире.
3: Но пока ты не на 100% в этом, твои ощущения могут быть неверными, ты можешь истолковать их неверно.
2: Пока человек не чувствует хотя бы немного присутствия этого замысла творения, в котором он находится, что это одна мысль. Пока человек не чувствует впервые эту мысль, которая проходит через всех и наполняет всех нас, и мы пропитаны ей, и мы двигаемся только по ее приказу, пока он не чувствует, что этот мир важнее для него. Он не представляет себе, что такая реальность существует, что духовное действительно есть, и что, несомненно, быть в нем внутри этого — это самое важное. Это вечно, это совершенно. Еще этого нет у него, поэтому к этому мы должны стремиться. И с того момента, как мы начали говорить о единой группе, примерно где-то месяц назад, я тоже начал говорить иначе, более чувственно, более явно, ощутимо и направлять на это, искать это ощущение.
3: Я слышал, что вы вчера описывали состояние. Как у тебя бывает ощущение, тогда желание поднимается, наполняется и снова опускается? Я говорю об этих этапах подъемов и падений. Так у человека есть какое-то касательство к этому, это совершенно животные вещи, на которые он не может повлиять.
2: Когда мы говорим о подъемах и падениях, это ощущение, которое человек так ощущает, что называется подъемом и падением. Подъем — это может быть, когда мне хорошо, а падение — неплохо. Может быть, подъем, я ближе к Творцу. И может быть, что вместе с этим я не чувствую хорошо. Но я ближе к нему, и поэтому это хорошо. И вместе с этим, может быть, что в моем ощущении и я чувствую хуже, но это ближе к правде. Мне это стоит. Тоже в желании получать. Но это то, что я хочу. И каждый раз человек меняет свои измерения, свои эталоны, шкалу, линейку, весы, на которых он взвешивает и оценивает, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро, что такое зло. То есть качество у него измерительных этих приборов меняется, не количество. Чтобы мне было хорошо, еще лучше. Нет, что называется для меня сегодня хорошо по сравнению со вчерашним днем? Меняется ли это качественно?
4: Да, создаешь состояние,
3: которое потом ты получаешь ощущение так, его нужно на каждом. Правильно ли понимать, что когда ты задаешь состояние, то потом получаешь, стремиться все время быть ощущающим высшую силу?
2: Правильно ли все время стремиться и все время ощущать высшую силу и стараться не выходить из нее, и только из соединения ощущения ее производить все наши действия? Да, конечно, это верно. Это называется бояться выйти из-под власти святости. Если я не чувствую высшую силу, если я чувствую эту мысль, чувствую, что я нахожусь внутри нее, это уже определяет мои мысли, мои действия, что может быть лучше. Конечно же, мне стоит все время находиться в этом. И тогда также и мои действия, просто обычные животные действия в этой жизни, у них будет тоже и причина, и направление, и правильный результат. Они могут выглядеть, все мои действия, как действия любого человека внешне, но внутри будет уже другое наполнение. Пока человек не включен в замысел творения, и пока он не действует, исходя из него, все его действия, они неверные. Поэтому мы, находясь в двойном скрытии или в одиночном скрытии, называется либо полный грешник, либо неполный грешник. А после того, как мы включаемся в замысел творения, понимаем, чувствуем и действуем, согласно тому, как он раскрывается внутри нас, согласно его силе, с которой он раскрывается в нас, согласно этому мы называемся праведниками. Либо неполный праведник, либо полный праведник. То есть только в мере раскрытия нас, внутри наших органов чувств, замысла творения, мы удостаиваемся правильных действий. А до того, как это раскрывается, мы все грешники. Ну, грешники тоже, что называется грешником. Человек знает, что понимает. Ну, так это называется. Тот, кто не может подчиниться этому полю замыслотворения по своему желанию, то есть в своем осознании и желании, он называется грешником. Даже если он делает это неосознанно. Как животные, звери. Это тоже называется грешниками. Хотя, ну, так каббалисты называют это. Всех тех, кто находится ниже Махсума. И наоборот, в той мере, в которой поднимаются над Махсумом, в этой мере властвует над ними высшая сила, и мы не можем тогда сделать неправильные действия.
0: А наша голова, наше желание, они же действуют в соответствии с этой мыслью, которую мы ощущаем, которая действует во всей реальности. Интересно, что именно ученые в последнее время, там, физики, они... приходят к этим выводам и говорят, что действительно во всей нашей реальности есть единая мысль. Она действует и приводит в действие всю материю, все силы. Они говорят буквально очень близко к нам. Эти вещи должны раскрыться как сверху, так и снизу, со всех сторон. Я помню, говорить о Каббале 25 лет назад с кем-то было очень тяжело. Для чего, почему, что есть в этом, да это не существует. Да вообще человек не чувствовал, и наука тоже не говорила так, и жизнь, и так далее. Сегодня у тебя со всех сторон есть и доказательства, и поддержка, и же есть общее разочарование. И то поручительство, о котором мы говорим, что нужно принять, человек получает и от внешнего мира, и со своего внутреннего разочарования, от группы, в которую он включен, это все время усиливается, уже не так тяжело.
3: В прошлом была группа с одним учителем, которая работала вместе, но сегодня с виртуальными уроками, на ваших уроках и других учителей есть изменения и распад. Обязана ли эта группа остаться? То есть обязана ли группа зависеть от того, что она учится с определенным учителем, или группа людей может работать?
0: Мировая группа может быть группой, если она получает из одного источника.
3: Одного учителя? В Тель-Авиве или в Нетании?
0: Неважно где.
3: Так они могут быть вместе?
0: Неважно. Ты говоришь об израильских группах. Если израильские группы не будут получать из одного источника, если они не будут подключаться на виртуальных уроках к нам, то они не будут группами. Они не будут группами, это будет что-то совершенно иное. Может быть, они будут учить тот же материал. Может быть, будут изучать наши статьи и то, о чем мы говорим. На утреннем уроке мы говорили, они говорят об этом вечером, но не на нашем уроке, или в записи, или в реальном времени, а это там передается кем-то, то это уже не будет тем же самым. Ничего не поделаешь. К сожалению, пока что так это действует. Будем надеяться, что у нас будет много учителей, и таких учителей, которые смогут ездить и выполнять ту же задачу, так же, как из одних уст. И так это будет во всем мире.
3: И это важно, что они будут из района Тель-Авива?
0: Какая связь с районом? Я не понимаю. При чем здесь район? Дело в том, что если это одна группа, она должна слышать это из одних уст. Нет тот же материал, а тот же материал через других людей может... передаваться уже в тысячах разных формах. Мы знаем, как можно изучать все, что угодно. У нас нет выбора, поэтому мы пошли на это болезненное действие и такому, что все группы мы обязаны подключить к одному уроку, желательно в реальном времени. А если нет, то в другое время, но, по крайней мере, чтобы это было одно и то же. Нет у нас выбора пока что. Я надеюсь, что будут еще среди нас ученики, большие каббалисты с определенного уровня и далее, которые смогут преподавать уроки из того же источника так, чтобы не запутались и чтобы правильно владели материалом. Что делать? Я надеюсь, что это скоро будет, но до тех пор у меня нет выбора.
2: То есть я не говорю о каких-то вспомогательных уроках, дополнительных, о трапезах, о разных там мероприятиях, выезжать куда-то на пикники. Это вы делаете везде, но вместе с этим мы должны слышать и изучать тот же материал в одно и то же время и в одной и той же передаче. Это нас соединит. Я не говорю о начинающих. Я не говорю о лекциях для начинающих или об уроках для начинающих, нескольких первых уроков, пока они не способны так включиться. Но затем, и нужно позаботиться, чтобы не было проблемой дать им там 10 уроков, 15 уроков, потом отключить их от живого учителя. Мы должны все-таки двигаться. Я видел, что нет выбора. Я думал обучать маленькую группу, но я увидел, что в этом нет соединений, совсем сил не хватает в каждом месте продвигаться. А когда соединяют вместе, то сразу же чувствуют большую пользу. Хотя это может быть трудно пройти, но необходимо. Как маленький человек в какой-то группе может помочь всей большой группе? Я думаю, что нет проблем. У нас есть одна организация. У нас есть система, которую, я надеюсь, мы построим ее в такой единой форме. Программы, деятельность, взаимопомощь в обработке материала, в издании и разных действиях, когда мы можем ездить туда и сюда, в разные места, и помогать также и материально, и с оборудованием, и финансы, и материал, и кадры. Но главное — это внешние вещи. Главное — это все-таки внешние вещи, и главное — это в мысли. Главное — в мысли. Тоже с моей группой, чем я соединяюсь, когда я обнимаюсь с ними вместе, можно обняться и вместе с этим всадить нож. Объятие не обязано быть физическим, да? Мы должны беречь это на наших уроках, которые мы сейчас проводим. Мы должны делать так, чтобы это было более ощутимым, чтобы у нас было какое-то более близкое ощущение. Нужно более объединяться, больше писать, больше встречаться, переписываться. Это будет. Чем больше мы стараемся, мы переходим на другие уровни связи, на более духовные уровни, и тогда у нас не будет проблем ощущать это дыхание, как дышит вся духовная группа, в каком состоянии она находится. Как сказать? Ну, это как ты смотришь на человека, в каком он настроении, какие силы в нем, как, чем он живет. Так мы и будем чувствовать, это не проблема.
3: Могли ли бы немного больше заострить вопрос весов и шкалы?
2: Да, не знаю, насколько смогу. Помогите мне. Как можно более выразить вопрос разных измерений, там, весов, линеек, когда мы все время продвигаемся, не по силе, а по объединению. И то, что было для нас вчера важно, становится неважным, и мы приобретаем важность от того, что вчера было совершенно неважным. не зря делают сукку из отходов гумна и винодельни. И написано, там, где ты находишь величие Творца, там ты постигаешь его смирение. И именно в этих низких местах, низменных, там раскрывают величие. Вещи, которые в нашем желании получать, совершенно не важны. Ты начинаешь относиться к ним, и это берет много времени. Сегодня это может быть не так, не настолько, но это может занять годы. Когда ты начинаешь относиться к ним, ты вдруг начинаешь видеть в них больше важности, больше уникальности, прелести, очарования. Это невозможно объяснить заранее, как вдруг действия по отдаче, любви, включение во что-то становятся важными вместо действия приобретения. Но это так. И на самом деле эта шкала, она все время меняется.
3: Это кли, которое мы строим.
2: Наша кли начинается с авьюты шорыш. Мы делаем сокращение на все наши желания по сравнению с важностью группы, важностью отдачи. Если я могу сделать это, хотя я нахожусь во всей этой важности, во всем своем уюте, но если ради отдачи, ради группы, ради духовной я могу сократить это и не относиться к этому, просто так задушить себя, но не силой, а исправлением против желания, получается, что тогда я начинаю с этого момента и дальше входить в духовное. Исправление относительно желания, по сути, экран?
3: Ну, с этого момента и далее, сокращение дара, и далее начинает выстраиваться экран. Да, без записок, это слишком много шума. Да.
2: Так этот экран, у тебя нет никакой способности управлять этим сверх самой группы, кроме этого процесса смешения.
3: Если у меня возможность управлять экраном, экран — это сила, которая создается во мне, с помощью которой я могу управлять моим желанием получать более, чем я сократил его. Я сначала сократил его, теперь с помощью экрана я могу им пользоваться также ради моего включения в замысел творения, в святость, в группу. Чем я могу включиться, если не своим авиютом, если мы не моим желанием? Просто быть как капля семени там, у которого нет никакого собственного движения? Так тоже желание получать, которое находится во мне, вдруг я начинаю чувствовать, что оно может работать положительно, что я могу передать его, все эти мои желания, когда я когда-то притягивал все к себе. Но, как ты видишь, вчера работали люди, они могли работать на своей работе и зарабатывать от этого, может быть, много денег, и думать, как они приобретают все. А вчера с энергией не меньше этой, но больше. Работали над вещами, которые они могут не делать. Так ты работаешь с теми же силами, с теми же возможностями, каждый с тем, на что он способен. Этот с электричеством, этот с этим работает, этот с этим. Очень хорошо все. И мир, как написано, ведет себя по своему обычаю. Он не меняется. Мы не меняемся. В такой форме мы будем и работать, и жить в семьях, и рожать детей. Все продолжается. Только наши келим изменятся. Вместе с этим миром мы почувствуем вечность и совершенство. И мы не понимаем, насколько это не будет мешать нашему этому существованию. Останутся стаканы, и салфетки, и столы, и все. Все останется. И человек будет жить и умирать. И не, это не будет восприниматься им как какой-то уход или расставание, или какое-то...

0: Он живет внутри своей души. Он же отождествляет себя со своей душой. И эта жизнь для него, как ты сделаешь новую стрижку или меняешь рубашку, не ощущается вообще. Ну, да, получает добавку, что он спускается вниз, в этот мир, только из духовного существования. И это дополнительно вьет, помогает ему еще больше подняться.
1: Я хочу вернуться чуть назад, в той же самой точке построения экрана. Ты в каком-то осознании осознаешь, что происходит, или это точка, где ты все еще можешь там сделать что-то, ведь ты в этом же обществе, в группе?
0: В духовном. Это когда ты включен, ты действуешь через группу, ты раскрываешь эту высшую силу, и она и группа становится как одно целое. Нет между ними никакого различия. Творец и группа становятся как одно, потому что сила отдачи — это отдача. Если группа находится в отдаче, и ты находишься в отдаче, и Творец находится в отдаче, то какое различие между ними? Творец не раскрывается больше, чем группа, и ты не можешь раскрыть их больше, чем ты находишься в отдаче. Так получается, что все трое находятся как одно.
2: Они хозяр.
0: Я повторяю. Кроме переводчика, пусть все молчат. Если я включен в группу, я в той мере, в какой включен в нее. Что значит, я включен в нее? Я развил во мне, внутри себя, силы отдачи, да? По мере того, насколько я нахожусь в отдаче, по мере моего подобия, я могу почувствовать замысел творения, высшую силу Творца, да? Где мы встречаемся с ним? Мы встречаемся с ним в группе. Или даже без группы, неважно. Но в той же способности отдачи, которую я уже приобрел. Получается так, что группа, которая находится в отдаче, и Творец, который находится в отдаче, и я, который нахожусь в отдаче, мы раскроемся в равной мере, на равном уровне. И так это каждый раз. Так получается, что я не могу продвигаться, по сути дела, больше, чем группа, и группа не может продвигаться больше, чем каждый из ее составляющих, и Творец не может раскрыться внутри нас больше, чем мы. Я хочу все-таки здесь сделать какую-то добавку в скобках, что это в определенных границах. Есть один, который может больше, другой меньше, но обязаны находиться на каком-то определенном уровне. Все, когда каждый в отдельности может быть еще немного больше, сверх этого, по его вкладу в общее кли. Но все-таки не может быть, чтобы раскрылся один, а все были бы совершенно, как будто нету группы. Обязано быть уже общее стремление к общей цели. Это мнение, этот посыл уже должен быть понятен, жив, и из него уже человек может прыгнуть. Ты знаешь, обязана быть какая подготовка, из которой ты уже летишь вперед, поднимаешься вверх.
1: Это тема, что группа сейчас начинает входить в подъемы и падения вместе. Это ощущается даже внешне. Как мы можем использовать это, чтобы продвигаться?
0: Мы еще не получили падение. То, что я нарисовал там этот график на доске, что мы получили подъем. Подъем получили, я говорю о русских группах. Не знаю, как там с израильскими группами. Но кто был там, слышал в те дни, да? И получили подъем, и начали получать маленькое падение, но еще не получили. Теперь мы пройдем какую-то неделю, две, и начнем.

0: как следует чувствовать этот авиоты, насколько все мы падаем, как плохо, как темно, отсутствие силы, где вообще нам это нужно, и мы этого не хотим, оставь нас. И каждый будет, ну я знаю это и жду этого. Так, без всякого страха. Но действительно, я помню, я боялся падений. Есть такие падения. Прямо боишься, потому что ты знаешь, что ты не можешь управлять собой, что ты не способен сдвинуть себя, что ты находишься в состоянии, когда ты просто становишься трупом, ощущение смерти, ощущение... Лучше не чувствовать жизнь. Просто как Рэби говорил так, если бы была успокоительная таблетка, такая снотворная таблетка, от начала падения до конца падения, ты принимаешь ее и спишь, было бы хорошо, тогда не было бы падения. Как бы ты вышел из него? Но теперь мы должны быть готовы к такому падению, и поэтому я рассказал о нем, как будто оно уже произошло на самом деле. На самом деле еще нет, но оно будет. Те, кто находится за границей, мы получили несколько звонков, что они находятся в состоянии, когда не продолжают, и все хорошо. Они сейчас получают от нас это воодушевление. Еще приходит питание с нашей стороны. И мы надеемся, что также с нашей стороны наружу, и от них к нам обратно это придет, это будет как единый круг. Рабаш всегда говорил, что разница между одним человеком и группой, что один человек, как он входил в комнату, закрывался там и прыгал, и пел, и так выводил себя таким простым образом из падения. Это делал большой каббалист. До такой степени были, как Раби Шимон, да, с рынка. Так что хорошо в группе, что группа никогда не может быть вся в падении, потому что это как круги, что один прыгает вверх, второй вниз, и тогда в общей сложности они сохраняют свой общий уровень, который все время может только подниматься. Есть подъемы и падения, но твое падение сразу покрывает своим подъемом, и ты включаешься в меня, затем я в тебя, и так мы все время находимся в состоянии, что хорошо, что каждый на какое-то мгновение падает, но сразу же есть помощь от других. Если мы сделаем этот круг не о каждой своей маленькой группе, а в большой мировой группе, какая мощь. Мы можем быть на подъеме, в стремлении к цели, прямо в настроении все время. Все время. Это только ответственность друг перед другом. Не обращать внимания на себя. Только это ответственность, что кто-то из-за меня может упасть, если будет такой страх. Это относится и к стыду. Это может спасти нас так, что мы будем только подниматься все время. Наоборот, если каждый раз внесет вклад в своем падении, но сразу же схватит подъем. Не нужно быть в падении больше одного мгновения. В тот момент, когда я начинаю чувствовать немного отрыв от прежнего, сразу я должен обратно соединиться, и это соединение будет с большей мощью, чем прежде. Да? Падение обязано быть прямо на долю секунды, как сказал Раби Зуша, что у него 400 падений и подъемов в течение 10 минут. Там. Так если мы будем делать так в мировой группе, я обещаю всем жизнь, как в раю. Да-да, и вы увидите, насколько не будет никакого зла, ни телесного, ни духовного, потому что все зло оно от того, что свет отдаляется. Свет скрывается и исчезает. А если мы будем в большой группе воодушевления, ничего не будет. Каббалисты тоже страдали, каббалисты тоже болели всеми болезнями. Но потому что они включались во все человечество, берут страдания общества, да, окружения. У них нет выбора. И тогда, когда они получают это страдание общества, тогда из этого берут все хисароны общества и начинают болеть. Бальсулам был очень болен, но он умер от тяжелой болезни суставов и от рака. Но все эти вещи, и это известно нам, и также написано об этом, что это из-за включения в остальное человечество. Ему не с кем было включаться. Но если мы включаемся со всеми, я обещаю физическое здоровье, духовное здоровье. Ничего в мире не может случиться с таким человеком. Какое-то правительство, полиция, суды, проблемы с детьми, неважно что, все проблемы от всевозможных видов вскрытия света. И если мы будем все время держать это в таком виде, что он на определенном уровне все время будет действовать на нас, вы увидите всю группу, которая поднимается над миром. Именно так. Так, как какая-то летающая тарелка. И это очень легко нам сегодня сделать. Это просто в нашем общем согласии, во взаимном вкладе, во взаимной поддержке.
1: Как это может работать, если группа — это одно кли, и группа падает? Есть падение. Вы сказали, что еще будут падения.
0: Не может быть, чтобы в группе люди были все в падении или все на подъеме. Не устраивают это таким образом. Группа — это как один организм, в котором есть всевозможные части, когда одни больны, так другие здоровы и так далее. Если в нашем теле, что говорят врачи, не дай бог, о человеке? Нет общей силы тела, все тело поражено. Может быть, это немного еще живет, и это немного, но уже, а если есть несколько частей в теле здоровых и несколько больных, тогда можно даже заменить эти части, тогда можно как-то вылечить их. Но если есть здоровая часть, да? И так это у нас никогда не может быть общего падения. Это устроено, мы не соединяли наши группы и каждую группу внутри. Это соединено согласно определенному решимот, согласно определенному соединению от Адама Ришона. И поэтому все устроено у нас здесь так, что мы поддерживаем друг друга неосознанно. А если мы еще будем поддерживать так, тогда всегда у нас будет часть падения, часть на подъеме, и часть направлений сверху вниз или снизу вверх, так что всегда группа сможет быть в хорошем состоянии, в состоянии духовного возвышения. Да.
1: Какие подготовки можно сделать перед падением?
0: Простые подготовки. Не спускаться из этого общего ощущения мировой группы и от связи, и от мысли о ней, заботе о ней. Вот и все. Забота. Это то, что дает кли ман, что свыше уже будет защита. Забота — это ман. Это, по сути, обращение к Творцу, чтобы Он оберегал нас.
1: На этом уроке мы закончили серию уроков из Ситрина 2003 года, поделимся впечатлениями и что мы берем в реализацию в десятке.
0: Общее впечатление очень сильное от того, как Раф описывает силу группы. Там было очень сильное описание того, что пишет Рабаш, когда танцует в кругу, одни поднимаются, другие опускаются. Если мы держимся друг за друга, то мы создаем группу, которая никогда не падает, как летающий тарелка. Именно ощущение очень сильное. Когда Рав укрепляет группу, можно почувствовать буквально, как он ее укрепляет, сплачивает. Было там очень сильное предложение, что если у меня будет тревога от того, что другой товарищ падает, я все время буду в работе по отношению к группе. По-настоящему ощущение взаимной связи.
1: Да, я тоже впечатлился похоже.
2: Там
1: говорилось, включая слова из песни, что точка в сердце — это как компас. Рав говорит, человек должен полностью отдать себя группе. Если я делаю это, то уже мне обеспечено правильное направление.
0: Да, продолжение отдачи себя, чтобы была сила поручительства, которая наполняет человека уверенностью, чтобы он на самом деле мог отдать себя группе. И есть ощущение, что ты теряешь жену, детей, жизнь, все эти стаканы, салфетки. Но мы слышали, что стаканы и салфетки еще останутся. Но, по всей видимости, жена останется. И нужно оставить эту пропаганду, это давление, что человек может освободиться от эгоизма и также давать силу величия цели, чтобы ничего человеку не мешало. И еще впечатление того, как Рав говорит об общем поле замыслотворения, духовной реальности, законе поручительства, мировой группе, все это ощущается как такой большая кастрюля с супом, немного все затуманено. И Рав сказал, что подобие форме в отдаче — это место встречи между творением, человеком и группой. Творцом и человеком и группой. И тогда мы чувствуем группу, творца и творения.
1: Да, такой тотальный урок. Там включена вообще вся наука. Можно выделить, Рав описал, как вообще все нисходит из замысла творения, которое определяет все. И снизу вверх мы должны прийти к соответствию этой мысли. И Рав сказал, что если мы правильно выстраиваем намерение и соединяемся с этим желанием, то это буквально нас поднимает наверх, снизу вверх, и приводит нас к этой мысли, к этому замыслу творения.
0: Да, человек в группе — это как корабль в море. Вначале Рав привел такой пример. А если он не в группе, так он его утягивает разные вещи. И когда группа может дать ему и компас, и мотор, было определение, это как компас и мотор, который ведет его к цели. И буквально экскурсия 40-минутная, где Рав сидел с закрытыми глазами и вел нас, проводил нас всех вместе через этот пример и сказал, что не может быть успеха ни у кого в группе, если это не будет общим успехом всей нашей мировой группы.
1: Да, по поводу этого регионального конгресса Действительно, мы удостоились такого урока. Замысел творения, все миры, все в итоге входит внутрь, в эту мысль. И наш ключ — это через преданность группе.
0: Да. И я прочитаю, что пишут наши товарищи. Зор Мор из Чикаго добавляет к итогу: только мера раскрытия в нас, в наших чувствах, замысла творения, мы удостоимся правильных действий. А до того, как она раскрывается, все мы грешники. Грешники, что называется грешником? Человек знает, понимает, но так это называется. Тот, кто не может следовать этому полю замысла творения своим желанием, то есть своим осознанием и желанием, называется грешником, даже если это делает без всякого осознания. Ирония добавляет: если человек отменяет себя в центре группы, когда у него нет расчета с собой, это его конец исправления.
1: Переходим к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.
2: Шамати, шамати, let us spread this light. Шамати, шамати, we must all unite.

0: Всім добрий ранок, друзі. Ми з Володею сьогодні маємо таку
1: добре утро, друзі.
0: Сьогодні попрацювати над цією частиною уроку.
1: Велика честь, і ми повинні працювати.
0: Який неймовірний у нас був урок з Равом.
1: У нас велика честь підготувати урок.
0: Дуже запало на душу. От я записав собі його слова.
1: Очень тронуло меня, это я записал слова, то, что сказал Раф, он сказал, что если группа находится в отдаче, если ты находишься в отдаче, если Творец находится в отдаче, то какая же разница между ними? И Творец не раскрывается больше, чем группа, и ты не можешь раскрыть их больше, чем та мера, в которой ты сам находишься в отдаче. И получается, что три этих компонента, они как один.
0: И проведем разом эти півгодини.
2: Я, знаете, как таке налаштування співзвучно з Владом. Дивився цей урок в запису, якому вже 20...
3: Какое мнение получилось у нас? В этих уроках, которым уже 23 года. И как Раф отмечал и рекомендует нам относительно будущего нашего.
2: Выполнено. Вот и створена величезная группа по всему свету. И
3: это все зависит от благодарности за прошлое. И мы строим сейчас это мировое кли благодаря тому, что было на этих конгрессах в прошлом. Я тоже подготовил для себя обращение из сказанного Рава. И Рав сказал: «Поверьте мне, что не может быть успеха ни у кого, ни у какой группы, если это не будет успехом всего нашего мирового кли, мировой группы. Мы с вами на подготовке к особому конгрессу, который мы пробуждаем снизу, мы все готовимся, соединяемся навстречу этому конгрессу. И это именно время подготовки к конгрессу.
2: Мы тоже помним установку.
3: Так, там, где мы направлены на конгресс, там и начинается конгресс. И от того, насколько мы подготовимся, так это и пройдет. И пройдет со всеми нами, и у каждого из нас. Бальсулам Шамати, статья 25.
2: Ему повинно передувати і тарута дилатата.
3: Известно, что для того, чтобы привлечь благо свыше, нужно сначала произвести пробуждение снизу. Следует спросить, зачем нужно пробуждение снизу? И поэтому мы молимся, да будет желание наверху. То есть мы не должны пробудить наверху желание, должны пробудить желание передавать вниз. Ибо еще недостаточно того, что у нас есть желание, но должно быть доброе желание также и со стороны дающего. И хотя наверху, в общем, есть желание насладить свои творения, он, тем не менее, ждет нашего желания, чтобы оно пробудило его желание. То есть, если мы не способны пробудить его желание, это является признаком того, что желание со стороны получающего пока еще не полное. Поэтому именно благодаря тому, что мы молимся, да будет желание наверху, образуется наше желание, которое становится истинным желанием и достойным кли, способным получить высшее благо.
0: Питання на семинар. Як за дні, що залишилися до конгресу?
3: Вопрос на семинар.
0: Ми можемо разом побудувати повне бажання.
3: Как в течение дней, которые остались до Конгресса, мы можем вместе выстроить желание полное снизу для того, чтобы пробудить желание Творца свыше. Еще раз, как мы сможем выстроить совершенное желание в оставшиеся дни для того, чтобы пробудить свыше желание Творца?
2: 6 секунд.
3: Как мы выстроим совершенное желание для того, чтобы пробудить желание Творца? Снизу. По сути дела, наше стремление. Мы слышали сейчас на уроке Рава, что человек не может продвигаться, если группа не сильная, группа не может продвигаться, если каждый в ней не силен, и Творец не может раскрыться иначе, как в группе. Так все, что нам нужно пробудить, это стремление. Это такое желание, как ребенок, который хочет получать молоко матери. Я прохожу отрывки, я встретился с отрывкой из урока. Мне нужна группа, которая промоет мне мозги, обяжет меня, даст мне удары, чтобы не позволить мне идти в другом направлении. Все время будет втягивать в себя и даст возможность отдавать ей. Да, и мы на самом деле должны пробуждать это стремление именно с помощью рекламы величия цели, насколько это возвышено. И ради этого мы, по сути дела, созданы. И не интересуют нас посторонние вещи, там стаканы и салфетки, но цель творения существует. Без этого нет смысла в жизни, а в этом весь смысл и все творение. И мы должны это распространять. И по мере того, насколько это сформируем в нас, пробудим в нас, как на уроке мы слышали, что забота — и это и есть манна, и будем об этом заботиться, о конгрессе — это уже выстроит нас. Это требование, обращение, молитву, и также Творец даст нам это пробуждение свыше. В конечном счете Он все дает. Да, забота — это очень важная вещь. Отсюда мы выражаем связи нашего поручительства. Что еще можно сделать? Физические вещи, регистрация на конгресс, участие в командах, которые готовят конгресс. Это всегда вещь, которая очень добавляет. Может быть, еще уроки конгресса, что-то связанное с этим. Вообще, занятие материалами и запись дает очень сильное впечатление. Да, я помню относительно того, что дежурные по объединению соединиться снизу, и слышали на уроке, это единое устремление отдать себя группе, и чтобы мы поняли, что это наше духовное, и впечатлялись товарищами, их преданностью. Да, и пишет наш Зоор, он пишет так. В основном вся наша работа — это пробуждать снизу. Это мы должны сделать, понравится ему. И что нужно сделать? Сблизить сердца, работать над совершенной атмосферой нашего обвинения, чтобы доставить ему наслаждение. И да, я тоже чувствую, что наша работа исходит из того, что мы добавляем заботу для осуществления связи и поручительства между нами. И на уроке мы также слышали на этом поразительном, прекрасном уроке, с такой высоты, мы слышали об осознании зла, когда мы должны чувствовать наше состояние, насколько мы хотим перейти от нашего теперешнего состояния к состоянию осуществления поручительства между нами и заботы о том, чтобы выстроить между нами поручительство, когда мы даем друг другу уверенность, поддержку, важность цели в каждую секунду. Мы этим уже приводим к тому, что свыше пробуждаем на себя силы, которые помогают нам. Будем стараться на самом деле только добавлять в этом и не спускаться с этого уровня. И Творец поможет нам выстроить хисарон, цельное кли перед Конгрессом. Что это за совершенное кли? Все должны прийти к какому-то уровню требования, просьбы. как по отношению к себе, так и по отношению к кли и по отношению ко всем. Говорят, что нет ничего совершеннее, чем разбитое сердце, но нужно его разбить и начать действие с того, что мы прилагаем усилия, чтобы узнать, о чем конгресс, кто ответственный, чтобы я мог записаться на дежурство, когда я его начинаю готовить, вариться в этом. Может быть, начинаю работать над чем-то, это сразу становится близким тебе.
1: Да, я думаю, что тот, кто не может найти себя и работать как-то конкретно, должен включаться. Мы слышали, что в взаимовключении есть здоровье. Можно почувствовать решение всех проблем. И взаимовключение — это общее желание, которое мы строим во всем мировом кли перед этим конгрессом.
2: Вот же конгресс, конгресс. Каждая секунда присвячена конгрессу.
3: Конгресс, конгресс. Каждая секунда приближает наш конгресс. В каждом регионе есть что рассказать о своих подготовках, как впечатлить мировое кли. И украинское кли готовится к региональному конгрессу. Этот конгресс состоится в Киеве, и мы ждем где-то около 150 товарищей и подруг.
2: Критерии подбора помещения, вы знаете.
3: И конгресс. Показатель осуществления конгресса из-за состояния безопасности — это прежде всего материальная безопасность. Так наш конгресс произойдет в бомбоубежище, но это для материального, для тел, но для душ.
2: И
3: здесь нет границ. Мы вместе находимся на уровне душ. И посмотрим клип «Право», пожалуйста.
1: Человек всегда должен говорить, что это желание пришло от Творца, что только от Него все приходит. Но иногда это без посланников, иногда через посланников. Но он видит во всех посланниках Творца, что бы там ни было. Иногда это приходит как бы прямо, а иногда через разные облачения. Так мы влияем друг на друга. Почему так происходит? Потому что с помощью связи между нами мы можем в этом раскрыть отношение Творца к нам явно, ясно, понятно, настолько, что мы сами можем реагировать тоже открыто относительно Творца. И поэтому Творец, не скрываясь, отдает нам, то есть он в этом, нет никого, кроме него, с одной стороны, а с другой стороны, когда он влияет, он не влияет таким образом, что мы не видим источника. Мы видим, кто влияет на нас через проводника, но через этого проводника мы должны различать Творца. Как мы это делаем? Пока мы не свяжем всю реальность в единую систему. И тогда мы обнаруживаем, что во всей этой системе Творца, который находится внутри, во всей этой реальности, и Он наполняет ее и управляет ей. И тогда вся реальность, она исчезает, потому что мы достигли связи с Ним. Поэтому вся наша работа, она нет никого, кроме Него. Это и есть работа. Нет ничего другого. Вся наука Каббала только это и раскрывает. То есть обучает нас, как это раскрыть. В этом разница, скажем, между свет хухма, то, что он говорит сейчас, находится в хухма, в хухме и в малхут. В чем разница? В хухме это абстрактным образом, а в малхут это уже материал творения, когда он ощущает, знает и реагирует на это снизу вверх.
2: Вот же. Як мы щойно почули від Рава, що вся наша духовна праця, вона полягає...
3: Так как мы слышали сейчас от Рава, вся наша работа — это восприятие, осознание того, что нет никого, кроме Него. И как подготовка на Конгресс, все мы проходим разные состояния. И именно в последние дни эти недели, они особенно, они очень важны. Тогда вопрос на семинар. Как мы за всеми этими состояниями раскроем «нет никого, кроме Него»? Как мы можем за всеми этими состояниями раскрыть «нет никого, кроме Него»? 6 минут.
4: Да,
1: это все равно, что спросить, как реализовать цель творения. Как? Мы создадим такое окружение, в котором мы решим, что это то, что мы хотим осветить, и мы постараемся все время действовать согласно этому. И когда у нас не будет получаться, мы будем молиться, чтобы Творец нам помог.
3: Я думаю, что одна из важных вещей — это то, что называется не пропускать все состояния. Каждый из нас получает какое-то состояние. Один во впечатлении, другой в вопросах, третий в выяснениях. И должны помнить, что все нужно связать с Творцом, не думать, что что-то приходит к нам не Творца. И в отношении силы поручительства, о котором мы говорили раньше, или давления группы, или влияния окружения, все время заботиться, чтобы напоминать об этом, что все исходит от Творца, чтобы не выводить это из любой картины, что в любом кадре была бы часть Творца. И можно добавить «Исраэль, Тора и Творец единый», что творение, и группа, и Творец, и всегда они есть во всей реальности.
1: Есть у нас корабль, который проводит нас от одной станции к другой. Я смотрел на ребят из Киева. У них ситуация сложнее, чем у нас даже в Израиле. И у меня нет другого объяснения, кроме как того, что Творец буквально держит их и помещает вот в это окружение, несмотря на весь даже животный страх, который есть у них, и это вызывает огромное величие, насколько Творец их соединяет. Примеры величия товарищей, они составляют тебе эту целую картину.
3: Именно так Творец держит ее, и мы держим друг друга. И это летающая тарелка, которая над этим миром, когда мы хотим сейчас, после урока, когда этот мир приходит во всяких облачениях, мы хотим пребывать над ним в связи между нами. Это больше, чем кровная связь. Это связь, как говорится, наша душа. Так вот.
1: Да, как мы и слышали в первой части урока, что все включено в замысел творения, включая этот конгресс, все эти состояния, все не сходит оттуда, и мы должны напоминать друг другу и
5: помнить
1: о том, что все, что мы делаем, это для того, чтобы раскрыть, что нет никого, кроме Него, раскрыть Творца и дать Ему возможность раскрыться в творениях. Он — цель, Он и средство, Он и делает, Он и удерживает нас, держит, поддерживает нас, делает все.
6: В состоянии
3: падения помнить, понятно, что падение — это добавка раскрытия эгоизма, неисправленного желания получать для еще большего подъема, так нужно держаться за состояние подъема буквально искусственно, когда мы помогаем друг другу, как это было сейчас на прекрасном уроке, на всех прекрасных уроках Ситрина. Я думаю, это один из самых мощных конгрессов за всю историю в Небаруха, насколько Рав говорит, говорил там о состоянии падения, которое было внутри Конгресса и которое придет потом, и заранее быть готовым к этому состоянию, то есть осознавать их, чувствовать их. Потому что в тот момент, когда мы находимся в них, и вместе с этим удерживаемся в состоянии самого большого подъема, самого большого возвышения во время объединения, этим мы доставляем, производим наибольшее продвижение. Это зависит от состояния, от того, насколько мы поможем друг другу, будем поручителями друг другу и раскроем вместе, нет никого, кроме Него, в любой ситуации.
1: Зор пишет, нужно работать все время над тем, как, и мы должны помогать друг другу все время. И Творец действует над всеми состояниями каждого товарища, и нужно видеть в нем доброго и творящего добро. Я добавлю, что это только с помощью группы, если мы дадим уверенность и заботу и величие Творца, что нет никого, кроме Него, что это в итоге удерживает, держит все, каждого человека, в том числе и нас, над всеми частными состояниями.
0: Дякую, друзья. Треба сказати, що до нас у Київ на конгрес.
1: Спасибо, друзья.
0: Їдуть Семен та Соня. Им за це велика подяка за.
1: У нас на конгресс в Киеве к нам приезжает Соня и Семен Винокур. Спасибо им за такую смелость и отвагу. Для нас это будет очень особенная встреча. Я хотел бы сказать, что место, о котором говорил Володя, наше вот это защищенное место, оно ограничено на 150 человек. Это единственное место, которое нам удалось найти. Поэтому мы хотели бы принять больше гостей, но это впервые, что мы ограничены на такое количество. 150, хотя у нас есть 300 человек, которые будут подключены виртуально. Сейчас мы прочитаем еще отрывок. Рабаш. Иногда в жизни бывает так, что человек все же чувствует жизненную силу, святость, может быть, на короткое время, к примеру, на одну минуту, человек ощущал вкус святости, который появился у него от пробуждения свыше. И человек может возбудить решиму от этого, что когда-то у него было пробуждение. Поэтому выходит, что у каждого человека в его внутренней части есть решимо, и это решимо готовит к ли, то есть сердце, чтобы с его помощью человек мог бы вызвать пробуждение снизу.
3: Еще раз, иногда в жизни бывает так, что человек все же чувствует жизненную силу святости, может быть, на короткое время. Скажем, к примеру, в течение минуты человек ощущал вкус святости, который пришел к нему от пробуждения свыше. И человек может пробудить решимо от того, что у него когда-то было пробуждение. Поэтому выходит, что у каждого человека в его внутренней части есть решимо, и это решимо готовит кли, то есть сердце, чтобы с его помощью человек мог бы вызвать пробуждение снизу.
0: Як ми можемо побудувати клі для своєї десятки і для всієї?
1: Вопрос на активний семінар. Як ми можемо построїти клі для нашої десятки і для всієї групи, щоб використовувати його і з його допомогою призвести пробудження знизу ще до конгресу? Ще раз, як ми зможемо построїти клі для нашої десятки і для всієї групи таким образом, щоб ми змогли пробудиться снизу еще до конгресса. 5 минут семинар.
3: В том же стремлении, с которым мы начали эту часть урока, с тем же нашим стремлением к высшему состоянию, к желаемому состоянию, мы сможем выстроить кли, которая в конечном счете получит весь свет, и в итоге получит общее стремление всех групп, всех регионов, всего мирового кли вместе. И мы слышали на уроке, насколько мы влияем друг на друга, насколько мы связаны друг с другом, просто все больше сплачивать эту связь.
1: Да, постараемся приложить усилия и найти вот этот подарок от Творца, то решимо, которое живет в каждом из нас. И передать это всей группе, и

0: усиливать это.
1: Да.
2: Мы должны объединиться между собой. И мы слышали также на уроке, что есть как в живом организме, есть части в подъеме, части в падении, но все это вместе живет. Нам нужна эта жизнь, чтобы взаимовключиться, и в результате взаимовключения мы можем увеличить кли, сформировать его и принести туда правильные вещи, чтобы освободить его от мусора и сделать правильную обработку любого состояния, которое раскрывается. И те же самые правила Рабаши, отмены друг перед другом и взаимовключения, мы можем сделать из искр пламя. Это огонь, я вам рекомендую.
3: Да, добавлять со стороны необходимости. Рав говорил о том, что группа может предотвратить все страдания в материальном мире, и все, что как мы ощущаем, как группа, с помощью того, что мы будем продвигаться, поэтому это некое предупреждение с нам, что если мы не будем пробуждаться снизу, нас будут пробуждать сверху. Поэтому стоит все время думать о том, от чего же зависит этот конгресс, как он повлияет вообще на материальную реальность в этом мире. И это входит сразу в правильную пропорцию усилия, которые ты можешь произвести.
2: Да, это впечатление, что я сидел здесь с Давидом. Как товарищи из Украины сообщают о конгрессе, о том, как едут, товарищи собираются в бункере, ты просто получаешь впечатление через товарища. И так вот перед конгрессом есть у нас полно примеров и в самой десятке, просто взаимовключиться и вместе войти в эту мысль.
3: Да, мы должны быть чувствительны к каждому пробуждению, которое к нам приходит, прежде всего от товарищей в десятке, потом от всей группы. То есть буквально выуживать это.
4: Дякуем, друзья.
2: Передаем Петактикве, спасибо.
3: Прежде всего, мы благодарим Влада и Володю за прекрасный урок. Это оба руководители сообщества Украины. И прекрасно, что такая подготовка, у них все в разгаре. И я хотел бы, чтобы мы прошли бы здесь подготовки к дежурству в Петах-Тикве. Обычный конгресс, обычно две трети дежурства берут на себя группы. Сейчас группы сами организуют конгресс и сами нуждаются в дежурстве, и честь им и хвала, что они заняты этим. Кто остается здесь в Петах-Тикве, мужчины и женщины, нам придется очеловечить все эти функции. Мы должны будем занять эти должности, потому что много ребят уезжает и за границу. Мы должны распределить вот именно сейчас, во время подготовки, чтобы мы могли распределить все дежурства, их есть много. Потому что мы должны также обеспечивать все. И мы должны точно знать. Мы послали вчера опрос всем мужчинам и женщинам, кто участвует в дежурствах. Нужно этот опрос заполнить. А основной вопрос мы должны знать. Товарищ или подруга, они уезжают куда-то или остаются в Петах-Тикве? Это, значит, первый момент, очень важный. И те, кто обычно выполняют какие-то функции с утра до вечера, и они будут заняты, чтобы мы тогда вывели его из дежурства. Короче, мы там все расписали. Еще важный момент. Мы просим сделать это до четверга, потому что в воскресенье мы уже опубликуем результаты опроса, поэтому сейчас мы говорили об участии на конгрессе. Это наша подготовка, это наше отношение к конгрессу. Все, что мы, как мы готовимся, так мы и входим. И вот это первое намерение, это первое желание, служение группы, это и будет вот это распределение дежурств, лыхаем всем. И сейчас закончим песней.

Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать последний урок из цикла уроков.

и поднимаются на ее высшую ступень, говорят, что это замысел Творца насладить свое творение, что только этот замысел существует, и он единственный, который действует, который находится, существует, и он реальный. И этот замысел они называют замыслом творения и называют его Творцом. И они учат нас и изучают, и учат нас, что этот замысел, из того, что он сам по себе направлен на то, чтобы давать своим творениям, наслаждать их, он начинает реализовывать себя. Реализовывать себя, то есть что он начинает создавать творения, воплощаться в материи. Так он спускается от своего чистого уровня, который является только лишь замыслом, этап за этапом, и строит реальность все более и более материализованную. Это называется у нас спуск ступеней по парцуфим, мирам и сферот. Пока мы не находим себя на самой нижней ступени. Так нам объясняют каббалисты это, что нет ступени более низкой, чем она. И наша цель заключается в том, что мы обязаны с помощью этого замысла, благодаря этому замыслу, прийти до самой высокой ступени, где он находится в своей чистой, в самой чистой форме. И вся методика состоит в том, как подняться по уровням этого замысла из нашего состояния, когда мы совершенно не чувствуем его, к тому, чтобы мы стали более чувствительными к нему и почувствовали, что это замысел действует, только он действует и приводит нас в действие на всех наших уровнях, на уровне, который мы не осознаем, немного можем думать о нем, немного можем, может быть, чувствовать что-то по отношению к нему, пока совершенно не начинаем как-то описывать его, и можем, может быть, делать какие-то усилия, чтобы включиться в него и жить, проживать нашу жизнь вместе с ним, с этим замыслом Творца насладить свое творение и чувствовать его как какое-то поле, которое просто проходит через нас и действует во всем нашем мире, вплоть до самых высоких ступеней, что мы уже можем посредством наших усилий войти внутреннего замысла, внутрь этого замысла и соединиться с ним, несмотря на помехи, что эти помехи, в общем-то, нужны для того, чтобы мы нашли путь соединиться с ним более правильно, нашли более короткое направление на объединение, соединение с ним. И тогда получается, что наша работа называется достижением слияния с этим замыслом. И сближение с этим замыслом или достижение слияния с ним проходит по подобию, по форме, в мере, насколько мы уподобляем себя этому замыслу,

исходя из того, что замысел творения сформировал нас своими свойствами, то получается, что все, что есть в нем, то есть почувствовать этот замысел творения, почувствовать этот замысел, что-то какое-то живое, какой-то живой организм, внутри которого находятся все миры. Если мы это чувствуем, то это дает нам благо и наслаждение, покой, умиротворение, ощущение совершенства, неограниченности и вечности. И наоборот, то, что находится вне этого замысла творения, что добавилось к нему как какая-то грязная добавка, такая серая, черная, прямо вплоть до тьмы на самой нашей низшей ступени, то, что приходит в виде облачения на него, это замысел, то, что называется скрытие его, это ощущается нами как страдание, нетерпение, как всевозможные неприятные ощущения. И вот этот замысел, эта мысль воздействует на нас в постепенной форме, и все время показывает нам, раскрывает нам все больше и больше разницу между нами и ним, этим замыслом. И это ощущается у нас как всевозможные страдания, все более и более усиливающиеся. Так что в конце концов у нас не будет выбора, кроме как искать сначала неосознанно, а потом уже целенаправленным образом, как убежать от страдания. А потом, когда мы познаем этот замысел, тогда даже не для того, чтобы убежать от страдания, а для того, чтобы соединиться с ним, потому что он благо, и мы захотим приблизиться к нему. И также придет и такой этап, что мы захотим соединиться с ним не потому, что нам хорошо, а потому что это самая высшая вещь, возвышенная, совершенная. Не потому, что это пробуждает в нас хорошее ощущение, а потому что он такой. И пока у нас нет другого ответа, у нас нет других килим оценить вещь как хорошую, кроме как сладкую, вкусную. И плохая вещь для нас, которая является горькой и приносит страдания. Но к нам придет также потом еще один дополнительный орган чувств, который будет оценивать все как исходя из истины и лжи, что все, что относится к этому высшему замыслу, будет ощущаться в нас как истина, а противоположное ему как ложь, что эти все отличительные свойства не зависят от желания получать в нашем теле, но именно согласно им мы захотим существовать. И тогда, несомненно, мы начнем работать согласно этому ощущению истины и лжи, а не согласно расчету горькое и сладкое. И вот это новое развлечение будет называться нашей реальностью в высших мирах. Что мы уже приводимся

0: действие.
1: Марехет акара, марехет бакара, марехет афала.
0: Система осознания, контроля, система управления. Когда мы не принимаем в расчет то, что внутри нас, то есть для нас самих,
1: а
0: исходя из того, насколько мы можем включиться в этот замысел творения, что это будет нашей жизнью. То есть мы меняем источник жизни, мы меняем совершенно другое свойство, с которого мы ценим жизнь, считаем ее наполнением, не наполнением желания получать, а быть, находиться внутри этого замысла творения, быть с ним таким же, как он, и без всякого возвращения к самим себе, внутрь себя, в нашу самость. Это то, что рассказывают нам каббалисты, что в этом заключается реальность и цель, и процесс, который мы должны пройти. Хотим мы этого или нет, знаем или нет, мы находимся в нем, включены в него. И методика, как делать эту работу, возложенную на нас, самым коротким образом, эту работу, которая заключается в том, чтобы прийти к слиянию самым коротким образом, имеется в виду, когда человек не тратит ни одного мгновения своей жизни и ни малейшего усилия из своих сил, а только для того, чтобы самым кратким, самым быстрым образом, самым полезным прийти к цели своей жизни, к той причине, к тому источнику, ради которого он существует. И эта методика, которая позволяет это сделать, называется методикой Каббалы, чтобы достичь замысла творения, обрести его как силу, действующую на нас во всей полноте. И все, что мы учим, все действия, которые мы делаем по советам каббалистов, исходя из того, что они постигли, все это включается в название «работа». То есть то усилие, которое обязан сделать человек на всех своих уровнях, в чувственной форме, в ментальной форме, особенно все наши усилия, они делятся на усилия в мохе либо в разуме и сердце, чтобы почувствовать и понять. Понимать — это тоже не понимать, не то, что это мертвое какое-то понимание каких-то данных, а понимание, которое приходит через ощущение, что вот эти вещи, эти данные называются тогда осознанием зла, что мы понимаем в своем сердце, что это такое зло, и в разуме. Чувствуем в сердце, понимаем в разуме, почему это, откуда исходит этот источник зла. Если правильно мы приводим в действие нашу внутреннюю систему в разуме и сердце, чтобы различать, что такое истинное зло, тогда это дает нам самое правильное и самое короткое направление, чтобы в каждое мгновение нашей жизни продвигаться к цели творения, к слиянию с этим замыслом творения. И поскольку человеку очень трудно найти себя в этом мире, правильно,

0: направить себя к этому скрытому замыслу творения.
1: Ицву лану милимала марехет шикен яхула латет лану индикация.
0: Свыше приготовили систему, которая все-таки может дать нам правильную индикацию, правильное развлечение и направление. Самое короткое к этой цели творения. В каком бы состоянии мы ни пребывали, в любом настроении, в нашем внутреннем состоянии и во всех внешних состояниях, чтобы мы наверняка знали, что мы идем правильно или нет, и насколько мы отклоняемся от пути, и вкладываем ли мы все наши силы, или только на четверть, или наполовину, и чтобы эта проверка была правильной, истинной, выверенной, чтобы эту проверку не только мы контролировали, а чтобы я мог получить реакцию и критическое какое-то... отзыв снаружи. И вот эта система, которая направляет нас, меня и тебя, и всех к цели, это та система, которая называется группа. Что когда человек находится внутри группы, он как корабль в море. Знает, где он находится, куда он должен продвигаться. Наше состояние отчаянное, оно еще более запутанное, оно более тяжелое, потому что мы не видим цели, мы не видим пути к ней, мы не знаем, какие наши силы, хорошие, плохие, в какой форме, как приводить их в действие, ничего. У нас нет из всех наших свойств, развлечений и способностей, у нас нет системы приводить их в действие правильным образом, как в какой-то, в каком-то механизме использовать нашу силу в связях и в мире, чтобы в общей сложности все они повели наш корабль, каждого в правильном направлении, самым оптимальным образом. Так вот, эта система, которую мы можем создать вокруг себя, то есть группу, это, я бы сказал, что
1: платформа, басис,
0: что это какая-то подложка, какая-то основа, опора, платформа, которая поворачивает мой корабль в правильном направлении. Она как бы находится под этим кораблем, какая-то опора, и она берет мой корабль, который опирается на нее и ведет его в правильном направлении. То есть группа — это как... это... это как компас и какой-то двигатель. Когда я нахожусь внутри группы, тогда наверняка этот компас правильно направляет меня, и этот двигатель приводит меня в действие правильным и самым оптимальным образом к цели. Это то, что мы учим из статьи «Свобода выбора» Бальсулама.
1: Они мерген свиви отахтай, а мишен это тикахо тиках акмуала.
0: Как мне организовать вокруг себя или под собой эту опору, чтобы она понесла меня так, как на ковре самолете в правильном направлении, которого я не знаю, не ведаю. И чтобы вот эта система, которая называется группа, приводила в действие мои силы правильным образом, чтобы она использовала меня как следует, а не то, что я сам буду приводить себя сам в действие, а чтобы она приводила меня в действие. Ведь что я знаю сам? Говорят мне, что я должен сделать сам только одно усилие. Отдаться группе. Если я делаю это, тогда мне уже обеспечено, что я нахожусь в правильном направлении и в той мере, в которой есть в группе такие же, как я, люди, это реакция, которая придет к нам. Она приведет нас в действие как двигатель со скоростью, с мощью, силой, правильным образом, как раз к правильной цели. Это то, что мы сейчас учим в самых важных статьях в науке Каббала, которая называется «Дарование Торы и поручительство». «Дарование Торы» объясняет нам, статья объясняет нам, для чего нам дали эту методику исправления, что мы должны исправлять, исправить для чего. А поручительство — это статья, которая объясняет нам вместе также с первой статьей, дарованием Торы. Она объясняет нам, что без внешней системы, в которую я включаюсь своим усилием, как неотъемлемая часть ее, в которой нет, мы, нет «я», а есть «мы», что если я строю такую систему именно посредством этой системы, я принимаю на себя методику исправления, а не до того. Если эту методику исправления называется экран отраженный свет, если мы построим эту систему поручительства, что каждый будет поручителем за других в группе, и мы будем получать высший свет, возвращающий к источнику, который называется высший свет, свет Апсак, свет Торы, тогда несомненно, мы удостоимся учить, реализовывать, применять науку Каббала на себе. А до тех пор, пока мы не построили эту систему группы, эти рамки наши, у нас нет никакой возможности даже приступить, подойти к этой науке Каббала, какой она является сама по себе, и плыть в правильном направлении. А мы пока находимся в строительстве нашего общего корабля или этого ковра-самолета, то, что называется, что пока каждый из нас не отдаст себя, себя нашему общему сообществу, нашей группе до такой степени, что он почувствует, что она способна обеспечить каждому полную уверенность, что ему нечего, что ему у него не будет недостатка ни в чем, и что он почувствует, что находится в надежных руках и сможет, не думая о себе, думать только о том, как включиться, прилепиться к замыслу творения, слиться с ним, пока. Но пока мы не построим эту систему, мы еще находимся во время подготовки. И все наши силы должны быть использованы только для того, что советует нам Бааль Сулам в этой статье «Дарование Торы». А что значит «отдать себя группе»? Об этом он пишет в статье «Поручительство». Мы созданы из желания получать. Это та свобода, в которую облачился замысел творения. Извините, это тот темный материал, в который облачился замысел творения. Это желание получать обязано получить наполнение, в каком бы состоянии оно ни находилось. Наполнение для желания получать, чтобы мы могли наступить на него, быть над ним и включиться в замысел творения, как будто его не существует, то желание приходит к нам с помощью этого условия, которое называется поручительство, что если человек уверен, человек это пока еще называется вот это желание получать, что если он уверен, что ему ничего, что нет у него недостатка ни в чем, что он не сможет вообще думать о себе, что так будет всегда, что он сможет оставить желание получать позволит ему тогда быть выше него, не заботиться о нем, и тогда он сможет действительно заниматься тем, чтобы включиться в группу, заниматься любовью к ближнему и заботиться только о ближнем. Пока желание получать не будет наполнено и покрыто каким-то вот таким светом, который исправит его, который наполнит его в высших мирах. Это называется сила бины, свет хасадим, который приходит к Ли и дает ему исправление, которое называется хафец хесед, что тогда просто нет никакого желания у Кли, никакому дополнительному наполнению, кроме этого. И тогда он может с этой ступени дальше заниматься отдачей ближнему, что называется, получать ради отдачи по отношению к Творцу или по отношению к другим также. В активной отдаче от меня наружу. И вот это условие, чтобы мы могли заниматься этим, называется поручительство. И поручительство — это, скажем, это такая сила, как бы психологическая сила. И Бальсулан так и называет это. Действительно, что каждый, кто получает эту уверенность, он чувствует себя совершенно свободным от своего желания получать. И тогда Бальсулам объясняет нам, что мы, по сути, всю нашу жизнь ищем это. Мы хотим, что называется, чтобы у нас был запас на будущее, гарантии, что мне ничего не будет, что у меня не будет недостатка ни в чем, ни в старости, ни в какое-то время, болезней, слабости, когда у меня какие-то беды приходят, которые, не дай Бог, когда я не смогу, то есть защищенность. Я всегда забочусь о следующем мгновении, потому что в нынешнем мгновении я уже нахожусь, мне о нем нечего заботиться. А если я забочусь, то сейчас я выполняю работу для следующего мгновения, чтобы пришло наполнение, оплата, результат. Но если я в нынешнем мгновении нахожусь в состоянии защищенности, обеспеченности, когда мое желание получать напрямую не чувствует хисарона, тогда мое желание получать не толкает меня ни к чему. И я могу в такой форме войти, включиться в замысел творения. И группа обязана обеспечить нам такое ощущение. Ты можешь сказать, ну что это, что такое, кто такие группы? Ну, несколько таких вот таких бедняков, как я. Ну, если бы были тут богатые люди, обладающие силой, обладающие политической силой, мощью, были в правительстве и так далее. Что у них есть? Кто они такие? Такие же, как я. Это не важно. Это не важно. Важно для человека впечатление от его маленького общества. Конечно же, во множестве народа величат царя, но действительно, на самом деле, все зависит от внутренней силы общества. От этого зависит впечатление человека, что он обеспечен, гарантирован, которое может он чувствовать от окружения, и тогда он становится, несомненно, готовым к другой работе. Вы можете сказать, ну так это же просто расчет. Ты, по сути, даешь человеку уверенность в будущем, конечно, а потом ему все равно он идет, и какое ему, если у него уже есть все, тогда и духовное добавляет себе. Это не так, потому что изначально цель, она другая, направление другое, причина, по которой я хочу уверенности, другая, я построен так, я создан из этого желания получать, у меня нет выбора, я обязан избавиться от него, и поэтому я обязан наполнить его. А если бы не был обязан наполнять его, наоборот, я вообще никак бы вообще не думал о нем. И я бы хотел подняться над ним. И поэтому за неимением выбора я прихожу в группу с целью подняться над желанием получать, чтобы группа обеспечила мне какую-то уверенность, промыла мне мозги, дала влияние в какой-то форме такой, чтобы мое желание получать я чувствовал, как плохое, чтобы я стыдился его, чтобы я не хотел использовать его, чтобы я чувствовал, что достаточно для него то, что есть, оно обеспечено, чтобы я наполнял его чем-то. И тогда вообще сложности в этом общем впечатлении от группы, это называется поручительство. Я могу отдать себя, просто отдать себя, бросить себя внутрь группы. Что такое бросить себя? Не упасть просто так на их руки, чтобы они занимались мной, а отдать все мои силы, все мои способности группе. Продвижение к общей цели. Ну, в этом есть еще много вещей, которые можно добавить. Вплоть до такой степени, что Бальсулам говорит, что не великий каббалист, такой как Авраам и его сыновья, когда каждый из них представлял линию влияния Творца на все души, правая линия, левая, средняя, и даже не Хесед Гура Тиферет, то есть Авраам, Исхак, Яков, Моше, Арон, Йосеф, Давид, Моше — это Нецах, Аарон — это Од. Они тоже не получали Тору. То есть они получили, да, но потому что после них были уже Исот и Малхут. Юсеф, который был в начале, и который был в конце, и Давид. Что Юсеф, который был продан в Египет и получил оттуда весь Авиют, и был министром в Египте, то есть он изучил все желание получать, взял его, все, которое есть в Египте, собрал его внутри себя, и из-за этого он мог быть Исодом, то есть основой, Исод — праведник. Праведник — основа мира. И Давид, что это царь Давид, прямо Малхут.
2: Так пока приходят к группе, они должны были быть действительно большой группой. Представители всех душ, которые в Адам решен. Но также в Авиуте, который был тогда, также в том, что духовный корень, который приходит к материальной ветви, он приходит в самой чистой точке, где человек еще не добавляет своего авиута. Это приходит как бы отображение сверху вниз, еще без вмешательства со стороны нижних. Но когда мы приходим к этому, мы уже не нуждаемся в такой большой, широкой группе и в той маленькой мощи, которая была там. А у нас есть авиют намного более высокий, большой, глубокий, мутный. И нам достаточно маленькой группы, чтобы впечатлиться ей и работать внутри нее. Хотя все-таки во множестве народа величие царя, и это объясняют в статьях этих дарования Торы и поручительства, что все-таки группа все время будет расширяться, и в соответствии с этим каждый в ней почувствует больше уверенности, больше ответственности, больше готовности и порыва отдать себя группе. Я надеюсь, что страдания, которые мы почувствуем сейчас, в ближайшее время, эти страдания будут другого рода, чем прежде. Это все разница между ступенями. Характер, форма страданий, которые толкают человека. Что мы почувствуем вместо этих страданий, я хочу высшее постижение. Я хочу высший свет. Я. Вместо этого я почувствую, что это верно, я хочу этого. Но по сути я буду искать это внутри группы, через мое отношение внутри группы. И в этом будут наши страдания. И тогда мы придем, несомненно, к взаимному поручительству в нашей мировой группе, которая будет большой. У нас сегодня 25 стран внутри нашей группы. Это очень важно. Не важно, что есть страны, где только несколько учащихся. Это расширится и возрастет в каждой стране. И это даст нам ощущение уверенности. Не от этих людей, а потому что мы, действующие во всех местах, пробуждаем окружающий свет, большой, широкий, во всех его формах. Каждый на других. И устыдимся того, что, может быть, я не смог добавить, и дать также свою часть, присоединить свою часть ко всем усилиям, которые делают мои товарищи во всем мире. Чтобы у нас была потребность в этом, мы почувствуем, несомненно, как выстраивается наша кли для той же цели. И тогда, несомненно, то, что мы начали сегодня, что основали себя и начали строить кли, тогда, несомненно, почувствуем каждый другого, получим поручительство, и в тот момент, когда чувствуют взаимное поручительство в самой минимальной форме, которая позволяет нам только хотеть быть внутри этой группы, без всякого желания для себя. Этого достаточно, чтобы пройти махсом, потому что этим мы уже как бы кричим, сделаем и услышим. И тогда получим истинную методику исправления, Кабалу, Тору, что тогда в свете Творца мы уже пойдем также через пустыню Синай, что желание получать будет расти, и все время усиливаться и давать нам помехи, но уже помехи внутри сплочения группы. Внутри того, чтобы стать одним народом, народом Творца, как говорится. И придем в землю Цион посредством этих выходов Ециот, которые есть у нас каждый раз, которые добавляют еще и еще желание получать. И желание получать растет по мере того, как мы переходим от слоя к слою, замысла творения, которое раскрывается все больше и больше. Он раскрывается посредством того, что желание получать добавляется, и мы очищаем его, мы делаем его более чистым. Так в части желания получать, которое добавилось как грубое, мы очищаем ее, она становится более чистой, и там раскрывается свет еще больше, и еще больше, и еще больше. Пока не приходят посредством этих входов и выходов, несет Ециот, в землю Цион и на гору Цион. После всех размышлений, из этих выходов, когда мы поднимаемся над ними, и приходим в Иерусалим, Иерушалаем, Ир-Ашлема, полный трепет, что это не трепет от желания получать, когда в нем чего-то не будет хватать, а трепет от того, дал ли я все 100% всем остальным душам, и через них Творцу, который находится в них. Это называется Иерушалаем, Ир-Ашлема, полный трепет. Когда приходят к этому, тогда входят, по сути, в строительство храма, когда вся Малхут со всей биной уже включаются друг в друга до такой степени, что приходят к Кетеру, и это называется третий храм. Где там находится замысел творения в полном раскрытии внутри наших келим, исправленных на 100%, которые называются храм.
0: А какие это этапы построения поручительства? Каковы точные этапы в построении поручительства?
2: Каковы точные этапы для построения поручительства? Когда мы каким-то образом определяем какое-то понятие как цель, мы должны спросить, что обяжет меня прийти к этому понятию, то есть каков хисарон, какова потребность, каково кли, которое поможет мне прийти к нему. Если моя цель сейчас это войти в поручительство, какой может быть предыдущая ступень? Обратная сторона этой ступени, которая называется поручительством, то, что называется потребность поручительства, хисарон поручительству. Что может быть, что обяжет меня прийти к поручительству? Этот хисарон обязан быть соединением, объединением с замыслом творения, который раскрывается только там, с Творцом, который раскрывается только там, из кли поручительства. Откуда я получу такую потребность соединиться с Творцом, почувствовать Его, включиться в Него, просто погрузиться в Него? Я могу здесь построить очень длинную цепочку назад до первой мысли, которая приходит к человеку вообще о какой-то духовной идее, когда он даже не знает, что он ищет. Но в конце концов, для нас уже, у кого уже есть какая-то группа, какое-то окружение, для нас актуально говорить уже из того, что есть. И я так бы сказал, что взаимная реклама, которую все группы делают своим товарищам, и вся большая группа делает всем группам, и все группы друг другу, так мы можем поднять важность цели до такой степени, что захотим, достигнем ее, до такой степени, что будем искать поручительство, чтобы только избавиться от «я» и бросить себя и отдать силы внутрь группы. И об этом он говорит также во многих местах. И Рабаш в особенности говорит об этом и называет это величием Творца. Величие Творца, величие цели, величие замыслотворения, которые мы обязаны рекламировать так, чтобы каждый впечатлился этим настолько, что нет вещи больше, более важной, что там наша жизнь, что там истинная реальность. И туда мы должны войти. Если мы сделаем эту рекламу всем, тогда нам не будет трудно из этого идти вперед и прийти к необходимости поручительства и к необходимости оставить себя и прийти к тому, чтобы жить только внутри других, что он объясняет нам здесь в даровании Торы. То есть каждый обязан заботиться об обществе, обеспечивает ли ему общество величие цели, то, что называется величием Творца, величием духовного. Также вместе с этим обеспечивает ли ему достаточное ощущение ничтожности и разделения, и прямо... У меня слов нет вообще говорить о нашем этом животном существовании. Если общество, группа обеспечивает достаточным образом, правильно, каждому из нас это ощущение, никакой мир вокруг не может помешать нам и совершенствоваться в этом, и продвигаться в этом. Потому что и общий замысел творения уже в наши дни, начиная с 20 века и далее, уже в конце 20 века, начинает раскрываться во всем мире ощущение и мысль, и такое развлечение, что наша жизнь, что наше состояние, что наш земной шар и вся наша реальность, она просто безысходная, без всякой надежды прийти даже к чему-то хорошему. В дезориентации находятся все. Еще придут такие времена и такие ощущения во всем мире, что и это поможет всему человечеству снаружи, со стороны замысла творения, снаружи также искать что-то более внутреннее, более глубокое, искать, как вообще выйти из этой жизни на поверхности Земли, найти какой-то другой вид существования. Так, в общей сложности, из года в год, и души, и решимот внутри душ, которые сейчас толкают человека приступить к исследованию своей жизни и стремиться, в конце концов, раскрыть, для чего живут, в чем смысл нашей жизни. Все эти вещи в своей общей сложности раскрываются, и из года в год становится легче, становится каждому легче, и нам, как группе, доказать самим себе и всем, что слияние с замыслом творения, с высшей силой, с Творцом, это действительно не то, что цель, а просто это единственная форма существования, которая только может быть.

0: То есть то, что изменилось на нашем конгрессе, этом, то, что теперь я не должен думать о том, чтобы давать величие Творца внутри моей маленькой группы, а давать это в общей группе.
1: То, что изменилось на нашем конгрессе, что я могу теперь думать обо всех группах, об очень большой мощи во всех странах, где мы действуем, что мы приближаем еще и еще людей, что наши группы укрепляются изо дня в день. Мы создали здесь основу, построили основу. У нас есть одна цель, у нас есть одна мысль, у нас есть один устав. Наша деятельность будет совместной деятельностью. Мы согласуем все наши планы. Мы будем помогать друг другу, одна группа другой, в распространении, в продвижении, в деятельности. Потому что мы все зависим друг от друга. И поэтому мы хотим объединить все наши способности, все наши силы, все наши массеры, все, что есть в нас, чтобы сделать нашу работу, насколько возможно, более полезной. И хотя каждый действует в маленькой группе, это хорошо, что в маленькой группе, потому что трудно думать обо всех группах, как об одной большой группе все время. Человек как бы теряется в этом количестве. И также он не чувствует немедленной реакции от всей этой группы. Тогда он может потерпеть неудачу в правильном подходе в своем отношении к большой группе. Тогда как к маленькой группе, где у него есть товарищи, он относится к ним правильно, получает правильную обратную связь. Относится не так, получает сразу какую-то реакцию, которая выправляет его в подходе к группе. Поэтому мы должны работать и в наших маленьких группах, и по отношению к большой группе, и также по отношению ко всему человечеству, в конце концов, потому что мы, кроме того, что построили здесь основу, начали строить мировую группу, мы, по сути, начали строить здесь какую-то такую будущую базу для государства Кабалы. И вы увидите, как в течение, несомненно, года-двух мы увидим себя в состоянии, что мы уже не действуем как просто какая-то группа каббалистов, которая желает исправления мира, а мы войдем практически на деле, и сейчас тоже это происходит, но еще не в нашем осознании, в исправлении мира, что весь мир признает это, и весь мир начнет считаться, и тогда все силы, все возможности мира постепенно придут и включатся, будут включены внутрь этой группы. И тогда мы начнем строить основу для нового человечества. Да, так это будет.
2: Ну,
1: кто еще? Нет вопросов? Да.
3: Когда мы говорим о личном успехе, о повседневной работе, когда каждый вернется в свою группу, в чем выражается, по сути, это, что он приходит в группу, учится, или выражается также сверх этого экономической помощью или какими-то действиями практическими? В чем заключается поручительство?
1: Поручительство — это результат построения правильного окружения. Что если человек строит свое окружение, которое обеспечит ему величие Творца, величие этой задачи слияния с Творцом, уверенность, что можно прийти к этому, необходимость, что обязаны прийти к этому. И нет никакой другой формы существования, кроме как прийти к слиянию. Уверенность в товарищах, которые заботятся о нем больше, чем он заботится о себе. В общей сложности осознание зла, что невозможно жить в такой форме. Осознание добра, что только в слиянии есть жизнь. Осознание уверенности, что я могу сделать этот прыжок из своего зла, из нынешнего состояния к добру. Если я получаю от группы все эти вещи, то кто я? Я, конечно, включен в это, и уже это действие происходит над нами. Мы должны приходить каждый раз в нашем действии к правильно направленному желанию. И тогда, если желание направлено правильно, мы сразу входим в какой-то поток, который продвигает нас, который втягивает нас со ступени на ступень. Так, просто тянет нас. Мошех на иврите. И от этого слова «Машиах» происходит, что называется, со ступени на ступень. Также и на следующей ступени я должен только направить себя, где правильное направление, величие цели, в чем именно цель. Там она мне покажется немного иной. Что такое ее величие? Что она более отделена от желания получать, более абстрактна? Какова моя необходимость выйти из желания получать? Почему я хочу выйти из него? Не потому что мне плохо или мне хорошо, а потому что тогда я не включен высшего, не подобен ему и так далее. Я все время даю другие развлечения злу и добру. Они уже каждый раз иначе выглядят у меня. Но если я делаю правильное направление, направил себя, я снова сразу вхожу в такой поток, который тянет меня со ступени на более высокую. И так далее. То есть мы не должны сами делать эти подъемы. Мы не способны на это. Откуда у нас такое? Это свет делает. Мы должны только построить кли, ман, то, что называется, хиссарон. Что тогда мы включаемся в это, и тогда это тянет. Включаемся, и это тянет нас. А кроме этого ничего. И этот хиссарон, эта потребность строится только от общей силы группы, которая усилена общей силой мировой группы. До такой степени, что я прямо вижу, и поверьте мне, что не может быть успеха ни у кого и ни у одной группы, если это не будет общим успехом для всей нашей мировой группы. В относительной форме, конечно, все-таки мы войдем в высшую реальность и начнем работать в ней. Но обязана быть какая-то общая подготовка, какая-то критическая масса, какой-то уровень общего хиссарона, правильного, правильно направленного, чтобы мы начали выходить тут и там, в частичной форме, здесь в группах, там в группах. И не важно, что есть группы, которые появились полгода назад или год. Мы видим, насколько эти новые, которые включаются в нас сегодня, насколько они понимают в течение нескольких недель или нескольких месяцев, насколько они уже все в курсе дела. Потому что нужна не учеба, не нужны знания в учении тисферот или во всяких таких подобных вещах. Нужны развлечения. А развлечения они получают очень быстро. И сколько бы ни приходило новых, они получат такие развлечения, что через месяц-два они полностью будут с нами вместе, и поэтому невозможно сказать, кто войдет больше, кто раньше, кто потом. И вообще это все это не будет важно, потому что высшее вдохновение будет пребывать на всех. И тогда это просто продвинет всех. Можно сказать, что это как

0: страна там далекая или близкая, группа маленькая, новые, а эти со стажем. Это неправильный расчет. Также то, что раскрывается сейчас, раскрывается с намного, те, которые раскрываются сейчас, раскрываются с намного более ясными потребностями, хиссаронами, с намного более выясненными решимот. В одном кли нет большего или меньшего. Это одно кли. И это не красивые слова, а так кли функционирует. Мы также знаем, что самый большой авиют внизу, а самая большая чистота сверху. А в отраженном свете это наоборот. И тогда дополняют авиют и чистоту на всех ступенях. Прямой свет плюс отраженный свет, верхний треугольник и нижний треугольник соединяются вместе, и нет разницы между всеми. Да.
1: Вы сказали, что... Помимо того, что группа тянет тебя вверх, как вы сказали, что есть такой поток, который тянет тебя, проводит по этим этапам, есть какие-то индивидуальные факторы, которые различают между этими этапами?
0: Не понял.
1: Группа — это одно кли. Нужно построить одно кли. Вы сказали, что есть поток, который тянет всю группу, проводит по этапам. Каждый в своем темпе проходит их или нет? Теперь есть ли у отдельного человека какой-то фактор продвижения между этими этапами?
0: Получается у нас, что я могу быть в группе, где есть пятеро из Бней Барух Израиля, из Бней Барух Москвы, из Бней Барух там Миннесоты или Филадельфии. И это будет группа как бы внутренний слой более высокий, более правый или более левый. Ну и так, мы даже не знаем, как это соединяется. Это не вопрос физического соединения. Это каждый действует в своей группе в определенных свойствах, и эти определенные свойства так соединяются. Смотри, у нас есть внутренняя авая, которая называется четырьмя стадиями прямого света. Стадия шорош, корневая, потом алеф, бет, гимел, далет, которые называются... кончик буквы «Юд», «Юд», «Кей», «Вав», «Кей». Кроме этого нет ничего. Кроме того, что это внутренняя «Вая» дает свои ветви. И все ветви также делятся на кончик буквы «Юд», «Юд», «Кей», «Вав», «Кей». «Кетер хохма бина», «Зейран пин» и «Малхут». Но получается, что кетер наверху, и от него все кетеры во всей реальности. Хохма наверху, и от нее все хохмы во всей реальности. Так во всех группах, на всех уровнях у тебя есть ютки и вавки. Но кетер какой-то группы, какого-то уровня, соединен со всеми остальными кетарим. А хохман во всей группе соединена со всеми хохмот во всех местах. Понимаешь? Соединение — это не то, что мы здесь одна группа. Мы соединены, мы одно кли. Нет, мы также кли совершенно в другом, что по своим свойствам мы соединены. Так может быть, там, и там, и там, и там, во всех местах в мире они соединяются, и также и там, и оттуда все группы другие соединяются, и так далее. Потому что в каждом месте есть представители всех свойств. Так ты понимаешь, насколько группа, она как тесто, в котором просто перемешали все компоненты вместе.
1: Но кроме этого теста, я слышал, вы говорили, что есть этапы, есть подъемы и падения. Если мы будем сохранять радость, мы можем выходить из состояния этих быстрее, тогда только будет подъемы, будет больше подъемов, меньше падений. То есть в этом роли каждого отдельного человека, и только общество может помочь, вообще группа в этом, или маленькая группа внутри большой группы.
0: Работа человека внутри группы.

0: Работать не над собой, а работать внутри группы, для группы, на благо группы. Это выражение, которое называется отдача. Это выражение отдачи. Если ты «я учусь», «я думаю», «я хочу», «я», ты как бы входишь на путь страданий. Раскроется тебе вскоре, конечно, посредством окружающего света, который покажет тебе обратную сторону, что ты находишься не в правильном направлении. Но пока все это раскроется, через несколько лет ты увидишь, что шел неправильно, что думал все время внутрь вместо наружу, то есть в направлении противоположном природе света. И тогда ты отдалился от него вместо того, чтобы прийти к слиянию. И верно, это отдаление, в конце концов, даст тебе осознание, что ты, несомненно, отдалился. Но пока ты отдаляешься, пока ты вдруг обнаруживаешь, что ты противоположен, и начинаешь снова приближаться, сколько времени это займет? Годы. Поэтому мы нуждаемся в группе, которая промоет мне разум, которая обяжет меня, которая даст мне удары, которая не позволит мне идти в противоположном направлении, которая все время будет тянуть меня внутрь, все время пробуждать меня, вносить в меня, заставлять делать вклад в нее, но не из-под палки. Понимаешь, не от ударов, а из того, что покажет мне важность и необходимость. И уникальность в том, что только в такой форме я могу продвигаться к цели. Что это в направлении Творца, что это в направлении света, а не наоборот. Осознание зла, так это называется, что у меня нет выбора, я хочу продвигаться к Творцу. И это то же самое, что я продвигаюсь к центру группы. Там, несомненно, внутри центра группы, если я нахожусь в центре, где я исчезаю полностью, мое «я» исчезает полностью, и начинает ощущаться только общее включение, там начинается построение девяти первых сферот, там начинает ощущаться духовный Творец.
1: Если предположить, человек понимает это, он чувствует это, как вы сказали сейчас, только что только группа.
2: Не в предположении, что человек чувствует это и понимает это, а до того, как человек чувствует и понимает. Мы говорим о людях, которые не чувствуют и не понимают. Это группа должна сделать. Я прохожу группу, что я знаю. Я почувствовал, что мне плохо в жизни. Я ищу, для чего я живу. Что будет мне, что от всей этой жизни? Я прихожу с таким вопросом, и кроме этого я не знаю ничего, мне плохо, и все. А группа должна сформировать меня. Она должна обеспечить мне правильную форму. Я сам, никогда человек сам не способен сформировать себя. Каким образом? С помощью чего? Я должен видеть модель, по которой я должен себя выстроить. Когда я вхожу в группу, я, то есть мое желание получать, оно помещается в какую-то форму, и тогда выходит из этого образ Творца.
1: Предположим, человек все-таки прошел этот этап. Есть личное ощущение, он чувствует это. Он может как-то играть с этим или как-то спрашивать, возможно ли это? Происходит ли это так?
2: Человек, который пришел к тому, что уже находится внутри общества, в своих желаниях, в своих способностях, со всем своим «я» там полностью растворился совершенно, тогда он уже находится в духовном. По мере того, насколько он способен раствориться в группе, это называется, что он входит в ощущение духовного мира. Если совершенно все свои состояния, все свои желания, что бы ни приходило к нему, с этим всем он находится в группе, это и называется полное исправление, это называется мир бесконечности. Если я частично могу быть погруженным в группу, тогда это называется, что я нахожусь на какой-то ступени в мирах. Миры — это мое частичное отношение к группе, что я еще не весь, не полностью, а там на 20-30% я отдаю себя обществу, товарищам, человечеству. Но если я могу на 100% отдать себя, это называется, что я закончил свое исправление. И в тот момент, когда я могу уже хотя бы даже на 1 грамм отдать себя товарищам, человечеству, в этот момент я начинаю ощущать духовное. Это самая маленькая ступень. И чем больше я могу отдать себя, обрести эти исправления, это называется, что я поднимаюсь все больше и больше по ступеням миров, вхожу все более внутрь, глубже и глубже, и больше в замысел творения насладить свои творения, подобен ему все больше и больше. Миры — это не то, что отсюда я взбираюсь наверх все выше и выше. Просто мы так говорим, поскольку мы так в нашем мире изображаем эти вещи высокими. Но по сути это не сверху. Когда человек начинает чувствовать это не сверху, это от него и внутрь этого замысла, который раскрывается перед ним и находится во всем мире.
3: Но пока ты не на 100% в этом, твои ощущения могут быть неверными, ты можешь истолковать их неверно.
2: Пока человек не чувствует хотя бы немного присутствия этого замысла творения, в котором он находится, что это одна мысль. Пока человек не чувствует впервые эту мысль, которая проходит через всех и наполняет всех нас, и мы пропитаны ей, и мы двигаемся только по ее приказу, пока он не чувствует, что этот мир важнее для него. Он не представляет себе, что такая реальность существует, что духовное действительно есть, и что, несомненно, быть в нем внутри этого — это самое важное. Это вечно, это совершенно. Еще этого нет у него, поэтому к этому мы должны стремиться. И с того момента, как мы начали говорить о единой группе, примерно где-то месяц назад, я тоже начал говорить иначе, более чувственно, более явно, ощутимо, и направлять на это, искать это ощущение.
3: Я слышал, что вы вчера описывали состояние. Как у тебя бывает ощущение, тогда желание поднимается, наполняется и снова опускается? Я говорю об этих этапах подъемов и падений. Так у человека есть какое-то касательство к этому. Это совершенно животные вещи, на которые он не может повлиять.
2: Когда мы говорим о подъемах и падениях, это ощущение, которое человек так ощущает, что называется подъемом и падением. Подъем — это может быть, когда мне хорошо, а падение — неплохо. Может быть, подъем — я ближе к Творцу. И может быть, что вместе с этим я не чувствую хорошо. Но я ближе к нему, и поэтому это хорошо. И вместе с этим, может быть, что в моем ощущении и я чувствую хуже, но это ближе к правде. Мне это стоит. Тоже в желании получать, но это то, что я хочу. И каждый раз человек меняет свои измерения, свои эталоны, шкалу, линейку, весы, на которых он взвешивает и оценивает, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро, что такое зло. То есть качество у него измерительных этих приборов меняется, не количество. Чтобы мне было хорошо, еще лучше нет. Что называется для меня сегодня хорошо по сравнению со вчерашним днем? Меняется ли это качественно?
4: Правильно ли понимать, что когда ты создаешь состояние, которое потом ты получаешь
3: ощущение. Правильно ли понимать, что когда ты задаешь состояние, то потом получаешь, стремиться все время быть ощущающим высшую силу?
2: Правильно ли все время стремиться и все время ощущать высшую силу и стараться не выходить из нее, только из соединения, ощущения ее, производить все наши действия? Да, конечно, это верно. Это называется бояться выйти из-под власти святости. Если я не чувствую высшую силу, если я чувствую эту мысль, чувствую, что я нахожусь внутри нее, это уже определяет мои мысли, мои действия, что может быть лучше. Конечно же, мне стоит все время находиться в этом. И тогда также и мои действия, просто обычные животные действия в этой жизни, у них будет тоже и причина, и направление, и правильный результат. Они могут выглядеть, все мои действия, как действия любого человека внешне, но внутри будет уже другое наполнение. Пока человек не включен в замысел творения, и пока он не действует, исходя из него, все его действия, они неверные. Поэтому мы, находясь в двойном скрытии или в одиночном скрытии, называется либо полный грешник, либо неполный грешник. А после того, как мы включаемся в замысел творения, понимаем, чувствуем и действуем, согласно тому, как он раскрывается внутри нас, согласно его силе, с которой он раскрывается в нас, согласно этому мы называемся праведниками. Либо неполный праведник, либо полный праведник. То есть только в мере раскрытия нас внутри наших органов чувств, замысла творения, мы удостаиваемся правильных действий. А до того, как это раскрывается, мы все грешники. Ну, грешники тоже, что называется грешником. Человек знает, что понимает. Ну, так это называется. Тот, кто не может подчиниться этому полю замыслотворения по своему желанию, то есть в своем осознании и желании, он называется грешником. Даже если он делает это неосознанно, как животные, звери, это тоже называется грешниками. Хотя, ну, так каббалисты называют это. Всех тех, кто находится ниже Махсома. И наоборот, в той мере, в которой поднимаются над Махсомом, в этой мере властвует над ними высшая сила, и мы не можем тогда сделать неправильные действия. А наша голова, наше желание, они же действуют в соответствии с этой мыслью, которую мы ощущаем, которая действует во всей реальности. Интересно, что именно ученые в последнее время, там, физики, они приходят к этим выводам и говорят, что действительно во всей нашей реальности есть единая мысль. Она действует и приводит в действие всю материю, все силы. Они говорят буквально очень близко к нам. Эти вещи должны раскрыться как сверху, так и снизу. Со всех сторон. Я помню, говорить о Каббале 25 лет назад с кем-то было очень тяжело. Для чего, почему, что есть в этом, да это не существует. Да вообще человек не чувствовал. И наука тоже не говорила так. И жизнь, и так далее. Сегодня у тебя со всех сторон есть и доказательства, и поддержка. Жизнь общая. Разочарование, И то поручительство, о котором мы говорим, что нужно принять, человек получает и от внешнего мира, и со своего внутреннего разочарования, от группы, в которую он включен, это все время усиливается, уже не так тяжело.
3: В прошлом была группа с одним учителем, который работал вместе. Но сегодня с виртуальными уроками, на ваших уроках и других учителей есть изменения и распад. Обязана ли эта группа остаться? То есть обязана ли группа зависеть от того, что она учится с определенным учителем, или группа людей может работать?
2: Мировая группа может быть группа, если она получает из одного источника.
3: Одного учителя? В Тель-Авиве или в Нетании?
2: Неважно где.
3: Так они могут быть вместе?
2: Неважно. Ты говоришь об израильских группах? Если израильские группы не будут получать из одного источника, если они не будут подключаться на виртуальных уроках к нам, то они не будут группами. Они не будут группами, это будет что-то совершенно иное. Может быть, они будут учить тот же материал. Может быть, будут изучать наши статьи и то, о чем мы говорим. На утреннем уроке мы говорили, они говорят об этом вечером, но не на нашем уроке, или в записи, или в реальном времени, а это там передается кем-то, то это уже не будет тем же самым. Ничего не поделаешь. К сожалению, пока что так это действует. Будем надеяться, что у нас будет много учителей, и таких учителей, которые смогут ездить и выполнять ту же задачу, так же, как из одних уст. И так это будет во всем мире.
3: И это важно, что они будут из района Тель-Авива?
2: Какая связь с районом? Я не понимаю. При чем здесь район? Дело в том, что если это одна группа, она должна слышать это из одних уст. Не тот же материал, а тот же материал через других людей может... передаваться уже в тысячах разных формах. Мы знаем, как можно... изучать все, что угодно. У нас нет выбора, поэтому мы пошли на это болезненное действие и такому, что все группы мы обязаны подключить к одному уроку, желательно в реальном времени. А если нет, то в другое время, но по крайней мере, чтобы это было одно и то же. Нет у нас выбора пока что. Я надеюсь, что будут еще среди нас ученики, большие каббалисты с определенного уровня и далее, которые смогут преподавать уроки из того же источника так, чтобы не запутались и чтобы правильно владели материалом. Что делать? Я надеюсь, что это скоро будет, но до тех пор у меня нет выбора. То есть я не говорю о каких-то вспомогательных уроках, дополнительных, о трапезах, о разных там мероприятиях, выезжать куда-то на пикники. Это вы делаете везде, но вместе с этим мы должны слышать и изучать тот же материал в одно и то же время и в одной и той же передаче. Это нас соединит. Я не говорю о начинающих. Я не говорю о лекциях для начинающих или об уроках для начинающих, нескольких первых уроков, пока они не способны так включиться. Но затем, и нужно позаботиться, чтобы не было проблемы дать им там 10 уроков, 15 уроков, потом отключить их от живого учителя. Мы должны все-таки двигаться. Я видел, что нет выбора. Я думал обучать маленькую группу, но я увидел, что в этом нет соединений, совсем сил не хватает в каждом месте продвигаться. А когда соединяют вместе, то сразу же чувствуют большую пользу. Хотя это может быть трудно пройти, но необходимо. Как маленький человек в какой-то группе может помочь всей большой группе? Я думаю, что нет проблем. У нас есть одна организация. У нас есть система, которую, я надеюсь, мы построим ее в такой единой форме. Программы, деятельность, взаимопомощь в обработке материала, в издании и разных действиях, когда мы можем ездить туда и сюда, в разные места, и помогать также и материально, и с оборудованием, и финансы, и материал, и кадры. Но главное — это внешние вещи. Главное — это всё-таки внешние вещи. И главное — это в мысли. Главное — в мысли. Тоже с моей группой, чем я соединяюсь, когда я обнимаюсь с ними вместе. Можно обняться и вместе с этим всадить нож. Объятие не обязано быть физическим. Да? Мы должны беречь это на наших уроках, которые мы сейчас проводим, мы должны делать так, чтобы это было более ощутимым, чтобы у нас было какое-то более близкое ощущение. Нужно более объединяться, больше писать, больше встречаться, переписываться. Это будет. Чем больше мы стараемся, мы переходим на другие уровни связи, на более духовные уровни, и тогда у нас не будет проблем ощущать это дыхание, как дышит вся духовная группа, в каком состоянии она находится. Как сказать? Ну, это как ты смотришь на человека, в каком он настроении, какие силы в нем, как, чем он живет. Так мы и будем чувствовать, это не проблема.
3: Могли ли бы немного больше заострить вопрос весов и шкалы?
2: А, не знаю, насколько смогу. Помогите мне. Как можно более выразить вопрос разных измерений, там, весов, линеек, когда мы все время продвигаемся не по силе, а по объединению. И то, что было для нас вчера важно, становится неважным, и мы приобретаем важность от того, что вчера было совершенно неважным. Не зря делают суку из отходов гумна и винодельни, и написано: там, где ты находишь величие Творца, там ты постигаешь его смирение. И именно в этих низких местах, низменных, там раскрывают величие. Вещи, которые в нашем желании получать, совершенно не важны. Ты начинаешь относиться к ним, и это берет много времени. Сегодня это может быть не так, не настолько, но это может занять годы. Когда ты начинаешь относиться к ним, ты вдруг начинаешь видеть в них больше важности, больше уникальности, прелести, очарования. Это невозможно объяснить заранее, как вдруг действие по отдаче, любви, включение во что-то становятся важными вместо действия приобретения. Но это так. И на самом деле эта шкала, она все время меняется.
3: Это кли, которое мы строим.
2: Наша кли начинается с Авьюта Шореш. Мы делаем сокращение на все наши желания по сравнению с важностью группы, важностью отдачи. Если я могу сделать это, хотя я нахожусь во всей этой важности, во всем своем объюте, но если ради отдачи, ради группы, ради духовной я могу сократить это и не относиться к этому, просто так задушить себя, но не силой, а исправлением против желания, получается, что тогда я начинаю с этого момента и дальше входить в духовное. Исправление относительно желания, по сути, экран?
3: Ну, с этого момента и далее, с сокращения дара и далее, начинает выстраиваться экран. Да, без записок, это слишком много шума. Да.
2: Так этот экран, у тебя нет никакой способности управлять этим сверх самой группы, кроме этого процесса смешения.
3: Есть ли у меня возможность управлять экраном? Экран — это сила, которая создается во мне, с помощью которой я могу управлять моим желанием получать более, чем я сократил его. Я сначала сократил его, теперь с помощью экрана я могу им пользоваться также ради моего включения в замысел творения, в святость, в группу. Чем я могу включиться, если не своим авиютом, если не моим желанием? Просто быть как капля семени там, у которого нет никакого собственного движения? Так тоже желание получать, которое находится во мне, вдруг я начинаю чувствовать, что оно может работать положительно, что я могу передать его, все эти мои желания, когда я когда-то притягивал все к себе. Но, как ты видишь, вчера работали люди, они могли работать на своей работе и зарабатывать от этого, может быть, много денег, и думать, как они приобретают все. А вчера с энергией не меньше этой, но больше. Работали над вещами, которые не могут не делать. Так ты работаешь с теми же силами, с теми же возможностями, каждый с тем, на что он способен. Этот с электричеством, этот с этим работает, это с этим. Очень хорошо все. И мир, как написано, ведет себя по своему обычаю. Он не меняется, мы не меняемся. В такой форме мы будем и работать, и жить в семьях, и рожать детей. Все продолжается, только наши келим изменятся. Вместе с этим миром мы почувствуем вечность и совершенство, и мы не понимаем, насколько это не будет мешать нашему этому существованию. Останутся стаканы и салфетки, и столы, и все. Все останется. И человек будет жить и умирать. И это не будет восприниматься им как какой-то уход или расставание, или какое-то принятие какой-то другой реальности. Это будет добавка, с помощью которой он сможет еще больше подниматься. Как вчера. Позавчера уехали группы отсюда, обычно все плакали. Я помню московскую группу. Я вышел с мокрой рубашкой. Как нехорошо же без тебя, как же мы там? На самом деле, да? И я тогда ничего не сказал. А сегодня, поскольку мы уже начали строить новую реальность, и направлено на будущее, я не мог это тогда объяснить сразу. А сегодня просто даже не попрощались, сели на автобус и уехали. Это очень хорошо. Хорошо, они почувствовали внутри, что они не расстаются. И то же самое, как человек, который включается в высший мир, он не чувствует, что он расстается с жизнью тем, что его тело умирает. Он живет внутри своей души, уже отождествляя себя со своей душой. И это жизнь для него, как ты сделаешь новую стрижку или меняешь рубашку, не ощущается вообще. Ну, да, получает добавку, что он спускается вниз в этот мир только из духовного существования, и это дополнительно вьет, помогает ему еще больше подняться.
2: Я хочу вернуться чуть назад, в той же самой точке построения экрана. Ты в каком-то осознании осознаешь, что происходит, или это точка, где ты все еще можешь там сделать что-то, ведь ты в этом же обществе, в группе?
3: В духовном. Это когда ты включен, ты действуешь через группу, ты раскрываешь эту высшую силу, и она и группа становится как одно целое. Нет между ними никакого различия. Творец и группа становятся как одно, потому что сила отдачи — это отдача. Если группа находится в отдаче, и ты находишься в отдаче, и Творец находится в отдаче, то какое различие между ними? Творец не раскрывается больше, чем группа, и ты не можешь раскрыть их больше, чем ты находишься в отдаче. Так получается, что все трое находятся как одно.
5: Пани Хозер.
3: Я повторяю. Кроме переводчика, пусть все молчат. Если я включен в группу, я в той мере, в какой включен в нее. Что значит «я включен в нее»? Я развил во мне, внутри себя, силы отдачи, да? По мере того, насколько я нахожусь в отдаче, по мере моего подобия, я могу почувствовать замысел творения, высшую силу Творца, да? Где мы встречаемся с ним? Мы встречаемся с ним в группе. Или даже без группы, неважно. Но в той же способности отдачи, которую я уже приобрел. Получается так, что группа, которая находится в отдаче, и Творец, который находится в отдаче, и я, который нахожусь в отдаче, мы раскроемся в равной мере, на равном уровне. И так это каждый раз. Так получается, что я не могу продвигаться, по сути дела, больше, чем группа. И группа не может продвигаться больше, чем каждый из ее составляющих, и Творец не может раскрыться внутри нас больше, чем мы. Я хочу все-таки здесь сделать какую-то добавку в скобках, что это в определенных границах. Есть один, который может больше, другой меньше, но обязаны находиться на каком-то определенном уровне. Все, когда каждый в отдельности может быть еще немного больше, сверх этого, по его вкладу в общее кли. Но все-таки не может быть, чтобы раскрылся один, а все были бы совершенно, как будто нету группы. Обязано быть уже общее стремление к общей цели. Это мнение, этот посыл уже должен быть понятен, жив, и из него уже человек может прыгнуть. Ты знаешь, обязана быть какая подготовка, из которой ты уже летишь вперед, поднимаешься вверх.
2: Эта тема, что группа сейчас начинает входить в подъемы и падения вместе. Это ощущается даже внешне. Как мы можем использовать это, чтобы продвигаться?
3: Мы еще не получили падение. То, что я нарисовал там этот график на доске, что мы получили подъем, подъем получили. Я говорю о русских группах, не знаю, как там с израильскими группами. Но кто был там, слышал в те дни, да? И получили подъем, и начали получать маленькое падение, но еще не получили. Теперь мы пройдем какую-то неделю, две, и начнем как следует чувствовать этот авиот, и насколько все мы падаем, как плохо, как темно, отсутствие сил, где вообще, и нам это нужно, и мы этого не хотим, оставь нас. И каждый будет, ну я знаю это, и жду этого. Так, без всякого страха. Но действительно, я помню, я боялся падений. Есть такие падения. Прямо боишься, потому что ты знаешь, что ты не можешь управлять собой, что ты не способен сдвинуть себя, что ты находишься в состоянии, когда ты просто становишься трупом, ощущение смерти, ощущение... Лучше не чувствовать жизнь. Просто как Рэби говорил так, если бы была успокоительная таблетка, такая снотворная таблетка от начала падения до конца падения, ты принимаешь ее и спишь, было бы хорошо, тогда не было бы падения, как бы ты вышел из него. Но теперь мы должны быть готовы к такому падению, и поэтому я рассказал о нем, как будто оно уже произошло на самом деле. На самом деле еще нет, но оно будет. Те, кто находится за границей, мы получили несколько звонков, что они находятся в состоянии, когда не продолжают, и все хорошо. Они сейчас получают от нас это воодушевление. Еще приходит питание с нашей стороны. И мы надеемся, что также с нашей стороны наружу, и от них к нам обратно это придет, это будет как единый круг. Рабаш всегда говорил, что разница между одним человеком и группой, что один человек, как он входил в комнату, закрывался там и прыгал, и пел, и так выводил себя таким простым образом из падения. Это делал большой каббалист. До такой степени, как Раби Шимон, да, с рынка. Так что хорошо в группе, что группа никогда не может быть вся в падении, потому что это как круги, что один прыгает вверх, второй вниз, и тогда в общей сложности они сохраняют свой общий уровень, который все время может только подниматься. Есть подъемы и падения, но твое падение сразу покрывает своим подъемом, и ты включаешься в меня, затем я в тебя, и так мы все время находимся в состоянии, что хорошо, что каждый на какое-то мгновение падает, но сразу же есть помощь от других. Если мы сделаем этот круг не каждой своей маленькой группе, а в большой мировой группе, какая мощь. Мы можем быть на подъеме, в стремлении к цели, прямо в настроении все время. Все время. Это только ответственность друг перед другом. Не обращать внимания на себя. Только это ответственность, что кто-то из-за меня может упасть, если будет такой страх. Это относится и к стыду. Это может спасти нас так, что мы будем только подниматься все время. И наоборот, если каждый раз внесет вклад в своем падении, но сразу же схватит подъем. Не нужно быть в падении больше одного мгновения. В тот момент, когда я начинаю чувствовать немного отрыв от прежнего, сразу я должен обратно соединиться, и это соединение будет с большей мощью, чем прежде. Да? Падение обязано быть прямо... на долю секунды. А сказал Раби Зуша, что у него 400 падений и подъемов в течение 10 минут. Там, да. Так если мы будем делать так в мировой группе, я обещаю всем жизнь, как в раю. Да-да, и вы увидите, насколько не будет никакого зла, ни телесного, ни духовного, потому что все зло оно от того, что свет отдаляется, свет скрывается и исчезает. А если мы будем в большой группе воодушевления, ничего не будет. Каббалисты тоже страдали, каббалисты тоже болели всеми болезнями. Но потому что они включались во все человечество, берут страдания общества, да, окружения. У них нет выбора. И тогда, когда они получают это страдание общества, тогда из этого берут все хисароны общества и начинают болеть. Бальсулам был очень болен, но он умер от тяжелой болезни суставов и от рака. Но все эти вещи, и это известно нам, и также написано об этом, что это из-за включения в остальное человечество. Ему не с кем было включаться. Но если мы включаемся со всеми, я обещаю физическое здоровье, духовное здоровье. Ничего в мире не может случиться с таким человеком. Какое-то правительство, полиция, суды, проблемы с детьми, неважно что, все проблемы от всевозможных видов скрытия света. И если мы будем все время держать это в таком виде, что он на определенном уровне все время будет действовать на нас, вы увидите всю группу, которая поднимается над миром. Именно так. Как какая-то летающая тарелка. Это очень легко нам сегодня сделать. Это просто в нашем общем согласии, во взаимном вкладе, во взаимной поддержке.
2: Как это может работать, если группа — это одно кли, и группа падает, и есть падение? Вы сказали, что еще будут падения.
3: Не может быть, чтобы в группе люди были все в падении или все на подъеме. Не устраивают это таким образом. Группа — это как один организм, в котором есть всевозможные части, когда одни больны, так другие здоровы и так далее. Если в нашем теле, что говорят врачи, не дай Бог о человеке, нет общей силы тела, все тело поражено, может быть, это немного еще живет, и это немного, но уже, а если есть несколько частей в теле здоровых и несколько больных, тогда можно даже заменить эти части, тогда можно как-то вылечить их. Но если есть здоровая часть, да? И так это у нас никогда не может быть общего падения. Это устроено, мы не соединяли наши группы и каждую группу внутри. Это соединено согласно определенному решимон, согласно определенному соединению от Адама Ришона. И поэтому все устроено у нас здесь так, что мы поддерживаем друг друга неосознанно. А если мы еще будем поддерживать так, тогда всегда у нас будет часть в падении, часть на подъеме и часть в направлении сверху вниз или снизу вверх, так что всегда группа сможет быть в хорошем состоянии, в состоянии духовного возвышения. Да.
2: Какие подготовки можно сделать перед падением?
3: Простые подготовки. Не спускаться из этого общего ощущения мировой группы и от связи, и от мысли о ней, заботе о ней. Вот и все. Забота. Это то, что дает кли, ман, что свыше уже будет защита. Забота — это ман. Это, по сути, обращение к Творцу, чтобы Он оберегал нас.
2: На этом уроке мы закончили серию уроков из Ситрина 2003 года, поделимся впечатлениями и что мы берем в реализацию в десятке.
3: Общее впечатление очень сильно от того, как Раф описывает силу группы.
6: Там
3: было очень сильное описание того, что пишет Рабаш, когда танцует кругу, одни поднимаются, другие опускаются. Если мы держимся друг за друга, то мы создаем группу, которая никогда не падает, как летающий тарил. Именно ощущение очень сильное, когда Рав укрепляет группу, можно почувствовать буквально, как он ее укрепляет, сплачивает. Было там очень сильное предложение, что если у меня будет тревога от того, что другой товарищ падает, я все время буду в работе по отношению к группе. По-настоящему ощущение взаимной связи.
2: Да, я тоже впечатлился, похоже.
6: Там
2: говорилось, включая слова из песни, что точка в сердце — это как компас. Рав говорит, человек должен полностью отдать себя группе. Если я делаю это, то уже мне обеспечено правильное направление.
3: Да. Продолжение отдачи себя, чтобы была сила поручительства, которая наполняет человека уверенностью, чтобы он на самом деле мог отдать себя группе. И есть ощущение, что ты теряешь жену, детей, жизнь, все эти стаканы, салфетки. Но мы слышали, что стаканы и салфетки еще останутся. Но, по всей видимости, жена останется. И нужно оставить эту пропаганду, это давление, что человек может освободиться от эгоизма и также давать силу величия цели, чтобы ничего человеку не мешало. И еще впечатление того, как Рав говорит об общем поле замысла творения, духовной реальности, законе поручительства, мировой группе, все это ощущается как такой большая кастрюля с супом, немного все затуманено. И Рав сказал, что подобие формы в отдаче — это место встречи между творением, человеком и группой, творцом и человеком и группой. И тогда мы чувствуем группу творца и творения.
2: Да, такой тотальный урок. Там включена вообще вся наука. Можно выделить, Рав описал, как вообще все нисходит из замысла творения, которое определяет все. И снизу вверх. Мы должны прийти к соответствию этой мысли. И Рав сказал, что если мы правильно выстраиваем намерение и соединяемся с этим желанием, то это буквально нас поднимает наверх. Снизу вверх и приводит нас к этой мысли, к этому замыслу творения.
3: Да, человек в группе — это как корабль в море. Вначале Рав привел такой пример. А если он не в группе, так он его утягивает разные вещи. И когда группа может дать ему и компас, и мотор, было определение, это как компас и мотор, который ведет его к цели. И буквально экскурсия 40-минутная, где Рав сидел с закрытыми глазами и вел нас, проводил нас нас всех вместе через этот пример и сказал, что не может быть успеха ни у кого в группе, если это не будет общим успехом всей нашей мировой группы.
2: Да, по поводу этого регионального конгресса. Действительно, мы удостоились такого урока. Замысел творения, все миры, все в итоге входит внутрь, в эту мысль. И наш ключ — это через преданность группе.
3: Да. И я прочитаю, что пишут наши товарищи. Зоар Мор из Чикаго добавляет к итогу: только мера раскрытия в нас, в наших чувствах, замысла творения, мы удостоимся правильных действий. А до того, как она раскрывается, все мы грешники. Грешники, что называется грешником? Человек знает, понимает, но так это называется. Тот, кто не может следовать этому полю замысла творения своим желанием, то есть своим осознанием и желанием, называется грешником, даже если это делает без всякого осознания. Ирония добавляет: если человек отменяет себя в центре группы, когда у него нет расчета с собой, это его конец исправления.
2: Переходим к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.
6: Shemati, Shemati, let us spread this light. Shemati, Shemati, we must all unite.

0: Всім добрий ранок, друзі. Ми з Володею сьогодні маємо таку
1: добре утро, друзі.
0: Сьогодні попрацювати над цією частиною уроку.
1: Велика честь, і ми повинні працювати.
0: Який неймовірний у нас був урок з Равом.
1: У нас велика честь підготувати урок.
0: Дуже запало на душу. От я записав собі його слова.
1: Очень тронуло меня, это я записал слова, то, что сказал Раф, он сказал, что если группа находится в отдаче, если ты находишься в отдаче, если Творец находится в отдаче, то какая же разница между ними? И Творец не раскрывается больше, чем группа, и ты не можешь раскрыть их больше, чем та мера, в которой ты сам находишься в отдаче. И получается, что три этих компонента, они как один.
0: И проведем разом эти півгодини.
2: Я, знаете, как таке налаштування співзвучно з Владом.

0: Поверьте мне, что не может быть успеха ни у кого, ни у какой группы, если это не будет успехом всего нашего мирового кли, мировой группы. Мы с вами на подготовке к особому конгрессу, который мы пробуждаем снизу, мы все готовимся, соединяемся навстречу этому конгрессу. И это именно время подготовки к конгрессу. Так, там, где мы направлены на конгресс, там и начинается конгресс. И от того, насколько мы подготовимся, так это и пройдет. И пройдет со всеми нами, и у каждого из нас. Бальсулам Шамати, статья 25.
1: Ему повинно передувати і тарута дилатата.
0: Известно, что для того, чтобы привлечь благо свыше, нужно сначала произвести пробуждение снизу. Следует спросить, зачем нужно пробуждение снизу? И поэтому мы молимся, да будет желание наверху. То есть мы не должны пробудить наверху желание, должны пробудить желание передавать вниз. Ибо еще недостаточно того, что у нас есть желание, но должно быть доброе желание также и со стороны дающего. И хотя наверху, в общем, есть желание насладить свои творения, он, тем не менее, ждет нашего желания, чтобы оно пробудило его желание. То есть, если мы не способны пробудить его желание, это является признаком того, что желание со стороны получающего пока еще не полное. Поэтому именно благодаря тому, что мы молимся, да будет желание наверху, образуется наше желание, которое становится истинным желанием и достойным кли, способным получить высшее благо.
2: Питання на семинар. Як за дні, що залишилися до конгресу?
0: Вопрос на семинар.
2: Ми можемо разом побудувати повне бажання.
0: Как в течение дней, которые остались до Конгресса, мы можем вместе выстроить желание полное снизу для того, чтобы пробудить желание Творца свыше. Еще раз, как мы сможем выстроить совершенное желание в оставшиеся дни для того, чтобы пробудить свыше желание Творца?
3: 6 минут.
0: Как мы выстроим совершенное желание для того, чтобы пробудить желание Творца? Снизу. По сути дела, наше стремление. Мы слышали сейчас на уроке Рава, что человек не может продвигаться, если группа не сильная, группа не может продвигаться, если каждый в ней не силен, и Творец не может раскрыться иначе, как в группе. Так все, что нам нужно пробудить, это стремление. Это такое желание, как ребенок, который хочет получать молоко матери. Я прохожу отрывки, я встретился с отрывкой из урока. Мне нужна группа, которая промоет мне мозги, обяжет меня, даст мне удары, чтобы не позволить мне идти в другом направлении. Все время будет втягивать в себя и даст возможность отдавать ей. Да, и мы на самом деле должны пробуждать это стремление именно с помощью рекламы величия цели, насколько это возвышено. И ради этого мы, по сути дела, созданы. И не интересуют нас посторонние вещи, там стаканы и салфетки, но цель творения существует. Без этого нет смысла в жизни, а в этом весь смысл и все творение. И мы должны это распространять. И по мере того, насколько это сформируем в нас, пробудим в нас, как на уроке мы слышали, что забота — и это и есть манна, и будем об этом заботиться, о конгрессе — это уже выстроит нас. Это требование, обращение, молитву, и также Творец даст нам это пробуждение свыше. В конечном счете Он все дает. Да, забота — это очень важная вещь. Отсюда мы выражаем

0: связи нашего поручительства, что еще можно сделать? Физические вещи, регистрация на конгресс, участие в командах, которые готовят конгресс. Это всегда вещь, которая очень добавляет. Может быть, еще уроки конгресса, что-то связанное с этим. Вообще занятие материалами и запись дает очень сильное впечатление. Да, я помню относительно того, что дежурные по обвинению соединиться снизу и слышали на уроке это единое устремление отдать себя группе, и чтобы мы поняли, что это наше духовное, впечатлялись товарищами, их преданностью. Да, и пишет наш Зоор, он пишет так. В основном вся наша работа — это пробуждать снизу. Это мы должны сделать, понравиться ему. И что нужно сделать? Сблизить сердца, работать над совершенной атмосферой нашего обвинения, чтобы доставить ему наслаждение. И да, я тоже чувствую, что наша работа исходит из того, что мы добавляем заботу для осуществления связи и поручительства между нами. И на уроке мы также слышали на этом поразительном, прекрасном уроке, с такой высоты, мы слышали об осознании зла, когда мы должны чувствовать наше состояние, насколько мы хотим перейти от нашего теперешнего состояния к состоянию осуществления поручительства между нами и заботы о том, чтобы выстроить между нами поручительство, когда мы даем друг другу уверенность, поддержку, важность цели в каждую секунду. Мы этим уже приводим к тому, что свыше пробуждаем на себя силы, которые помогают нам. Будем стараться, на самом деле, только добавлять в этом и не спускаться с этого уровня, и Творец поможет нам выстроить хисарон, цельный акли перед Конгрессом. Что это за совершенное кли? Все должны прийти к какому-то уровню требования, просьбы, как по отношению к себе, так и по отношению к кли и по отношению ко всем. Говорят, что нет ничего совершеннее, чем разбитое сердце, но нужно его разбить и начать действие с того, что мы прилагаем усилия, чтобы узнать, о чем конгресс, кто ответственный, чтобы я мог записаться на дежурство, когда я его начинаю готовить, вариться в этом. Может быть, начинаю работать над чем-то, это сразу становится близким тебе.
1: Да, я думаю, что тот, кто не может найти себя и работать как-то конкретно, должен включаться. Мы слышали, что в взаимовключении есть здоровье. Можно почувствовать решение всех проблем. И взаимовключение — это общее желание, которое мы строим во всем мировом клипе перед этим конгрессом.
2: Георгий, конгресс, конгресс. Каждая секунда присвящена конгрессу. Каждому региону есть
0: конгресс, конгресс. Каждую секунду приближает наш конгресс. В каждом регионе есть что рассказать о своих подготовках, как впечатлить мировое кли. И украинское кли готовится к региональному конгрессу. Этот конгресс состоится в Киеве, и мы ждем где-то около 150 товарищей и подруг.
2: Критерии подбора помещения, вы знаете.
0: И конгресс. Показатель осуществления конгресса из-за состояния безопасности — это прежде всего материальная безопасность. Так наш конгресс произойдет в бомбоубежище, но это для материального, для тел, но для душ. И здесь нет границ. Мы вместе находимся на уровне душ. И посмотрим клип «Право», пожалуйста.
1: Человек всегда должен говорить, что это желание пришло от Творца, что только от Него все приходит, но иногда это без посланников, иногда через посланников. Но Он видит во всех посланниках Творца, что бы там ни было. Иногда это приходит как бы прямо, а иногда через разные облачения. Так мы влияем друг на друга. Почему так происходит? Потому что с помощью связи между нами мы можем в этом раскрыть отношение Творца к нам явно, ясно, понятно настолько, что мы сами можем реагировать тоже открыто относительно Творца. И поэтому Творец, не скрываясь, отдает нам, то есть он в этом, нет никого кроме него, с одной стороны, а с другой стороны, когда он влияет, он не влияет таким образом, что мы не видим источника, мы видим, кто влияет на нас через проводника, но через этого проводника мы должны различать Творца. Как мы это делаем? Пока мы не свяжем всю реальность в единую систему, и тогда мы обнаруживаем, что во всей этой системе Творца, который находится внутри во всей этой реальности, и Он наполняет ее и управляет ей, и тогда вся реальность, она исчезает, потому что мы достигли связи с Ним. Поэтому вся наша работа, она нет никого, кроме Него. Это и есть работа. Нет ничего другого. Вся наука Каббала только это и раскрывает. То есть обучает нас, как это раскрыть. В этом разница, скажем, между свет хухма, то, что он говорит сейчас, находится в хухма, в хухме и в малхут. В чем разница? В хухме это абстрактным образом, а в малхут это уже материал творения, когда он ощущает, знает и реагирует на это снизу вверх.
2: Вот же. Як мы щойно почули від Рава, що вся наша духовна праця, вона полягає...
0: Так как мы слышали сейчас от Рава, вся наша работа — это восприятие, осознание того, что нет никого, кроме Него. И как подготовка на конгресс, все мы проходим разные состояния. И именно в последние дни, эти недели, они особенно, они очень важны. Тогда вопрос на семинар. Как мы за всеми этими состояниями раскроем «нет никого, кроме Него»? Как мы можем за всеми этими состояниями раскрыть «нет никого, кроме Него»? 6 минут.
3: Да,
1: это все нужно спросить, как реализовать цель творения.
3: Как
1: мы создадим такое окружение, в котором мы решим, что это то, что мы хотим осветить, и мы постараемся все время действовать согласно этому. И когда у нас не будет получаться, мы будем молиться, чтобы Творец нам помог.
0: Я думаю, что одна из важных вещей — это то, что называется не пропускать все состояния. Каждый из нас получает какое-то состояние, один во впечатлении, другой в вопросах, третий в выяснениях. И должны помнить, что все нужно связать с Творцом. Не думать, что что-то приходит к нам не от Творца. В отношении силы поручительства, о котором мы говорили раньше, или давление группы, или влияние окружения, все время заботиться, чтобы напоминать об этом, что все исходит от Творца, чтобы не выводить это из любой картины, чтобы в любом кадре была бы часть Творца. И можно добавить «Исраэль, Тора и Творец единый», что творение — это группа и Творец, и всегда они есть во всей реальности.
1: Есть у нас корабль, который проводит нас от одной станции к другой. Я смотрел на ребят из Киева. У них ситуация сложнее, чем у нас даже в Израиле. И у меня нет другого объяснения, кроме как того, что Творец буквально держит их и помещает вот в это окружение, несмотря на весь даже животный страх, который есть у них. И это вызывает огромное величие, насколько Творец их соединяет. Примеры величия товарищей, они составляют тебе эту целую картину.
0: Именно так Творец держит ее, и мы держим друг друга. И это летающая тарелка, которая над этим миром, когда мы хотим сейчас, после урока, когда этот мир приходит во всяких облачениях, мы хотим пребывать над ним в связи между нами. Это больше, чем кровная связь. Это связь, как говорится, наша душа. Так вот.
1: Да, как мы и слышали в первой части урока, что все включено в замысел творения, включая этот конгресс, все эти состояния. Все не сходит оттуда, и мы должны напоминать друг другу и помнить о том, что все, что мы делаем, это для того, чтобы раскрыть, что нет никого, кроме Него, раскрыть Творца и дать Ему возможность раскрыться в творениях. Он — цель, Он и средство, Он и делает, Он и удерживает нас, держит, поддерживает нас, делает все.
4: В состоянии
0: падения помнить, понятно, что падение — это добавка раскрытия эгоизма, неисправленного желания получать для еще большего подъема, так нужно держаться за состояние подъема буквально искусственно, когда мы помогаем друг другу, как это было сейчас на прекрасном уроке, на всех прекрасных уроках Ситрина. Я думаю, это один из самых мощных конгрессов за всю историю в Небаруха, насколько Рав говорил там о состоянии падения, которое было внутри конгресса и которое придет потом, и заранее быть готовым к этому состоянию, то есть осознавать их, чувствовать их, потому что в тот момент, когда мы находимся в них, и вместе с этим удерживаемся в состоянии самого большого подъема, самого большого возвышения во время объединения, этим мы доставляем, производим наибольшее продвижение. Это зависит от состояние того, насколько мы поможем друг другу, будем поручителями друг другу и раскроем вместе, нет никого, кроме Него, в любой ситуации.
1: Зор пишет, нужно работать все время над тем, как, и мы должны помогать друг другу все время. И Творец действует над всеми состояниями каждого товарища, и нужно видеть в нем доброго и творящего добро. Я добавлю, что это только с помощью группы, если мы дадим уверенность и заботу и величие Творца, что нет никого, кроме Него, что это в итоге удерживает, держит все, каждого человека, в том числе и нас, над всеми частными состояниями.
4: Дякую, друзья. Треба сказать еще до нас в Киев на конгрессе.
1: Спасибо, друзья.
4: Едут Семен и Соня. Им за это велика подяка. За...
1: У нас на конгресс в Киеве к нам приезжают Соня и Семен Винокур. Спасибо им за такую смелость и отвагу. Для нас это будет очень особенная встреча. Я хотел бы сказать, что место, о котором говорил Володя, наше вот это защищенное место, оно ограничено на 150 человек. Это единственное место, которое нам удалось найти. Поэтому мы хотели бы принять больше гостей, но это впервые, что мы ограничены на такое количество. 150, хотя у нас есть 300 человек, которые будут подключены виртуально.
4: Бывает иногда в жизни, что людина.
1: Сейчас мы прочитаем еще отрывок. Рабаш. Иногда в жизни бывает так, что человек все же чувствует жизненную силу, святость, и, может быть, на короткое время, к примеру, на одну минуту, человек ощущал вкус святости, который появился у него от пробуждения свыше. И человек может возбудить решимо от этого, что когда-то у него было пробуждение. Поэтому выходит, что у каждого человека в его внутренней части есть решимо, и это решимо готовит клей, то есть сердце, чтобы с его помощью человек мог бы вызвать пробуждение снизу.
0: И еще раз, иногда в жизни бывает так, что человек все же чувствует жизненную силу святости, может быть, на короткое время. Скажем, к примеру, в течение минуты человек ощущал вкус святости, который пришел к нему от пробуждения свыше. И человек может пробудить решимо от того, что у него когда-то было пробуждение. Поэтому выходит, что у каждого человека в его внутренней части есть решимо, и это решимо готовит кли, то есть сердце, чтобы с его помощью человек мог бы вызвать пробуждение снизу.
4: Як ми можемо побудувати клі для своєї десятки і для всієї?
1: Вопрос на активний семінар. Як ми можемо построїти клі для нашої десятки і для всієї групи, щоб використовувати його? И с его помощью произвести пробуждение снизу еще до конгресса. Еще раз, как мы сможем построить кли для нашей десятки, для всей группы таким образом, чтобы мы смогли пробудиться снизу еще до конгресса? 5 минут семинара.
0: В том же стремлении, с которым мы начали эту часть урока, с тем же нашим стремлением к высшему состоянию, к желаемому состоянию, мы сможем выстроить клей, которая в конечном счете получит весь свет и в итоге получит общее стремление всех групп, всех регионов, всего мирового кли вместе. И мы слышали на уроке, насколько мы влияем друг на друга, насколько мы связаны друг с другом, просто все больше сплачивать эту связь.
1: Да, постараемся приложить усилия и найти вот этот подарок от Творца, то решимо, которое живет в каждом из нас. И передать это всей группе и усиливать это.
0: Да. Мы должны объединиться между собой. И мы слышали также на уроке, что есть как в живом организме, есть части в подъеме, части в падении, но все это вместе живет. Нам нужна эта жизнь, чтобы взаимовключиться, и в результате взаимовключения мы можем увеличить кли, сформировать его и перенести туда правильные вещи, чтобы освободить его от мусора и сделать правильную обработку любого состояния, которое раскрывается. И те же самые правила Рабаша, отмены друг перед другом и взаимовключение, мы можем сделать из искр пламя. Это огонь, я вам рекомендую.
1: Да, добавлять со стороны необходимости. Рав говорил о том, что группа может предотвратить все страдания в материальном мире и все, что как мы ощущаем, как группа, с помощью того, что мы будем продвигаться, поэтому это некое предупреждение с нам, что если мы не будем пробуждаться снизу, нас будут пробуждать сверху, поэтому стоит все время думать о том, от чего же зависит этот конгресс, как он повлияет вообще на материальную реальность в этом мире. И это входит сразу в правильную пропорцию усилия, которые ты можешь произвести.
0: Да, это впечатление, что я сидел здесь с Давидом. Как товарищи из Украины сообщают о конгрессе, о том, как едут, товарищи собираются в бункере, ты просто получаешь впечатление через товарищей. И так вот перед конгрессом, если у нас полно примеров и в самой десятке, просто взаимовключиться и вместе войти в эту мысль.
1: Да, мы должны быть чувствительны к каждому пробуждению, которое к нам приходит, прежде всего от товарищей в десятке, потом от всей группы. То есть буквально выуживать это.
4: Дякуем, друзья.
0: Передаем Петахтикве, спасибо.
1: Прежде всего, мы благодарим Влада и Володю за прекрасный урок. Это оба руководители сообщества Украины, и прекрасно, что такая подготовка, у них все в разгаре. И я хотел бы, чтобы мы прошли бы здесь подготовки к дежурству в Петахтикве. Обычный конгресс, обычно две трети дежурства берут на себя группы. Сейчас группы сами организуют конгресс и сами нуждаются в дежурстве, и честь им и хвала, что они заняты этим. Кто остается здесь в Петахтикве, мужчины и женщины, мы, нам придется очеловечить все эти функции. Мы должны будем занять эти должности, потому что много ребят уезжает и за границу. Мы должны распределить вот именно сейчас, во время подготовки, чтобы мы могли распределить все дежурства, их есть много, потому что мы должны также обеспечивать все. И мы должны точно знать, мы послали вчера опрос всем мужчинам и женщинам, кто участвует в дежурствах. Нужно этот опрос заполнить. А основной вопрос мы должны знать, товарищ или подруга, они уезжают куда-то или остаются в Петахтикве? Это, значит, первый момент очень важный. И те, кто обычно выполняют какие-то функции с утра до вечера, и они будут заняты, чтобы мы тогда вывели его из дежурств.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать последний урок из цикла уроков, который дал Рав на уроках в Ситрине Сукко 2003 года. Пожалуйста. Мы продолжаем с вами изучать статью дарования Торы, поручительства. 12 пункт. Извините, 11 пункт. Начнем с 11 пункта. Реальность, она построена из слоев. Мы не знаем, что такое самый высший слой, который называется Ацмуто, и что есть выше него, и что он сам по себе. Каббалисты, которые постигают реальность и поднимаются на ее высшую ступень, говорят, что это замысел Творца насладить свое творение, что только этот замысел существует, и он единственный, который действует, который находится, существует, и он реальный. И этот замысел они называют замыслом творения и называют его Творцом. И они учат нас и изучают, и учат нас, что этот замысел из того, что он сам по себе направлен на то, чтобы давать своим творениям, наслаждать их, он начинает реализовывать себя. Реализовывать себя, то есть что он начинает создавать творения, воплощаться в материи. Так он спускается от своего чистого уровня, который является только лишь замыслом, этап за этапом, и строит реальность все более и более материализованную. Это называется у нас спуск ступеней по парцуфим, мирам и сферот. Пока мы не находим себя на самой нижней ступени, так нам объясняют каббалисты это, что нет ступени более низкой, чем она. И наша цель заключается в том, что мы обязаны с помощью этого замысла, благодаря этому замыслу, прийти до самой высокой ступени, где он находится в своей чистой, в самой чистой форме. И вся методика состоит в том, как подняться по уровням этого замысла из нашего состояния, когда мы совершенно не чувствуем его, к тому, чтобы мы стали более чувствительными к нему и почувствовали, что это замысел действует, только он действует и приводит нас в действие на всех наших уровнях, на уровне, который мы не осознаем, немного можем думать о нем, немного можем, может быть, чувствовать что-то по отношению к нему. Пока совершенно не начинаем как-то описывать его, и можем, может быть, делать какие-то усилия, чтобы включиться в него и жить, проживать нашу жизнь вместе с ним, с этим замыслом Творца насладить свои творения и чувствовать его как какое-то поле, которое просто проходит через нас и действует во всем нашем мире, вплоть до самых высоких ступеней, что мы уже можем посредством наших усилий войти внутреннего замысла, внутрь этого замысла и соединиться с ним, несмотря на помехи, что эти помехи, в общем-то, нужны для того, чтобы мы нашли путь соединиться с ним более правильно, нашли более короткое направление на объединение, соединение с ним. И тогда получается, что наша работа называется достижением слияния с этим замыслом. И сближение с этим замыслом или достижение, слияние с ним проходит по подобию, по форме, в мере, насколько мы уподобляем себя этому замыслу. Исходя из того, что замысел творения сформировал нас своими свойствами, то получается, что все, что есть в нем, то есть почувствовать этот замысел творения, почувствовать этот замысел, что-то какое-то живое, какой-то живой организм, внутри которого находятся все миры. Если мы это чувствуем, то это дает нам благо и наслаждение, покой, умиротворение, ощущение совершенства, неограниченности, вечности. И наоборот, то, что находится вне этого замысла творения, что добавилось к нему как какая-то грязная добавка, такая серая, черная, прямо вплоть до тьмы, на самой нашей низшей ступени, то, что приходит в виде облачения на него, это замысел, то, что называется скрытие его, это ощущается нами как страдание, нетерпение, как всевозможные неприятные ощущения. И вот этот замысел, эта мысль воздействует на нас в постепенной форме, и все время показывает нам, раскрывает нам все больше и больше разницу между нами и ним, этим замыслом. И это ощущается у нас как всевозможные страдания, все более и более усиливающиеся. Так что в конце концов у нас не будет выбора, кроме как искать сначала неосознанно, а потом уже целенаправленным образом, как убежать от страдания. А потом, когда мы познаем этот замысел, тогда даже не для того, чтобы убежать от страдания, а для того, чтобы соединиться с ним, потому что он благо, и мы захотим приблизиться к нему. И также придет и такой этап, что мы захотим соединиться с ним не потому, что нам хорошо, а потому что это самая высшая вещь, возвышенная, совершенная. Не потому, что это пробуждает в нас хорошее ощущение, а потому что он такой. И пока у нас нет другого ответа, у нас нет других килим оценить вещь как хорошую, кроме как сладкую, вкусную. И плохая вещь для нас, которая является горькой и приносит страдания. Но к нам придет также потом и еще один дополнительный орган чувств, который будет оценивать все как исходя из истины и лжи, что все, что относится к этому высшему замыслу, будет ощущаться в нас как истина, а противоположно ему, как ложь, что эти все отличительные свойства не зависят от желания получать в нашем теле, но именно согласно им мы захотим существовать. И тогда, несомненно, мы начнем работать согласно этому ощущению истины и лжи, а не согласно расчету горькое и сладкое. И вот это новое различие, развлечение будет называться нашей реальностью в высших мирах, что мы уже приводимся в действие. Системой осознания, контроля, системой управления, когда мы не принимаем в расчет то, что внутри нас, то есть для нас самих, а исходя из того, насколько мы можем включиться в этот замысел творения, что это будет нашей жизнью. То есть мы меняем источник жизни, мы меняем совершенно другое свойство, с которого мы ценим жизнь, считаем ее наполнением. Не наполнением желания получать, а быть, находиться внутри этого замысла творения, быть с ним таким же, как он, и без всякого возвращения к самим себе, внутрь себя, в нашу самость. Это то, что рассказывают нам каббалисты, что в этом заключается реальность и цель, и процесс, который мы должны пройти. Хотим мы этого или нет, знаем или нет, мы находимся в нем, включены в него. И методика, как делать эту работу, возложенную на нас, самым коротким образом, эту работу, которая заключается в том, чтобы прийти к слиянию самым коротким образом, имеется в виду, когда человек не тратит ни одного мгновения своей жизни и ни малейшего усилия своих сил, а только для того, чтобы самым кратким, самым быстрым образом, самым полезным прийти к цели своей жизни, к той причине, к тому источнику, ради которого он существует. И эта методика, которая позволяет этого сделать, называется методикой Каббалы, чтобы достичь замысла творения, обрести его как силу, действующую на нас во всей полноте. И все, что мы учим, все действия, которые мы делаем по советам каббалистов, исходя из того, что они постигли, все это включается в название «работа». То есть то усилие, которое обязан сделать человек на всех своих уровнях, в чувственной форме, в ментальной форме, особенно все наши усилия, они делятся на усилия в мохе, либо в разуме и сердце, чтобы почувствовать и понять. Понимать — это тоже не понимать, не то, что это мертвое какое-то понимание каких-то данных, а А понимание, которое приходит через ощущение, что вот эти вещи, эти данные называются тогда осознанием зла, что мы понимаем в своем сердце, что это такое зло, и в разуме, чувствуем в сердце и понимаем в разуме, почему это, откуда исходит этот источник зла. Если правильно мы приводим в действие нашу внутреннюю систему в разуме и сердце, чтобы различать, что такое истинное зло, тогда это дает нам самое правильное и самое короткое направление, чтобы в каждое мгновение нашей жизни продвигаться к цели творения, к слиянию с этим замыслом творения. И поскольку человеку очень трудно найти себя в этом мире, правильно направить себя к этому скрытому замыслу творения, нам свыше приготовили систему, которая все-таки может дать нам правильную индикацию, правильное развлечение и направление, самое короткое к этой цели творения. В каком бы состоянии мы ни пребывали, в любом настроении, в нашем внутреннем состоянии и во всех внешних состояниях, чтобы мы наверняка знали, что мы идем правильно или нет, и насколько мы отклоняемся от пути, и вкладываем ли мы все наши силы, или только на четверть, или наполовину. И чтобы эта проверка была правильной, истинной, выверенной, чтобы эту проверку не только мы контролировали, а чтобы я мог получить реакцию и критическое какое-то отзыв снаружи. И вот эта система, которая направляет нас, меня и тебя, и всех к цели, это та система, которая называется группа. Что когда человек находится внутри группы, он как корабль в море. Который знает, где он находится, куда он должен продвигаться. Наше состояние отчаянное, оно еще более запутанное, оно более тяжелое, потому что мы не видим цели, мы не видим пути к ней, мы не знаем, какие наши силы, хорошие, плохие, в какой форме, как приводить их в действие, ничего. У нас нет из всех наших свойств, развлечений и способностей, у нас нет системы приводить их в действие правильным образом, как в какой-то, в каком-то механизме использовать нашу силу в связях и в мире, чтобы в общей сложности все они повели наш корабль, каждого в правильном направлении самым оптимальным образом. Так вот, эта система, которую мы можем создать вокруг себя, то есть группу, это, я бы сказал, что
1: платформа,
0: что это какая-то подложка, какая-то основа, опора, платформа, которая поворачивает мой корабль в правильном направлении. Она как бы находится под этим кораблем, какая-то опора, и она берет мой корабль, который опирается на нее и ведет его правильном направлении. То есть группа — это как... Это... Это как компас и какой-то двигатель. Когда я нахожусь внутри группы, тогда наверняка этот компас правильно направляет меня, и этот двигатель приводит меня в действие правильным и самым оптимальным образом к цели. Это то, что мы учим из статьи «Свобода выбора» Бааль Сулама. И как мне организовать вокруг себя или под собой эту опору, чтобы она понесла меня так, как на ковре-самолете в правильном направлении, которого я не знаю, не ведаю? И чтобы вот эта система, которая называется группа, приводила в действие мои силы правильным образом, чтобы она использовала меня как следует, а не то, что я сам буду приводить себя сам в действие, а чтобы она приводила меня в действие. Ведь что я знаю сам? Говорят мне, что я должен сделать сам только одно усилие. Отдаться группе. Если я делаю это, тогда мне уже обеспечено, что я нахожусь в правильном направлении и в той мере, в которой есть в группе такие же, как я, люди, это реакция, которая придет к нам. Она приведет нас в действие как двигатель, со скоростью, с мощью, силой, правильным образом, как раз к правильной цели. Это то, что мы сейчас учим в самых важных статьях в науке Каббала, которая называется «Дарование Торы и поручительство». «Дарование Торы» объясняет нам, статья объясняет нам, для чего нам дали эту методику исправления, что мы должны исправлять, исправить для чего. А поручительство — это статья, которая объясняет нам вместе также с первой статьей, дарованием Торы. Она объясняет нам, что без внешней системы, в которую я включаюсь своим усилием, как неотъемлемая часть ее, в которой нет, мы, нет я, а есть мы, что если я строю такую систему именно посредством этой системы, я принимаю на себя методику исправления, а не до того. Если эту методику исправления называется экран «Отраженный свет», если мы построим эту систему поручительства, что каждый будет поручителем за других в группе, и мы будем получать высший свет, возвращающий к источнику, который называется высший свет, свет Апсак, свет Торы, тогда, несомненно, мы удостоимся учить и реализовывать, применять науку Каббала на себе. А до тех пор, пока мы не построили эту систему группы, эти рамки наши, у нас нет никакой возможности даже приступить, подойти к этой науке Каббала, какой она является сама по себе, и плыть в правильном направлении. А мы пока находимся в строительстве нашего общего корабля или этого ковра-самолета, то, что называется, что пока каждый из нас не отдаст себя себя нашему общему сообществу, нашей группе до такой степени, что он почувствует, что она способна обеспечить каждому полную уверенность, что ему нечего, что ему, у него не будет недостатка ни в чем, и что он почувствует, что находится в надежных руках и сможет, не думая о себе, думать только о том, как включиться, прилепиться к замыслу творения, слиться с ним, пока. Но пока мы не построим эту систему, мы еще находимся во время подготовки. И все наши силы должны быть использованы только для того, что советует нам Бааль Сулам в этой статье «Дарование Торы». А что значит «отдать себя группе»? Об этом он пишет в статье «Поручительство». Мы созданы из желания получать. Это та свобода, в которую облачился замысел творения. Извините, это тот темный материал, в который облачился замысел творения. Это желание получать обязано получить наполнение, в каком бы состоянии оно ни находилось. Наполнение для желания получать, чтобы мы могли наступить на него, быть над ним и включиться в замысел творения, как будто его не существует, то желание приходит к нам с помощью этого условия, которое называется поручительство, что если человек уверен, человек — это пока еще называется вот это желание получать, что если он уверен, что ему ничего, что нет у него недостатка ни в чем, что он не сможет вообще думать о себе, что так будет всегда, что он сможет оставить желание получать позволит ему тогда быть выше него, не заботиться о нем, и тогда он сможет действительно заниматься тем, чтобы включиться в группу, заниматься любовью к ближнему и заботиться только о ближнем. Пока желание получать не будет наполнено и покрыто каким-то вот таким светом, который исправит его, который наполнит его в высших мирах, это называется сила бины, свет хасадим, который приходит к ли, дает ему исправление, которое называется хафец хесед, что тогда просто нет никакого желания у кли, никакому дополнительному наполнению, кроме этого. И тогда он может с этой ступени дальше заниматься отдачей ближнему, что называется, получать ради отдачи по отношению к Творцу или по отношению к другим также. В активной отдаче от меня наружу. И вот это условие, чтобы мы могли заниматься этим, называется поручительство. И поручительство — это, скажем, это такая сила, как бы психологическая сила. И Бааль Сулам так и называет это. Действительно, что каждый, кто получает эту уверенность, он чувствует себя совершенно свободным от своего желания получать. И тогда Бааль Сулам объясняет нам, что мы, по сути, всю нашу жизнь ищем это. Мы хотим, что называется, чтобы у нас был запас на будущее, гарантии, что мне ничего не будет, что у меня не будет недостатка ни в чем, ни в старости, ни в какое-то время, болезни, слабости, когда у меня какие-то беды приходят, которые, не дай Бог, когда я не смогу, то есть защищенность. Я всегда забочусь о следующем мгновении, потому что в нынешнем мгновении я уже нахожусь, мне о нем нечего заботиться. А если я забочусь, то сейчас я выполняю работу для следующего мгновения, чтобы пришло наполнение, оплата, результат. Но если я в нынешнем мгновении нахожусь в состоянии защищенности, обеспеченности, когда мое желание получать напрямую не чувствует хисарона, тогда мое желание получать не толкает меня ни к чему. И я могу в такой форме войти, включиться в замысел творения. И группа обязана обеспечить нам такое ощущение. Ты можешь сказать, ну что это, что такое, кто такие группы? Ну, несколько таких вот таких бедняков, как я. Ну, если бы у них, если бы были тут богатые люди, обладающие силой.

0: чувствовать это окружение, и тогда он становится, несомненно, готовым к другой работе. Вы можете сказать, ну так это же просто расчет. Ты, по сути, даешь человеку уверенность в будущем, конечно, а потом ему все равно он идет, и какое ему, если у него уже есть все, тогда и духовное добавляет себе. Это не так. Потому что изначально цель, она другая, направление другое, причина, по которой я хочу уверенности, другая, я построен так, я создан из этого желания получать, у меня нет выбора. Я обязан избавиться от него, и поэтому я обязан наполнить его. А если бы не был обязан наполнять его, наоборот, я вообще никак бы вообще не думал о нем. И я бы хотел подняться над ним. И поэтому за неимением выбора я прихожу в группу с целью подняться над желанием получать, чтобы группа обеспечила мне какую-то уверенность, промыла мне мозги, дала влияние в какой-то форме такой, чтобы мое желание получать почувствовало, я чувствовал как плохое, чтобы я стыдился его, чтобы я не хотел использовать его, чтобы я чувствовал, что достаточно для него то, что есть, оно обеспечено, чтобы я наполнял его чем-то. И тогда вообще сложности в этом общем впечатлении от группы, это называется поручительство. Я могу отдать себя, просто отдать себя, бросить себя внутрь группы. Что такое бросить себя? Не упасть просто так на их руки, чтобы они занимались мной, а отдать все мои силы, все мои способности группе. Продвижение к общей цели. Ну, в этом есть еще много вещей, которые можно добавить. Вплоть до такой степени, что Бальсулам говорит, что не великий каббалист, такой как Авраам и его сыновья, когда каждый из них представлял линию влияния Творца на все души, правая линия, левая, средняя, и даже не Хесед Гура Тиферет, то есть Авраам, Исхак, Яков, Моше, Аарон, Йосеф, Давид, Моше — это Нецах, а Аарон — это Од. Они тоже не получали Тору. То есть они получили, да, но потому что после них были уже Исот и Малхут. Юсеф, который был в начале, и который был в конце, и Давид. Что Юсеф, который был продан в Египет, и получил от весь Авиют, и был министром в Египте. То есть он изучил все желание получать, взял его, все, которое есть в Египте, собрал его внутри себя. И из-за этого он мог быть Исодом, то есть основой, Исод — праведник. Праведник, основа мира. И Давид, что это царь Давид, прямо Малхут.
1: Так пока приходят к группе, они должны были быть действительно большой группой. Представители всех душ, которые в Адам решен. Но также в Авиуте, который был тогда, также в том, что духовный корень, который приходит в материальной ветви, он приходит в самой чистой точке, где человек еще не добавляет своего Авиута. Это приходит как бы отображение сверху вниз, еще без вмешательства со стороны нижних. Но когда мы приходим к этому, мы уже не нуждаемся в такой большой, широкой группе и в той маленькой мощи, которая была там. А у нас есть Авиют намного более высокий, большой, глубокий, мутный. И нам достаточно маленькой группы, чтобы впечатлиться ей и работать внутри нее. Хотя все-таки во множестве народа величие.

0: говоря, и это объясняют в статьях этих дарований Торы и поручительства, что все-таки группа все время будет расширяться, и в соответствии с этим каждый в ней почувствует больше уверенности, больше ответственности, больше готовности и порыва отдать себя группе. Я надеюсь, что страдания, которые мы почувствуем сейчас, в ближайшее время, эти страдания будут другого рода, чем прежде. Это все разница между ступенями. Характер, форма страданий, которые толкают человека. Что мы почувствуем вместо этих страданий, я хочу высшее постижение. Я хочу высший свет. Я. Вместо этого я почувствую, что это верно, я хочу этого. Но по сути я буду искать это внутри группы, через мое отношение внутри группы. И в этом будут наши страдания. И тогда мы придем, несомненно, к взаимному поручительству в нашей мировой группе, которая будет большой. У нас сегодня 25 стран внутри нашей группы. Это очень важно. Не важно, что есть страны, где только несколько учащихся. Это расширится и возрастет в каждой стране. И это даст нам ощущение уверенности. Не от этих людей, а потому что мы, действующие во всех местах, пробуждаем окружающий свет, большой, широкий, во всех его формах. Каждый на других. И устыдимся того, что, может быть, я не смог добавить и дать также свою часть, присоединить свою часть ко всем усилиям, которые делают мои товарищи во всем мире. Чтобы у нас была потребность в этом, мы почувствуем, несомненно, как выстраивается наш кли для той же цели. И тогда, несомненно, то, что мы начали сегодня, что основали себя и начали строить кли, тогда, несомненно, почувствуем каждый другого, получим поручительство, и в тот момент, когда чувствуют взаимное поручительство в самой минимальной форме, которая позволяет нам только хотеть быть внутри этой группы, без всякого желания для себя. Этого достаточно, чтобы пройти махсом, потому что этим мы уже как бы кричим, сделаем и услышим. И тогда получим истинную методику исправления, Каббалу, Тору, что тогда в свете Творца мы уже пойдем также через пустыню Синай, что желание получать будет расти, все время усиливаться и давать нам помехи, но уже помехи внутри сплочения группы. Внутри того, чтобы стать одним народом, народом Творца, как говорится. И придем в землю Цион посредством этих выходов Ециот, которые есть у нас каждый раз, которые добавляют еще и еще желание получать. И желание получать растет по мере того, как мы переходим от слоя к слою, замысла творения, которое раскрывается все больше и больше. Он раскрывается посредством того, что желание получать добавляется, и мы очищаем его, мы делаем его более чистым. Так в части желания получать, которое добавилось как грубое, мы очищаем ее, она становится более чистой, и там раскрывается свет еще больше, и еще больше, и еще больше. Пока не приходят посредством этих входов и выходов, Кнесот Ваециот, в землю Цион и на гору Цион. После всех размышлений из этих выходов, когда мы поднимаемся над ними, и приходим в Иерусалим, Иерушалаем, Ира Шлема, полный трепет, что это не трепет от желания получать, когда в нем чего-то не будет хватать, а трепет от того, дал ли я все 100% всем остальным душам, и через них Творцу, который находится в них. Это называется Иерушалаем, Ира Шлема, полный трепет. Когда приходят к этому, тогда входят, по сути, в строительство храма. Когда вся Малхут со всей Биной уже включаются друг в друга до такой степени, что приходят к Кетеру, и это называется третий храм. Где там находится замысел творения в полном раскрытии внутри наших келим, исправленных на 100%, которые называются храм.
1: А какие это этапы в построении поручительства? Каковы точные этапы в построении поручительства?
0: Каковы точные этапы для построения поручительства? Когда мы каким-то образом определяем какое-то понятие как цель, мы должны спросить, что обяжет меня прийти к этому понятию, то есть каков хисарон, какова потребность, каково кли, которое поможет мне прийти к нему. Если моя цель сейчас это войти в поручительство, какой может быть предыдущая ступень? Обратная сторона этой ступени, которая называется поручительством, то, что называется потребность поручительства, хисарон поручительству. Что может быть, что обяжет меня прийти к поручительству? Этот хисарон обязан быть соединением, объединением с замыслом творения, который раскрывается только там, с Творцом, который раскрывается только там, из кли поручительства. Откуда я получу такую потребность соединиться с Творцом, почувствовать Его, включиться в Него, просто погрузиться в Него? Я могу здесь построить очень длинную цепочку назад до первой мысли, которая приходит к человеку вообще о какой-то духовной идее, когда он даже не знает, что он ищет. Но в конце концов, для нас уже, у кого уже есть какая-то группа, какое-то окружение, для нас актуально говорить уже из того, что есть. И я так бы сказал, что взаимная реклама, которую все группы делают своим товарищам, и вся большая группа делает всем группам, и все группы друг другу, так мы можем поднять важность цели до такой степени, что захотим, достигнем ее, до такой степени, что будем искать поручительство, чтобы только избавиться от «я» и бросить себя и отдать силы внутрь группы. И об этом он говорит также во многих местах. И Рабаш в особенности говорит об этом и называет это величием Творца. Величие Творца, величие цели, величие замысла творения, которые мы обязаны рекламировать так, чтобы каждый впечатлился этим настолько, что нет вещи больше, более важной, что там наша жизнь, что там истинная реальность. И туда мы должны войти. Если мы сделаем эту рекламу всем, тогда нам не будет трудно из этого идти вперед и прийти к необходимости поручительства и к необходимости оставить себя и прийти к тому, чтобы жить только внутри других, что он объясняет нам здесь в даровании Торы. То есть каждый обязан заботиться об обществе, обеспечивает ли ему общество величие цели, то, что называется величием Творца, величием духовного. Также вместе с этим обеспечивает ли ему достаточное ощущение ничтожности и разделения, и прямо... У меня слов нет вообще говорить о нашем этом животном существовании. Если общество, группа обеспечивает достаточным образом, правильно, каждому из нас это ощущение, никакой мир вокруг не может помешать нам и совершенствоваться в этом, и продвигаться в этом. Потому что и общий замысел творения уже в наши дни, начиная с 20 века и далее, уже в конце 20 века, начинает раскрываться во всем мире ощущение и мысль, и такое развлечение, что наша жизнь, что наше состояние, что наш земной шар и вся наша реальность, она просто безысходная, без всякой надежды прийти даже к чему-то хорошему. В дезориентации находятся все. Еще придут такие времена и такие ощущения во всем мире, что и это поможет всему человечеству снаружи, со стороны замысла творения, снаружи также искать что-то более внутреннее, более глубокое, искать, как вообще выйти из этой жизни на поверхности Земли, найти какой-то другой вид существования. Так, в общей сложности, из года в год, и души, и решимот внутри душ, которые сейчас толкают человека приступить к исследованию своей жизни и стремиться, в конце концов, раскрыть, для чего живут, в чем смысл нашей жизни. Все эти вещи в своей общей сложности раскрываются, и из года в год становится легче, становится каждому легче. И нам, как группе, доказать самим себе и всем, что слияние с замыслом творения, с высшей силой, с Творцом, это действительно не то, что цель, а просто это единственная форма существования, которая только может быть.
1: То есть то, что изменилось на нашем конгрессе, этом, то, что теперь я не должен думать о том, чтобы давать величие Творца внутри моей маленькой группы, а давать это в общей группе.
0: то, что изменилось на нашем конгрессе, что я могу теперь думать обо всех группах, об очень большой мощи во всех странах, где мы действуем, что мы приближаем еще и еще людей, что наши группы укрепляются изо дня в день. Мы создали здесь основу, построили основу. У нас есть одна цель, у нас есть одна мысль, у нас есть один устав. Наша деятельность будет совместной деятельностью. Мы согласуем все наши планы. Мы будем помогать друг другу, одна группа другой, в распространении, в продвижении, в деятельности, потому что мы все зависим друг от друга. И поэтому мы хотим объединить все наши способности, все наши силы, все наши маасеры, все, что есть в нас, чтобы сделать нашу работу, насколько возможно, более полезной. И хотя каждый действует в маленькой группе, это хорошо, что в маленькой группе, потому что трудно думать обо всех группах, как об одной большой группе все время. Человек как бы теряется в этом количестве. И также он не чувствует немедленной реакции от всей этой группы. Тогда он может потерпеть неудачу в правильном подходе в своем отношении к большой группе. Тогда как к маленькой группе, где у него есть товарищи, он относится к ним правильно, получает правильную обратную связь. Относится не так, получает сразу какую-то реакцию, которая выправляет его в подходе к группе. Поэтому мы должны работать и в наших маленьких группах, и по отношению к большой группе, и также по отношению ко всему человечеству, в конце концов, потому что мы, кроме того, что построили здесь основу, начали строить мировую группу, мы, по сути, начали строить здесь какую-то такую будущую базу для государства Кабалы. И вы увидите, как в течение, несомненно, года, двух, мы увидим себя в состоянии, что мы уже не действуем как просто какая-то группа каббалистов, которая желает исправления мира, а мы войдем практически на деле, и сейчас тоже это происходит, но еще не в нашем осознании, в исправлении мира, что весь мир признает это, и весь мир начнет считаться, и тогда все силы, все возможности мира постепенно придут и включатся, будут включены внутрь этой группы. И тогда мы начнем строить основу для нового человечества. Да, так это будет.
2: Ну,
0: кто еще? Нет вопросов? Да.
1: Когда мы говорим о личном успехе, о повседневной работе, когда каждый вернется в свою группу, в чем выражается, по сути, это, что он приходит в группу, учится, или выражается также сверх этого экономической помощью или какими-то действиями практическими? В чем заключается поручительство?
0: Поручительство — это результат построения правильного окружения. Что если человек строит свое окружение, которое обеспечит ему величие Творца, величие этой задачи слияния с Творцом, уверенность, что можно прийти к этому, необходимость, что обязаны прийти к этому, и нет никакой другой формы существования, кроме как прийти к слиянию. уверенность в товарищах, которые заботятся о нем больше, чем он заботится о себе. В общей сложности осознание зла, что невозможно жить в такой форме, осознание добра, что только в слиянии есть жизнь, осознание уверенности, что я могу сделать этот прыжок из своего зла, из нынешнего состояния к добру. Если я получаю от группы все эти вещи, то кто я? Я, конечно, включен в это, и уже это действие происходит над нами. Мы должны приходить каждый раз в нашем действии к правильно направленному желанию. И тогда, если желание направлено правильно, мы сразу входим в какой-то поток, который продвигает нас, который втягивает нас со ступени на ступень. Так, просто тянет нас. Мошех на иврите. И от этого слова «Машиах» происходит, что называется, со ступени на ступень. Также и на следующей ступени я должен только направить себя, где правильное направление, величие цели, в чем именно цель. Там она мне покажется немного иной. Что такое ее величие? Что она более отделена от желания получать, более абстрактна? Какова моя необходимость выйти из желания получать? Почему я хочу выйти из него? Не потому что мне плохо или мне хорошо, а потому что тогда я не включен высшего, не подобен ему и так далее. Я все время даю другие развлечения злу и добру. Они уже каждый раз иначе выглядят у меня. Но если я делаю правильное направление, направил себя, я снова сразу вхожу в такой поток, который тянет меня со ступени на более высокую. И так далее. То есть мы не должны сами делать эти подъемы. Мы не способны на это. Откуда у нас такой? Этот свет делает. Мы должны только построить кли, ман, то, что называется, хиссарон. Что тогда мы включаемся в это, и тогда это тянет. Включаемся, это тянет нас. А кроме этого ничего. И этот хиссарон, эта потребность строится только от общей силы группы, которая усилена общей силой мировой группы. До такой степени, что я прямо вижу, и поверьте мне, что не может быть успеха ни у кого и ни у одной группы, если это не будет общим успехом для всей нашей мировой группы. В относительной форме, конечно, все-таки мы войдем в высшую реальность и начнем работать в ней, но обязана быть какая-то общая подготовка, какая-то критическая масса, какой-то уровень общего хиссарона, правильного, правильно направленного, чтобы мы начали выходить тут и там, в частичной форме, здесь в группах, там в группах. И не важно, что есть группы, которые появились полгода назад или год. Мы видим, насколько те новые, которые включаются в нас сегодня, насколько они понимают в течение нескольких недель или нескольких месяцев, насколько они уже все в курсе дела. Потому что нужна не учеба, не нужны знания в учении детей сферот или во всяких таких подобных вещах. Нужны развлечения. А развлечения они получают очень быстро. И сколько бы ни приходило новых, они получат такие развлечения, что через месяц-два они полностью будут с нами вместе, и поэтому невозможно сказать, кто войдет больше, кто раньше, кто потом. И вообще это все это не будет важно, потому что высшее вдохновение будет пребывать на всех. И тогда это просто продвинет всех. Можно сказать, что это как делают тесто, и внутрь него, допустим, вводят какое-то новое вещество. Ну, вы знаете, как делают пироги, допустим. добавляют какое-то вещество, материал, и тогда нужно все это перемешать. И еще вводят, и еще нужно перемешать. И тогда вводят уже, начинают перемешивать тут и там, тут и там. Немножко больше, немножко больше, но в конце концов вся эта смесь пройдет очень быстро. И не будет разницы между группами. Ну, будет, но очень минимальная. Мы видим группу, просто увидим это. Так что нам не нужно делать какие-то расчеты, страна там далекая или близкая, группа маленькая, новые, а эти со стажем. Это неправильный расчет. Также то, что раскрывается сейчас, раскрывается с намного... Те, которые раскрываются сейчас, раскрываются с намного более ясными потребностями, хиссаронами, с намного более выясненными решимот. В одном кли нет большего или меньшего. Это одно кли. И это не красивые слова, а так кли функционирует. Мы также знаем, что самый большой авиют внизу, а самая большая частота сверху. А в отраженном свете это наоборот. И тогда дополняют авиют и частоту на всех ступенях. Прямой свет плюс отраженный свет, верхний треугольник и нижний треугольник соединяются вместе, и нет разницы между всеми. Да.
1: Вы сказали, что... Помимо того, что группа тянет тебя вверх, как вы сказали, что есть такой поток, который тянет тебя, проводит по этим этапам, есть какие-то индивидуальные факторы, которые различают между этими этапами?
0: Не понял.
1: Группа — это одно кли. Нужно построить одно кли. Вы сказали, что есть поток, который тянет всю группу, проводит по этапам. Каждый в своем темпе проходит их или нет? Теперь, есть ли у отдельного человека какой-то фактор продвижения между этими этапами?
0: Получается у нас, что я могу быть в группе, где есть пятеро из Бней Барух Израиля, из Бней Барух Москвы, из Бней Барух там Миннесоты или Филадельфии. И это будет группа как бы внутренний слой, более высокий, более правый или более левый. Ну и так, мы даже не знаем, как это соединяется. Это не вопрос физического соединения. Это каждый действует в своей группе в определенных свойствах, и эти определенные свойства так соединяются. Смотри, у нас есть внутренняя авая, которая называется четырьмя стадиями прямого света. Стадия шорыш, корневая, потом алев, бет, гимел, далет, которые называются... кончик буквы «Юд», «Юд», «Кей», «Вав», «Кей». Кроме этого нет ничего. Кроме того, что это внутренняя «Вая» дает свои ветви. И все ветви также делятся на кончик буквы «Юд», «Юд», «Кей», «Вав», «Кей». «Кетер», «Хохма», «Бина», «Зейранпин» и «Малхут». Но получается, что «Кетер» наверху, и от него все «Кетеры» во всей реальности. Хохма наверху, и от нее все хохмы во всей реальности. Так во всех группах, на всех уровнях у тебя есть ютка и вавки. Но кетер какой-то группы, какого-то уровня, соединен со всеми остальными кетарим. А хохман во всей группе соединена со всеми хохмот во всех местах. Понимаешь? Соединение — это не то, что мы здесь одна группа. Мы соединены, мы одно кли. Нет, мы также кли совершенно в другом, что по своим свойствам мы соединены. Так может быть, там, и там, и там, и там, во всех местах в мире они соединяются, и также и там, и оттуда все группы другие соединяются, и так далее. Потому что в каждом месте есть представители всех свойств. Так ты понимаешь, насколько группа, она как тесто, в котором просто перемешали все компоненты вместе.
1: Но кроме этого теста, я слышал, вы говорили, что есть этапы, есть подъемы и падения. Если мы будем сохранять радость, мы можем выходить из состояния этих быстрее, тогда только будет подъемы, будет больше подъемов, меньше падений. То есть в этом роли каждого отдельного человека, и только общество может помочь, вообще группа в этом, или маленькая группа внутри большой группы.
0: Работа человека внутри группы. Работать не над собой, а работать внутри группы, для группы, на благо группы. Это выражение, которое называется отдача. Это выражение отдачи. Если ты «я учусь», «я думаю», «я хочу», «я», ты как бы входишь на путь страданий. Раскроется тебе вскоре, конечно, посредством окружающего света, который покажет тебе обратную сторону, что ты находишься не в правильном направлении. Но пока все это раскроется, через несколько лет ты увидишь, что шел неправильно, что думал все время внутрь вместо наружу, то есть в направлении противоположном природе света. И тогда ты отдалился от него вместо того, чтобы прийти к слиянию. И верно, это отдаление, в конце концов, даст тебе осознание, что ты, несомненно, отдалился. Но пока ты отдаляешься, пока ты вдруг обнаруживаешь, что ты противоположен, и начинаешь снова приближаться, сколько времени это займет? Годы. Поэтому мы нуждаемся в группе, которая промоет мне разум, которая обяжет меня, которая даст мне удары, которая не позволит мне идти в противоположном направлении, которая все время будет тянуть меня внутрь, все время пробуждать меня, вносить в меня, заставлять делать вклад в нее, но не из-под палки. Понимаешь, не от ударов, а из того, что покажет мне важность и необходимость. И уникальность в том, что только в такой форме я могу продвигаться к цели. Что это в направлении Творца, что это в направлении света, а не наоборот. Осознание зла, так это называется, что у меня нет выбора, я хочу продвигаться к Творцу. И это то же самое, что я продвигаюсь к центру группы. Там, несомненно, внутри центра группы, если я нахожусь в центре, где я исчезаю полностью, мое «я» исчезает полностью, и начинает ощущаться только общее включение, там начинается построение девяти первых сферот, там начинает ощущаться духовный Творец.
1: Если предположить, человек понимает это, он чувствует это, как вы сказали сейчас, только группа.
2: Не в предположении, что человек чувствует это и понимает это, а до того, как человек чувствует и понимает. Мы говорим о людях, которые не чувствуют и не понимают. Это группа должна сделать. Я прохожу группу, что я знаю? Я почувствовал, что мне плохо в жизни. Я ищу, для чего я живу. Что будет мне, что от всей этой жизни? Я прихожу с таким вопросом, и кроме этого я не знаю ничего, мне плохо, и все. А группа должна сформировать меня. Она должна обеспечить мне правильную форму. Я сам, никогда человек сам не способен сформировать себя. Каким образом? С помощью чего? Я должен видеть модель, по которой я должен себя выстроить. Когда я вхожу в группу, я, то есть мое желание получать, оно помещается в какую-то форму, и тогда выходит из этого образ Творца.
1: Предположим, человек все-таки прошел этот этап, есть личное ощущение, он чувствует это, он может как-то играть с этим или как-то спрашивать, возможно ли это, происходит ли это так?
2: Человек, который пришел к тому, что уже находится внутри общества, в своих желаниях, в своих способностях, со всем своим «я» там полностью растворился совершенно, тогда он уже находится в духовном. По мере того, насколько он способен раствориться в группе, это называется, что он входит в ощущение духовного мира. Если совершенно все свои состояния, все свои желания, что бы ни приходило к нему, с этим всем он находится в группе, это и называется полное исправление, это называется мир бесконечности. Если я частично могу быть погруженным в группу, тогда это называется, что я нахожусь

0: на какой-то ступени в мирах. Миры — это мое частичное отношение к группе, что я еще не весь, не полностью, а там на 20-30% я отдаю себя обществу, товарищам, человечеству. Но если я могу на 100% отдать себя, это называется, что я закончил свое исправление. И в тот момент, когда я могу уже хотя бы даже на 1 грамм отдать себя товарищам, человечеству, в этот момент я начинаю ощущать духовное. Это самая маленькая ступень. И чем больше я могу отдать себя, обрести эти исправления, это называется, что я поднимаюсь все больше и больше по ступеням миров, вхожу все более внутрь, глубже и глубже, и больше в замысел творения насладить свои творения, подобен ему все больше и больше. Миры — это не то, что отсюда я взбираюсь наверх все выше и выше. Просто мы так говорим, поскольку мы так в нашем мире изображаем эти вещи высокими. Но по сути это не сверху. Когда человек начинает чувствовать это не сверху, это от него и внутрь этого замысла, который раскрывается перед ним и находится во всем мире.
1: Но пока ты не на 100% в этом, твои ощущения могут быть неверными, ты можешь истолковать их неверно.
0: Пока человек не чувствует хотя бы немного присутствия этого замысла творения, в котором он находится, что это одна мысль. Пока человек не чувствует впервые эту мысль, которая проходит через всех и наполняет всех нас, и мы пропитаны ей, и мы двигаемся только по ее приказу, пока он не чувствует, что этот мир важнее для него. Он не представляет себе, что такая реальность существует, что духовное действительно есть, и что, несомненно, быть в нем внутри этого — это самое важное. Это вечно, это совершенно. Еще этого нет у него, поэтому к этому мы должны стремиться. И с того момента, как мы начали говорить о единой группе, примерно где-то месяц назад, я тоже начал говорить иначе, более чувственно, более явно, ощутимо, и направлять на это, искать это ощущение.
1: Я слышал, что вы вчера описывали состояние. Как у тебя бывает ощущение, тогда желание поднимается, наполняется и снова опускается? Я говорю об этих этапах подъемов и падений. Так у человека есть какое-то касательство к этому. Это совершенно животные вещи, на которые он не может повлиять.
0: Когда мы говорим о подъемах и падениях, это ощущение, которое человек так ощущает, что называется подъемом и падением. Подъем — это может быть, когда мне хорошо, а падение — неплохо. Может быть, подъем — я ближе к Творцу. И может быть, что вместе с этим я не чувствую хорошо. Но я ближе к нему, и поэтому это хорошо. И вместе с этим, может быть, что в моем ощущении и я чувствую хуже, но это ближе к правде. Мне это стоит. Тоже в желании получать, но это то, что я хочу. И каждый раз человек меняет свои измерения, свои эталоны, шкалу, линейку, весы, на которых он взвешивает и оценивает, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро, что такое зло. То есть качество у него измерительных этих приборов меняется, не количество. Чтобы мне было хорошо, еще лучше нет. Что называется для меня сегодня хорошо по сравнению со вчерашним днем? Меняется ли это качественно?
2: Кен.
1: Правильно ли понимать, что когда ты задаешь состояние, то потом получаешь, стремиться все время быть ощущающим высшую силу?
0: Правильно ли все время стремиться и все время ощущать высшую силу и стараться не выходить из нее, только из соединения, ощущения ее, производить все наши действия? Да, конечно, это верно. Это называется бояться выйти из-под власти святости. Если я не чувствую высшую силу, если я чувствую эту мысль, чувствую, что я нахожусь внутри нее, это уже определяет мои мысли, мои действия, что может быть лучше. Конечно же, мне стоит все время находиться в этом. И тогда также и мои действия, просто обычные животные действия в этой жизни, у них будет тоже и причина, и направление, и правильный результат. Они могут выглядеть, все мои действия, как действия любого человека внешне. Но внутри будет уже другое наполнение. Пока человек не включен в замысел творения, и пока он не действует, исходя из него, все его действия, они неверные. Поэтому мы, находясь в двойном скрытии или в одиночном скрытии, называется либо полный грешник, либо неполный грешник. А после того, как мы включаемся в замысел творения, понимаем, чувствуем и действуем, согласно тому, как он раскрывается внутри нас, согласно его силе, с которой он раскрывается в нас, согласно этому мы называемся праведниками. Либо неполный праведник, либо полный праведник. То есть только в мере раскрытия нас, внутри наших органов чувств, замысла творения, мы удостаиваемся правильных действий. А до того, как это раскрывается, мы все грешники. Ну, грешники тоже, что называется грешником. Человек знает, что понимает, ну, так это называется. Тот, кто не может подчиниться этому полю замысла творения по своему желанию, то есть в своем осознании и желании, он называется грешником. Даже если он делает это неосознанно, как животные, звери, это тоже называется грешниками. Хотя, ну, так каббалисты называют это. Всех тех, кто находится ниже Махсума. И наоборот, в той мере, в которой поднимаются над Махсумом, в этой мере властвует над ними высшая сила, и мы не можем тогда сделать неправильные действия. А наша голова, наше желание, они же действуют в соответствии с этой мыслью, которую мы ощущаем, которая действует во всей реальности. Интересно, что именно ученые в последнее время, там, физики, они приходят к этим выводам и говорят, что действительно во всей нашей реальности есть единая мысль, она действует и приводит в действие всю материю, все силы. Они говорят буквально очень близко к нам. Эти вещи должны раскрыться как сверху, так и снизу. Со всех сторон. Я помню, говорить о Каббале 25 лет назад с кем-то было очень тяжело. Для чего, почему, что есть в этом, да это не существует. Да вообще человек не чувствовал, и наука тоже не говорила так, и жизнь, и так далее. Сегодня у тебя со всех сторон есть и доказательства, и поддержка, и жизнь общая. разочарование и то поручительство, о котором мы говорим, что нужно принять. Человек получает и от внешнего мира, и со своего внутреннего разочарования, от группы, в которую он включен. Это все время усиливается, уже не так тяжело.
1: В прошлом была группа с одним учителем, который работал вместе, но сегодня с виртуальными уроками, на ваших уроках и других учителей есть изменения и распад. Обязана ли эта группа остаться? То есть обязана ли группа зависеть от того, что она учится с определенным учителем, или группа людей может работать?
0: Мировая группа может быть группа, если она получает из одного источника.
1: Одного учителя? В Тель-Авиве или в Нетании?
0: Неважно где.
1: Так они могут быть вместе?
0: Неважно. Ты говоришь об израильских группах. Если израильские группы не будут получать из одного источника, если они не будут подключаться на виртуальных уроках к нам, то они не будут группами. Они не будут группами, это будет что-то совершенно иное. Может быть, они будут учить тот же материал. Может быть, будут изучать наши статьи и то, о чем мы говорим. На утреннем уроке мы говорили, они говорят об этом вечером, но не на нашем уроке, или в записи, или в реальном времени, а это там передается кем-то, то это уже не будет тем же самым. Ничего не поделаешь. К сожалению, пока что так это действует. Будем надеяться, что у нас будет много учителей, и таких учителей, которые смогут ездить и выполнять ту же задачу, так же, как из одних уст. И так это будет во всем мире.
1: И это важно, что они будут из района Тель-Авива?
0: Какая связь с районом? Я не понимаю. При чем здесь район? Дело в том, что если это одна группа, она должна слышать это из одних уст. Нет, тот же материал, а тот же материал через других людей может... передаваться уже в тысячах разных формах. Мы знаем, как можно... изучать все, что угодно. У нас нет выбора, поэтому мы пошли на это болезненное действие и такому, что все группы мы обязаны подключить к одному уроку, желательно в реальном времени. А если нет, то в другое время, но по крайней мере, чтобы это было одно и то же. Нет у нас выбора. Пока что я надеюсь, что будут еще среди нас ученики, большие каббалисты с определенного уровня и далее, которые смогут преподавать уроки из того же источника так, чтобы не запутались и чтобы правильно владели материалом. Что делать? Я надеюсь, что это скоро будет, но до тех пор у меня нет выбора. То есть я не говорю о каких-то вспомогательных уроках, дополнительных, о трапезах, о разных там мероприятиях, выезжать куда-то на пикники. Это вы делаете везде, но вместе с этим мы должны слышать и изучать тот же материал в одно и то же время и в одной и той же передаче. Это нас соединит. Я не говорю о начинающих. Я не говорю о лекциях для начинающих или об уроках для начинающих, нескольких первых уроков, пока они не способны так включиться. Но затем, и нужно позаботиться, чтобы не было проблемой дать им там 10 уроков, 15 уроков, потом отключить их от живого учителя. Мы должны все-таки двигаться. Я видел, что нет выбора. Я думал обучать маленькую группу, но я увидел, что в этом нет соединений, совсем сил не хватает в каждом месте продвигаться. А когда соединяют вместе, то сразу же чувствуют большую пользу. Хотя это может быть трудно пройти, но необходимо. Как маленький человек в какой-то группе может помочь всей большой группе? Я думаю, что нет проблем. У нас есть одна организация. У нас есть система, которую, я надеюсь, мы построим ее в такой единой форме. Программы, деятельность, взаимопомощь в обработке материала, в издании и разных действиях, когда мы можем ездить туда и сюда, в разные места, и помогать также и материально, и с оборудованием, и финансы, и материал, и кадры. Но главное — это внешние вещи. Главное — это всё-таки внешние вещи. И главное — это в мысли. Главное в мысли. Тоже с моей группой, чем я соединяюсь, когда я обнимаюсь с ними вместе. Можно обняться и вместе с этим всадить нож. Объятие не обязано быть физическим. Да? Мы должны беречь это на наших уроках, которые мы сейчас проводим, мы должны делать так, чтобы это было более ощутимым, чтобы у нас было какое-то более близкое ощущение. Нужно более объединяться, больше писать, больше встречаться, переписываться. Это будет. Чем больше мы стараемся, мы переходим на другие уровни связи, на более духовные уровни, и тогда у нас не будет проблем ощущать это дыхание, как дышит вся духовная группа, в каком состоянии она находится. Как сказать? Ну, это как ты смотришь на человека, в каком он настроении, какие силы в нем, как, чем он живет. Так мы и будем чувствовать, это не проблема.
1: Могли ли бы немного больше заострить вопрос весов и шкалы?
0: А, не знаю, насколько смогу. Помогите мне. Как можно более выразить вопрос разных измерений, там, весов, линеек, когда мы все время продвигаемся не по силе, а по объединению. И то, что было для нас вчера важно, становится неважным, и мы приобретаем важность от того, что вчера было совершенно неважным. Не зря делают суку из отходов гумна и винодельни, и написано: там, где ты находишь величие Творца, там ты постигаешь его смирение. И именно в этих низких местах, низменных, там раскрывают величие. Вещи, которые в нашем желании получать, совершенно не важны. Ты начинаешь относиться к ним, и это берет много времени. Сегодня это может быть не так, не настолько, но это может занять годы. Когда ты начинаешь относиться к ним, ты вдруг начинаешь видеть в них больше важности, больше уникальности, прелести, очарования. Это невозможно объяснить заранее, как вдруг действие по отдаче, любви, включение во что-то становятся важными вместо действия приобретения. Но это так.

0: Но не силой, а исправлением против желания получается, что тогда я начинаю с этого момента и дальше входить духовно. Исправление относительно желания, по сути, экран.
1: Но с этого момента и далее, с сокращения дара и далее, начинает выстраиваться экран. Да, без записок, это слишком много шума. Да.
0: Так этот экран, у тебя нет никакой способности управлять этим сверх самой группы, кроме этого процесса смешения.
1: Есть ли у меня возможность управлять экраном? Экран — это сила, которая создается во мне, с помощью которой я могу управлять моим желанием получать более, чем я сократил его. Я сначала сократил его, теперь с помощью экрана я могу им пользоваться также ради моего включения в замысел творения, в святость, в группу. Чем я могу включиться, если не своим авиютом, если не моим желанием? Просто быть как капля семени там, у которого нет никакого собственного движения? Так тоже желание получать, которое находится во мне, вдруг я начинаю чувствовать, что оно может работать положительно, что я могу передать его, все эти мои желания, когда я когда-то притягивал все к себе. Но, как ты видишь, вчера работали люди, они могли работать на своей работе и зарабатывать от этого, может быть, много денег, и думать, как они приобретают все. А вчера с энергией не меньше этой, но больше. Работали над вещами, которые не могут не делать. Так ты работаешь с теми же силами, с теми же возможностями, каждый с тем, на что он способен. Этот с электричеством, этот с этим работает, это с этим. Очень хорошо все. И мир, как написано, ведет себя по своему обычаю. Он не меняется, мы не меняемся. В такой форме мы будем и работать, и жить в семьях, и рожать детей. Все продолжается, только наши келим изменятся. Вместе с этим миром мы почувствуем вечность и совершенство, и мы не понимаем, насколько это не будет мешать нашему этому существованию. Останутся стаканы и салфетки, и столы, и все. Все останется. И человек будет жить и умирать. И не, это не будет восприниматься им как какой-то уход или расставание, или какое-то принятие какой-то другой реальности. Это будет добавка, с помощью которой он сможет еще больше подниматься. Как вчера, позавчера уехали группы отсюда, обычно все плакали. Я помню московскую группу. Я вышел с мокрой рубашкой. Как нехорошо же без тебя, как же мы там? На самом деле, да. И я тогда ничего не сказал. А сегодня, поскольку мы уже начали строить новую реальность и направлены на будущее, я не мог это тогда объяснить сразу. А сегодня просто даже не попрощались, сели на автобус и уехали. Это очень хорошо. Хорошо, они почувствовали внутри, что они не расстаются. И то же самое, как человек, который включается в высший мир. Он не чувствует, что он расстается с жизнью тем, что его тело умирает. Он живет внутри своей души, уже отождествляя себя со своей душой. И это жизнь для него, как ты сделаешь новую стрижку или меняешь рубашку, не ощущается вообще. Ну, да, получает добавку, что он спускается вниз в этот мир только из духовного существования, и это дополнительно вьет, помогает ему еще больше подняться.

0: Я хочу вернуться чуть назад, в той же самой точке построения экрана. Ты в каком-то осознании, осознаешь, что происходит? Или это точка, где ты все еще можешь там сделать что-то, ведь ты в этом же обществе, в группе?
1: В духовном. Это когда ты включен, ты действуешь через группу, ты раскрываешь эту высшую силу, и она и группа становится как одно целое. Нет между ними никакого различия. Творец и группа становятся как одно, потому что сила отдачи — это отдача. Если группа находится в отдаче, и ты находишься в отдаче, и Творец находится в отдаче, то какое различие между ними? Творец не раскрывается больше, чем группа, и ты не можешь раскрыть их больше, чем ты находишься в отдаче. Так получается, что все трое находятся как одно.
2: Они хозер.
1: Я повторяю. Кроме переводчика, пусть все молчат. Если я включен в группу, я в той мере, в какой включен в нее. Что значит «я включен в нее»? Я развил во мне, внутри себя, силы отдачи, да? По мере того, насколько я нахожусь в отдаче, по мере моего подобия, я могу почувствовать замысел творения, высшую силу Творца, да? Где мы встречаемся с ним? Мы встречаемся с ним в группе. Или даже без группы, неважно. Но в той же способности отдачи, которую я уже приобрел. Получается так, что группа, которая находится в отдаче, и Творец, который находится в отдаче, и я, который нахожусь в отдаче, мы раскроемся в равной мере, на равном уровне. И так это каждый раз. Так получается, что я не могу продвигаться, по сути дела, больше, чем группа, и группа не может продвигаться больше, чем каждый из ее составляющих, и Творец не может раскрыться внутри нас больше, чем мы. Я хочу все-таки здесь сделать какую-то добавку в скобках, что это в определенных границах. Есть один, который может больше, другой меньше, но обязаны находиться на каком-то определенном уровне. Все, когда каждый в отдельности может быть еще немного больше, сверх этого, по его вкладу в общее кли. Но все-таки не может быть, чтобы раскрылся один, а все были бы совершенно, как будто нету группы. Обязано быть уже общее стремление к общей цели. Это мнение, этот посыл уже должен быть понятен, жив, и из него уже человек может прыгнуть. Ты знаешь, обязана быть какая подготовка, из которой ты уже летишь вперед, поднимаешься вверх.
0: Это тема, что группа сейчас начинает входить в подъемы и падения вместе, это ощущается даже внешне. Как мы можем использовать это, чтобы продвигаться?
1: Мы еще не получили падения. То, что я нарисовал там этот график на доске, что мы получили подъем, подъем получили. Я говорю о русских группах, не знаю, как там с израильскими группами. Но кто был там, слышал в те дни, да? И получили подъем, и начали получать маленькое падение, но еще не получили. Теперь мы пройдем какую-то неделю, две, и начнем как следует чувствовать этот авиот, и насколько все мы падаем, как плохо, как темно, отсутствие силы, где вообще и нам это нужно, и мы этого не хотим, оставь нас. И каждый будет, ну я знаю это, и жду этого. Так, без всякого страха. Но действительно, я помню, я боялся падений. Есть такие падения, прямо боишься, потому что ты знаешь, что ты не можешь управлять собой, что ты не способен сдвинуть себя, что ты находишься в состоянии, когда ты просто становишься трупом, ощущение смерти, ощущение... Лучше не чувствовать жизнь. Просто как Рэби говорил так, если бы была успокоительная таблетка, такая снотворная таблетка от начала падения до конца падения, ты принимаешь ее и спишь, было бы хорошо, тогда не было бы падения, как бы ты вышел из него. Но теперь мы должны быть готовы к такому падению, и поэтому я рассказал о нем, как будто оно уже произошло на самом деле. На самом деле еще нет, но оно будет. Те, кто находится за границей, мы получили несколько звонков, что они находятся в состоянии, когда не продолжают, и все хорошо. Они сейчас получают от нас это воодушевление. Еще приходит питание с нашей стороны. И мы надеемся, что также с нашей стороны наружу, и от них к нам обратно это придет, это будет как единый круг. Рабаш всегда говорил, что разница между одним человеком и группой, что один человек, как он входил в комнату, закрывался там и прыгал, и пел, и так выводил себя таким простым образом из падения. Это делал большой каббалист. До такой степени, как Раби Шимон, да, с рынка. Так что хорошо в группе, что группа никогда не может быть вся в падении, потому что это как круги, что один прыгает вверх, второй вниз, и тогда в общей сложности они сохраняют свой общий уровень, который все время может только подниматься. Есть подъемы и падения, но твое падение сразу покрывает своим подъемом, и ты включаешься в меня, затем я в тебя, и так мы все время находимся в состоянии, что хорошо, что каждый на какое-то мгновение падает, но сразу же есть помощь от других. Если мы сделаем этот круг не каждой своей маленькой группе, а в большой мировой группе, какая мощь. Мы можем быть на подъеме, в стремлении к цели, прямо в настроении все время. Все время. Это только ответственность друг перед другом. Не обращать внимания на себя. Только это ответственность, что кто-то из-за меня может упасть, если будет такой страх. Это относится и к стыду. Это может спасти нас так, что мы будем только подниматься все время. И наоборот, если каждый раз внесет вклад в своем падении, но сразу же схватит подъем. Не нужно быть в падении больше одного мгновения. В тот момент, когда я начинаю чувствовать немного отрыв от прежнего, сразу я должен обратно соединиться, и это соединение будет с большей мощью, чем прежде. Да? Падение обязано быть прямо на долю секунды, как сказал Раби Зуша, что у него 400 падений и подъемов в течение 10 минут. Там, да. Так если мы будем делать так в мировой группе, я обещаю всем жизнь, как в раю. Да-да, и вы увидите, насколько не будет никакого зла, ни телесного, ни духовного, потому что все зло — оно от того, что свет отдаляется, свет скрывается и исчезает. А если мы будем в большой группе воодушевления, ничего не будет. Каббалисты тоже страдали, каббалисты тоже болели всеми болезнями. Но потому что они включались во все человечество, берут страдания общества, да, окружения. У них нет выбора. И тогда, когда они получают это страдание общества, тогда из этого берут все хисароны общества и начинают болеть. Бальсулам был очень болен, но он умер от тяжелой болезни суставов и от рака. Но все эти вещи, и это известно нам, и также написано об этом, что это из-за включения в остальное человечество. Ему не с кем было включаться. Но если мы включаемся со всеми, я обещаю физическое здоровье, духовное здоровье. Ничего в мире не может случиться с таким человеком. Какое-то правительство, полиция, суды, проблемы с детьми, неважно что, все проблемы от всевозможных видов вскрытия света. И если мы будем все время держать это в таком виде, что он на определенном уровне все время будет действовать на нас, вы увидите всю группу, которая поднимается над миром. Именно так. Как какая-то летающая тарелка. Это очень легко нам сегодня сделать. Это просто в нашем общем согласии, во взаимном вкладе, во взаимной поддержке.
0: Как это может работать, если группа — это одно кли, и группа падает, и есть падение? Вы сказали, что еще будут падения.
1: Не может быть, чтобы в группе люди были все в падении или все на подъеме. Не устраивают это таким образом. Группа — это как один организм, в котором есть все возможные части, когда одни больны, так другие здоровы и так далее. Если в нашем теле, что говорят врачи, не дай Бог, о человеке? Нет общей силы тела, все тело поражено, может быть, это немного еще живет, и это немного, но уже, а если есть несколько частей в теле здоровых и несколько больных, тогда можно даже заменить эти части, тогда можно как-то вылечить их. Но если есть здоровая часть, да? И так это у нас никогда не может быть общего падения. Это устроено, мы не соединяли наши группы и каждую группу внутри. Это соединено согласно определенному решимон, согласно определенному соединению от Адама Ришона. И поэтому все устроено у нас здесь так, что мы поддерживаем друг друга неосознанно. А если мы еще будем поддерживать так, тогда всегда у нас будет часть в падении, часть на подъеме и часть в направлении сверху вниз или снизу вверх, так что всегда группа сможет быть в хорошем состоянии, в состоянии духовного возвышения.
0: Да. Какие подготовки можно сделать перед падением?
1: Простые подготовки. Не спускаться из этого общего ощущения мировой группы и от связи, от мысли о ней, заботе о ней. Вот и все. Забота. Это то, что дает кли, ман, что свыше уже будет защита. Забота — это ман. Это, по сути, обращение к Творцу, чтобы Он оберегал нас.
0: На этом уроке мы закончили серию уроков из Ситрина 2003 года, поделимся впечатлениями и что мы берем в реализацию в десятке.
1: Общее впечатление очень сильно от того, как Раф описывает силу группы. Было очень сильное описание того, что пишет Рабаш, когда танцует в кругу, одни поднимаются, другие опускаются. Если мы держимся друг за друга, то мы создаем группу, которая никогда не падает, как летающая тарелка. Именно ощущение очень сильное. Когда Рав укрепляет группу, можно почувствовать буквально, как он ее укрепляет, сплачивает. Было там очень сильное предложение, что если у меня будет тревога от того, что другой товарищ падает, я все время буду в работе по отношению к группе. По-настоящему ощущение взаимной связи.
0: Да, я тоже впечатлился, похоже. там
3: говорилось,
0: звучали слова из песни, что точка в сердце — это как компас. Рав говорит, человек должен полностью отдать себя группе. Если я делаю это, то уже мне обеспечено правильное направление.
1: Да, продолжение отдачи себя, чтобы была сила поручительства, которая наполняет человека уверенностью, чтобы он на самом деле мог отдать себя группе. И есть ощущение, что ты теряешь жену, детей, жизнь, все эти стаканы, салфетки. Но мы слышали, что стаканы и салфетки еще останутся. Но, по всей видимости, жена останется. И нужно оставить эту пропаганду, это давление, что человек может освободиться от эгоизма и также давать силу величия цели, чтобы ничего человеку не мешало. И еще впечатление того, как Рав говорит об общем поле замысла творения, духовной реальности, законе поручительства, мировой группе, все это ощущается как такой... большая кастрюля с супом, немного все затуманено. И Рав сказал, что подобие форме в отдаче — это место встречи между творением, человеком и группой, творцом и человеком и группой. И тогда мы чувствуем группу, творца и творения.
0: Да, такой тотальный урок. Там включена вообще вся наука. Можно выделить, Рав описал, как вообще все нисходит из замысла творения, которое определяет все. И снизу вверх. Мы должны прийти к соответствию этой мысли. И Рав сказал, что если мы правильно выстраиваем намерение и соединяемся с этим желанием, то это буквально нас поднимает наверх. Снизу вверх и приводит нас к этой мысли, к этому замыслу творения.
1: Да, человек в группе — это как корабль в море. Вначале Рав привел такой пример. А если он не в группе, так он его утягивает разные вещи. И когда группа может дать ему и компас, и мотор, было определение, это как компас и мотор, который ведет его к цели. И буквально экскурсия 40-минутная, где Рав сидел с закрытыми глазами и вел нас, проводил нас всех вместе через этот пример и сказал, что не может быть успеха ни у кого в группе, если это не будет общим успехом всей нашей мировой группы.
0: Да, по поводу этого регионального конгресса, действительно, мы удостоились такого урока. Замысел творения, все миры, все в итоге входит внутрь, в эту мысль. И наш ключ — это через преданность группе.
1: Да. И я прочитаю, что пишут наши товарищи. Зоар Мор из Чикаго добавляет к итогу: только мера раскрытия в нас, в наших чувствах, замысла творения, мы удостоимся правильных действий. А до того, как она раскрывается, все мы грешники. Грешники, что называется грешником? Человек знает, понимает, но так это называется. Тот, кто не может следовать этому полю замысла творения своим желанием, то есть своим осознанием и желанием, называется грешником, даже если это делает без всякого осознания. Ирония добавляет, если человек отменяет себя в центре группы, когда у него нет расчета с собой, это его конец исправления.
0: Переходим к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.
4: Shemati, Shemati, let us spread this light. Shemati, Shemati, we must all unite.

0: Всім добрий ранок, друзі. Ми з Володією сьогодні маємо таку
1: добре утро, друзі.
0: Сьогодні попрацювати над цією частиною уроку.
1: Велика честь, і ми должны работать.
0: Сказати, який неймовірний у нас був урок з Равом.
1: От, у нас велика честь підготувати урок.
0: Дуже запало на душу. От я записав собі його слова.
1: Тронуло меня, это я записал слова, тоже сказал Раф, он сказал, что если группа находится в отдаче, если ты находишься в отдаче, если Творец находится в отдаче, то какая же разница между ними? И Творец не раскрывается больше, чем группа, и ты не можешь раскрыть их больше, чем та мера, в которой ты сам находишься в отдаче. И получается, что три этих компонента, они как один.
0: И проведем разом эти півгодини.
2: Я, знаете, как такое налаштування співзвучно з Владом. Дивився цей урок в запису, якому вже 20...
3: Какое мнение получилось у нас? В этих уроках, которым уже 23 года. И как Раф отмечал, рекомендует нам относительно будущего нашего.
2: Выполнено. Вот и створена величезна группа по всему світу.
3: Это все зависит от благодарности за прошлое. И мы строим сейчас это мировое кли благодаря тому, что было на этих конгрессах в прошлом. Я тоже подготовил для себя обращение из сказанного Рава. И Рав сказал: «Поверьте мне, что не может быть успеха ни у кого, ни у какой группы, если это не будет успехом всего нашего мирового кли, мировой группы. Мы с вами на подготовке к особому конгрессу, который мы пробуждаем снизу, мы все готовимся, соединяемся навстречу этому конгрессу. И это именно время подготовки к конгрессу.
2: Мы тоже помним установку.
3: Так, так, там, где мы направлены на конгресс, там и начинается конгресс. И от того, насколько мы подготовимся, так это и пройдет. И пройдет со всеми нами, и у каждого из нас. Бальсулам Шамати, статья 25.
2: Ему повинно передавати і тарута дилатата.
3: Известно, что для того, чтобы привлечь благо свыше, нужно сначала произвести пробуждение снизу. Следует спросить, зачем нужно пробуждение снизу? И поэтому мы молимся, да будет желание наверху. То есть мы не должны пробудить наверху желание, должны пробудить желание передавать вниз. Ибо еще недостаточно того, что у нас есть желание, но должно быть доброе желание также и со стороны дающего. И хотя наверху, в общем, есть желание насладить свои творения, он, тем не менее, ждет нашего желания, чтобы оно пробудило его желание. То есть, если мы не способны пробудить его желание, это является признаком того, что желание со стороны получающего пока еще не полное. Поэтому именно благодаря тому, что мы молимся, да будет желание наверху, образуется наше желание, которое становится истинным желанием и достойным кли, способным получить высшее благо.
0: Питання на семинар. Як за дні, що залишилися до конгресу?
3: Вопрос на семинар.
0: Ми можемо разом побудувати повне бажання.
3: Как в течение дней, которые остались до конгресса, мы можем вместе выстроить желание полное снизу для того, чтобы пробудить желание Творца свыше. Еще раз, как мы сможем выстроить совершенное желание в оставшиеся дни для того, чтобы пробудить свыше желание Творца?
2: 6 секунд.
3: Как мы выстроим совершенное желание для того, чтобы пробудить желание Творца? Снизу. По сути дела, наше стремление. Мы слышали сейчас на уроке Рава, что человек не может продвигаться, если группа не сильная, группа не может продвигаться, если каждый в ней не силен, и Творец не может раскрыться иначе, как в группе. Так все, что нам нужно пробудить, это стремление. Это такое желание, как ребенок, который хочет получать молоко матери. Я прохожу отрывки, я встретился с отрывкой из урока. Мне нужна группа, которая промоет мне мозги, обяжет меня, даст мне удары, чтобы не позволить мне идти в другом направлении. Все время будет втягивать в себя и даст возможность отдавать ей. Да, и мы на самом деле должны пробуждать это стремление именно с помощью рекламы величия цели, насколько это возвышено. И ради этого мы, по сути дела, созданы. И не интересуют нас посторонние вещи, там стаканы и салфетки, но цель творения существует. Без этого нет смысла в жизни, а в этом весь смысл и все творение. И мы должны это распространять. И по мере того, насколько это сформируем в нас, пробудим в нас, как на уроке мы слышали, что забота — это и есть манна, и будем об этом заботиться, а конгрессия — это уже выстроит нас. Это требование, обращение, молитву, и также Творец даст нам это пробуждение свыше. В конечном счете Он все дает. Да, забота — это очень важная вещь. Отсюда мы выражаем связи нашего поручительства. Что еще можно сделать? Физические вещи, регистрация на конгресс, участие в командах, которые готовят конгресс. Это всегда вещь, которая очень добавляет. Может быть, еще уроки конгресса, что-то связанное с этим. Вообще, занятие материалами и запись дает очень сильное впечатление. Да, я помню относительно того, что дежурные по обвинению соединиться снизу, и вы слышали на уроке, это единое устремление отдать себя группе, и чтобы мы поняли, что это наше духовное, впечатлялись товарищами, их преданностью. Да, и пишет наш Зоор, он пишет так. В основном вся наша работа — это пробуждать снизу. Это мы должны сделать, понравиться ему. И что нужно сделать? Сблизить сердца, работать над совершенной атмосферой нашего обвинения, чтобы доставить ему наслаждение. И да, я тоже чувствую, что наша работа исходит из того, что мы добавляем заботу для осуществления связи и поручительства между нами. И на уроке мы также слышали на этом поразительном, прекрасном уроке, с такой высоты мы слышали об осознании зла, когда мы должны чувствовать наше состояние, насколько мы хотим перейти от нашего теперешнего состояния к состоянию осуществления поручительства между нами и заботы о том, чтобы выстроить между нами поручительство, когда мы даем друг другу уверенность, поддержку, важность цели в каждую секунду. Мы этим уже приводим к тому, что свыше пробуждаем на себя силы, которые помогают нам. Будем стараться, на самом деле, только добавлять в этом и не спускаться с этого уровня, и Творец поможет нам выстроить хисарон, цельный акли перед Конгрессом. Что это за совершенное кли? Все должны прийти к какому-то уровню требования, просьбы. как по отношению к себе, так и по отношению к кли и по отношению ко всем. Говорят, что нет ничего совершеннее, чем разбитое сердце, но нужно его разбить и начать действие с того, что мы прилагаем усилия, чтобы узнать, о чем конгресс, кто ответственный, чтобы я мог записаться на дежурство, когда я его начинаю готовить, вариться в этом. Может быть, начинаю работать над чем-то, это сразу становится близким тебе.
1: Да, я думаю, что тот, кто не может найти себя и работать как-то конкретно, должен включаться. Мы слышали, что в взаимовключении есть здоровье. Можно почувствовать решение всех проблем. И взаимовключение — это общее желание, которое мы строим во всем мировом клипе перед этим конгрессом.
2: Люди, вот же конгресс, конгресс. Каждая секунда присвячена конгрессу. Каждому региону есть
3: конгресс, конгресс. Каждую секунду приближает наш конгресс. В каждом регионе есть что рассказать о своих подготовках, как впечатлить мировое кли. И украинское кли готовится к региональному конгрессу. Этот конгресс состоится в Киеве, и мы ждем где-то около 150 товарищей и подруг.
2: Критерии подбора помещения, вы знаете.
3: И конгресс. Показатель осуществления конгресса из-за состояния безопасности — это прежде всего материальная безопасность. Так наш конгресс произойдет в бомбоубежище, но это для материального, для тел, но для душ. Здесь нет границ. Мы вместе находимся на уровне душ. И посмотрим клип право, пожалуйста.
1: Человек всегда должен говорить, что это желание пришло от Творца, что только от Него все приходит, но иногда это без посланников, иногда через посланников. Но Он видит во всех посланниках Творца, что бы там ни было. Иногда это приходит как бы прямо, а иногда через разные облачения. Так мы влияем друг на друга. Почему так происходит? Потому что с помощью связи между нами мы можем в этом раскрыть отношение Творца к нам явно, ясно, понятно, настолько, что мы сами можем реагировать тоже открыто относительно Творца. И поэтому Творец, не скрываясь, отдает нам, то есть он в этом, нет никого, кроме него, с одной стороны, а с другой стороны, когда он влияет, он не влияет таким образом, что мы не видим источника. Мы видим, кто влияет на нас через проводника, но через этого проводника мы должны различать Творца. Как мы это делаем? Пока мы не свяжем всю реальность в единую систему, и тогда мы обнаруживаем, что во всей этой системе Творца, который находится внутри, во всей этой реальности, и Он наполняет ее и управляет ей, и тогда вся реальность, она исчезает, потому что мы достигли связи с Ним. Поэтому вся наша работа, она нет никого, кроме Него. Это и есть работа. Нет ничего другого. Вся наука Каббала только это и раскрывает. То есть обучает нас, как это раскрыть. В этом разница, скажем, между свет хухма, то, что он говорит сейчас, находится в хухма, в хухме и в малхут. В чем разница? В хухме это абстрактным образом, а в малхут это уже материал творения, когда он ощущает, знает и реагирует на это снизу вверх.
2: Вот же. Як мужчина почули від Рава, що вся наша духовна праця, вона полягає.
3: Так как мы слышали сейчас от Рава,
2: немає нікого крім нього.
3: Вся наша робота — это восприятие, осознание того, что нет никого, кроме него. И как подготовка на конгресс, все мы проходим разные состояния. И именно в последние дни эти недели, они особенно, они очень важны. Тогда вопрос на семинар. Как мы за всеми этими состояниями раскроем «нет никого, кроме Него»? Как мы можем за всеми этими состояниями раскрыть «нет никого, кроме Него»? 6 минут.
4: Да,
1: это все нужно спросить, как реализовать цель творения.
4: Как
1: мы создадим такое окружение, в котором мы решим, что это то, что мы хотим осветить, и мы постараемся все время действовать согласно этому. И когда у нас не будет получаться, мы будем молиться, чтобы Творец нам помог.
4: Я
3: думаю, что одна из важных вещей — это то, что называется не пропускать все состояния. Каждый из нас получает какое-то состояние, один во впечатлении, другой в вопросах, третий в выяснениях. И должны помнить, что все нужно связать с Творцом, не думать, что что-то приходит к нам не Творца. И в отношении силы поручительства, о котором мы говорили раньше, или давление группы, или влияние окружения, все время заботиться, чтобы напоминать об этом, что все исходит от Творца, чтобы не выводить это из любой картины, чтобы в любом кадре была бы часть Творца. И можно добавить «Исраэль, Тора и Творец единый», что творение — это группа и Творец, и всегда они есть во всей реальности.
1: Есть у нас корабль, который проводит нас от одной станции к другой. Я смотрел на ребят из Киева. У них ситуация сложнее, чем у нас даже в Израиле. И у меня нет другого объяснения, кроме как того, что Творец буквально держит их и помещает вот в это окружение, несмотря на весь даже животный страх, который есть у них, и это вызывает огромное величие, насколько Творец их соединяет. Примеры величия товарищей, они составляют тебе эту целую картину.
3: Именно так Творец держит ее, и мы держим друг друга. И это летающая тарелка, которая над этим миром, когда мы хотим сейчас, после урока, когда этот мир приходит во всяких облачениях, мы хотим пребывать над ним в связи между нами. Это больше, чем кровная связь. Это связь, как говорится, наша душа. Так вот.
1: Да, как мы и слышали в первой части урока, что все включено в замысел творения, включая этот конгресс, все эти состояния. Все. Не сходит оттуда, и мы должны напоминать друг другу и помнить о том, что все, что мы делаем, это для того, чтобы раскрыть, что нет никого, кроме Него, раскрыть Творца и дать Ему возможность раскрыться в творениях. Он — цель, Он и средство, Он и делает, Он и удерживает нас, держит, поддерживает нас, делает все.
5: В состоянии
3: падения помнить, понятно, что падение — это добавка раскрытия эгоизма, неисправленного желания получать для еще большего подъема, так нужно держаться за состояние подъема буквально искусственно, когда мы помогаем друг другу, как это было сейчас на прекрасном уроке, на всех прекрасных уроках Ситрина. Я думаю, это один из самых мощных конгрессов за всю историю Небаруха, насколько Рав говорил там о состоянии падения, которое было внутри Конгресса и которое придет потом, и заранее быть готовым к этому состоянию, то есть осознавать их, чувствовать их, потому что в тот момент, когда мы находимся в них, и вместе с этим удерживаемся в состоянии самого большого подъема, самого большого возвышения во время объединения, этим мы доставляем, производим наибольшее продвижение. Это зависит от состояние того, насколько мы поможем друг другу, будем поручителями друг другу и раскроем вместе, нет никого, кроме Него, в любой ситуации.
1: Зор пишет, нужно работать все время над тем, как, и мы должны помогать друг другу все время. И Творец действует над всеми состояниями каждого товарища. И нужно видеть в нем доброго и творящего добро. Я добавлю, что это только с помощью группы. Если мы

0: дадим уверенность и заботу и величие Творца, что нет никого кроме Него, что это в итоге удерживает, держит все каждого человека, в том числе и нас, над всеми частными состояниями.
1: Дякую, друзья. Треба сказать, что до нас в Киев на конгрессе.
0: Спасибо, друзья.
1: Едут Семен и Соня. Им за это велика подяка. За...
0: У нас на конгресс в Киеве к нам приезжают Соня и Семен Винокур. Спасибо им за такую смелость и отвагу. Для нас это будет очень особенная встреча. Я хотел бы сказать,
1: оно может принять только 150 человек.
0: Место, о котором говорил Володя, наше вот это защищенное место, оно ограничено на 150 человек. Это единственное место, которое нам удалось найти. Поэтому мы хотели бы принять больше гостей, но это впервые, что мы ограничены на такое количество. 150, хотя у нас есть 300 человек, которые будут подключены виртуально.
1: Бывает иногда в жизни, что людина.
0: Сейчас мы прочитаем еще отрывок. Рабаш. Иногда в жизни бывает так, что человек все же чувствует жизненную силу, святость, и, может быть, на короткое время, к примеру, на одну минуту, человек ощущал вкус святости, который появился у него от пробуждения свыше. И человек может возбудить решимо от этого, что когда-то у него было пробуждение. Поэтому выходит, что у каждого человека в его внутренней части есть решимо, и это решимо готовит клей, то есть сердце, чтобы с его помощью человек мог бы вызвать пробуждение снизу.
2: Еще раз, иногда в жизни бывает так, что человек все же чувствует жизненную силу святости, может быть, на короткое время. Скажем, к примеру, в течение минуты человек ощущал вкус святости, который пришел к нему от пробуждения свыше. И человек может пробудить решимо от того, что у него когда-то было пробуждение. Поэтому выходит, что у каждого человека в его внутренней части есть решимо, и это решимо готовит кли, то есть сердце, чтобы с его помощью человек мог бы вызвать пробуждение снизу.
1: Как мы можем побудувати кли для своей десятки и для всей?
0: Вопрос на активный семинар. Как мы можем построить кли для нашей десятки и для всей группы, чтобы использовать его и с его помощью произвести пробуждение снизу еще до конгресса? Еще раз, как мы сможем построить кли для нашей десятки и для всей группы таким образом, чтобы мы смогли пробудиться снизу еще до конгресса. 5 минут семинара.
2: В том же стремлении, с которым мы начали эту часть урока, с тем же нашим стремлением к высшему состоянию, к желаемому состоянию, мы сможем выстроить клей, который в конечном счете получит весь свет, и в итоге получит общее стремление всех групп, всех регионов, всего мирового кли вместе. И мы слышали на уроке, насколько мы влияем друг на друга, насколько мы связаны друг с другом, просто все больше сплачивать эту связь.
0: Да, постараемся приложить усилия и найти вот этот подарок от Творца, то решимо, которое живет в каждом из нас. И передать это всей группе и усиливать это.
2: Да. Мы должны объединиться между собой. И мы слышали также на уроке, что есть как в живом организме, есть части в подъеме, части в падении, но все это вместе живет. Нам нужна эта жизнь, чтобы взаимовключиться, и в результате взаимовключения мы можем увеличить кли, сформировать его и принести туда правильные вещи, чтобы освободить его от мусора и сделать правильную обработку любого состояния, которое раскрывается. И те же самые правила Рабаши, отмены друг перед другом и взаимовключения, мы можем сделать из искр пламя. Это огонь, я вам рекомендую.
0: Да, добавлять со стороны необходимости. Рав говорил о том, что группа может предотвратить все страдания в материальном мире и все, что как мы ощущаем, как группа, с помощью того, что мы будем продвигаться, поэтому это некое предупреждение с нам, что если мы не будем пробуждаться снизу, нас будут пробуждать сверху. Поэтому стоит все время думать о том, от чего же зависит этот конгресс, как он повлияет вообще на материальную реальность в этом мире. И это входит сразу в правильную пропорцию усилия, которые ты можешь произвести.
2: Да, это впечатление, что я сидел здесь с Давидом. Как товарищи из Украины сообщают о конгрессе, о том, как едут, товарищи собираются в бункере, ты просто получаешь впечатление через товарищей. И так вот перед конгрессом, если у нас полно примеров и в самой десятке, просто взаимовключиться и вместе войти в эту мысль.
0: Да, мы должны быть чувствительны к каждому пробуждению, которое к нам приходит, прежде всего от товарищей в десятке, потом от всей группы. То есть буквально выуживать это.
1: Дякуем, друзья.
2: Передаем Петахтикве, спасибо.
0: Прежде всего, мы благодарим Влада и Володю за прекрасный урок. Это оба руководители сообщества Украины, и прекрасно, что такая подготовка у них, все в разгаре. И я хотел бы, чтобы мы прошли бы здесь подготовки к дежурству в Петах-Тикве. Обычный конгресс, обычно две трети дежурства берут на себя группы. Сейчас группы сами организуют конгресс и сами нуждаются в дежурстве, и честь им и хвала, что они заняты этим. Кто остается здесь в Петах-Тикве, мужчины и женщины, нам придется очеловечить все эти функции. Мы должны будем занять эти должности, потому что много ребят уезжает и за границу. Мы должны распределить вот именно сейчас, во время подготовки, чтобы мы могли распределить все дежурства. Их есть много, потому что мы должны также обеспечивать все. И мы должны точно знать, мы послали вчера опрос всем мужчинам и женщинам, кто участвует в дежурствах, нужно этот опрос заполнить. А основной вопрос мы должны знать, товарищ или подруга, они уезжают куда-то или остаются в Петах-Тикве? Это, значит, первый момент очень важный. И те, кто обычно выполняют какие-то функции с утра до вечера, и они будут заняты, чтобы мы тогда вывели его из дежурства.

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать последний урок из цикла.

Говорят, что это замысел Творца — насладить свое творение. Что такое этот замысел существует? И он единственный, который действует, который находится, существует, и он реальный. И этот замысел они называют замыслом творения и называют его Творцом. И они учат нас и изучают, и учат нас, что этот замысел из того, что он сам по себе направлен на то, чтобы давать своим творениям, наслаждать их, он начинает реализовывать себя. Реализовывать себя, то есть что он начинает создавать творения, воплощаться в материи. Так он спускается от своего чистого уровня, который является только лишь замыслом, этап за этапом, и строит реальность все более и более материализованную. Это называется у нас спуск ступеней по парцуфим, мирам и сферот. Пока мы не находим себя на самой нижней ступени, так нам объясняют каббалисты это, что нет ступени более низкой, чем она. И наша цель заключается в том, что мы обязаны с помощью этого замысла, благодаря этому замыслу, прийти до самой высокой ступени, где он находится в своей чистой, в самой чистой форме. И вся методика состоит в том, как подняться по уровням этого замысла из нашего состояния, когда мы совершенно не чувствуем его, к тому, чтобы мы стали более чувствительными к нему и почувствовали, что это замысел действует, только он действует и приводит нас в действие на всех наших уровнях, на уровне, который мы не осознаем, немного можем думать о нем, немного можем, может быть, чувствовать что-то по отношению к нему. Пока совершенно не начинаем как-то описывать его, и можем, может быть, делать какие-то усилия, чтобы включиться в него и жить, проживать нашу жизнь вместе с ним, с этим замыслом Творца, насладить свое творение и чувствовать его как какое-то поле, которое просто проходит через нас и действует во всем нашем мире, вплоть до самых высоких ступеней, что мы уже можем посредством наших усилий войти внутреннего замысла, внутрь этого замысла и соединиться с ним, несмотря на помехи, что эти помехи, в общем-то, нужны для того, чтобы мы нашли путь соединиться с ним более правильно, нашли более короткое направление на объединение, соединение с ним. И тогда получается, что наша работа называется достижением слияния с этим замыслом. И сближение с этим замыслом или достижение слияния с ним проходит по подобию, по форме, в мере, насколько мы уподобляем себя этому замыслу. Исходя из того,

0: что замысел творения сформировал нас своими свойствами, то получается, что все, что есть в нем, то есть почувствовать этот замысел творения, почувствовать этот замысел, это какое-то, что это какое-то живое, какой-то живой организм, внутри которого находятся все миры. Если мы это чувствуем, то это дает нам благо и наслаждение, покой, умиротворение, ощущение совершенства, неограниченности, вечности. И наоборот, то, что находится вне этого замысла творения, что добавилось к нему как какая-то грязная добавка, такая серая, черная, прямо вплоть до тьмы на самой нашей низшей ступени, то, что приходит в виде облачения на него, это замысел, то, что называется скрытие его, это ощущается нами как страдание, нетерпение, как всевозможные неприятные ощущения. И вот этот замысел, эта мысль воздействует на нас в постепенной форме, и все время показывает нам, раскрывает нам все больше и больше разницу между нами и ним, этим замыслом. И это ощущается у нас как всевозможные страдания, все более и более усиливающиеся. Так что в конце концов у нас не будет выбора, кроме как искать сначала неосознанно, а потом уже целенаправленным образом, как убежать от страдания. А потом, когда мы познаем этот замысел, тогда даже не для того, чтобы убежать от страдания, а для того, чтобы соединиться с ним, потому что он благо, и мы захотим приблизиться к нему. И также придет и такой этап, что мы захотим соединиться с ним не потому, что нам хорошо, а потому что это самая высшая вещь, возвышенная, совершенная. Не потому, что это пробуждает в нас хорошее ощущение, а потому что он такой. И пока у нас нет другого ответа, у нас нет других килим оценить вещь как хорошую, кроме как сладкую, вкусную. И плохая вещь для нас, которая является горькой и приносит страдания. Но к нам придет также потом еще один дополнительный орган чувств, который будет оценивать все как исходя из истины и лжи, что все, что относится к этому высшему замыслу, будет ощущаться в нас как истина, а противоположно ему, как ложь, что эти все отличительные свойства не зависят от желания получать в нашем теле, но именно согласно им мы захотим существовать. И тогда, несомненно, мы начнем работать согласно этому ощущению истины и лжи, а не согласно расчету горькое и сладкое. И вот это новое различие, развлечение будет называться нашей реальностью в высших мирах. Что мы уже приводимся в действие системой осознания, контроля, системой управления. Когда мы не принимаем в расчет то, что внутри нас, то есть для нас самих, а исходя из того, насколько мы можем включиться в этот замысел творения, что это будет нашей жизнью. То есть мы меняем источник жизни, мы меняем совершенно другое свойство, с которого мы ценим жизнь, считаем ее наполнением, не наполнением желания получать, а быть, находиться внутри этого замысла творения, быть с ним таким же, как он, и без всякого возвращения к самим себе, внутри себя, в нашу самость. Это то, что рассказывают нам каббалисты, что в этом заключается реальность и цель, и процесс, который мы должны пройти. Хотим мы этого или нет, знаем или нет, мы находимся в нем, включены в него. И методика, как делать эту работу, возложенную на нас, самым коротким образом, эту работу, которая заключается в том, чтобы прийти к слиянию самым коротким образом, имеется в виду, когда человек не тратит ни одного мгновения своей жизни и ни малейшего усилия своих сил, а только для того, чтобы самым кратким, самым быстрым образом, самым полезным прийти к цели своей жизни, к той причине, к тому источнику, ради которого он существует. И эта методика, которая позволяет этого сделать, называется методикой Каббалы, чтобы достичь замысла творения, обрести его как силу, действующую на нас во всей полноте. И все, что мы учим, все действия, которые мы делаем по советам каббалистов, исходя из того, что они постигли, все это включается в название «работа». То есть то усилие, которое обязан сделать человек на всех своих уровнях, в чувственной форме, в ментальной форме, особенно все наши усилия, они делятся на усилия в мохе, либо в разуме и сердце, чтобы почувствовать и понять. Понимать — это тоже не понимать. Не то, что это мертвое какое-то понимание каких-то данных, а понимание, которое приходит через ощущение, что вот эти вещи, эти данные называются тогда осознанием зла, что мы понимаем в своем сердце, что это такое зло, и в разуме, чувствуем в сердце и понимаем в разуме, почему это, откуда исходит этот источник зла. Если правильно мы приводим в действие нашу внутреннюю систему в разуме и сердце, чтобы различать, что такое истинное зло, тогда это дает нам самое правильное и самое короткое направление, чтобы в каждое мгновение нашей жизни продвигаться к цели творения, к слиянию с этим замыслом творения. И поскольку человеку очень трудно найти себя в этом мире, правильно направить себя к этому скрытому замыслу творения.
1: Ицвулану милимала.
0: Нам свыше приготовили систему, которая все-таки может дать нам правильную индикацию, правильное развлечение и направление. Самое короткое к этой цели творения. В каком бы состоянии мы ни пребывали, в любом настроении, в нашем внутреннем состоянии и во всех внешних состояниях, чтобы мы наверняка знали, что мы идем правильно или нет, и насколько мы отклоняемся от пути, и вкладываем ли мы все наши силы, или только на четверть, или наполовину. И чтобы эта проверка была правильной, истинной, выверенной, чтобы эту проверку не только мы контролировали, а чтобы я мог получить реакцию и критическое какое-то... отзыв снаружи. И вот эта система, которая направляет нас, меня и тебя, и всех к цели, это та система, которая называется группа. Что когда человек находится внутри группы, он как корабль в море. Который... знает, где он находится, куда он должен продвигаться. Наше состояние отчаянное, оно еще более запутанное, оно более тяжелое, потому что мы не видим цели, мы не видим пути к ней, мы не знаем, какие наши силы, хорошие, плохие, в какой форме, как приводить их в действие, ничего. У нас нет из всех наших свойств, развлечений и способностей, у нас нет системы приводить их в действие правильным образом, как в какой-то, в каком-то механизме использовать нашу силу в связях и в мире, чтобы в общей сложности все они повели наш корабль, каждого в правильном направлении самым оптимальным образом. Так вот, эта система, которую мы можем создать вокруг себя, то есть группу, это, я бы сказал, что
1: платформа,
0: что это какая-то подложка, какая-то основа, опора, платформа, которая поворачивает мой корабль в правильном направлении. Она как бы находится под этим кораблем, какая-то опора, и она берет мой корабль, который опирается на нее и ведет его в правильном направлении. То есть группа — это как... это... это как компас и какой-то двигатель. Когда я нахожусь внутри группы, тогда наверняка этот компас правильно направляет меня, и этот двигатель приводит меня в действие правильным и самым оптимальным образом к цели. Это то, что мы учим из статьи «Свобода выбора» Бааль Сулама.
1: Они мерген свиви отахтай, а мишен это
0: как мне организовать вокруг себя или под собой эту опору, чтобы она понесла меня так, как на ковре самолете в правильном направлении, которого я не знаю, не ведаю. И чтобы вот эта система, которая называется группа, приводила в действие мои силы правильным образом, чтобы она использовала меня как следует, а не то, что я сам буду приводить себя сам в действие, а чтобы она приводила меня в действие. Ведь что я знаю сам? Говорят мне, что я должен сделать сам только одно усилие. Отдаться группе. Если я делаю это, тогда мне уже обеспечено, что я нахожусь в правильном направлении и в той мере, в которой есть в группе такие же, как я, люди, это реакция, которая придет к нам. Она приведет нас в действие как двигатель со скоростью, с мощью, силой, правильным образом, как раз к правильной цели. Это то, что мы сейчас учим в самых важных статьях в науке Каббала, которая называется «Дарование Торы и поручительство». Дарование Торы объясняет нам, статья объясняет нам, для чего нам дали эту методику исправления, что мы должны исправлять, исправить для чего. А поручительство — это статья, которая объясняет нам вместе также с первой статьей, дарованием Торы. Она объясняет нам, что без внешней системы, в которую я включаюсь своим усилием, как неотъемлемая часть ее, в которой нет я, а есть мы, что если я строю такую систему именно посредством этой системы, я принимаю на себя методику исправления, а не до того. Если эту методику исправления называется экран отраженный свет, если мы построим эту систему поручительства, что каждый будет поручителем за других в группе, и мы будем получать высший свет, возвращающий к источнику, который называется высший свет, свет Апсак, свет Торы, тогда, несомненно, мы удостоимся учить, реализовывать, применять науку Каббала на себе. А до тех пор, пока мы не построили эту систему группы, эти рамки наши, у нас нет никакой возможности даже приступить, подойти к этой науке Каббала, какой она является сама по себе, и плыть в правильном направлении. А мы пока находимся в строительстве нашего общего корабля или этого ковра-самолета, то, что называется, что пока каждый из нас не отдаст себя, себя нашему общему сообществу, нашей группе, до такой степени, что он почувствует, что она способна обеспечить каждому полную уверенность, что ему нечего, что ему, у него не будет недостатка ни в чем, и что он почувствует, что находится в надежных руках и сможет, не думая о себе, думать только о том, как включиться, прилепиться к замыслу творения, слиться с ним, пока. Но пока мы не построим эту систему, мы еще находимся во время подготовки. И все наши силы должны быть использованы только для того, что советует нам Бааль Сулам в этой статье «Дарование Торы». А что значит «отдать себя группе»? Об этом он пишет в статье «Поручительство». Мы созданы из желания получать. это та свобода, в которую облачился замысел творения. Извините, это тот темный материал, в который облачился замысел творения. Это желание получать обязано получить наполнение, в каком бы состоянии оно ни находилось. Наполнение для желания получать, чтобы мы могли наступить на него, быть над ним и включиться в замысел творения, как будто его не существует, то желание приходит к нам с помощью этого условия, которое называется поручительство, что если человек уверен, человек — это пока еще называется вот это желание получать, что если он уверен, что ему ничего, что нет у него недостатка ни в чем, что он не сможет вообще думать о себе, что так будет всегда, что он сможет оставить желание получать позволит ему тогда быть выше него, не заботиться о нем, и тогда он сможет действительно заниматься тем, чтобы включиться в группу, заниматься любовью к ближнему и заботиться только о ближнем. Пока желание получать не будет наполнено и покрыто каким-то вот таким светом, который исправит его, который наполнит его в высших мирах, это называется сила бины, свет хасадим, который приходит к ли, дает ему исправление, которое называется хафец хесед, что тогда просто нет никакого желания у кли, никакому дополнительному наполнению, кроме этого. И тогда он может с этой ступени дальше заниматься отдачей ближнему, что называется получать ради отдачи по отношению к Творцу или по отношению к другим также. В активной отдаче от меня наружу. И вот это условие, чтобы мы могли заниматься этим, называется поручительство. И поручительство — это, скажем, это такая сила, как бы психологическая сила. И Бальсулон так и называет это. Действительно, что каждый, кто получает эту уверенность, он чувствует себя совершенно свободным от своего желания получать. И тогда Бальсулам объясняет нам, что мы, по сути, всю нашу жизнь ищем это. Мы хотим, что называется, чтобы у нас был запас на будущее, гарантии, что мне ничего не будет, что у меня не будет недостатка ни в чем, ни в старости, ни в какое-то время, болезни, слабости, когда у меня какие-то беды приходят, которые, не дай Бог, когда я не смогу, то есть защищенность. Я всегда забочусь о следующем мгновении, потому что в нынешнем мгновении я уже нахожусь, мне о нем нечего заботиться. А если я забочусь, то сейчас я выполняю работу для следующего мгновения, чтобы пришло наполнение, оплата, результат. Но если я в нынешнем мгновении нахожусь в состоянии защищенности, обеспеченности, когда мое желание получать напрямую не чувствует хисарона, тогда мое желание получать не толкает меня ни к чему. И я могу в такой форме войти, включиться в замысел творения. И группа обязана обеспечить нам такое ощущение. Ты можешь сказать, ну что это, что такое, кто такие группы? Ну, несколько таких вот таких бедняков, как я. Ну, если бы были тут богатые люди, обладающие силой, обладающие политической силой, мощью, были в правительстве и так далее, что у них есть? Кто они такие? Такие же, как я. Это не важно. Это не важно. Важно для человека впечатление от его маленького общества. Конечно же, во множестве народа величие царя, но действительно, на самом деле, все зависит от внутренней силы общества. От этого зависит впечатление человека, что он обеспечен, гарантирован, которое может он чувствовать от окружения, и тогда он становится, несомненно, готовым к другой работе. Вы можете сказать, ну так это же просто расчет. Ты, по сути, даешь человеку уверенность в будущем, конечно, а потом ему все равно он идет, и какое ему, если у него уже есть все, тогда и духовное добавляет себе. Это не так, потому что изначально цель, она другая, направление другое, причина, по которой я хочу уверенности, другая, я построен так, я создан из этого желания получать, у меня нет выбора, я обязан избавиться от него, и поэтому я обязан наполнить его. А если бы не был обязан наполнять его, наоборот, я вообще никак бы вообще не думал о нем. И я бы хотел подняться над ним. И поэтому за неимением выбора я прихожу в группу с целью подняться над желанием получать, чтобы группа обеспечила мне какую-то уверенность, промыла мне мозги, дала влияние в какой-то форме такой, чтобы мое желание получать почувствовало, я чувствовал, как плохое, чтобы я стыдился его, чтобы я не хотел использовать его, чтобы я чувствовал, что достаточно для него то, что есть, оно обеспечено, чтобы я наполнял его чем-то. И тогда вообще сложности в этом общем впечатлении от группы, это называется поручительство, я могу отдать себя, просто отдать себя, бросить себя внутрь группы. Что такое бросить себя? Не упасть просто так на их руки, чтобы они занимались мной, а отдать все мои силы, все мои способности группе. Продвижение к общей цели. Ну, в этом есть еще много вещей, которые можно добавить. Вплоть до такой степени, что Бальсулам говорит, что ни великий каббалист, такой как Авраам и его сыновья, когда каждый из них представлял линию влияния Творца на все души, правая линия, левая, средняя, и даже не Хесед Гура Тифера, то есть Авраам, Исхак, Яков, Моше, Арон, Йосеф, Давид, Моше — это Нецах, а Аарон — это Од. Они тоже не получали Тору. То есть они получили, да, но потому что после них были уже Исот и Малхут. Юсеф, который был в начале, и который был в конце, и Давид, что Юсеф, который был продан в Египет и получил оттуда весь Авиют, и был министром в Египте, то есть он изучил все желание получать, взял его, все, которое есть в Египте, собрал его внутри себя. Из-за этого он мог быть Исодом, то есть основой, Исод праведник. Праведник, основа мира. И Давид, что это царь Давид, прямо Малхут.
2: Так пока приходят к группе, они должны были быть действительно большой группой. Представители всех душ, которые в Адам решен. Но также в Авиуте, который был тогда, также в том, что духовный корень, который приходит к материальной ветви, он приходит в самой чистой точке, где человек еще не добавляет своего авиюта. Это приходит как бы отображение сверху вниз, еще без вмешательства со стороны нижних. Но когда мы приходим к этому, мы уже не нуждаемся в такой большой, широкой группе и в той маленькой мощи, которая была там. А у нас есть авиют намного более высокий, большой, глубокий, мутный. И нам достаточно маленькой группы, чтобы впечатлиться ей и работать внутри нее. Хотя все-таки во множестве народа величие царя, и это объясняют в статьях этих дарования Торы и поручительства, что все-таки группа все время будет расширяться, и в соответствии с этим каждый в ней почувствует больше уверенности, больше ответственности, больше готовности и порыва отдать себя группе. Я надеюсь, что страдания, которые мы почувствуем сейчас, в ближайшее время, эти страдания будут другого рода, чем прежде. Это все разница между ступенями. Характер, форма страданий, которые толкают человека. Что мы почувствуем вместо этих страданий, я хочу высшее постижение. Я хочу высший свет. Я. Вместо этого я почувствую, что это верно, я хочу этого. Но по сути я буду искать это внутри группы, через мое отношение внутри группы. И в этом будут наши страдания. И тогда мы придем, несомненно, к взаимному поручительству в нашей мировой группе, которая будет большой. У нас сегодня 25 стран внутри нашей группы. Это очень важно. Не важно, что есть страны, где только несколько учащихся. Это расширится и возрастет в каждой стране. И это даст нам ощущение уверенности. Не от этих людей, а потому что мы, действующие во всех местах, пробуждаем окружающий свет, большой, широкий, во всех его формах. Каждый на других. И устыдимся того, что, может быть, я не смог добавить и дать также свою часть, присоединить свою часть ко всем усилиям, которые делают мои товарищи во всем мире. Чтобы у нас была потребность в этом, мы почувствуем, несомненно, как выстраивается наш кли для той же цели. И тогда, несомненно, то, что мы начали сегодня, что основали себя и начали строить кли, тогда, несомненно, почувствуем каждый другого, получим поручительство, и в тот момент, когда чувствуют взаимное поручительство в самой минимальной форме, которая позволяет нам только хотеть быть внутри этой группы, без всякого желания для себя. Этого достаточно, чтобы пройти махсом, потому что этим мы уже как бы кричим, сделаем и услышим. И тогда получим истинную методику исправления, Каббалу, Тору, что тогда в свете Творца мы уже пойдем также через пустыню Синай, что желание получать будет расти, все время усиливаться и давать нам помехи, но уже помехи внутри сплочения группы. Внутри того, чтобы стать одним народом, народом Творца, как говорится. И придем в землю Цион посредством этих выходов Ециот, которые есть у нас каждый раз, которые добавляют еще и еще желание получать. И желание получать растет по мере того, как мы переходим от слоя к слою, замысла творения, которое раскрывается все больше и больше. Он раскрывается посредством того, что желание получать добавляется, и мы очищаем его, мы делаем его более чистым. Так в части желания получать, которое добавилось как грубое, мы очищаем ее, она становится более чистой, и там раскрывается свет еще больше, и еще больше, и еще больше. Пока не приходят посредством этих входов и выходов, несет выйдет в землю Цион и на гору Цион. После всех размышлений из этих выходов, когда мы поднимаемся над ними, и приходим в Иерусалим, Иерушалаем, Ир-Ашлема, полный трепет, что это не трепет от желания получать, когда в нем чего-то не будет хватать, а трепет от того, дал ли я все 100% всем остальным душам, и через них Творцу, который находится в них. Это называется Иерушалаем, Ир-Ашлема, полный трепет. Когда приходят к этому, тогда входят, по сути, в строительство храма. Когда вся Малхут со всей биной уже включаются друг в друга до такой степени, что приходят к Кетеру, и это называется третий храм. Где там находится замысел творения в полном раскрытии внутри наших келим, исправленных на 100%, которые называются храм.
3: А какие это этапы построения поручительства? Каковы точные этапы в построении поручительства?
2: Каковы точные этапы для построения поручительства? Когда мы каким-то образом определяем какое-то понятие как цель, мы должны спросить, что обяжет меня прийти к этому понятию? То есть, каков хисарон, какова потребность, каково кли, которое поможет мне прийти к нему? Если моя цель сейчас это войти в поручительство, какой может быть предыдущая ступень? Обратная сторона этой ступени, которая называется поручительством, то, что называется потребность поручительства, хисарон поручительству. Что может быть, что обяжет меня прийти к поручительству? Этот хисарон обязан быть соединением, объединением с замыслом творения, который раскрывается только там, с Творцом, который раскрывается только там, из кли поручительства. Откуда я получу такую потребность соединиться с Творцом, почувствовать его, включиться в него, просто погрузиться в него? Я могу здесь построить очень длинную цепочку назад до первой мысли, которая приходит к человеку вообще о какой-то духовной идее, когда он даже не знает, что он ищет. Но в конце концов, для нас уже, у кого уже есть какая-то группа, какое-то окружение, для нас актуально говорить уже из того, что есть. И я так бы сказал, что взаимная реклама, которую все группы делают своим товарищам, и вся большая группа делает всем группам, и все группы друг другу, так мы можем поднять важность цели до такой степени, что захотим, достигнем ее, до такой степени, что будем искать поручительство, чтобы только избавиться от «я» и бросить себя и отдать силы внутрь группы. И об этом он говорит также во многих местах. И Рабаш в особенности говорит об этом и называет это величием Творца. Величие Творца, величие цели, величие замысла творения, которые мы обязаны рекламировать так, чтобы каждый впечатлился этим настолько, что нет вещи больше, более важной, что там наша жизнь, что там истинная реальность. И туда мы должны войти. Если мы сделаем эту рекламу всем, тогда нам не будет трудно из этого идти вперед и прийти к необходимости поручительства и к необходимости оставить себя и прийти к тому, чтобы жить только внутри других, что он объясняет нам здесь в даровании Торы. То есть каждый обязан заботиться об обществе, обеспечивает ли ему общество величие цели, то, что называется величием Творца, величием духовного. Также вместе с этим обеспечивает ли ему достаточное ощущение ничтожности и разделения, и прямо... У меня слов нет вообще говорить о нашем этом животном существовании. Если общество, группа обеспечивает достаточным образом правильно каждому из нас это ощущение, никакой мир вокруг не может помешать нам и совершенствоваться в этом, и продвигаться в этом. Потому что и общий замысел творения уже в наши дни, начиная с 20 века и далее, уже в конце 20 века, начинает раскрываться во всем мире ощущение и мысль, и такое развлечение, что наша жизнь, что наше состояние, что наш земной шар и вся наша реальность, она просто безысходная, без всякой надежды прийти даже к чему-то хорошему. В дезориентации находятся все. Еще придут такие времена и такие ощущения во всем мире, что и это поможет всему человечеству снаружи, со стороны замысла творения, снаружи также искать что-то более внутреннее, более глубокое, искать, как вообще выйти из этой жизни на поверхности Земли, найти какой-то другой вид существования. Так, в общей сложности, из года в год, и души, и решимот внутри душ, которые сейчас толкают человека приступить к исследованию своей жизни и стремиться, в конце концов, раскрыть, для чего живут, в чем смысл нашей жизни. Все эти вещи в своей общей сложности раскрываются, и из года в год становится легче, становится каждому легче. И нам, как группе, доказать самим себе и всем, что слияние с замыслом творения, с высшей силой, с Творцом, это действительно не то, что цель, а просто это единственная форма существования, которая только может быть.

0: То есть то, что изменилось на нашем конгрессе, этом, то, что теперь я не должен думать о том, чтобы давать величие Творца внутри моей маленькой группы, а давать это в общей группе.
1: То, что изменилось на нашем конгрессе, что я могу теперь думать обо всех группах, об очень большой мощи во всех странах, где мы действуем, что мы приближаем еще и еще людей, что наши группы укрепляются изо дня в день. Мы создали здесь основу, построили основу. У нас есть одна цель, у нас есть одна мысль, у нас есть один устав. Наша деятельность будет совместной деятельностью. Мы согласуем все наши планы. Мы будем помогать друг другу, одна группа другой, в распространении, в продвижении, в деятельности. Потому что мы все зависим друг от друга. И поэтому мы хотим объединить все наши способности, все наши силы, все наши массеры, все, что есть в нас, чтобы сделать нашу работу, насколько возможно, более полезной. И хотя каждый действует в маленькой группе, это хорошо, что в маленькой группе, потому что трудно думать обо всех группах, как об одной большой группе все время. Человек как бы теряется в этом количестве. И также он не чувствует немедленной реакции от всей этой группы. Тогда он может потерпеть неудачу в правильном подходе в своем отношении к большой группе. Тогда как к маленькой группе, где у него есть товарищи, он относится к ним правильно, получает правильную обратную связь. Относится не так, получает сразу какую-то реакцию, которая выправляет его в подходе к группе. Поэтому мы должны работать и в наших маленьких группах, и по отношению к большой группе, и также по отношению ко всему человечеству, в конце концов, потому что мы, кроме того, что построили здесь основу, начали строить мировую группу, мы, по сути, начали строить здесь какую-то такую будущую базу для государства Кабалы. И вы увидите, как в течение, несомненно, года-двух мы увидим себя в состоянии, что мы уже не действуем как просто какая-то группа каббалистов, которая желает исправления мира, а мы войдем практически на деле, и сейчас тоже это происходит, но еще не в нашем осознании, в исправлении мира, что весь мир признает это, и весь мир начнет считаться, и тогда все силы, все возможности мира постепенно придут и включатся, будут включены внутрь этой группы. И тогда мы начнем строить основу для нового человечества. Да, так это будет.
2: Ну,
1: кто еще? Нет вопросов? Да.
3: Когда мы говорим о личном успехе, о повседневной работе, когда каждый вернется в свою группу, в чем выражается, по сути, это, что он приходит в группу, учится, или выражается также сверх этого экономической помощью или какими-то действиями практическими? В чем заключается поручительство?
1: Поручительство — это результат построения правильного окружения. Что если человек строит свое окружение, которое обеспечит ему величие Творца, величие этой задачи слияния с Творцом, уверенность, что можно прийти к этому, необходимость, что обязаны прийти к этому. И нет никакой другой формы существования, кроме как прийти к слиянию. Уверенность в товарищах, которые заботятся о нем больше, чем он заботится о себе. В общей сложности осознание зла, что невозможно жить в такой форме. Осознание добра, что только в слиянии есть жизнь. Осознание уверенности, что я могу сделать этот прыжок из своего зла, из нынешнего состояния к добру. Если я получаю от группы все эти вещи, то кто я? Я, конечно, включен в это, и уже это действие происходит над нами. Мы должны приходить каждый раз в нашем действии к правильно направленному желанию. И тогда, если желание направлено правильно, мы сразу входим в какой-то поток, который продвигает нас, который втягивает нас со ступени на ступень. Так, просто тянет нас. Мошех на иврите. И от этого слова «Машех» происходит, что называется, со ступени на ступень. Также и на следующей ступени я должен только направить себя, где правильное направление, величие цели, в чем именно цель. Там она мне покажется немного иной. Что такое ее величие? Что она более отделена от желания получать, более абстрактна? Какова моя необходимость выйти из желания получать? Почему я хочу выйти из него? Не потому что мне плохо или мне хорошо, а потому что тогда я не включен высшего, не подобен ему и так далее. Я все время даю другие развлечения злу и добру. Они уже каждый раз иначе выглядят у меня. Но если я делаю правильное направление, направил себя, я снова сразу вхожу в такой поток, который тянет меня со ступени на более высокую. И так далее. То есть мы не должны сами делать эти подъемы. Мы не способны на это. Откуда у нас такой? Этот свет делает. Мы должны только построить кли, ман, то, что называется, хиссарон. Что тогда мы включаемся в это, и тогда это тянет. Включаемся, это тянет нас. А кроме этого ничего. И этот хиссарон, эта потребность строится только от общей силы группы, которая усилена общей силой мировой группы. До такой степени, что я прямо вижу, и поверьте мне, что не может быть успеха ни у кого и ни у одной группы, если это не будет общим успехом для всей нашей мировой группы. В относительной форме, конечно, все-таки мы войдем в высшую реальность и начнем работать в ней. Но обязана быть какая-то общая подготовка, какая-то критическая масса, какой-то уровень общего хиссарона, правильного, правильно направленного, чтобы мы начали выходить тут и там, в частичной форме, здесь в группах, там в группах. И не важно, что есть группы, которые появились полгода назад или год. Мы видим, насколько эти новые, которые включаются в нас сегодня, насколько они понимают в течение нескольких недель или нескольких месяцев, насколько они уже все в курсе дела. Потому что нужна не учеба, не нужны знания в учении тисферот или во всяких таких подобных вещах. Нужны развлечения. А развлечения они получают очень быстро. И сколько бы ни приходило новых, они получают такие развлечения, что через месяц-два они полностью будут с нами вместе, и поэтому невозможно сказать, кто войдет больше, кто раньше, кто потом. И вообще это все это не будет важно, потому что высшее вдохновение будет пребывать на всех. И тогда это просто продвинет всех Можно сказать, что это как делают тесто, и внутрь него, допустим,

0: а эти со стажем. Это неправильный расчет. Также то, что раскрывается сейчас, раскрывается с намного, те, которые раскрываются сейчас, раскрываются с намного более ясными потребностями, хиссаронами, с намного более выясненными решимот. В одном кли нет большего или меньшего. Это одно кли. И это не красивые слова, а так кли функционирует. Мы также знаем, что самый большой авиют внизу, а самая большая чистота сверху. А в отраженном свете это наоборот. И тогда дополняют авиют и чистоту на всех ступенях. Прямой свет плюс отраженный свет, верхний треугольник и нижний треугольник соединяются вместе, и нет разницы между всеми. Да.
1: Вы сказали, что... Помимо того, что группа тянет тебя вверх, как вы сказали, что есть такой поток, который тянет тебя, проводит по этим этапам, есть какие-то индивидуальные факторы, которые различают между этими этапами?
0: Не понял.
1: Группа — это одно кли. Нужно построить одно кли. Вы сказали, что есть поток, который тянет всю группу, проводит по этапам. Каждый в своем темпе проходит их или нет? Теперь есть ли у отдельного человека какой-то фактор продвижения между этими этапами?
0: Получается у нас, что я могу быть в группе, где есть пятеро, и из Ибней Барух Израиля, из Ибней Барух Москвы, из Ибней Барух там Миннесоты или Филадельфии. И это будет группа как бы внутренний слой более высокий, более правый или более левый. Ну и так, мы даже не знаем, как это соединяется. Это не вопрос физического соединения. Это каждый действует в своей группе в определенных свойствах, и эти определенные свойства так соединяются. Смотри, у нас есть внутренняя авая, которая называется четырьмя стадиями прямого света. Стадия шорош, корневая, потом алев, бет, гимел, далет, которые называются... кончик буквы «Юд», «Юд», «Кей», «Вав», «Кей». Кроме этого нет ничего. Кроме того, что это внутренняя «Вая» дает свои ветви. И все ветви также делятся на кончик буквы «Юд», «Юд», «Кей», «Вав», «Кей». «Кетер хохма бина», «Зейран пин» и «Малхут». Но получается, что «Кетер» наверху, и от него все «Кетеры» во всей реальности. Хохма наверху, и от нее все хохмы во всей реальности. Так во всех группах, на всех уровнях у тебя есть ютка и вавки. Но кетер какой-то группы, какого-то уровня, соединен со всеми остальными кетарим. А хохман во всей группе соединена со всеми хохмот во всех местах. Понимаешь? Соединение — это не то, что мы здесь одна группа. Мы соединены, мы одно кли. Нет, мы также кли совершенно в другом, что по своим свойствам мы соединены. Так может быть, там, и там, и там, и там, во всех местах в мире они соединяются, и также и там, и оттуда все группы, другие соединяются, и так далее. Потому что в каждом месте есть представители всех свойств. Так ты понимаешь, насколько группа, она как тесто, в котором просто перемешали все компоненты вместе.
1: Но кроме этого теста, я слышал, вы говорили, что есть этапы, есть подъемы и падения. Если мы будем сохранять радость, мы можем выходить из состояния этих быстрее, тогда только будет подъемы, будет больше подъемов, меньше падений. То есть в этом роли каждого отдельного человека, и только общество может помочь, вообще группа в этом, или маленькая группа внутри большой группы?
0: Работа человека внутри группы. Работать не над собой, а работать внутри группы.

0: для группы, на благо группы. Это выражение, которое называется отдача. Это выражение отдачи. Если ты «я учусь», «я думаю», «я хочу», «я», ты как бы входишь на путь страданий. Раскроется тебе вскоре, конечно, посредством окружающего света, который покажет тебе обратную сторону, что ты находишься не в правильном направлении. Но пока все это раскроется, через несколько лет ты увидишь, что шел неправильно, что думал все время внутрь вместо наружу, то есть в направлении противоположном природе света. И тогда ты отдалился от него вместо того, чтобы прийти к слиянию. И верно, это отдаление, в конце концов, даст тебе осознание, что ты, несомненно, отдалился. Но пока ты отдаляешься, пока ты вдруг обнаруживаешь, что ты противоположен, и начинаешь снова приближаться, сколько времени это займет? Годы. Поэтому мы нуждаемся в группе, которая промоет мне разум, которая обяжет меня, которая даст мне удары, которая не позволит мне идти в противоположном направлении, которая все время будет тянуть меня внутрь, все время пробуждать меня, вносить в меня, делать вклад, заставлять делать вклад в нее, но не из-под палки. Понимаешь, не от ударов, а из того, что покажет мне важность и необходимость. И уникальность в том, что только в такой форме я могу продвигаться к цели. Что это в направлении Творца, что это в направлении света, а не наоборот. Осознание зла, так это называется, что у меня нет выбора, я хочу продвигаться к Творцу. И это то же самое, что я продвигаюсь к центру группы. Там, несомненно, внутри центра группы, если я нахожусь в центре, где я исчезаю полностью, мое «я» исчезает полностью, и начинает ощущаться только общее включение, там начинается построение девяти первых сферот, там начинает ощущаться духовный Творец.
1: Если предположить, человек понимает это, он чувствует это, как вы сказали сейчас, только что как группа.
2: Не в предположении, что человек чувствует это и понимает это, а до того, как человек чувствует и понимает. Мы говорим о людях, которые не чувствуют и не понимают. Эта группа должна сделать. Я прихожу в группу, что я знаю? Я почувствовал, что мне плохо в жизни. Я ищу, для чего я живу. Что будет мне, что от всей этой жизни? Я прихожу с таким вопросом, и кроме этого я не знаю ничего, мне плохо, и все. А группа должна сформировать меня. Она должна обеспечить мне правильную форму. Я сам, никогда человек сам не способен сформировать себя. Каким образом? С помощью чего? Я должен видеть модель, по которой я должен себя выстроить. Когда я вхожу в группу, я, то есть мое желание получать, оно помещается в какую-то форму, и тогда выходит из этого образ Творца.
1: Предположим, человек все-таки прошел этот этап. Есть личное ощущение, он чувствует это. Он может как-то играть с этим или как-то спрашивать, возможно ли это? Происходит ли это так?
2: Человек, который пришел к тому, что уже находится внутри общества, в своих желаниях, в своих способностях, со всем своим «я» там полностью растворился совершенно, тогда он уже находится в духовном. По мере того, насколько он способен раствориться в группе, это называется, что он входит в ощущение духовного мира. Если совершенно все свои состояния, все свои желания, что бы ни приходило к нему, с этим всем он находится в группе, это и называется полное исправление, это называется мир бесконечности. Если я частично могу быть погруженным в группу, тогда это называется, что я нахожусь на какой-то ступени в мирах. Миры — это мое частичное отношение к группе, что я еще не весь, не полностью, а там на 20-30% я отдаю себя обществу, товарищу, человечеству. Но если я могу на 100% отдать себя, это называется, что я закончил свое исправление. И в тот момент, когда я могу уже хотя бы даже на 1 грамм отдать себя товарищам, человечеству, в этот момент я начинаю ощущать духовное. Это самая маленькая ступень. И чем больше я могу отдать себя, обрести эти исправления, это называется, что я поднимаюсь все больше и больше по ступеням миров, вхожу все более внутрь, глубже и глубже, и больше в замысел творения насладить свои творения, подобен ему все больше и больше. Миры — это не то, что отсюда я взбираюсь наверх все выше и выше. Просто мы так говорим, поскольку мы так в нашем мире изображаем эти вещи высокими. Но по сути это не сверху, когда человек начинает чувствовать это не сверху, это от него и внутрь этого замысла, который раскрывается перед ним и находится во всем мире.
3: Но пока ты не на 100% в этом, твои ощущения могут быть неверными, ты можешь истолковать их неверно.
2: Пока человек не чувствует хотя бы немного присутствия этого замысла творения, в котором он находится, что это одна мысль. Пока человек не чувствует впервые эту мысль, которая проходит через всех и наполняет всех нас, и мы пропитаны ей, и мы двигаемся только по ее приказу, пока он не чувствует, что этот мир важнее для него. Он не представляет себе, что такая реальность существует, что духовное действительно есть, и что, несомненно, быть в нем внутри этого — это самое важное. Это вечно, это совершенно. Еще этого нет у него, поэтому к этому мы должны стремиться. И с того момента, как мы начали говорить о единой группе, примерно где-то месяц назад, я тоже начал говорить иначе, более чувственно, более явно, ощутимо, и направлять на это, искать это ощущение.
3: Я слышал, что вы вчера описывали состояние. Как у тебя бывает ощущение, тогда желание поднимается, наполняется и снова опускается? Я говорю об этих этапах подъемов и падений. Так у человека есть какое-то касательство к этому. Это совершенно животные вещи, на которые он не может повлиять.
2: Когда мы говорим о подъемах и падениях, это ощущение, которое человек так ощущает, что называется подъемом и падением. Подъем — это может быть, когда мне хорошо, а падение — неплохо. Может быть, подъем, я ближе к Творцу. И может быть, что вместе с этим я не чувствую хорошо. Но я ближе к нему, и поэтому это хорошо. И вместе с этим, может быть, что в моем ощущении, и я чувствую хуже, но это ближе к правде. Мне это стоит. Тоже в желании получать, но это то, что я хочу. И каждый раз человек меняет свои измерения, свои эталоны, шкалу, линейку, весы, на которых он взвешивает и оценивает, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро, что такое зло. То есть качество у него измерительных этих приборов меняется, не количество. Чтобы мне было хорошо, еще лучше. Нет, что называется для меня сегодня хорошо по сравнению со вчерашним днем. Меняется ли это качественно?
4: Правильно ли понимать, что когда ты создаешь состояние,
3: то потом получаешь стремиться все время быть ощущающим высшую силу?
2: Правильно ли все время стремиться и все время ощущать высшую силу и стараться не выходить из нее, только из соединения, ощущения ее, производить все наши действия? Да, конечно, это верно. Это называется бояться выйти из-под власти святости. Если я не чувствую высшей силы, если я чувствую эту мысль, чувствую, что я нахожусь внутри нее, это уже определяет мои мысли, мои действия, что может быть лучше. Конечно же, мне стоит все время находиться в этом. И тогда также и мои действия, просто обычные животные действия в этой жизни, у них будет тоже и причина, и направление, и правильный результат. Они могут выглядеть, все мои действия, как действия любого человека внешне, но внутри будет уже другое наполнение. Пока человек не включен в замысел творения, и пока он не действует, исходя из него, все его действия, они неверные. Поэтому мы, находясь в двойном скрытии или в одиночном скрытии, называется либо полный грешник, либо неполный грешник. А после того, как мы включаемся в замысел творения, понимаем, чувствуем и действуем, согласно тому, как он раскрывается внутри нас, согласно его силе, с которой он раскрывается в нас, согласно этому мы называемся праведниками. Либо неполный праведник, либо полный праведник. То есть только в мере раскрытия нас внутри наших органов чувств, замысла творения, мы удостаиваемся правильных действий. А до того, как это раскрывается, мы все грешники. Ну, грешники тоже, что называется грешником. Человек знает, что понимает, ну так это называется. Тот, кто не может подчиниться этому полю замыслотворения по своему желанию, то есть в своем осознании и желании, он называется грешником. Даже если он делает это неосознанно. Как животные, звери. Это тоже называется грешниками. Хотя, ну так каббалисты называют это. Всех тех, кто находится ниже Махсума. И наоборот, в той мере, в которой поднимаются над Махсумом, в этой мере властвует над ними высшая сила, и мы не можем тогда сделать неправильные действия. А наша голова, наше желание, они же действуют в соответствии с этой мыслью, которую мы ощущаем, которая действует во всей реальности. Интересно, что именно ученые в последнее время, там, физики, они приходят к этим выводам и говорят, что действительно во всей нашей реальности есть единая мысль. Она действует и приводит в действие всю материю, все силы. Они говорят буквально очень близко к нам. Эти вещи должны раскрыться как сверху, так и снизу. Со всех сторон. Я помню говорить о Каббале 25 лет назад с кем-то было очень тяжело. Для чего, почему, что есть в этом, да это не существует. Да вообще человек не чувствовал. И наука тоже не говорила так. И жизнь, и так далее. Сегодня у тебя со всех сторон есть и доказательства, и поддержка. Жизнь общая. Разочарование и то поручительство, о котором мы говорим, что нужно принять. Человек получает и от внешнего мира, и со своего внутреннего разочарования, от группы, в которую он включен. Это все время усиливается, уже не так тяжело.
3: В прошлом была группа с одним учителем, которая работала вместе, но сегодня с виртуальными уроками, на ваших уроках и других учителей есть изменения и распад. Обязана ли эта группа остаться? То есть обязана ли группа зависеть от того, что она учится с определенным учителем, или группа людей может работать?
2: Мировая группа может быть группа, если она получает из одного источника.
3: Одного учителя? В Тель-Авиве или в Нетании?
2: Неважно где.
3: Так они могут быть вместе?
2: Неважно. Ты говоришь об израильских группах? Если израильские группы не будут получать из одного источника, если они не будут подключаться на виртуальных уроках к нам, то они не будут группами. Они не будут группами, это будет что-то совершенно иное. Может быть, они будут учить тот же материал. Может быть, будут изучать наши статьи и то, о чем мы говорим. На утреннем уроке мы говорили, они говорят об этом вечером, но не на нашем уроке, или в записи, или в реальном времени, а это там передается кем-то, то это уже не будет тем же самым. Ничего не поделаешь. К сожалению, пока что так это действует. Будем надеяться, что у нас будет много учителей, и таких учителей, которые смогут ездить и выполнять ту же задачу, так же, как из одних уст. И так это будет во всем мире.
3: И это важно, что они будут из района Тель-Авива?
2: Какая связь с районом? Я не понимаю. При чем здесь район? Дело в том, что если это одна группа, она должна слышать это из одних уст. Не тот же материал, а тот же материал через других людей может... передаваться уже в тысячах разных формах. Мы знаем, как можно... изучать все, что угодно. У нас нет выбора, поэтому мы пошли на это болезненное действие и такому, что все группы мы обязаны подключить к одному уроку, желательно в реальном времени. А если нет, то в другое время, но по крайней мере, чтобы это было одно и то же. Нет у нас выбора пока что. Я надеюсь, что будут еще среди нас ученики, большие каббалисты с определенного уровня и далее, которые смогут преподавать уроки из того же источника так, чтобы не запутались и чтобы правильно владели материалом. Что делать? Я надеюсь, что это скоро будет, но до тех пор у меня нет выбора. То есть я не говорю о каких-то вспомогательных уроках, дополнительных, о трапезах, о разных там мероприятиях, выезжать куда-то на пикники. Это вы делаете везде, но вместе с этим мы должны слышать.

0: שלום חברים, שלום לכל הקבוצות בכלי העולמי, שלום גם לסטאג'רים שנמצאים איתנו כאן.
1: ראש הדרוזיות, ראש השם גרופו.
0: קבוע, אנחנו מעבירים. כן, בדיוק, אנחנו יושבים פה בעיגול אחד.
1: סטאג'רים, אנחנו יושבים במשתי ועדנו קורגו.
0: מעבירים לכם יחד את
1: השיעור. במשתי פרד היום ועם...
0: שיעור מופלא בכמה היבטים.
1: את הטרנסלציה? שיעורים בו זמצטני אורוק.
2: המופלא שבמופלאים.
1: האתת נביר נסום וזמצטני.
0: למה? קודם כל זה חתם לנו את, את כנס סיטרין.
2: 2026.
1: ראשי שיעור את...
0: שודר ב-2000
1: ו... בו סיטרין.
3: 2006 года.
1: Да, 2006 года, несмотря на то, что это транслировалось сейчас, но кто помнит, мы все время обновляемся, и слова Рава всегда точно попадают в нужное время, в нужное место. И вообще Рав нас провел по особому процессу, то, как он нами занимался, встряхивал, когда надо было. Чего только не было.
3: Ну, во-первых, хочу воспользоваться возможностью. Спасибо Дуде за то, что выбрал эту серию. Мы смогли ее просмотреть. Удостоились серии, где Рав как бы оживил вот на трапезе Бальсулама. Прозвучало такое, как оживление мертвых, когда речь идет про подъем, еще и еще подъемы, когда мы видим весь земной шар и эго, который распространяется. Просто раскрываются миры.
1: Да, этот урок был очень необычным. Я просто внешне не мог оторваться от Рава. Просто закрытыми глазами ввел это 40 минут. Закрытыми глазами, в каком-то внутреннем сосредоточении, не обращая внимания, не принимая вопросы, подключенным к источнику жизни и просто...

0: Желаю передать все, что проходило через него. Это действительно нужно было собраться в эту единую точку, чтобы слиться с ним, дать ему вести нас туда, куда он желает, куда желают все каббалисты, к духовной жизни. Начнем?
1: Давайте посмотрим отрывок, о котором говорила Доди, как мы заменяем источник жизни.
0: Мы меняем наш источник жизни. Мы полностью меняем для себя понимание, термин того, что является жизнью. Это не наполнение в нашем желании получать, а быть, находиться, существовать внутри замысла творения. Быть в нем, наверху, без какого-либо нахождения внутри себя, внутри собственного «я». Это то, что нам рассказывают каббалисты, что таково является и наша реальность, и цель, и тот процесс, который мы должны пройти. Хотим мы того или нет, желаем, не желаем, знаем, не знаем, но мы в этом находимся. И метод, как произвести эту работу, возложенную на нас, самым наикратчайшим образом. Это работа в том, чтобы достигнуть двикут, слияние. Самым кратким образом имеется в виду, что не терять никакого лишнего мгновения своей жизни, никакого наималейшего усилия в своей работе, а все должно быть только направлено самым эффективным, быстрым образом достичь цели своей жизни, к той самой первой причине его существования. Метод, позволяющий это сделать, это метод каббалы. Каббала — принятие замысла творения как единственное полностью воздействующее, контролирующее нас. И все, что мы изучаем, те действия, которые выполняем, по каббалистам, по их советам, рекомендациям. Все это включается в понятие работы. То есть то усилие, которое человек обязан произвести, чтобы на всяких своих уровнях ментально, эмоционально, чувственно, в особенности во всех наших усилиях, которые делятся на муха и либо разум и сердце, усилия для того, чтобы почувствовать, и усилия понять. Понять тоже не имеется в виду понимание информационных данных мертвых, а тех, которые возникают как производное чувство. И эти данные называются тогда осознанием зла, когда мы чувствуем в сердце зло, а в разуме понимаем, почему. Познаем источник этого зла. Если мы правильно включаем эту внутреннюю систему в разуме, в сердце, для того, чтобы осознать, что является истинным злом, то это дает нам направление, самое верное направление, самое краткое на каждой участке нашей жизни продвигаться к цели нашего существования. Итак, Рав начинает с этого. Мы меняем источник нашей жизни. То есть, если сейчас мы знали жизнь как нечто желаемое для себя, то Рав меняет для нас это понятие источника нашей жизни, который будет исходить теперь не от меня, а от Творца. То есть изменить форму, способ наполнения в нашем желании, наше намерение изменить. Это за счет всех тех усилий, которые мы делаем между нами, тысячи одним способом, который нам устроили каббалисты, тем самым пробуждая источник света, который дает нам чуточку приблизиться к источнику этой новой жизни.
1: Да, друзья, мы, конечно же, ждем ваших вопросов.
0: И живем, и тут в студии.
1: Да, и, конечно же, можете задавать вопросы, и мы бы хотели все включиться в то, о чем слышали в начале на этом особом уроке. Быть на подъеме эмоциональном, то, что каждый из нас подхватывает, каждого из нас, и мы составляем группу, еще и еще, главное, чтобы подниматься, еще и еще. И мы чувствуем и жизнь в этом авиюте, жизненную силу, и в этом это духовное чудо, которое мы ощущаем. Ничего не пропадает, наоборот, раскрывается еще.
0: Кроме того, можно сказать, что мы тоже с вами сейчас прошли определенный конгресс. Вы находитесь в какой-то эйфории, он сказал, эйфории. Он говорил, но ваше желание получать будет расти, будет больше вьют, и как результат будете чувствовать утяжеление, будете задаваться вопросами, в чем смысл, зачем мне это, в разных вариантах. И как поэтому как раз именно сейчас нам нужно укрепляться, реализовывать то, что мы получили на том конгрессе в Ситрине, и слава Богу, в нашем организации мы не теряем ни одного мгновения, и все время живем будущим днем. У нас ближайший конгресс в конце этого месяца.
1: Мы, по сути, готовим следующий подъем. Невозможно без падений. Что такое падение? Это не падение, собственно, это продвижение для того, чтобы подняться на следующий этап отдачи с помощью раскрывшегося авиюта. И главное, не тормозить в ощущении. Есть система, которая нам уготовлена, и она увлекает нас дальше в более высокое, более лучшее место. И поэтому то, что мы подготавливаем себя к следующему конгрессу, мы уже начали готовиться, мы готовимся уже к следующую нашу ступень.
0: У нас уже первый вопрос в чате. Андреас из Литвы. Какое усилие привлечет наибольшее количество света?
1: Какое усилие больше всего света привлекает? Ну, наверняка мы увидим много на эту тему от того, что Рав говорил. Если мы говорим про усилие света и говорим в духе Конгресса, во время подготовки к Конгрессу, то все виды подготовки к Конгрессу, любые наши усилия, которые я делаю, участвую в подготовке к Конгрессу, в подготовке моей материальной жизни, чтобы я мог приехать как можно более свободный от всего. Все, что я делаю для Конгресса, это вызывает максимальное количество высших сил, и изначально эта сила уже влечет меня туда. То есть все, что я делаю в этом направлении, и все, что со мной сейчас происходит, происходит с каждым из нас в нашей жизни, все это называется подготовка к Конгрессу, чтобы прийти с новым сердцем, с открытым сердцем, с разбитым, неважно каким, мы готовимся, мы больше всего подготавливаем себя, нет лучшего этапа, чем подготовка к Конгрессу.
0: В течение урока Рав говорил о том, что мы должны продвигаться, не теряя ни одного мгновения. Он повторял этот момент не раз, каждое мгновение я должен делать усилия, произвести усилия, выйти из себя к товарищу, чтобы быть в этой тенденции. Это усилие, которое является центральным. Это действие против нашей природы, и тут же обратно в лицо мы получаем ответ нашего эгоизма, его сопротивления. Как результат, мы начинаем познавать наше злое начало. И это требует от нас той самой молитвы, той самой просьбы. Поэтому все, что нам необходимо, это просто вскочить внутрь, в центр группы, в это единое поле мысли, которое окутывает все творение. Нам необходимо все время поддерживаться на этом уровне. Может быть, как раз сейчас пятый видеоклип поможет нам это понять, ту обстановку, атмосферу, которую мы должны создать вокруг себя. То, что называется Машиах, вытягивающий. Клип номер пять. Аравут, поручительство, это результат выстраивания окружения. Когда если человек выстраивает окружение, которое будет давать ему величие Творца, величие этой миссии слияния с ним, уверенность в том, что необходимо и нужно и можно прийти к этому, необходимость того, что необходимо прийти к этому. И нет никакой иной формы существования, кроме как прийти к этому слиянию. Уверенность от товарищей, которые заботятся о нем больше, чем он заботится о себе. В общем, все это осознание зла, когда понимаешь, что невозможно жить иначе, осознание добра, когда только в слиянии у меня есть жизнь, осознание уверенности, когда я могу делать этот прыжок из своего злого состояния в добро. Если я получаю от группы все это, то кто я? Я, конечно же, всего лишь включаюсь в это, и это действие производится само собой тогда. Мы должны каждый раз на своем уровне приходить к желанию правильно направленному. И тогда, если это желание правильно направлено, тут же мы входим в некий поток, который тут же нас правильно всасывает, направляет от ступени к ступени. Просто вытягивает нас. Машиах это называется. Машиах, Мессия, он же тянущий от ступени к ступени.
1: Именно так мы хотим почувствовать, что строим окружение, в которое почувствуем силу и поток, который увлекает нас вперед на следующую ступень. Ни в коем случае не застревать. И мы чувствуем страдания такие или иные, тем не менее нужно чувствовать, что есть поток, есть сила, которая влечет меня вперед.
0: Вопрос в студии.
2: Но все-таки очень важный вопрос. Вот все разъезжаются. Как не упускать ни одного мгновения? Вот мы ценим, да, вот как не упускать, действительно, мы понимаем важность всего этого. Но вот чтобы еще усилить.
0: Да, прежде всего мы чувствуем вас, нашу подругу. Мы так как будто попали в вашу шкуру и чувствуем это ощущение. Действительно, не хотим никуда выезжать внутренне. Зачастую говорили об этом с Равом. Очень трудно было выйти из комнаты.
3: כך הרגשתי עכשיו את ההרגשה הזאת ממך.
0: Как я почувствовал это от вас? Раф очень хорошо это описал в конце урока, когда на первых конгрессах, когда приезжали товарищи из Кли Олами, он бывало, что даже рубашка была мокрая от слез товарищей, они... Это так было в начале, а в последних конгрессах они даже забывали с ним попрощаться. Это становилось нормально, как дети, которые выросли, потому что это как раз признак того, что уже чувствуют себя связанными. Эта связь существует. Поэтому те, кто здесь, конечно, это может быть прекрасным примером для тех, кто еще приедет. И тот, кто здесь действительно впитывает этот дух, эти новые связи, которые необходимы. И тут нечего бояться на самом деле, нечего бояться. Мы единая система, мы абсолютно связаны. Может быть, тут просто закрался какой-то эгоистический страх, чего я желаю потерять, боюсь потерять. Если мы в одном поле, в одном постоянном поле, когда нет никого, кроме него, то мне нечего и бояться. Нас Творец бережет. Он занимается нами, он любит нас, поэтому просто идти, полагаясь на него, не забывая на все наши вспомогательные инструменты, десятки, и через мгновение мы встретимся на одном конгрессе, поэтому тут не стоит сильно бояться. Как раз эти входы и выходы выстраивают нас, это необходимое желание, как у вас, и тут... Трепет, наверное, только в том, что насколько я буду вкладываться в это все больше. Мы в едином соитии.
1: Ну, может, правда, почувствуем уверенность, силу, поручительство между нами. Давайте посмотрим еще клип. Он о том, что именно сейчас, когда закончился конгресс, он на самом деле продолжает подталкивать нас вперед из нашего окружения, из всего, что происходит, как мы продолжаем строить десятку, большое окружение. И как конгресс, который мы ожидаем, мы пройдем самым наилучшим образом. Давайте посмотрим клип.
0: Работа человека в группе. Не работать над собой, работать в группе ради блага группы. Это то выражение, которое называется отдачей. Это выражение отдачи. Если я думаю, я учу, я хочу, я желаю, я, то это будет путь страданий. Конечно, тебе так или иначе на пути твоем раскроется и окружающий свет, который покажет тебе обратную часть, укажет тебе на неверное направление, но сколько лет пройдет, ты увидишь, что ты шел не тем путем, думал все время внутрь себя, вместо того, чтобы наружу. То есть противоположным направлением света. Тогда ты отдалялся от него вместо того, чтобы сливаться с ним. Поэтому верно, это отдаление в результате даст тебе осознание того, что действительно ты удалялся. Но пока ты удалялся, пока ты раскрыл для себя, что ты обратен, сколько времени это заберет? Годы. Поэтому нам необходима группа, чтобы она промывала мне мозги, чтобы она меня принуждала, чтобы она не позволяла мне действовать, идти в ином направлении, все время тянула бы меня внутрь, все время бы пробуждала меня к тому, чтобы отдавать ей, но не под плетью, не по причине ударов, а по причине того, что во мне будет возникать важность. Она будет давать мне важность и необходимость. И исключительность того, что только таким образом я могу продвигаться. Это в направлении света, не что иное. В этом сознании зла, когда я не могу продвинуться иначе, я желаю продвинуться Творцу, это все равно, что желаю продвинуться в центр группы. Там, в центре группы, если я нахожусь в ее центре, там, где мое «я» полностью исчезает, и становится ощутимым только наше взаимовключение общее, там начинается выстраивание девяти первых сферот и истинная духовная работа.
1: Друзья, мы подчеркнули здесь несколько фраз, может, давайте их почитаем. Если можно, поставьте нам титры. Седьмой, восьмой отрывки. Спасибо. Работа человека в группе. Не работать над собой, работать внутри группы, ради группы, во благо группы. Это то, что называется выражением отдачи. Следующий отрывок. Поэтому нам нужно, чтобы группа промыла бы мне разум, чтобы вынудила меня, чтобы подгоняла меня и все время вводила бы внутрь. Перехожу к следующему отрывку, к осознанию зла. Здесь в конце Рав говорит, начинает чувствоваться только общее взаимовключение. Там начинается построение девяти первых сферот и готовность раскрытия Творца. Я думаю, что все, что мы слышим, мы должны направить на то, что происходит с подготовкой к Конгрессу. Я собираюсь ехать, не собираюсь, мне сложно, я, может, еще не принял решение, будь то я дома, с работы, на работе. Происходит много всего. Но это прекрасно. Это как бы уже как бы отдирают от тебя еще слои и наоборот окутывают тебя группой, десяткой и подготовкой к Конгрессу. Это будет мощный Конгресс.
0: Да, я бы, конечно, сказал, все-таки никак не упускать такой возможности, которую мы называем Конгрессом, если Творец уже дает ее, сделать все необходимые усилия для того, чтобы участвовать именно физически с товарищами. Творец устраивает. Это только Творец устраивает это место. Со всеми первоисточниками, источниками света, окружением, трапезами, занятиями, учебными блоками, всеми теми возможностями погрузиться, как Рав говорит, погрузиться, окунуться, почувствовать этот свет, возвращающий к источнику, как он пробуждает нас. И этот конгресс не зря назван. Мы пробуждаем снизу. Никто, кроме нас, этого не сделает. Никто вместо нас этого не сделает. Это то, что мы должны почувствовать как ответственность каждого. Даже моим тихим участием, моим тихим присутствием, это оказывает огромный вклад, огромное впечатление на товарищей. Тут есть то самое время, то самое место, где я могу принять такое участие. Это участие товарища внутри группы. С чего начинался предыдущий клип? Нет отдельной работы человека, есть работа в группе, работа ради группы. Если мы хотим быть дающим, если хотим быть в этой силе отдачи, удостоиться ее, это сила Творца, быть подобными Творцу, то вот она отсюда начинается, в этих точках, где Творец нам буквально подает руку. Пожалуйста, возьмите возможность объединиться. Мы должны использовать ее, конечно.
1: Еще вопросы?
0: Сунгуль, Хабзула. Ну, начнем с Сунгуль.
3: Arvut olmadan masanın oluşamayacağını duydum. Sorum şu,
1: arvut
3: arasındaki doğrudan bağ tam olarak nedir?
1: Вопрос. Я слышала, что невозможно выстроить масах без поручительства. Какая прямая связь между поручительством и экраном, масахом? Да, связь прямая и краткое, то, что называется, прямая. Арвуд — это сила, особое свечение, которое вообще позволяет нам подняться, оторваться. Иногда мы говорим о том, чтобы успокоить желание получать, когда вдруг раскрывается новое направление для наполнения, для новых наполнений и новых страданий. то же самое желание получать. А поручительство, когда оно возможно? Тогда, когда соединяются все части, все, кто хотят соединиться. Это полное совершенное кли. То есть целая часть в поручительстве вообще всегда относительно подобия по свойствам. Это не механически в желании получать. А когда мы хотим объединиться, мы возвращаемся

0: к свойству отдачи. Помните все это, да? И объединение — это желание вернуться к объединению, к отдаче. И в этом поручительство, то, что Творец заложил нам желание получать, скажем так, Он дал такие качества, которыми можно воспользоваться для того, чтобы прийти в духовное, когда каждый помогает другому, когда это взаимная связь, которую мы развиваем, да, в условиях нашего жизни, нашего мира, но это вызывает духовные свойства. Рав говорил, как может быть, например, что все такие без ничего бедные, но вместе можно вызвать большое богатство и много сил.
1: Нет, прежде происходит арута, потом экран, или сначала экран, потом мы приходим к поручительству?
0: Сначала поручительство. Сначала мы вызываем силу через объединение, и это даст уже нам возможность работать с экраном, со светом в совершенно новых условиях. И желание получать, оно уже меняется, и уже не работает, как Рав говорит, над прямым своим наполнением.
1: Прекрасно, пожалуйста, ваши вопросы.
2: I wanted to ask, how can I increase the sensitivity to the friends?
0: Хотел спросить, как я могу увеличить чувство, чувствительность к товарищам.
1: Чувствительность к товарищам, относительно товарищей. Чувствительность развивается в нас как результат нашего вклада в чем-то определенном, да? Наших усилий. Я чувствителен, допустим, к письму, да? Слова в иврите меня очень чувствительны к ним, потому что я все время пишу и так далее. И кто-то, кто занимается цветами, да, он чувствует эти. Я увижу какие-то цветы, я их вообще даже не обращаю внимания, которые иду по улице, а Ува так обращает внимание на все растения, это растение, вот так его нужно, в такой-то сезон он так себя ведет. Или даже плотник, любой человек, который работает с дерево, он начинает по звуку ощущать то, что я не представляю. Также наши отношения между товарищами, насколько я вкладываю в своих товарищей, насколько они становятся близкими, дорогими мне, я относительно этого начинаю получать чувствительность. Как результат этого, я уже вложился в это, да? Я без этого боюсь потерять весь этот вклад. Это становится для меня очень важно, как мама, которая занимается своими детьми, она больше, все больше в них вкладывает, тем больше они дороги для нее. Продолжим. Украина, да? Хабзула еще продолжит, а вот Украина, пожалуйста.
3: Так, вітаю, шановні викладачі. Питання від товариша. Ті віддалення і наближення до товаришів, які ми відчуваємо у роботі в десятці.
0: Це вопрос, товариша. Здравствуйте. Психологічні. В нашій роботі в десятці ми проходимо стані зближення або удалення між товаришами. Це духовне стані або психологічне? Або щось в цьому ще?
4: אנחנו מתעסקים פה רק במצבים רוחניים.
0: Мы здесь занимаемся только духовными состояниями. Почему? Потому что изначально источник, с которым мы работаем, источник духовный. Это источник выше обычного желания получать. И поэтому мы это можем почувствовать в наших все еще животных килим, да, все верно. Кто-то мне сказал, так, я обиделся или меня обидели, так себя нельзя вести. Все это мы проходим, все это ситуации реальные в нашем мире. Но отношение наше к этому должно быть духовным. То есть как эти ощущения я перевожу, забочусь о них, исходя из духовного источника, потому что у нас другой подход. Понятно, что

0: şeyi ben yaptım diyor. Bunun üzerine nasıl çıkabilir bu kişi?
1: Как человек может раскрыть выше ощущение своего «я»? То, что человек все время склоняется к тому, что сказать, что «я все делал, я своими силами».
2: В этом все наша работа. Кстати, завтра мы будем изучать с вами статью «Нет никого, кроме него», и именно там он это тоже отмечает, говоря о том, что даже когда мне кажется, что я проделал это действие, даже это я должен передать высшей силе. Что это за ощущение моего «я»? Это то самое желание получать, которое хочет пробудиться. Потом он задает еще дополнительный вопрос, зачем вам это работает, для кого вы работаете, он желает тут власти. В этом вся наша борьба, наша война. Это первое правило, которым пишет нам Рабаш. Отменить себя, свое «я», найти второе новое «я». Связываться с корнем своей души. Это не то, чтобы стереть себя, а стереть неправильный способ использования моего «я». И это не психология, что думать так, значит, так оно и будет. Нет, мы видим, что просто от того, что я буду так думать, это не изменится. Мне необходима сила свыше, которая меня поднимет над своей природой к новой.
0: Это
2: раскрывается нам в работе в десятках, когда мы идем за источниками, за нашим равом закрытыми глазами, как он в этом видео, так и мы желаем следовать вслед за ним абсолютно прильнув к нему. Когда я чувствую даже в наималейших хисарон, передаем это Творцу, чтобы он действовал. В результате я хочу полностью отдаться Творцу, чтобы он действовал надо мной. Я хочу и рад даже тому, чтобы быть слитым, порабощенным им.
3: Пятисто. Окей.
2: Наши молодые товарищи, пожалуйста.
1: Спасибо, Хорим. Вопрос об этом. С одной стороны, мы говорим, что нужно не думать о себе, думать о продвижении товарищей, помогать им в продвижении и так далее. Но в то же время вся проблема во мне. Я смотрю на товарища не тем взглядом. Во мне есть эго, которое всем управляет и хочет воспользоваться все своего блага. Так как на самом деле мне смотреть на товарищей, чтобы помочь им, если я не занят и не забочусь о своем эго? Да, все верно. Важнее всего это позаботиться о хиссароне, правильном хиссароне, прийти к поручительству, прийти к отдаче, прийти к объединению. Таким образом, ты уже выбираешь другое направление в своем желании получать. И это уже начало отрыва от желания получать, то есть от нынешней ее формы. И поэтому всегда направляют нас на работу в группе, работать с источниками, потому что все это, ты, в общем, прилагаешь какие-то усилия, стараешься идти в противоположном направлении своего начала. Начало, оно эгоистическое, простое. Важное усилие. Все, что вызывает свет, возвращающий к источнику. И тогда ты постепенно начинаешь двигаться в этом направлении, то, что называется сначала убар, зародыш, потом младенец, потом вырастаешь, пока начинаешь продвигаться все больше.
2: Если я сейчас должен заботиться о других, то кто будет заботиться обо мне? Вопрос.
1: Это как раз хорошо связано с тем, что и раньше. Прежде ты говорил, мое «я» не отменяется, не исчезает. Есть на эту тему статья о единстве. Бальсулам пишет о мере единственности. Все наоборот. Я раскрываю свое «я». «Я дающий» — есть такое. Это наш

0: душа, то, с чем мы вообще не были знакомы. Мы знаем только себя такими, как мы есть сейчас. Или мы знакомы с собой через управление желанием получать, как мы на него реагируем и его обслуживаем. Это то, что мы знаем. В этом весь наш разум. Сейчас мы хотим раскрыть что-то новое о себе, о том, как я в группе, как я отдаю, как я обращаюсь к Творцу и где Творец. То есть все эти вопросы обо мне. Кроме Творца и человека нет никого. Все остальное — это окружение, это силы, ангелы, как бы ни называли это. Есть только человек и Творец. Это как раз мы изучали на уроке, и это не меняется.
1: Да, раскрыть мое дающее я. Красиво, да. Женщина Италия.
2: Туда раба. Is true dvikut or correct dvikut that which unites mind and heart, or is it a state behind reason?
0: Вопрос. Истинное слияние, правильное, это то, что соединяет разум и чувства, или это состояние высшего знания?
3: Бенсон,
0: все, что мы постигаем, все, в общем-то, выше знания. Ну, это такой общий ответ. Но понятно, что слияние развивается, можно сказать, есть только пока устремление к духовному, к слиянию, просьба о силе. То, что мы находимся в некоторой борьбе и преодолении с желанием получать. И понятно, что слияние не может произойти в желании получать. Желание получать, оно и есть желание получать. Может, это было слишком быстро?
1: Да, мы находимся, если в слиянии, то нет таких вопросов. Конечно, это будет соединять нас. Тогда не будет никаких вопросов тоже. Как результат того, что мы слиты с Высшим, то не будет никаких вопросов, никаких разделений, нету сомнений, все в идеале, все красиво, все понятно. К этому мы стремимся. Woman, Mac 151.
4: Благодарим. Дорогие учителя, у нас вопрос. Рав сказал, не работать над собой, а работать в группе. Значит ли это, что работать над собой в принципе невозможно, потому что над нами работает свет? То есть от нас только взаимовключение. Спасибо.
1: Совершенно верно, именно так и есть. Мне кажется, что я могу работать над собой и делать какое-то изменение, но это не так. Это не тот метод. Метод, он совершенно обратен. Он против моего желания. Если мне кажется, что я работаю для товарищей, это все равно для меня. Тут тоже есть своего рода дефект, да, как бы. Но это так работает, ничего не поделаешь. Из лолишма переходишь к лишма. Это нормально, что это пока на таких этапах, как Рамбам говорит. Но стремление главное в том, чтобы действительно работать ради товарища. В этом самом я начинаю уподобляться в чем-либо высшему свойству. Как Рав говорил несколько раз на Ситринском конгрессе, ставьте Творца в покое, он только путает вас. Работайте с товарищем, работайте относительно ближнего, будьте к ним ближе, заботьтесь о них, отдавайтесь товарищам. И тем самым вы раскрываете... вы тренируете вот это вот... вот эти вот мышцы отдачи, тогда свет воздействует и вызывает это в вас, в отличие от нашего исконного «я», который заботится только о себе. Женщина Украины.
3: Дякую, дорогие викладачі. Скажіть, будь ласка, як ми розрізняємо, чи ми скасували своє «я» насправді? Чи, можливо, на жаль, впали в егоїстичну ілюзію, а скасували…
0: Як ми можемо відрізняти состояние, когда я отменяю свое «я» от состояния, когда я в какой-то иллюзии, будто бы я в отмене. На самом деле этого не произошло.
5: Бен
0: Сино, еще раз, не нужно слишком полагаться «я», «не я», с этим можно запутаться, не нужно. Есть и «я», то, что создал Творец. Как сущий из ничего. Это его творение. Невозможно это отменить, он это создал, это реальность, первое. Второе. Как мы с этим работаем? Какие наши устремления, мысли с этим «я»? С чем оно в слиянии? Только ли с животными мыслями? Или он может еще исследовать более продвинутым мыслям, как-то чем-то больше, чем этот мир? То есть помните уровни желаний, еда, постижение, экономика, духовная, то есть вся эта лестница желаний. По ней можно гулять, есть и одно, и второе, и третье, потому что человек — сложное существо, есть все эти качества в нем. Но что важно, есть какова самая важная составляющая, какое центральное свойство, к чему ты стремишься больше всего. Вот так мы себя характеризуем. То есть порядок наших ценностей. Так нас измеряют.
6: Да, спасибо большое за возможность задать вопрос. Спасибо большое за такой мощный урок и вот помощь. Вот как вы создаете этот тренажер. И у меня в продолжении есть вопрос. Как вот с этим растущим желанием получать, взаимовключаться и не получать в это одновременно для себя?
7: То, что эгоизм растет, это, конечно, мое естественное развитие. Неважно, в каких формах оно проявляется, главное — пользоваться этим как некий дорожный знак. Сейчас во мне рождается эгоизм. Мне таким образом Творец указывает обратным путем, обратным своей стороной, отдаляет меня от высшей силы. Это указывает мне на это место работы. Сейчас я должен как раз бежать внутрь, в группу, слиться с ними, сливаться с ними, с этим источником жизни. Использовать это как трамплин внутрь.
6: А вот как работать с теми силами, которые противостоят, то есть вот которые мешают делать какое-то действие, и как работать с этими мыслями, что там лучше просто молча молиться или переходить в действие, не обращая внимания на эти мешающие силы? Спасибо.
0: Мысли, которые к нам приходят, конечно, мы ими не можем управлять, все приходит от Творца. Но у нас есть десятка, есть группа, есть окружение. Сейчас у нас конгресс на носу. У нас есть еще одна возможность создать дополнительное окружение для мыслей. И тогда есть возможность с этим справиться. Если бы был только один источник мысли, то я бы с этим работал бы, я был бы погружен в этом, как на животном уровне. Нет другого вида окружения и других видов мыслей, чем поддерживающих самого себя. На нашем пути, как мы сказали прежде, мы состоим из всех разных уровней желаний и мысли, но для этого мы выстраиваем рамки, у нас и зумы, и собрания товарищей, и уроки. Утренний урок, как важнее всего. Вся эта рамка, все эти рамки предназначены, чтобы позаботиться о всех мыслях, которые к нам приходят, которые как бы и не связаны, чтобы мы раскрыли, что они нам делают. И таким образом, с помощью окружения, которое мы готовим для себя, мы можем работать с мыслями и придать им правильную форму.
7: Кстати, этих чуждых мыслей, есть мысли, есть помехи, которые возникают как раз перед конгрессом Лотос из Латин 4 спрашивает. У меня есть большое желание участвовать в конгрессе, но есть разные трудности, которые возникают. Моя личная просьба к Творцу, может ли быть такой? Или я должен просить эту группу, десятку?
0: Нет никаких противоречий. И то, что ощущение, что это что-то личное или от группы, тут есть и понятие моего ощущения и восприятие реальности. Но главное, что мы все равно не оторваны ни от чего. Факт, и это научный факт. Мы всегда часть десятки, мы часть, которая часть группы и часть мирового кли. И каждый сейчас проходит что-то, как варимся все в одном большом супе. И то, что есть свое ощущение, оно чудесное. Творец его пробуждает, твою часть, побуждая и обращаться в десятку, в свою группу, чтобы увеличивать там связи с Творцом, через группу, через десятку, через все. Если чувствуешь, что напрямую обращаешься, тоже такое обращение тоже подготовил Творец через предыдущее взаимовключение, которое было в десятке. Все происходит во мне, в ощущениях. Я, десятка, мы уже в процессе. Надо просто оставаться в потоке подготовки к конгрессу.
7: И Кристина нас спрашивает из WomenMag 136. Расскажите, что такое отдача? То, чтобы я могла это понять лучше и к этому стремиться. Правильно. Отдача — быть слитым с Высшим Творцом. Это его свойство. Слиться с ним через его подобие с его действиями. Он делает, и мы сливаемся с ним. Желаем быть в этом общем поле, почувствовать это духовное поле, которое уже существует, но скрыто от нас. Хотим открыть глаза наши внутренние, чтобы почувствовать единственную силу, которая наполняет всю эту действительность. Седьмой видеоклип как раз хорошо описывает, что такое почувствовать это поле, этот замысел. Пока человек не чувствует минимально это замысел творения, в котором он находится, это единственная мысль. Пока человек не почувствует впервые эту мысль, которая проходит через всех нас и будет наполнять всех нас, и мы будем погружены в нее и двигаться только по ее задействованию, пока человек этого не почувствует, что это так, то этот мир будет являться для него более важным. Он не будет представлять себе, что такая действительность вообще существует, что духовность вообще существует, что действительно находиться внутри нее, внутри этого, это самое важное, самое вечное. К этому должны стремиться. Поэтому мы говорили одним образом. Сейчас я стал уже говорить с вами совсем иначе, более эмоционально чувственно, потому что чувствуем, ищем вот это ощущение мы вместе. Да, мы все время ищем это чувство, чтобы чувствовать все время присутствие замысла творения. И Раф нам говорит, это мы слышали часто, что чем больше мы делаем таких усилий к нашему объединению, то нам раскрывается
1: новый способ общения, более явный, более понятный, который помогает всем нам и последующим после нас тоже связаться с источником, с первоисточником. Я думаю, как раз сейчас, делая все наши усилия на ближайшем конгрессе, вообще постоянно,
7: это возможность слышать Рава по-новому, как раз в преддверии конгресса.
1: Рав говорит всегда, что Бальсулам, он через Рабаша, но для нас самый ближайший это Рав, это источник света. Поэтому чем больше мы сделаем таких усилий, чтобы услышать, буквально теми же словами связаться с ним, с Высшим,
7: учиться
1: новым путем связи с Творцом. И последний вопрос от Марины из Woman Max 138. Спрашивает, что именно мы должны возбудить снизу для того, чтобы предоставить место работы для Творца свыше.
0: Пробуждаем снизу очень сильные слова. Есть множество возможностей это понять и тем более почувствовать. Снизу мы хотим пробудить точку в сердце. Устремление. Наше истинное устремление к Творцу, к объединению, к отдаче, к замыслу творения. И весь урок, который мы прошли, через который нас Рав провел, он нас пробуждает в на самую внутреннюю нашу точку, которая очень часто покрыта другими желаниями. И вот именно это место мы хотим пробудить, приложить усилия для того, чтобы освободить, как мы освобождаем место для света, чтобы эта точка снизу пробудилась.
1: Ну, друзья, будем пользоваться нашей подготовкой к конгрессу. И там уже, на конгрессе тоже, но именно в подготовке. Для чего я прихожу? Для чего? Это подготовка, это возможность еще больше включиться в центр группы, пробудить хессарон и прийти с тем, чтобы мы... Не то, что я пробуждаю снизу, мы пробуждаем снизу кли хессарон, чтобы Творец присутствовал среди нас. Поэтому спасибо всем и поблагодарим Творца песней.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать последний урок из цикла уроков, который дал Рав на уроках в Ситрине Суккот 2003 года. Пожалуйста. Мы продолжаем с вами изучать статью дарования Торы, поручительства. 12 пункт. Извините, 11 пункт. Начнем с 11 пункта. Реальность, она построена из слоев. Мы не знаем, что такое самый высший слой, который называется Ацмуто, и что есть выше него, и что он сам по себе. Каббалисты, которые постигают реальность, и поднимаются на наивысшую ступень, говорят, что это замысел Творца насладить свое творение, что только этот замысел существует, и он единственный, который действует, который находится, существует, и он реальный. И этот замысел они называют замыслом творения и называют его Творцом. И они учат нас и изучают, и учат нас, что этот замысел из того, что он сам по себе направлен на то, чтобы давать своим творениям, наслаждать их, он начинает реализовывать себя. Реализовывать себя, то есть что он начинает создавать творения, воплощаться в материи. Так он спускается от своего чистого уровня, который является только лишь замыслом, этап за этапом, и строит реальность все более и более материализованную. Это называется у нас спуск ступеней по парцуфим, мирам и сферот. Пока мы не находим себя на самой нижней ступени, так нам объясняют каббалисты это, что нет ступени более низкой, чем она. И наша цель заключается в том, что мы обязаны с помощью этого замысла, благодаря этому замыслу, прийти до самой высокой ступени, где он находится в своей чистой, в самой чистой форме. И вся методика состоит в том, как подняться по уровням этого замысла из нашего состояния, когда мы совершенно не чувствуем его, к тому, чтобы мы стали более чувствительными к нему и почувствовали, что это замысел действует, только он действует и приводит нас в действие на всех наших уровнях, на уровне, который мы не осознаем, немного можем думать о нем, немного можем, может быть, чувствовать что-то по отношению к нему, пока совершенно не начинаем как-то описывать его, и можем, может быть, делать какие-то усилия, чтобы включиться в него и жить, проживать нашу жизнь вместе с ним, с этим замыслом Творца насладить свое творение и чувствовать его как какое-то поле, которое просто проходит через нас и действует во всем нашем мире, вплоть до самых высоких ступеней, что мы уже можем посредством наших усилий войти внутреннего замысла, внутрь этого замысла и соединиться с ним, несмотря на помехи, что эти помехи, в общем-то, нужны для того, чтобы мы нашли путь соединиться с ним более правильно, нашли более короткое направление на объединение, соединение с ним. И тогда получается, что наша работа называется достижением слияния с этим замыслом. И сближение с этим замыслом или достижение слияния с ним проходит по подобию, по форме, в мере, насколько мы уподобляем себя этому замыслу. Потом, исходя из того, что замысел творения сформировал нас своими свойствами, то получается, что все, что есть в нем, то есть почувствовать этот замысел творения, почувствовать этот замысел, это какое-то, что это какое-то живое, какой-то живой организм, внутри которого находятся все миры. Если мы это чувствуем, то это дает нам благо и наслаждение, покой, миротворение, ощущение совершенства, неограниченности, вечности. И наоборот, то, что находится вне этого замысла творения, что добавилось к нему как какая-то грязная добавка, такая серая, черная, прямо вплоть до тьмы на самой нашей низшей ступени, то, что приходит в виде облачения на него, это замысел, то, что называется скрытие его, это ощущается нами как страдание, нетерпение, как всевозможные неприятные ощущения. И вот этот замысел, эта мысль воздействует на нас в постепенной форме, и все время показывает нам, раскрывает нам все больше и больше разницу между нами и ним, этим замыслом. И это ощущается у нас как всевозможные страдания, все более и более усиливающиеся. Так что в конце концов у нас не будет выбора, кроме как искать сначала неосознанно, а потом уже целенаправленным образом, как убежать от страдания. А потом, когда мы познаем этот замысел, тогда даже не для того, чтобы убежать от страдания, а для того, чтобы соединиться с ним, потому что он благо, и мы захотим приблизиться к нему. И также придет и такой этап, что мы захотим соединиться с ним не потому, что нам хорошо, а потому что это самая высшая вещь, возвышенная, совершенная. Не потому, что это пробуждает нас хорошее ощущение, а потому что он такой. И пока у нас нет другого ответа, у нас нет других килим оценить вещь как хорошую, кроме как сладкую, вкусную. И плохая вещь для нас, которая является горькой и приносит страдания. Но к нам придет также потом еще один дополнительный орган чувств, который будет оценивать все как исходя из истины и лжи, что все, что относится к этому высшему замыслу, будет ощущаться в нас как истина, а противоположное ему как ложь, что эти все отличительные свойства не зависят от желания получать в нашем теле, но именно согласно им мы захотим существовать. И тогда, несомненно, мы начнем работать согласно этому ощущению истины и лжи, а не согласно расчету горькое и сладкое. И вот это новое различие, развлечение будет называться нашей реальностью в высших мирах. Что мы уже приводимся в действие. Системой осознания, контроля, системой управления, когда мы не принимаем в расчет то, что внутри нас, то есть для нас самих, а исходя из того, насколько мы можем включиться в этот замысел творения, что это будет нашей жизнью. То есть мы меняем источник жизни, мы меняем совершенно другое свойство, из которого мы ценим жизнь, считаем ее наполнением. Не наполнением желания получать, а быть, находиться внутри этого замысла творения, быть с ним таким же, как он, и без всякого возвращения к самым себе, внутрь себя, в нашу самость. Это то, что рассказывают нам каббалисты, что в этом заключается реальность и цель, и процесс, который мы должны пройти. Хотим мы этого или нет, знаем или нет, мы находимся в нем, включены в него. И методика, как делать эту работу, возложенную на нас, самым коротким образом, эту работу, которая заключается в том, чтобы прийти к слиянию самым коротким образом, имеется в виду, когда человек не тратит ни одного мгновения своей жизни и ни малейшего усилия из своих сил, а только для того, чтобы самым кратким, самым быстрым образом, самым полезным прийти к цели своей жизни, к той причине, к тому источнику, ради которого он существует. И эта методика, которая позволяет это сделать, называется методикой Каббалы, чтобы достичь замысла творения, обрести его как силу, действующую на нас во всей полноте. И все, что мы учим, все действия, которые мы делаем по советам каббалистов, исходя из того, что они постигли, все это включается в название «работа». То есть то усилие, которое обязан сделать человек на всех своих уровнях, в чувственной форме, в ментальной форме, особенно все наши усилия, они делятся на усилия в мохе либо в разуме и сердце, чтобы почувствовать и понять. Понимать — это тоже не понимать, не то, что это мертвое какое-то понимание каких-то данных, а А понимание, которое приходит через ощущение, что вот эти вещи, эти данные называются тогда осознанием зла, что мы понимаем в своем сердце, что это такое зло, и в разуме чувствуем в сердце и понимаем в разуме, почему это, откуда исходит этот источник зла. Если правильно мы приводим в действие нашу внутреннюю систему в разуме и сердце, чтобы различать, что такое истинное зло, тогда это дает нам самое правильное и самое короткое направление, чтобы в каждое мгновение нашей жизни продвигаться к целетворению, к слиянию с этим замыслом творения. И поскольку человеку очень трудно найти себя в этом мире, правильно направить себя к этому скрытому замыслу творения, нам свыше приготовили систему, которая все-таки может дать нам правильную индикацию, правильное различение и направление, самое короткое к этой цели творения. В каком бы состоянии мы ни пребывали, в любом настроении, в нашем внутреннем состоянии и во всех внешних состояниях, чтобы мы наверняка знали, что мы идем правильно или нет, и насколько мы отклоняемся от пути, и вкладываем ли мы все наши силы, или только на четверть, или наполовину, и чтобы эта проверка была правильной, истинной, выверенной, чтобы эту проверку не только мы контролировали, а чтобы я мог получить реакцию и критическое какое-то отзыв снаружи. И вот эта система, которая направляет нас, меня и тебя, и всех к цели, это та система, которая называется группа. Что когда человек находится внутри группы, он как корабль в море. Знает, где он находится, куда он должен продвигаться. Наше состояние отчаянное, оно еще более запутанное, оно более тяжелое, потому что мы не видим цели, мы не видим пути к ней, мы не знаем, какие наши силы, хорошие, плохие, в какой форме, как приводить их в действие, ничего. У нас нет из всех наших свойств, развлечений и способностей, у нас нет системы приводить их в действие правильным образом, как в какой-то, в каком-то механизме использовать нашу силу в связях и в мире, чтобы в общей сложности все они повели наш корабль, каждого в правильном направлении самым оптимальным образом. Так вот, эта система, которую мы можем создать вокруг себя, то есть группу, это, я бы сказал, что
1: платформа, басис,
0: что это какая-то подложка, какая-то основа, опора, платформа, которая поворачивает мой корабль в правильном направлении. Она как бы находится под этим кораблем, какая-то опора, и она берет мой корабль, который опирается на нее и ведет его правильном направлении. То есть группа это как это как компас и какой-то двигатель. Когда я нахожусь внутри группы, тогда наверняка этот компас правильно направляет меня, и этот двигатель приводит меня в действие правильным и самым оптимальным образом к цели. Это то, что мы учим из статьи «Свобода выбора» Бальсулама. И как мне организовать вокруг себя или под собой эту опору, чтобы она понесла меня так, как на ковре самолете в правильном направлении, которого я не знаю, не ведаю? И чтобы вот эта система, которая называется группа, приводила в действие мои силы правильным образом, чтобы она использовала меня как следует, а не то, что я сам буду приводить себя сам в действие, а чтобы она приводила меня в действие. Ведь что я знаю сам? Говорят мне, что я должен сделать сам только одно усилие. Отдаться группе. Если я делаю это, тогда мне уже обеспечено, что я нахожусь в правильном направлении, и в той мере, в которой есть в группе такие же, как я, люди, это реакция, которая придет к нам, она приведет нас в действие как двигатель, со скоростью, с мощью, силой, правильным образом, как раз к правильной цели. Это то, что мы сейчас учим в самых важных статьях в науке Каббала, которая называется «Дарование Торы и поручительство». «Дарование Торы» объясняет нам, статья объясняет нам, для чего нам дали эту методику исправления, что мы должны исправлять, исправить для чего. А поручительство — это статья, которая объясняет нам вместе также с первой статьей «Дарованием Торы». Она объясняет нам, что без внешней системы, в которую я включаюсь своим усилием, как неотъемлемая часть ее, в которой нет, мы, нет «я», а есть «мы», что если я строю такую систему именно посредством этой системы, я принимаю на себя методику исправления, а не до того. Если эту методику исправления называется экран отраженный свет, если мы построим эту систему поручительства, что каждый будет поручителем за других в группе, и мы будем получать высший свет, возвращающий к источнику, который называется высший свет, свет Апсак, свет Торы, тогда несомненно, мы удостоимся учить и реализовывать, применять науку Каббала на себе. А до тех пор, пока мы не построили эту систему группы, эти рамки наши, у нас нет никакой возможности даже приступить, подойти к этой науке Каббала, какой она является сама по себе, и плыть в правильном направлении. А мы пока находимся в строительстве нашего общего корабля или этого ковра самолета, то, что называется, что пока каждый из нас не отдаст себя себя нашему общему сообществу, нашей группе до такой степени, что он почувствует, что она способна обеспечить каждому полную уверенность, что ему нечего, что ему, у него не будет недостатка ни в чем. И что он почувствует, что находится в надежных руках и сможет, не думая о себе, думать только о том, как включиться, прилепиться к замыслу творения, слиться с ним, пока. Но пока мы не построим эту систему, мы еще находимся во время подготовки. И все наши силы должны быть использованы только для того, что советует нам Бааль Сулам в этой статье «Дарование Торы». А что значит «отдать себя группе»? Об этом он пишет в статье «Поручительство». Мы созданы из желания получать. Это та свобода, в которую облачился замысел творения. Извините, это тот темный материал, в который облачился замысел творения. Это желание получать обязано получить наполнение, в каком бы состоянии оно ни находилось. Наполнение для желания получать, чтобы мы могли наступить на него, быть над ним и включиться в замысел творения, как будто его не существует, то желание, приходит к нам с помощью этого условия, которое называется поручительство, что если человек уверен, человек это пока еще называется вот это желание получать, что если он уверен, что ему ничего, что нет у него недостатка ни в чем, что он не сможет вообще думать о себе, что так будет всегда, что он сможет оставить желание получать позволит ему тогда быть выше него, не заботиться о нем, и тогда он сможет действительно заниматься тем, чтобы включиться в группу, заниматься любовью к ближнему и заботиться только о ближнем. Пока желание получать не будет наполнено и покрыто каким-то вот таким светом, который исправит его, который наполнит его в высших мирах, это называется сила бины, свет хасадим, который приходит к Ли и дает ему исправление, которое называется хафец хесед, что тогда просто нет никакого желания у Кли, никакому дополнительному наполнению, кроме этого. И тогда он может с этой ступени дальше заниматься отдачей ближнему, что называется, получать ради отдачи по отношению к Творцу или по отношению к другим также. В активной отдаче от меня наружу. И вот это условие, чтобы мы могли заниматься этим, называется поручительство. И поручительство это, скажем, это такая сила, как бы психологическая сила. И Бааль Сулам так и называет это. Действительно, что каждый, кто получает эту уверенность, он чувствует себя совершенно свободным от своего желания получать. И тогда Бааль Сулам объясняет нам, что мы, по сути, всю нашу жизнь ищем это. Мы хотим, что называется, чтобы у нас был запас на будущее, гарантии, что мне ничего не будет, что у меня не будет недостатка ни в чем, ни в старости, ни в какое-то время, болезней, слабости, когда у меня какие-то беды приходят, которые, не дай Бог, когда я не смогу, то есть защищенность. Я всегда забочусь о следующем мгновении, потому что в нынешнем мгновении я уже нахожусь, мне о нем нечего заботиться. А если я забочусь, то сейчас я выполняю работу для следующего мгновения, чтобы пришло наполнение, оплата, результат. Но если я в нынешнем мгновении нахожусь в состоянии защищенности, обеспеченности, когда мое желание получать напрямую не чувствует хисарона, тогда мое желание получать не толкает меня ни к чему. Я могу в такой форме войти, включиться в замысел творения. И группа обязана обеспечить нам такое ощущение. Ты можешь сказать, ну что это, что такое, кто такие группы? Ну, несколько таких вот таких бедняков, как я. Ну, если бы были тут богатые люди, обладающие силой, обладающие политической силой, мощью, были в правительстве и так далее. Что у них есть? Кто они такие? Такие же, как я. Это не важно. Это не важно. Важно для человека впечатление от его маленького общества. Конечно же, во множестве народа величие царя, но действительно, на самом деле, все зависит от внутренней силы общества. От этого зависит впечатление человека, что он обеспечен, гарантирован, которое может он чувствовать от окружения, и тогда он становится, несомненно, готовым к другой работе. Вы можете сказать, ну так это же просто расчет. Ты, по сути, даешь человеку уверенность в будущем, конечно, а потом ему все равно он идет, и какое ему, если у него уже есть все, тогда и духовное добавляет себе. Это не так, потому что изначально цель, она другая, направление другое, причина, по которой я хочу уверенности, другая, я построен так, я создан из этого желания получать, у меня нет выбора, я обязан избавиться от него, и поэтому я обязан наполнить его. А если бы не был обязан наполнять его, наоборот, я вообще никак бы вообще не думал о нем. И я бы хотел подняться над ним. И поэтому за неимением выбора я прихожу в группу с целью подняться над желанием получать, чтобы грубо обеспечила мне какую-то уверенность, промыла мне мозги, дала влияние в какой-то форме такой, чтобы мое желание получать почувствовало, я чувствовал как плохое, чтобы я стыдился его, чтобы я не хотел использовать его, чтобы я чувствовал, что достаточно для него то, что есть, оно обеспечено, чтобы я наполнял его чем-то. И тогда в общей сложности в этом общем впечатлении от группы, это называется поручительство, я могу отдать себя, просто отдать себя, бросить себя внутрь группы. Что такое бросить себя? Не упасть просто так на их руки, чтобы они занимались мной, а отдать все мои силы, все мои способности группе. Продвижение к общей цели. Ну, в этом есть еще много вещей, которые можно добавить. Вплоть до такой степени, что Бальсулам говорит, что не великий каббалист, такой как Авраам и его сыновья, когда каждый из них представлял линию влияния Творца на все души, правая линия, левая, средняя, и даже не Хесед Гур.

0: собрал его внутри себя. Из-за этого он мог быть Исодом, то есть основой, Исод праведник, праведник, основа мира. И Давид, что это царь Давид, прямо Малхут.
1: Так пока приходят к группе, они должны были быть действительно большой группой. Представители всех душ, которые в Адам решен. Но также в Авиуте, который был тогда, также в том, что духовный корень, который приходит к материальной ветви, он приходит в самой чистой точке, где человек еще не добавляет своего авиута. Это приходит как бы отображение сверху вниз, еще без вмешательства со стороны нижних. Но когда мы приходим к этому, мы уже не нуждаемся в такой большой, широкой группе и в той маленькой мощи, которая была там. А у нас есть авиют намного более высокий, большой, глубокий, мутный. И нам достаточно маленькой группы, чтобы впечатлиться ей и работать внутри нее. Хотя все-таки во множестве народа величие царя, и это объясняют в статьях этих дарования Торы и поручительства, что все-таки группа все время будет расширяться, и в соответствии с этим каждый в ней почувствует больше уверенности, больше ответственности, больше готовности и порыва отдать себя группе. Я надеюсь, что страдания, которые мы почувствуем сейчас, в ближайшее время, эти страдания будут другого рода, чем прежде. Это все разница между ступенями. Характер, форма страданий, которые толкают человека. Что мы почувствуем вместо этих страданий, я хочу высшее постижение. Я хочу высший свет. Я. Вместо этого я почувствую, что это верно, я хочу этого. Но по сути я буду искать это внутри группы, через мое отношение внутри группы. И в этом будут наши страдания. И тогда мы придем, несомненно, к взаимному поручительству в нашей мировой группе, которая будет большой. У нас сегодня 25 стран внутри нашей группы. Это очень важно. Не важно, что есть страны, где только несколько учащихся. Это расширится и возрастет в каждой стране. И это даст нам ощущение уверенности. Не от этих людей, а потому что мы, действующие во всех местах, пробуждаем окружающий свет, большой, широкий, во всех его формах. Каждый на других. И устыдимся того, что, может быть, я не смог добавить и дать также свою часть, присоединить свою часть ко всем усилиям, которые делают мои товарищи во всем мире. Чтобы у нас была потребность в этом, мы почувствуем, несомненно, как выстраивается наш кли для той же цели. И тогда, несомненно, то, что мы начали сегодня, что основали себя и начали строить кли, тогда, несомненно, почувствуем каждый другого, получим поручительство, и в тот момент, когда чувствуют взаимное поручительство в самой минимальной форме, которая позволяет нам только хотеть быть внутри этой

0: группы, без всякого желания для себя. Этого достаточно, чтобы пройти махсом, потому что этим мы уже как бы кричим, сделаем и услышим. И тогда получим истинную методику исправления, Каббалу, Тору, что тогда в свете Творца мы уже пойдем также через пустыню Синай, что желание получать будет расти, все время усиливаться и давать нам помехи, но уже помехи внутри сплочения группы, внутри того, чтобы стать одним народом, народом Творца, как говорится. И придем в землю Цион посредством этих выходов Ециот, которые есть у нас каждый раз, которые добавляют еще и еще желание получать. И желание получать растет по мере того, как мы переходим от слоя к слою, замысла творения, которое раскрывается все больше и больше. Он раскрывается посредством того, что желание получать добавляется, и мы очищаем его, мы делаем его более чистым. Так в части желания получать, которое добавилось как грубое, мы очищаем ее, она становится более чистой, и там раскрывается свет еще больше, и еще больше, и еще больше. Пока не приходят посредством этих входов и выходов, несет выйцет, в землю Цион и на гору Цион. После всех размышлений из этих выходов, когда мы поднимаемся над ними, и приходим в Иерусалим, Иерушалаем, Ир-Ашлема, полный трепет, что это не трепет от желания получать, когда в нем чего-то не будет хватать, а трепет от того, дал ли я все 100% всем остальным душам, и через них Творцу, который находится в них. Это называется Иерушалаем, Ир-Ашлема, полный трепет. Когда приходят к этому, тогда входят, по сути, в строительство храма, когда вся Малхут со всей Биной уже включаются друг в друга до такой степени, что приходят к Кетеру, и это называется Третий храм. Где там находится замысел творения в полном раскрытии внутри наших келим, исправленных на 100%, которые называются храм.
1: А какие это этапы построения поручительства? Каковы точные этапы в построении поручительства?
0: Каковы точные этапы для построения поручительства? Когда мы каким-то образом определяем какое-то понятие как цель, мы должны спросить, что обяжет меня прийти к этому понятию, то есть каков хисарон, какова потребность, каково кли, которое поможет мне прийти к нему. Если моя цель сейчас это войти в поручительство, какой может быть предыдущая ступень? Обратная сторона этой ступени, которая называется поручительством, то, что называется потребность поручительства, хисарон поручительству, что может быть, что обяжет меня прийти к поручительству? Этот хисарон обязан быть соединением, объединением с замыслом творения, которое раскрывается только там, с Творцом, который раскрывается только там, из кли поручительства. Откуда я получу такую потребность соединиться с Творцом, почувствовать его, включиться в него, просто погрузиться в него? Я могу здесь построить очень длинную цепочку назад до первой мысли, которая приходит к человеку вообще о какой-то духовной идее, когда он даже не знает, что он ищет. Но в конце концов, для нас уже, у кого уже есть какая-то группа, какое-то окружение, для нас актуально говорить уже из того, что есть. И я так бы сказал, что взаимная реклама, которую все группы делают своим товарищам, и вся большая группа делает всем группам, и все группы друг другу, так мы можем поднять важность цели до такой степени, что захотим, достигнем ее, до такой степени, что будем искать поручительство, чтобы только избавиться от «я» и бросить себя и отдать силы внутрь группы. И об этом он говорит также во многих местах. И Рабаш в особенности говорит об этом и называет это величием Творца. Величие Творца, величие цели, величие замыслотворения, которые мы обязаны рекламировать так, чтобы каждый впечатлился этим настолько, что нет вещи больше, более важной, что там наша жизнь, что там истинная реальность. И туда мы должны войти. Если мы сделаем эту рекламу всем, тогда нам не будет трудно из этого идти вперед и прийти к необходимости поручительства и к необходимости оставить себя и прийти к тому, чтобы жить только внутри других, что он объясняет нам здесь в даровании Торы. То есть каждый обязан заботиться об обществе, обеспечивает ли ему общество величие цели, то, что называется величием Творца, величием духовного. Также вместе с этим обеспечивает ли ему достаточное ощущение ничтожности и разделения, и прямо... У меня слов нет вообще говорить о нашем этом животном существовании. Если общество, группа обеспечивает достаточным образом, правильно, каждому из нас это ощущение, никакой мир вокруг не может помешать нам и совершенствоваться в этом, и продвигаться в этом. Потому что и общий замысел творения уже в наши дни, начиная с 20 века и далее, уже в конце 20 века, начинает раскрываться во всем мире ощущение и мысль, и такое развлечение, что наша жизнь, что наше состояние, что наш земной шар и вся наша реальность, она просто безысходная, без всякой надежды прийти даже к чему-то хорошему. В дезориентации находятся все. Еще придут такие времена и такие ощущения во всем мире, что и это поможет всему человечеству снаружи, со стороны замысла творения, снаружи также искать что-то более внутреннее, более глубокое, искать, как вообще выйти из этой жизни на поверхности земли, найти какой-то другой вид существования. Так, в общей сложности, из года в год, и души, и решимот внутри душ, которые сейчас толкают человека приступить к исследованию своей жизни и стремиться, в конце концов, раскрыть, для чего живут, в чем смысл нашей жизни. Все эти вещи в своей общей сложности раскрываются, и из года в год становится легче, становится каждому легче. И нам, как группе, доказать самим себе и всем, что слияние с замыслом творения, с высшей силой, с Творцом, это действительно не то, что цель, а просто это единственная форма существования, которая только может быть.
1: То есть то, что изменилось на нашем конгрессе, этом, то, что теперь я не должен думать о том, чтобы давать величие Творца внутри моей маленькой группы, а давать это в общей группе.
0: То, что изменилось на нашем конгрессе, что я могу теперь думать обо всех группах, об очень большой мощи во всех странах, где мы действуем, что мы приближаем еще и еще людей, что наши группы укрепляются изо дня в день. Мы создали здесь основу, построили основу. У нас есть одна цель, у нас есть одна мысль, у нас есть один устав. Наша деятельность будет совместной деятельностью. Мы согласуем все наши планы. Мы будем помогать друг другу, одна группа другой, в распространении, в продвижении, в деятельности, потому что мы все зависим друг от друга. И поэтому мы хотим объединить все наши способности, все наши силы, все наши маасеры, все, что есть в нас, чтобы сделать нашу работу, насколько возможно, более полезной. И хотя каждый действует в маленькой группе, это хорошо, что в маленькой группе, потому что трудно думать обо всех группах, как об одной большой группе все время. Человек как бы теряется в этом количестве. И также он не чувствует немедленной реакции от всей этой группы. Тогда он может потерпеть неудачу в правильном подходе в своем отношении к большой группе. Тогда как к маленькой группе, где у него есть товарищи, он относится к ним правильно, получает правильную обратную связь. Относится не так, получает сразу какую-то реакцию, которая выправляет его в подходе к группе. Поэтому мы должны работать и в наших маленьких группах, и по отношению к большой группе, и также по отношению ко всему человечеству, в конце концов, потому что мы, кроме того, что построили здесь основу, начали строить мировую группу, мы, по сути, начали строить здесь какую-то такую будущую базу для государства Кабалы. И вы увидите, как в течение, несомненно, года-двух мы увидим себя в состоянии, что мы уже не действуем как просто какая-то группа каббалистов, которая желает исправления мира, а мы войдем практически на деле, и сейчас тоже это происходит, но еще не в нашем осознании, в исправлении мира, что весь мир признает это, и весь мир начнет считаться, и тогда все силы, все возможности мира постепенно придут и включатся, будут включены внутрь этой группы. И тогда мы начнем строить основу для нового человечества. Да, так это будет.
2: Ну,
0: Кто еще? Нет вопросов? Да.
1: Когда мы говорим о личном успехе, о повседневной работе, когда каждый вернется в свою группу, в чем выражается, по сути, это, что он приходит в группу, учится, или выражается также сверх этого экономической помощью или какими-то действиями практическими? В чем заключается поручительство?
0: Поручительство — это результат построения правильного окружения. Что если человек строит свое окружение, которое обеспечит ему величие Творца, величие этой задачи слияния с Творцом, уверенность, что можно прийти к этому, необходимость, что обязаны прийти к этому, и нет никакой другой формы существования, кроме как прийти к слиянию. Уверенность в товарищах, которые заботятся о нем больше, чем он заботится о себе. В общей сложности осознание зла, что невозможно жить в такой форме. Осознание добра, что только в слиянии есть жизнь. Осознание уверенности, что я могу сделать этот прыжок из своего зла, из нынешнего состояния к добру. Если я получаю от группы все эти вещи, то кто я? Я, конечно, включен в это, и уже это действие происходит над нами. Мы должны приходить каждый раз в нашем действии к правильно направленному желанию. И тогда, если желание направлено правильно, мы сразу входим в какой-то поток, который продвигает нас, который втягивает нас со ступени на ступень. Так, просто тянет нас. Мошех на иврите. И от этого слова «машех» происходит, что называется, со ступени на ступень. Также и на следующей ступени я должен только направить себя, где правильное направление, величие цели, в чем именно цель. Там она мне покажется немного иной. Что такое ее величие? Что она более отделена от желания получать, более абстрактна? Какова моя необходимость выйти из желания получать? Почему я хочу выйти из него? Не потому что мне плохо или мне хорошо, а потому что тогда я не включен высшего, не подобен ему и так далее. Я все время даю другие развлечения злу и добру. Они уже каждый раз иначе выглядят у меня. Но если я делаю правильное направление, направил себя, я снова сразу вхожу в такой поток, который тянет меня со ступени на более высокую. И так далее. То есть мы не должны сами делать эти подъемы. Мы не способны на это. Откуда у нас такой? Этот свет делает. Мы должны только построить кли, ман, то, что называется, хиссарон. Что тогда мы включаемся в это, и тогда это тянет. Включаемся, это тянет нас. А кроме этого ничего. И этот хиссарон, эта потребность строится только от общей силы группы, которая усилена общей силой мировой группы. До такой степени, что я прямо вижу, и поверьте мне, что не может быть успеха ни у кого и ни у одной группы, если это не будет общим успехом для всей нашей мировой группы. В относительной форме, конечно, все-таки мы войдем в высшую реальность и начнем работать в ней, но обязана быть какая-то общая подготовка, какая-то критическая масса, какой-то уровень общего хисарона, правильного, правильно направленного, чтобы мы начали выходить тут и там, в частичной форме, здесь в группах, там в группах. И не важно, что есть группы, которые появились полгода назад или год. Мы видим, насколько те новые, которые включаются в нас сегодня, насколько они понимают в течение нескольких недель или нескольких месяцев, насколько они уже все в курсе дела. Потому что нужна не учеба, не нужны знания в учении детей сферот или во всяких таких подобных вещах. Нужны развлечения. А развлечения они получают очень быстро. И сколько бы ни приходило новых, они получат такие развлечения, что через месяц-два они полностью будут с нами вместе, и поэтому невозможно сказать, кто войдет больше, кто раньше, кто потом. И вообще это все это не будет важно, потому что высшее вдохновение будет пребывать на всех. И тогда это просто продвинет всех. Можно сказать, что это как делают тесто, и внутрь него, допустим, вводят какое-то новое вещество. Ну, вы знаете, как делают пироги, допустим. Добавляют какое-то вещество, материал, и тогда нужно все это перемешать. И еще вводят, и еще нужно перемешать. И тогда вводят уже, начинают перемешивать тут и там, немножко больше, немножко больше, но в конце концов вся эта смесь пройдет очень быстро. И не будет разницы между группами. Ну, будет, но очень минимальная. Мы видим группу. Просто увидим это. Так что нам не нужно делать какие-то расчеты, страна там далекая или близкая, группа маленькая, новые, а эти со стажем. Это неправильный расчет. Также то, что раскрывается сейчас, раскрывается с намного... Те, которые раскрываются сейчас, раскрываются с намного более ясными потребностями, хисаронами, с намного более выясненными решимот. В одном кли нет большего или меньшего. Это одно кли. И это не красивые слова, а так кли функционирует. Мы также знаем, что самый большой авиют внизу, а самая большая чистота сверху. А в отраженном свете это наоборот. И тогда дополняют авиют и чистоту на всех ступенях. Прямой свет плюс отраженный свет, верхний треугольник и нижний треугольник соединяются вместе, и нет разницы между всеми. Да.
1: Вы сказали, что... Помимо того, что группа тянет тебя вверх, как вы сказали, что есть такой поток, который тянет тебя, проводит по этим этапам, есть какие-то индивидуальные факторы, которые различают между этими этапами?
0: Не понял.
1: Группа — это одно кли. Нужно построить одно кли. Вы сказали, что есть поток, который тянет всю группу, проводит по этапам. Каждый в своем темпе проходит их или нет? Теперь есть ли у отдельного человека какой-то фактор продвижения между этими этапами?
0: Получается у нас, что я могу быть в группе, где есть пятеро, и из Ибней Барух Израиля, из Ибней Барух Москвы, из Ибней Барух там Миннесоты или Филадельфии. И это будет группа как бы внутренний слой, более высокий, более правый или более левый. Ну и так, мы даже не знаем, как это соединяется. Это не вопрос физического соединения. Это каждый действует в своей группе в определенных свойствах, и эти определенные свойства так соединяются. Смотри, У нас есть внутренняя авая, которая называется четырьмя стадиями прямого света. Стадия шорыш, корневая, потом алиф, бет, гимел, далит, которые называются кончик буквы ют, ют, кей, вав, кей. Кроме этого нет ничего. Кроме того, что это внутренняя авая, дает свои ветви. И все ветви также делятся на кончик буквы ют, ют, кей, вав, кей. Кетер, хохма, бина, зейран, пин и малхут. Но получается, что кетер наверху, и от него все кетеры во всей реальности. Хохма наверху, и от нее все хохмы во всей реальности. Так во всех группах, на всех уровнях у тебя есть ют, кей, вав, кей. Но кетер какой-то группы, какого-то уровня, соединен со всеми остальными кетарим, а хохман во всей группе соединена со всеми хохмот во всех местах. Понимаешь? Соединение — это не то, что мы здесь одна группа. Мы соединены, мы одно кли. Нет. Мы также кли совершенно в другом, что по своим свойствам мы соединены. Так может быть, там, и там, и там, и там, во всех местах в мире они соединяются, и также и там, и оттуда, и все группы другие соединяются, и так далее. Потому что в каждом месте есть представители всех свойств. Так ты понимаешь, насколько группа, она как тесто, в котором просто перемешали все компоненты вместе.
1: Но кроме этого теста, я слышал, вы говорили, что есть этапы, есть подъемы и падения. Если мы будем сохранять радость, мы можем выходить из состояния этих быстрее, тогда только будет подъемы, будет больше подъемов, меньше падений. То есть если в этом роли каждого отдельного человека, и только общество может помочь, вообще группа, в этом, или маленькая группа внутри большой группы.
0: Работа человека внутри группы. Работать не над собой, а работать внутри группы, для группы, на благо группы. Это выражение, которое называется отдача. Это выражение отдачи. Если ты «я учусь», «я думаю», «я хочу», «я», ты как бы входишь на путь страданий. Раскроется тебе вскоре, конечно, посредством окружающего света, который покажет тебе обратную сторону, что ты находишься не в правильном направлении. Но пока все это раскроется, через несколько лет ты увидишь, что шел неправильно, что думал все время внутрь, вместо наружу. То есть в направлении, противоположном природе света. И тогда ты отдалился от него, вместо того, чтобы прийти к слиянию. И верно, это отдаление, в конце концов, даст тебе осознание, что ты, несомненно, отдалился. Но пока ты отдаляешься, пока ты вдруг обнаруживаешь, что ты противоположен, и начинаешь снова приближаться, сколько времени это займет? Годы. Поэтому мы нуждаемся в группе, которая промоет мне разум, которая обяжет меня, которая даст мне удары, которая не позволит мне идти в противоположном направлении, которая все время будет тянуть меня внутрь, все время пробуждать меня, вносить в меня, делать вклад, заставлять делать вклад в нее, но не из-под палки. Понимаешь, не от ударов, а из того, что покажет мне важность и необходимость. И уникальность в том, что только в такой форме я могу продвигаться к цели. Что это в направлении Творца, что это в направлении света, а не наоборот. Осознание зла, так это называется, что у меня нет выбора, я хочу продвигаться к Творцу. И это то же самое, что я продвигаюсь к центру группы. Там, несомненно, внутри центра группы, если я нахожусь в центре, где я исчезаю полностью, мое «я» исчезает полностью, и начинает ощущаться только общее включение. Там начинается построение девяти первых сферот, там начинает ощущаться духовный Творец.
1: Если предположить, человек понимает это, он чувствует это, как вы сказали сейчас, только что как группа.
0: Не в предположении, что человек чувствует это и понимает это. До того, как человек чувствует и понимает, мы говорим о людях, которые не чувствуют и не понимают. Это группа должна сделать. Я прохожу группу, что я знаю? Я почувствовал, что мне плохо в жизни. Я ищу, для чего я живу. Что будет? Мне, что от всей этой жизни? Я прихожу с таким вопросом, и кроме этого я не знаю ничего, мне плохо, и все. А группа должна сформировать меня. Она должна обеспечить мне правильную форму. Я сам, никогда человек сам не способен сформировать себя. Каким образом? С помощью чего? Я должен видеть модель, по которой я должен себя выстроить. Когда я вхожу в группу, я... То есть мое желание получать, оно помещается в какую-то форму, и тогда выходит из этого образ Творца.
1: Предположим, человек все-таки прошел этот этап. Есть личное ощущение, он чувствует это. Он может как-то играть с этим или как-то спрашивать, возможно ли это? Происходит ли это так?
0: Человек, который пришел к тому, что уже находится внутри общества, в своих желаниях, в своих способностях, со всем своим «я» там полностью растворился совершенно, тогда он уже находится в духовном. По мере того, насколько он способен раствориться в группе, это называется, что он входит в ощущение духовного мира. Если совершенно все свои состояния, все свои желания, что бы ни приходило к нему, с этим всем он находится в группе, это и называется полное исправление, это называется мир бесконечности. Если я частично могу быть погруженным в группу, тогда это называется, что я нахожусь на какой-то ступени в мирах. Миры — это мое частичное отношение к группе, что я еще не весь, не полностью, а там на 20-30% я отдаю себя обществу, товарищу, человечеству. Но если я могу на 100% отдать себя, это называется, что я закончил свое исправление. И в тот момент, когда я могу уже хотя бы даже на 1 грамм отдать себя товарищам, человечеству, в этот момент я начинаю ощущать духовное. Это самая маленькая ступень. И чем больше я могу отдать себя, обрести эти исправления, это называется, что я поднимаюсь все больше и больше по ступеням миров, вхожу все более внутрь, глубже и глубже, и больше в замысел творения насладить свои творения, подобен ему все больше и больше. Миры — это не то, что отсюда я взбираюсь наверх все выше и выше. Просто мы так говорим, поскольку мы так в нашем мире изображаем эти вещи высокими. Но, по сути, это не сверху. Когда человек начинает чувствовать это не сверху, это от него и внутрь этого замысла, который раскрывается перед ним и находится во всем мире.
2: Но пока ты не на 100% в этом, твои ощущения могут быть неверными, ты можешь истолковать их неверно.
0: Пока человек не чувствует хотя бы немного присутствия этого замысла творения, в котором он находится, что это одна мысль. Пока человек не чувствует впервые эту мысль, которая проходит через всех и наполняет всех нас, и мы пропитаны ей, и мы двигаемся только по ее приказу, пока он не чувствует, что этот мир важнее для него. Он не представляет себе, что такая реальность существует, что духовное действительно есть, и что, несомненно, быть в нем внутри этого — это самое важное. Это вечно, это совершенно. Еще этого нет у него, поэтому к этому мы должны стремиться. И с того момента, как мы начали говорить о единой группе, примерно где-то месяц назад, я тоже начал говорить иначе, более чувственно, более явно, ощутимо и направлять на это, искать это ощущение.
2: Я слышал, что вы вчера описывали состояние. Как у тебя бывает ощущение, тогда желание поднимается, наполняется и снова опускается? Я говорю об этих этапах подъемов и падений. Так у человека есть какое-то касательство к этому. Это совершенно животные вещи, на которые он не может повлиять.
0: Когда мы говорим о подъемах и падениях, это ощущение, которое человек так ощущает, что называется подъемом и падением. Падением. Подъем — это может быть, когда мне хорошо, а падение неплохо. Может быть, подъем, я ближе к Творцу. И может быть, что вместе с этим я не чувствую хорошо. Но я ближе к нему, и поэтому это хорошо. И вместе с этим, может быть, что в моем ощущении и я чувствую хуже, но это ближе к правде. Мне это стоит. Тоже в желании получать. Но это то, что я хочу. И каждый раз человек меняет свои измерения, свои эталоны, шкалу, линейку, весы, на которых он взвешивает и оценивает, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро, что такое зло. То есть качество у него измерительных этих приборов меняется, не количество. Чтобы мне было хорошо, еще лучше. Нет, что называется для меня сегодня хорошо по сравнению со вчерашним днем? Меняется ли это качественно?
3: Правильно ли понимать, что когда ты создаешь состояние,
2: то потом получаешь стремиться все время быть ощущающим высшую силу?
0: Правильно ли все время стремиться и все время ощущать высшую силу и стараться не выходить из нее, только из соединения, ощущения ее, производить все наши действия? Да, конечно, это верно. Это называется бояться выйти из-под власти святости. Если я не чувствую высшую силу, если я чувствую эту мысль, чувствую, что я нахожусь внутри нее, это уже определяет мои мысли, мои действия, что может быть лучше. Конечно же, мне стоит все время находиться в этом. И тогда также и мои действия, просто обычные животные действия в этой жизни, у них будет тоже и причина, и направление, и правильный результат. Они могут выглядеть, все мои действия, как действия любого человека внешне. Но внутри будет уже другое наполнение. Пока человек не включен в замысел творения, и пока он не действует, исходя из него, все его действия, они неверные. Поэтому мы, находясь в двойном скрытии или в одиночном скрытии, называется либо полный грешник, либо неполный грешник. А после того, как мы включаемся в замысел творения, понимаем, чувствуем и действуем, согласно тому, как он раскрывается внутри нас, согласно его силе, с которой он раскрывается в нас, согласно этому мы называемся праведниками. Либо неполный праведник, либо полный праведник. То есть только в мере раскрытия нас, внутри наших органов чувств, замысла творения, мы удостаиваемся правильных действий. А до того, как это раскрывается, мы все грешники. Ну, грешники тоже, что называется грешником? Человек знает, что понимает. Ну, так это называется. Тот, кто не может подчиниться этому полю замыслотворения по своему желанию, то есть в своем осознании и желании, он называется грешником. Даже если он делает это неосознанно. Как животные, звери. Это тоже называется грешниками. Хотя, ну, так каббалисты называют это. Всех тех, кто находится ниже Махсума. И наоборот, в той мере, в которой поднимаются над Махсумом, в этой мере властвует над ними высшая сила, и мы не можем тогда сделать неправильные действия. А наша голова, наше желание, они же действуют в соответствии с этой мыслью, которую мы ощущаем, которая действует во всей реальности. Интересно, что именно ученые в последнее время, там, физики, они... приходят к этим выводам и говорят, что действительно во всей нашей реальности есть единая мысль. Она действует и приводит в действие всю материю, все силы. Они говорят буквально очень близко к нам. Эти вещи должны раскрыться как сверху, так и снизу. Со всех сторон. Я помню, говорить о Каббале 25 лет назад с кем-то было очень тяжело. Для чего, почему, что есть в этом, да это не существует. Да вообще человек не чувствовал. И наука тоже не говорила так, и жизнь, и так далее. Сегодня у тебя со всех сторон есть и доказательства, и поддержка, жизнь общая. Разочарование и то поручительство, о котором мы говорим, что нужно принять. Человек получает и от внешнего мира, и со своего внутреннего разочарования, от группы, в которую он включен. Это все время усиливается, уже не так тяжело.
2: В прошлом была группа с одним учителем, которая работала вместе, но сегодня с виртуальными уроками, на ваших уроках и других учителей есть изменения и распад. Обязана ли эта группа остаться? То есть обязана ли группа зависеть от того, что она учится с определенным учителем, или группа людей может работать?
0: Мировая группа может быть группой, если она получает из одного источника.
2: Одного учителя? В Тель-Авиве или в Нетании?
0: Неважно где.
2: Так они могут быть вместе?
0: Неважно. Ты говоришь об израильских группах. Если израильские группы не будут получать из одного источника, если они не будут подключаться на виртуальных уроках к нам, то они не будут группами. Они не будут группами, это будет что-то совершенно иное. Может быть, они будут учить тот же материал. Может быть, будут изучать наши статьи и то, о чем мы говорим. На утреннем уроке мы говорили, они говорят об этом вечером, но не на нашем уроке, или в записи, или в реальном времени, а это там передается кем-то, то это уже не будет тем же самым. Ничего не поделаешь. К сожалению, пока что так это действует. Будем надеяться, что у нас будет много учителей, и таких учителей, которые смогут ездить и выполнять ту же задачу, так же, как из одних уст. И так это будет во всем мире.
2: И это важно, что они будут из района Тель-Авива?
0: Какая связь с районом? Я не понимаю. Причем здесь район? Дело в том, что если это одна группа, она должна слышать это из одних уст. Нет, тот же материал, а тот же материал через других людей может... передаваться уже в тысячах разных формах. Мы знаем, как можно... изучать все, что угодно. У нас нет выбора, поэтому мы пошли на это болезненное действие и такому, что все группы мы обязаны подключить к одному уроку, желательно в реальном времени. А если нет, то в другое время, но по крайней мере, чтобы это было одно и то же. Нет у нас выбора пока что. Я надеюсь, что будут еще среди нас ученики, большие каббалисты с определенного уровня и далее, которые смогут преподавать уроки из того же,

0: источника так, чтобы не запутались и чтобы правильно владели материалом. Что делать? Я надеюсь, что это скоро будет, но до тех пор у меня нет выбора. То есть я не говорю о каких-то вспомогательных уроках, дополнительных, о трапезах, о разных там мероприятиях, выезжать куда-то на пикники. Это вы делаете везде, но вместе с этим мы должны слышать и изучать тот же материал в одно и то же время и в одной и той же передаче. Это нас соединит. Я не говорю о начинающих. Я не говорю о лекциях для начинающих или об уроках для начинающих, нескольких первых уроков, пока они не способны так включиться. Но затем, и нужно позаботиться, чтобы не было проблемой дать им там 10 уроков, 15 уроков, потом отключить их от живого учителя. Мы должны все-таки двигаться. Я видел, что нет выбора. Я думал обучать маленькую группу, но я увидел, что в этом нет соединений, совсем сил не хватает в каждом месте продвигаться. А когда соединяют вместе, то сразу же чувствуют большую пользу. Хотя это может быть трудно пройти, но необходимо. Как маленький человек в какой-то группе может помочь всей большой группе? Я думаю, что нет проблем. У нас есть одна организация. У нас есть система, которую, я надеюсь, мы построим ее в такой единой форме. Программы, деятельность, взаимопомощь в обработке материала, в издании и разных действиях, когда мы можем ездить туда и сюда, в разные места, и помогать также и материально, и с оборудованием, и финансы, и материал, и кадры. Но главное — это внешние вещи. Главное — это все-таки внешние вещи. И главное — это в мысли. Главное — в мысли. Тоже с моей группой, чем я соединяюсь, когда я обнимаюсь с ними вместе. Можно обняться и вместе с этим всадить нож. Объятие не обязано быть физическим. Да? Мы должны беречь это на наших уроках, которые мы сейчас проводим, мы должны делать так, чтобы это было более ощутимым, чтобы у нас было какое-то более близкое ощущение. Нужно более объединяться, больше писать, больше встречаться, переписываться. Это будет. Чем больше мы стараемся, мы переходим на другие уровни связи, на более духовные уровни, и тогда у нас не будет проблем ощущать это дыхание, как дышит вся духовная группа, в каком состоянии она находится. Как сказать? Ну, это как ты смотришь на человека, в каком он настроении, какие силы в нем, как, чем он живет. Так мы и будем чувствовать, это не проблема.
1: Могли ли бы немного больше заострить вопрос весов и шкалы?
0: Да, не знаю, насколько смогу. Помогите мне. Как можно более выразить вопрос разных измерений, там, весов, линеек, когда мы все время продвигаемся, не

0: по силе, а по объединению. И то, что было для нас вчера важно, становится неважным, и мы приобретаем важность от того, что вчера было совершенно неважным. Не зря делают суку из отходов гумна и винодельни. И написано, там, где ты находишь величие Творца, там ты постигаешь его смирение. И именно в этих низких местах, низменных, там раскрывают величие. Вещи, которые в нашем желании получать, совершенно не важны. Ты начинаешь относиться к ним, и это берет много времени. Сегодня это может быть не так, не настолько, но это может занять годы, когда ты начинаешь относиться к ним, ты вдруг начинаешь видеть в них больше важности, больше уникальности, прелести, очарования. Это невозможно объяснить заранее, как вдруг действия по отдаче, любви, включение во что-то становятся важными вместо действия приобретения. Но это так. И на самом деле эта шкала, она все время меняется.
1: Это кли, которое мы строим.
0: Наша кли начинается с авьюта шорыш. Мы делаем сокращение на все наши желания по сравнению с важностью группы, важностью отдачи. Если я могу сделать это, хотя я нахожусь во всей этой важности, во всем своем авьюте, но если ради отдачи, ради группы, ради духовной я могу сократить это и не относиться к этому, просто так задушить себя, но не силой, а исправлением против желания, получается, что тогда я начинаю с этого момента и дальше входить в духовное. Исправление относительно желания, по сути, экран?
1: Ну, с этого момента и далее, с сокращения дара и далее, начинает выстраиваться экран. Да, без записок, это слишком много шума. Да.
0: Так этот экран, у тебя нет никакой способности управлять этим сверх самой группы, кроме этого процесса смешения.
1: Есть ли у меня возможность управлять экраном? Экран — это сила, которая создается во мне, с помощью которой я могу управлять моим желанием получать более, чем я сократил его. Я сначала сократил его, теперь с помощью экрана я могу им пользоваться также ради моего включения в замысел творения, в святость, в группу. Чем я могу включиться, если не своим авиютом, если не моим желанием? Просто быть как капля семени там, у которого нет никакого собственного движения? Так тоже желание получать, которое находится во мне, вдруг я начинаю чувствовать, что оно может работать положительно, что я могу передать его, все эти мои желания, когда я когда-то притягивал все к себе. Но, как ты видишь, вчера работали люди, они могли работать на своей работе и зарабатывать от этого, может быть, много денег, и думать, как они приобретают все. А вчера с энергией не меньше этой, но больше. Работали над вещами, которые они могут не делать. Так ты работаешь с теми же силами, с теми же возможностями, каждый с тем, на что он способен.

0: им как какой-то уход или расставание, или какое-то принятие какой-то другой реальности. Это будет добавка, с помощью которой он сможет еще больше подниматься. Как вчера, позавчера уехали группы отсюда, обычно все плакали. Я помню московскую группу. Я вышел с мокрой рубашкой. Как нехорошо же без тебя, как же мы там? На самом деле, да. И я тогда ничего не сказал. А сегодня, поскольку мы уже начали строить новую реальность и направлены на будущее, я не мог это тогда объяснить сразу. А сегодня просто даже не попрощались, сели на автобус и уехали. Это очень хорошо. Хорошо, они почувствовали внутри, что они не расстаются. И то же самое, как человек, который включается в высший мир. Он не чувствует, что он расстается с жизнью тем, что его тело умирает. Он живет внутри своей души, уже отождествляя себя со своей душой. И эта жизнь для него, как ты сделаешь новую стрижку или меняешь рубашку, не ощущается вообще. Ну, да, получает добавку, что он спускается вниз в этот мир только из духовного существования. И это дополнительно вьет, помогает ему еще больше подняться.
1: Я хочу вернуться чуть назад, в той же самой точке построения экрана. Ты в каком-то осознании осознаешь, что происходит, или это точка, где ты все еще можешь там сделать что-то, ведь ты в этом же обществе, в группе?
0: В духовном. Это когда ты включен, ты действуешь через группу, ты раскрываешь эту высшую силу, и она и группа становится как одно целое. Нет между ними никакого различия. Творец и группа становятся как одно, потому что сила отдачи — это отдача. Если группа находится в отдаче, и ты находишься в отдаче, и Творец находится в отдаче, то какое различие между ними? Творец не раскрывается больше, чем группа, и ты не можешь раскрыть их больше, чем ты находишься в отдаче. Так получается, что все трое находятся как одно.
2: Они хозер.
0: Я повторяю. Кроме переводчика, пусть все молчат. Если я включен в группу, я в той мере, в какой включен в нее. Что значит «я включен в нее»? Я развил во мне, внутри себя, силы отдачи, да? По мере того, насколько я нахожусь в отдаче, по мере моего подобия, я могу почувствовать замысел творения, высшую силу Творца, да? Где мы встречаемся с ним? Мы встречаемся с ним в группе. Или даже без группы, неважно. Но в той же способности отдачи, которую я уже приобрел. Получается так, что группа, которая находится в отдаче, и Творец, который находится в отдаче, и я, который нахожусь в отдаче, мы раскроемся в равной мере, на равном уровне. И так это каждый раз. Так получается, что я не могу продвигаться, по сути дела, больше, чем группа. И группа не может продвигаться больше, чем каждый из ее составляющих, и Творец не может раскрыться внутри нас больше, чем мы. Я хочу все-таки здесь сделать какую-то добавку в скобках, что это в определенных границах. Есть один, который может больше, другой меньше, но обязаны находиться на каком-то определенном уровне. Все, когда каждый в отдельности может быть еще немного больше, сверх этого, по его вкладу в общее клей. Но все-таки не может быть, чтобы раскрылся один, а все были бы совершенно, как будто нету группы.

0: обязано быть уже общее стремление к общей цели. Это мнение, этот посыл уже должен быть понятен, жив, и из него уже человек может прыгнуть. Ты знаешь, обязана быть какая подготовка, из которой ты уже летишь вперед, поднимаешься вверх.
1: Эта тема, что группа сейчас начинает входить в подъемы и падения вместе, это ощущается даже внешне. Как мы можем использовать это, чтобы продвигаться?
0: Мы еще не получили падение. То, что я нарисовал там этот график на доске, что мы получили подъем, подъем получили, я говорю о русских группах, не знаю, как там с израильскими группами. Но кто был там, слышал в те дни, да? И получили подъем, и начали получать маленькое падение, но еще не получили. Теперь мы пройдем какую-то неделю, две, и начнем как следует чувствовать этот авиот, и насколько все мы падаем, как плохо, как темно, отсутствие сил, где вообще и нам это нужно, и мы этого не хотим, оставь нас. И каждый будет, ну я знаю это, и жду этого. Так, без всякого страха. Но действительно, я помню, я боялся падений. Есть такие падения. Прямо боишься, потому что ты знаешь, что ты не можешь управлять собой, что ты не способен сдвинуть себя, что ты находишься в состоянии, когда ты просто становишься трупом, ощущение смерти, ощущение... Лучше не чувствовать жизнь. Просто как Рэби говорил так, если бы была успокоительная таблетка, такая снотворная таблетка от начала падения до конца падения, ты принимаешь ее и спишь, было бы хорошо, тогда не было бы падения, как бы ты вышел из него. Но теперь мы должны быть готовы к такому падению, и поэтому я рассказал о нем, как будто оно уже произошло на самом деле. На самом деле еще нет, но оно будет. Те, кто находится за границей, мы получили несколько звонков, что они находятся в состоянии, когда не продолжают, и все хорошо. Они сейчас получают от нас это воодушевление, еще приходит питание с нашей стороны. И мы надеемся, что также с нашей стороны наружу, и от них к нам обратно это придет, это будет как единый круг. Рабаш всегда говорил, что разница между одним человеком и группой, что один человек, как он входил в комнату, закрывался там и прыгал, и пел, и так выводил себя таким простым образом из падения. Это делал большой каббалист. До такой степени, как Раби Шимон, да, с рынка. Так что хорошо в группе, что группа никогда не может быть вся в падении, потому что это как круги, что один прыгает вверх, второй вниз, и тогда в общей сложности они сохраняют свой общий уровень, который все время может только подниматься. Есть подъемы и падения, но твое падение сразу покрывает своим подъемом, и ты включаешься в меня, затем я в тебя, и так мы все время находимся в состоянии, что хорошо, что каждый на какое-то мгновение падает, но сразу же есть помощь от других. Если мы сделаем этот круг не каждой своей маленькой группе, а в большой мировой группе, какая мощь. Мы можем быть на подъеме, в стремлении к цели, прямо в настроении все время. Все время. Это только ответственность друг перед другом. Не обращать внимания на себя. Только это ответственность, что кто-то из-за меня может упасть, если будет такой страх. Это относится и к стыду. Это может спасти нас так, что мы будем только подниматься все время. И наоборот, если каждый раз внесет вклад в своем падении, но сразу же схватит подъем. Не нужно быть в падении больше одного мгновения. В тот момент, когда я начинаю чувствовать немного отрыв от прежнего, сразу я должен обратно соединиться, и это соединение будет с большей мощью, чем прежде. Да? Падение обязано быть прямо на долю секунды. Как сказал Раби Зуша, что у него 400 падений и подъемов в течение 10 минут. Там, да. Так если мы будем делать так в мировой группе, я обещаю всем жизнь, как в раю. Да-да, и вы увидите, насколько не будет никакого зла, ни телесного, ни духовного, потому что все зло оно от того, что свет отдаляется, свет скрывается и исчезает. А если мы будем в большой группе воодушевления, ничего не будет. Каббалисты тоже страдали, каббалисты тоже болели всеми болезнями. Но потому что они включались во все человечество, берут страдания общества, да, окружения. У них нет выбора. И тогда, когда они получают это страдание общества, тогда из этого берут все хисароны общества и начинают болеть. Бальсулам был очень болен, но он умер от тяжелой болезни суставов и от рака. Но все эти вещи, и это известно нам, и также написано об этом, что это из-за включения в остальное человечество. Ему не с кем было включаться. Но если мы включаемся со всеми, я обещаю физическое здоровье, духовное здоровье. Ничего в мире не может случиться с таким человеком. Какое-то правительство, полиция, суды, проблемы с детьми, неважно что, все проблемы от всевозможных видов скрытия света. И если мы будем все время держать это в таком виде, что он на определенном уровне все время будет действовать на нас, вы увидите всю группу, которая поднимается над миром. Именно так. Как какая-то летающая тарелка. И это очень легко нам сегодня сделать. Это просто в нашем общем согласии, во взаимном вкладе, во взаимной поддержке.
1: Как это может работать, если группа — это одно кли, и группа падает, и есть падение? Вы сказали, что еще будут падения.
0: Не может быть, чтобы в группе люди были все в падении или все на подъеме. Не устраивают это таким образом. Группа — это как один организм, в котором есть все возможные части. Когда одни больны, так другие здоровы и так далее. Если в нашем теле, что говорят врачи, не дай Бог, о человеке? Нет общей силы тела, все тело поражено. Может быть, это немного еще живет, и это немного, но уже, а если есть несколько частей в теле здоровых и несколько больных, тогда можно даже заменить эти части, тогда можно как-то вылечить их. Но если есть здоровая часть, да? И так это у нас никогда не может быть общего падения. Это устроено, мы не соединяли наши группы и каждую группу внутри. Это соединено согласно определенному решимон, согласно определенному соединению от Адама Ришона. И поэтому все устроено у нас здесь так, что мы поддерживаем друг друга неосознанно. А если мы еще будем поддерживать так, тогда всегда у нас будет часть в падении, часть на подъеме и часть в направлении сверху вниз или снизу вверх, так что всегда группа сможет быть в хорошем состоянии, в состоянии духовного возвышения.
1: Да. Какие подготовки можно сделать перед падением?
0: Простые подготовки. Не спускаться из этого общего ощущения мировой группы и от связи, и от мысли о ней, заботе о ней. Вот и все. Забота. Это то, что дает кли, ман, что свыше уже будет защита. Забота — это ман. Это, по сути, обращение к Творцу, чтобы Он оберегал нас.
1: На этом уроке мы закончили серию уроков из Ситрина 2003 года, поделимся впечатлениями и что мы берем в реализацию в десятке.
0: Общее впечатление очень сильно от того, как Раф описывает силу группы. Было очень сильное описание того, что пишет Рабаш, когда танцует в кругу, одни поднимаются, другие опускаются. Если мы держимся друг за друга, то мы создаем группу, которая никогда не падает, как летающий тарил. Именно ощущение очень сильное, когда Рав укрепляет группу, можно почувствовать буквально, как он ее укрепляет, сплачивает. Было там очень сильное предложение, что если у меня будет тревога от того, что другой товарищ падает, я все время буду в работе по отношению к группе. По-настоящему ощущение взаимной связи.
1: Да, я тоже впечатлился, похоже.
2: Там
1: говорилось, включая слова из песни, что точка в сердце — это как компас. Рав говорит, человек должен полностью отдать себя группе. Если я делаю это, то уже мне обеспечено правильное направление.
0: Да. Продолжение отдачи себя, чтобы была сила поручительства, которая наполняет человека уверенностью, чтобы он на самом деле мог отдать себя группе. И есть ощущение, что ты теряешь жену, детей, жизнь, все эти стаканы, салфетки. Но мы слышали, что стаканы и салфетки еще останутся. Но, по всей видимости, жена останется. И нужно оставить эту пропаганду, это давление, что человек может освободиться от эгоизма и также давать силу величия цели, чтобы ничего человеку не мешало. И еще впечатление того, как Рав говорит об общем поле замысла творения, духовной реальности, законе поручительства, мировой группе, все это ощущается как такой большая кастрюля с супом, немного все затуманено. И Рав сказал, что подобие форме в отдаче — это место встречи между творением, человеком и группой, творцом и человеком и группой. И тогда мы чувствуем группу, творца и творения.
1: Да, такой тотальный урок. Там включена вообще вся наука. Можно выделить, Рав описал, как вообще все нисходит из замысла творения, которое определяет все. И снизу вверх. Мы должны прийти к соответствию этой мысли. И Рав сказал, что если мы правильно выстраиваем намерение и соединяемся с этим желанием, то это буквально нас поднимает наверх, снизу вверх, и приводит нас к этой мысли, к этому замыслу творения.
0: Да, человек в группе — это как корабль в море. Вначале Раф привел такой пример. А если он не в группе, так он его утягивает разные вещи. И когда группа может дать ему и компас, и мотор, было определение, это как компас и мотор, который ведет его к цели. И буквально экскурсия 40-минутная, где Раф сидел с закрытыми глазами и вел нас, проводил нас всех вместе через этот пример и сказал, что не может быть успеха ни у кого в группе, если это не будет общим успехом всей нашей мировой группы.
2: Да, по поводу этого регионального конгресса. Действительно, мы удостоились такого урока. Замысел творения, все миры, все в итоге входит внутрь, в эту мысль. И наш ключ — это через преданность группе.
0: Да. И я прочитаю, что пишут наши товарищи. Зоар Мор из Чикаго добавляет к итогу: только мера раскрытия в нас, в наших чувствах, замысла творения, мы удостоимся правильных действий. А до того, как она раскрывается, все мы грешники. Грешники, что называется грешником? Человек знает, понимает, но так это называется. Тот, кто не может следовать этому полю замысла творения своим желанием, то есть своим осознанием и желанием, называется грешником, даже если это делает без всякого осознания. Ирония добавляет, если человек отменяет себя в центре группы, когда у него нет расчета с собой, это его конец исправления.
2: Переходим к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.
3: Shemati, Shemati, let us spread this light. Shemati, Shemati, we must all unite.

0: Всім добрий ранок, друзі. Ми з Володією сьогодні маємо таку
1: добре утро, друзья.
0: Сьогодні попрацювати над цією частиною уроку.
1: Велика честь, і ми повинні працювати.
0: Сказати, який неймовірний у нас був урок з Равом.
1: От, у нас велика честь підготувати урок.
0: Дуже запало на душу. От я записав собі його слова.
1: Тронуло меня, это я записал слова, тоже сказал Раф, он сказал, что если группа находится в отдаче, если ты находишься в отдаче, если Творец находится в отдаче, то какая же разница между ними? И Творец не раскрывается больше, чем группа, и ты не можешь раскрыть их больше, чем та мера, в которой ты сам находишься в отдаче. И получается, что три этих компонента, они как один.
0: И проведем разом эти півгодини.
2: Я, знаете, как такое налаштування співзвучно з Владом. Дивився цей урок в запису, якому вже 20...
3: Какое мнение получилось у нас? В этих уроках, которым уже 23 года. И как Раф отмечал, рекомендует нам относительно будущего нашего.
2: Выполнено. Вот и створена величезная группа по всему свету.
3: Это все зависит от благодарности за прошлое. И мы строим сейчас это мировое кли благодаря тому, что было на этих конгрессах в прошлом. Я тоже подготовил для себя обращение из сказанного Рава. И Рав сказал: «Поверьте мне, что не может быть успеха ни у кого, ни у какой группы, если это не будет успехом всего нашего мирового кли, мировой группы. Мы с вами на подготовке к особому конгрессу, который мы пробуждаем снизу, мы все готовимся, соединяемся навстречу этому конгрессу. И это именно время подготовки к конгрессу.
2: Мы тоже помним установку.
3: Так, там, где мы направлены на конгресс, там и начинается конгресс. И от того, насколько мы подготовимся, так это и пройдет. И пройдет со всеми нами, и у каждого из нас. Бальсулам Шамати, статья 25.
2: Ему повинно передувати і тарута дилатата.
3: Известно, что для того, чтобы привлечь благо свыше, нужно сначала произвести пробуждение снизу. Следует спросить, зачем нужно пробуждение снизу? И поэтому мы молимся, да будет желание наверху. То есть мы не должны пробудить наверху желание, должны пробудить желание передавать вниз. Ибо еще недостаточно того, что у нас есть желание, но должно быть доброе желание также и со стороны дающего. И хотя наверху, в общем, есть желание насладить свои творения, он, тем не менее, ждет нашего желания, чтобы оно пробудило его желание. То есть, если мы не способны пробудить его желание, это является признаком того, что желание со стороны получающего пока еще не полное. Поэтому именно благодаря тому, что мы молимся, да будет желание наверху, образуется наше желание, которое становится истинным желанием и достойным кли, способным получить высшее благо.
0: Питання на семинар. Як за дні, що залишилися до конгресу?
3: Вопрос на семинар.
0: Ми можемо разом побудувати повне бажання.
3: Как в течение дней, которые остались до конгресса, мы можем вместе выстроить желание полное снизу для того, чтобы пробудить желание Творца свыше. Еще раз, как мы сможем выстроить совершенное желание в оставшиеся дни для того, чтобы пробудить свыше желание Творца?
2: 6 секунд.
3: Как мы выстроим совершенное желание для того, чтобы пробудить желание Творца? Снизу. По сути дела, наше стремление. Мы слышали сейчас на уроке Рава, что человек не может продвигаться, если группа не сильная, группа не может продвигаться, если каждый в ней не силен, и Творец не может раскрыться иначе, как в группе. Так все, что нам нужно пробудить, это стремление. Это такое желание, как ребенок, который хочет получать молоко матери. Я прохожу отрывки, я встретился с отрывкой из урока. Мне нужна группа, которая промоет мне мозги, обяжет меня, даст мне удары, чтобы не позволить мне идти в другом направлении. Все время будет втягивать в себя и даст возможность отдавать ей. Да, и мы на самом деле должны пробуждать это стремление именно с помощью рекламы величия цели, насколько это возвышено. И ради этого мы, по сути дела, созданы. И не интересуют нас посторонние вещи, там стаканы и салфетки, но цель творения существует. Без этого нет смысла в жизни, а в этом весь смысл и все творение. И мы должны это распространять. И по мере того, насколько это сформируем в нас, пробудим в нас, как на уроке мы слышали, что забота — и это и есть манна, и будем об этом заботиться, о конгрессе — это уже выстроит нас. Это требование, обращение, молитву. И также Творец даст нам это пробуждение свыше. В конечном счете Он все дает. Да, забота — это очень важная вещь. Отсюда мы выражаем связи нашего поручительства. Что еще можно сделать? Физические вещи, регистрация на конгресс, участие в командах, которые готовят конгресс. Это всегда вещь, которая очень добавляет. Может быть, еще уроки конгресса, что-то связанное с этим. Вообще, занятие материалами и запись дает очень сильное впечатление. Да, я помню относительно того, что дежурные по объединению соединиться снизу, и слышали на уроке, это единое стремление отдать себя группе, и чтобы мы поняли, что это наше духовное, впечатлялись товарищами, их преданностью. Да, и пишет наш Зоор, он пишет так. В основном вся наша работа — это пробуждать снизу. Это мы должны сделать, понравится ему. И что нужно сделать? Сблизить сердца, работать над совершенной атмосферой нашего обвинения, чтобы доставить ему наслаждение. И да, я тоже чувствую, что наша работа исходит из того, что мы добавляем заботу для осуществления связи и поручительства между нами. И на уроке мы также слышали на этом поразительном, прекрасном уроке, с такой высоты, мы слышали об осознании зла, когда мы должны чувствовать наше состояние, насколько мы хотим перейти от нашего теперешнего состояния к состоянию осуществления поручительства между нами и заботы о том, чтобы выстроить между нами поручительство, когда мы даем друг другу уверенность, поддержку, важность цели в каждую секунду. Мы этим уже приводим к тому, что свыше пробуждаем на себя силы, которые помогают нам. Будем стараться на самом деле только добавлять в этом и не спускаться с этого уровня, и Творец поможет нам выстроить хисарон, цельное кли перед Конгрессом. Что это за совершенное кли? Все должны прийти к какому-то уровню требования, просьбы. как по отношению к себе, так и по отношению к кли и по отношению ко всем. Говорят, что нет ничего совершеннее, чем разбитое сердце, но нужно его разбить и начать действие с того, что мы прилагаем усилия, чтобы узнать, о чем конгресс, кто ответственный, чтобы я мог записаться на дежурство, когда я его начинаю готовить, вариться в этом. Может быть, начинаю работать над чем-то, это сразу становится близким тебе.
1: Да, я думаю, что тот, кто не может найти себя и работать как-то конкретно, должен включаться. Мы слышали, что в взаимовключении есть здоровье. Можно почувствовать решение всех проблем. И взаимовключение — это общее желание, которое мы строим во всем мировом клипе перед этим конгрессом.
2: Идет же конгресс, конгресс. Каждая секунда присвячена конгрессу. Каждому региону есть
3: конгресс, конгресс. Каждую секунду приближает наш конгресс. В каждом регионе есть что рассказать о своих подготовках, как впечатлить мировое кли. И украинское кли готовится к региональному конгрессу. Этот конгресс состоится в Киеве, и мы ждем где-то около 150 товарищей и подруг.
2: Критерии подбора помещения, вы знаете.
3: И конгресс. Показатель осуществления конгресса из-за состояния безопасности — это прежде всего материальная безопасность. Так наш конгресс произойдет в бомбоубежище, но это для материального, для тел, но для душ. Здесь нет границ. Мы вместе находимся на уровне душ. И посмотрим клип «Право», пожалуйста.
1: Человек всегда должен говорить, что это желание пришло от Творца, что только от Него все приходит. Но иногда это без посланников, иногда через посланников. Но Он видит во всех посланниках Творца, что бы там ни было. Иногда это приходит как бы прямо, а иногда через разные облачения. Так мы влияем друг на друга. Почему так происходит? Потому что с помощью связи между нами мы можем в этом раскрыть отношение Творца к нам явно, ясно, понятно, настолько, что мы сами можем реагировать тоже открыто относительно Творца. И поэтому Творец, не скрываясь, отдает нам, то есть он в этом, нет никого кроме него, с одной стороны, а с другой стороны, когда он влияет, он не влияет таким образом, что мы не видим источника, мы видим, кто влияет на нас через проводника, но через этого проводника мы должны различать Творца. Как мы это делаем? Пока мы не свяжем всю реальность в единую систему, и тогда мы обнаруживаем, что во всей этой системе Творца, который находится внутри, во всей этой реальности, и Он наполняет ее и управляет ей, и тогда вся реальность, она исчезает, потому что мы достигли связи с Ним. Поэтому вся наша работа, она нет никого, кроме Него. Это и есть работа. Нет ничего другого. Вся наука Каббала только это и раскрывает. То есть обучает нас, как это раскрыть. В этом разница, скажем, между свет хухма, то, что он говорит сейчас, находится в хухма, в хухме и в малхут. В чем разница? В хухме это абстрактным образом, а в малхут это уже материал творения, когда он ощущает, знает и реагирует на это снизу вверх.

0: От же, як мужчина почули від Рава, що вся наша духовна праця, вона полягає...
1: Так как мы слышали сейчас от Рава, вся наша работа — это восприятие, осознание того, что нет никого, кроме него. И как подготовка на конгресс, все мы проходим разные состояния, и именно в последние дни эти недели, они особенно, они очень важны. Тогда вопрос на семинар. Как мы за всеми этими состояниями раскроем «нет никого, кроме Него»? Как мы можем за всеми этими состояниями раскрыть «нет никого, кроме Него»? 6 минут.
2: Да, это все, что спросить, как реализовать цель творения.
3: Как
2: мы создадим такое окружение, в котором мы решим, что это то, что мы хотим осветить, и мы постараемся все время действовать согласно этому. И когда у нас не будет получаться, мы будем молиться, чтобы Творец нам помог.
1: Я думаю, что одна из важных вещей — это то, что называется не пропускать все состояния. Каждый из нас получает какое-то состояние, один во впечатлении, другой в вопросах, третий в выяснениях. И должны помнить, что все нужно связать с Творцом, не думать, что что-то приходит к нам не Творца. И в отношении силы поручительства, о котором мы говорили раньше, или давления группы, или влияния окружения, все время заботиться, чтобы напоминать об этом, что все исходит от Творца, чтобы не выводить это из любой картины, что в любом кадре была бы часть Творца. И можно добавить «Исраэль, Тора и Творец единый», что творение, это группа и Творец, и всегда они есть во всей реальности.
2: Есть у нас корабль, который проводит нас от одной станции к другой. Я смотрел на ребят из Киева. У них ситуация сложнее, чем у нас даже в Израиле. И у меня нет другого объяснения, кроме как того, что Творец буквально держит их и помещает вот в это окружение, несмотря на весь даже животный страх, который есть у них, и это вызывает огромное величие, насколько Творец их соединяет. Примеры величия товарищей, они составляют тебе эту целую картину.
1: Именно так Творец держит ее, и мы держим друг друга. И это летающая тарелка, которая над этим миром, когда мы хотим сейчас, после урока, когда этот мир приходит во всяких облачениях, мы хотим пребывать над ним в связи между нами. Это больше, чем кровная связь. Это связь, как говорится, наша душа. Так вот.
2: Да, как мы и слышали в первой части урока, что все включено в замысел творения, включая этот конгресс, все эти состояния. Все нисходит оттуда, и мы должны напоминать друг другу и помнить о том, что все, что мы делаем, это для того, чтобы раскрыть, что нет никого, кроме Него, раскрыть Творца и дать Ему возможность раскрыться в творениях. Он — цель, Он и средство, Он и делает, Он и удерживает нас, держит, поддерживает нас, делает все.
3: В состоянии
1: падения помнить, понятно, что падение — это добавка раскрытия эгоизма, неисправленного желания получать для еще большего подъема. Так нужно держаться за состояние подъема буквально искусственно, когда мы помогаем друг другу, как это было сейчас на прекрасном уроке, на всех прекрасных уроках Ситрина. Я думаю, это один из самых мощных конгрессов за всю историю Бнебаруха, насколько Рав говорил там о состоянии падения, которое было внутри конгресса и которое придет потом, и заранее быть готовым к этому состоянию, то есть осознавать их, чувствовать их, потому что в тот момент, когда мы находимся в них, и вместе с этим удерживаемся в состоянии самого большого подъема, самого большого возвышения во время объединения, этим мы доставляем, производим наибольшее продвижение. Это зависит от состояния, от того, насколько мы поможем друг другу, будем поручителями друг другу и раскроем вместе, нет никого, кроме него, в любой ситуации.
2: Зор пишет, нужно работать все время над тем, как, и мы должны помогать друг другу все время. И Творец действует над всеми состояниями каждого товарища. И нужно видеть в нем доброго и творящего добро. Я добавлю, что это только с помощью группы, если мы дадим уверенность и заботу и величие Творца, что нет никого, кроме него, что это в итоге удерживает, держит все, каждого человека, в том числе и нас, над всеми частными состояниями.
4: Дякую, друзья. Треба сказати, що до нас у Київ на конгресі.
2: Спасибо, друзья.
4: Їдуть Семен та Соня. Им за это велика подяка. За...
2: У нас на конгресс в Киеве к нам приезжает Соня и Семен Винокур. Спасибо им за такую смелость и отвагу. Для нас это будет очень особенная встреча. Я хотел бы сказать, что место, о котором говорил Володя, наше вот это защищенное место, оно ограничено на 150 человек. Это единственное место, которое нам удалось найти. Поэтому мы хотели бы принять больше гостей, но это впервые, что мы ограничены на такое количество. 150, хотя у нас есть 300 человек, которые будут подключены виртуально.
4: Бывает иногда в жизни, что людина.
2: Сейчас мы прочитаем еще отрывок. Рабаш. Иногда в жизни бывает так, что человек все же чувствует жизненную силу, святость, и, может быть, на короткое время, к примеру, на одну минуту, человек ощущал вкус святости, который появился у него от пробуждения свыше. И человек может возбудить решиму от этого, что когда-то у него было пробуждение. Поэтому выходит, что у каждого человека в его внутренней части есть решимо, и это решимо готовит клей, то есть сердце, чтобы с его помощью человек мог бы вызвать пробуждение снизу.
1: И еще раз, иногда в жизни бывает так, что человек все же чувствует жизненную силу святости, может быть, на короткое время. Скажем, к примеру, в течение минуты человек ощущал вкус святости, который пришел к нему от пробуждения свыше. И человек может пробудить решимо от того, что у него когда-то было пробуждение. Поэтому выходит, что у каждого человека в его внутренней части есть решимо, и это решимо готовит кли, то есть сердце, чтобы с его помощью человек мог бы вызвать пробуждение снизу.
4: Як ми можемо побудувати клі для своєї десятки і для всієї?
2: Вопрос на активний семінар. Як ми можемо построїти клі для нашої десятки і для всієї групи, щоб використовувати його? Ще раз. и с его помощью произвести пробуждение снизу, еще до Конгресса. Еще раз, как мы сможем построить кли для нашей десятки, для всей группы таким образом, чтобы мы смогли пробудиться снизу еще до Конгресса?

0: прогресса. В том же стремлении, с которым мы начали эту часть урока, с тем же нашим стремлением к высшему состоянию, к желаемому состоянию, мы сможем выстроить кли, которая в конечном счете получит весь свет и в итоге получит общее стремление всех групп, всех регионов, всего мирового кли вместе. И мы слышали на уроке, насколько мы влияем друг на друга, насколько мы связаны друг с другом, просто все больше сплачивать эту связь.
1: Да, постараемся приложить усилия и найти вот этот подарок от Творца, то решимо, который живет в каждом из нас. И передать это всей группе и усиливать это.
0: Да.
2: Мы должны объединиться между собой. И мы слышали также на уроке, что есть как в живом организме, есть части в подъеме, части в падении, но все это вместе живет. Нам нужна эта жизнь, чтобы взаимовключиться, и в результате взаимовключения мы можем увеличить кли, сформировать его и принести туда правильные вещи, чтобы освободить его от мусора и сделать правильную обработку любого состояния, которое раскрывается. И те же самые правила Рабаши, отмены друг перед другом и взаимовключения, мы можем сделать из искр пламя. Это огонь, я вам рекомендую.
1: Да, добавлять со стороны необходимости. Рав говорил о том, что группа может предотвратить все страдания в материальном мире и все, что как мы ощущаем, как группа, с помощью того, что мы будем продвигаться, поэтому это некое предупреждение с нам, что если мы не будем пробуждаться снизу, нас будут пробуждать сверху. Поэтому стоит все время думать о том, от чего же зависит этот конгресс, как он повлияет вообще на материальную реальность в этом мире. И это входит сразу в правильную пропорцию усилия, которые ты можешь произвести.
0: Да, это впечатление, что я сидел здесь с Давидом, как товарищи из Украины сообщают о конгрессе, о том, как едут, товарищи собираются в бункере, ты просто получаешь впечатление через товарищей. И так вот перед конгрессом, если у нас полно примеров и в самой десятке, просто взаимовключиться и вместе войти в эту мысль.
1: Да, мы должны быть чувствительны к каждому пробуждению, которое к нам приходит, прежде всего от товарищей в десятке, потом от всей группы. То есть буквально выуживать это.
3: Дякуємо, друзі.
0: Передаем Петактикве, спасибо.
1: Прежде всего, мы благодарим Влада и Володю за прекрасный урок. Это оба руководители сообщества Украины, и прекрасно, что такая подготовка у них, все в разгаре. И я хотел бы, чтобы мы прошли бы здесь подготовки к дежурству в Петах-Тикве. Обычный конгресс, обычно две трети дежурства берут на себя группы. Сейчас группы сами организуют конгресс и сами нуждаются в дежурстве, и честь им и хвала, что они заняты этим. Кто остается здесь в Петах-Тикве, мужчины и женщины, нам придется очеловечить выполнять все эти функции. Мы должны будем занять эти должности, потому что много ребят уезжает и за границу. Мы должны распределить вот именно сейчас, во время подготовки, чтобы мы могли распределить все дежурства. Их есть много, потому что мы должны также обеспечивать все. И мы должны точно знать, мы послали вчера опрос всем мужчинам и женщинам, кто участвует в дежурствах, нужно этот опрос заполнить. А основной вопрос мы должны знать, товарищ или подруга, они уезжают куда-то или остаются в Петах-Тикве? Это, значит, первый момент, очень важный. И те, кто обычно выполняют какие-то функции с утра до вечера, и они будут заняты, чтобы мы тогда вывели его из дежурств.

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать последний урок из цикла уроков, который дал Рав на уроках в Ситрине Суккот 2003 года. Пожалуйста, мы продолжаем с вами изучать статью дарования Торы, поручительства. 12 пункт. Извините, 11 пункт. Начнем с 11 пункта. Реальность, она построена из слоев. Мы не знаем, что такое самый высший слой, который называется Ацмуто, и что есть выше него, и что он сам по себе. Каббалисты, которые постигают реальность, и поднимаются на ее высшую ступень, говорят, что это замысел Творца насладить свое творение, что только этот замысел существует, и он единственный, который действует, который находится, существует, и он реальный. И этот замысел они называют замыслом творения и называют его Творцом. И они учат нас и изучают, и учат нас, что этот замысел из того, что он сам по себе направлен на то, чтобы давать своим творениям, наслаждать их, он начинает реализовывать себя. Реализовывать себя, то есть что он начинает создавать творения, воплощаться в материи. Так он спускается от своего чистого уровня, который является только лишь замыслом, этап за этапом, и строит реальность все более и более материализованную. Это называется у нас спуск ступеней по парцуфим, мирам и сферот. Пока мы не находим себя на самой нижней ступени, так нам объясняют каббалисты это, что нет ступени более низкой, чем она. И наша цель заключается в том, что мы обязаны с помощью этого замысла, благодаря этому замыслу, прийти до самой высокой ступени, где он находится в своей чистой, в самой чистой форме. И вся методика состоит в

жизнь вместе с Ним, с этим замыслом Творца насладить свое творение и чувствовать его как какое-то поле, которое просто проходит через нас и действует во всем нашем мире, вплоть до самых высоких ступеней, что мы уже можем посредством наших усилий войти внутреннего замысла, внутрь этого замысла и соединиться с ним, несмотря на помехи, что эти помехи, в общем-то, нужны для того, чтобы мы нашли путь соединиться с ним более правильно, нашли более короткое направление на объединение, соединение с ним. И тогда получается, что наша работа называется достижением слияния с этим замыслом. И сближение с этим замыслом или достижение слияния с ним проходит по подобию, по форме, в мере, насколько мы уподобляем себя этому замыслу. Исходя из того, что замысел творения сформировал нас своими свойствами, то получается, что все, что есть в нем, то есть почувствовать этот замысел творения, почувствовать этот замысел, что-то какое-то живое, какой-то живой организм, внутри которого находятся все миры. Если мы это чувствуем, то это дает нам благо и наслаждение, покой, миротворение, ощущение совершенства, неограниченности и вечности. И наоборот, то, что находится вне этого замысла творения, что добавилось к нему как какая-то грязная добавка, такая серая, черная, прямо вплоть до тьмы на самой нашей низшей ступени, то, что приходит в виде облачения на него, это замысел, то, что называется скрытие его, это ощущается нами как страдание, нетерпение, как всевозможные неприятные ощущения. И вот этот замысел, эта мысль воздействует на нас в постепенной форме, и все время показывает нам, раскрывает нам все больше и больше разницу между нами и ним, этим замыслом. И это ощущается у нас как всевозможные страдания, все более и более усиливающиеся. Так что в конце концов у нас не будет выбора, кроме как искать сначала неосознанно, а потом уже целенаправленным образом, как убежать от страдания. А потом, когда мы познаем этот замысел, тогда даже не для того, чтобы убежать от страдания, а для того, чтобы соединиться с ним, потому что он благо, и мы захотим приблизиться к нему. И также придет и такой этап, что мы захотим соединиться с ним не потому, что нам хорошо, а потому что это самая высшая вещь, возвышенная, совершенная. Не потому, что это пробуждает в нас хорошее ощущение, а потому что он такой.
И пока у нас нет другого ответа, у нас нет

0: нет других килим оценить вещь как хорошую, кроме как сладкую, вкусную. И плохая вещь для нас, которая является горькой и приносит страдания. Но к нам придет также потом еще один дополнительный орган чувств, который будет оценивать все как исходя из истинной лжи, что все, что относится к этому высшему замыслу, будет ощущаться в нас как истина, а противоположное ему как ложь, что эти все отличительные свойства не зависят от желания получать в нашем теле, но именно согласно им мы захотим существовать. И тогда, несомненно, мы начнем работать согласно этому ощущению истинной лжи, а не согласно расчету горькое и сладкое. И вот это новое различие, развлечение будет называться нашей реальностью в высших мирах. Что мы уже приводимся в действие системой осознания, контроля, системой управления, когда мы не принимаем в расчет то, что внутри нас, то есть для нас самих, а исходя из того, насколько мы можем включиться в этот замысел творения, что это будет нашей жизнью. То есть мы меняем источник жизни, мы меняем совершенно другое свойство, с которого мы ценим жизнь, считаем ее наполнением, не наполнением желания получать, а быть, находиться внутри этого замысла творения, быть с ним таким же, как он, и без всякого возвращения к самим себе, внутрь себя, в нашу самость. Это то, что рассказывают нам каббалисты, что в этом заключается реальность и цель, и процесс, который мы должны пройти. Хотим мы этого или нет, знаем или нет, мы находимся в нем, включены в него. И методика, как делать эту работу, возложенную на нас, самым коротким образом, эту работу, которая заключается в том, чтобы прийти к слиянию самым коротким образом, имеется в виду, когда человек не тратит ни одного мгновения своей жизни и ни малейшего усилия своих сил, а только для того, чтобы самым кратким, самым быстрым образом, самым полезным прийти к цели своей жизни, к той причине, к тому источнику, ради которого он существует. И эта методика, которая позволяет это сделать, называется методикой Каббалы, чтобы достичь замысла творения, обрести его как силу, действующую на нас во всей полноте. И все, что мы учим, все действия, которые мы делаем по советам каббалистов, исходя из того, что они постигли, все это включается в название «работа». То есть то усилие, которое обязан сделать человек на всех своих уровнях, в чувственной форме, в ментальной форме, особенно все наши усилия, они делятся на усилия в мохе, либо в разуме и сердце, чтобы почувствовать и понять. Понимать — это тоже не понимать. Не то, что это мертвое какое-то понимание каких-то данных, а понимание, которое приходит через ощущение, что вот эти вещи, эти данные называются тогда осознанием зла, что мы понимаем в своем сердце, что это такое зло, и в разуме. Чувствуем в сердце, понимаем в разуме, почему это, откуда исходит этот источник зла. Если правильно мы приводим в действие нашу внутреннюю систему в разуме и сердце, чтобы различать, что такое истинное зло, тогда это дает нам самое правильное и самое короткое направление, чтобы в каждое мгновение нашей жизни продвигаться к цели творения, к слиянию с этим замыслом творения. И поскольку человеку очень трудно найти себя в этом мире, правильно направить себя к этому скрытому замыслу творения,
1: עיצבו לנו מלמעלה מערכת שהיא כן יכולה לתת לנו אינדיקציה
0: свыше приготовили систему, которая все-таки может дать нам правильную индикацию, правильное развлечение и направление, самое короткое к этой цели творения. В каком бы состоянии мы ни пребывали, в любом настроении, в нашем внутреннем состоянии и во всех внешних состояниях, чтобы мы наверняка знали, что мы идем правильно или нет, и насколько мы отклоняемся от пути, и вкладываем ли мы все наши силы, или только на четверть, или наполовину. И чтобы эта проверка была правильной, истинной, выверенной, чтобы эту проверку не только мы контролировали, а чтобы я мог получить реакцию и критическое какое-то... отзыв снаружи. И вот эта система, которая направляет нас, меня и тебя, и всех к цели, это та система, которая называется группа. Что когда человек находится внутри группы, он как корабль в море. Знает, где он находится, куда он должен продвигаться. Наше состояние отчаянное, оно еще более запутанное, оно более тяжелое, потому что мы не видим цели, мы не видим пути к ней, мы не знаем, какие наши силы, хорошие, плохие, в какой форме, как приводить их в действие, ничего. У нас нет из всех наших свойств, развлечений и способностей, у нас нет системы приводить их в действие правильным образом, как в какой-то, в каком-то механизме использовать нашу силу в связях и в мире, чтобы в общей сложности все они повели наш корабль, каждого в правильном направлении самым оптимальным образом. Так вот, эта система, которую мы можем создать вокруг себя, то есть группу, это, я бы сказал, что...
1: платформа, басис,
0: что это какая-то подложка, какая-то основа, опора, платформа, которая поворачивает мой корабль в правильном направлении. она как бы находится под этим кораблем, какая-то опора, и она берет мой корабль, который опирается на нее и ведет его в правильном направлении. То есть группа — это как... это... это как компас и какой-то двигатель. Когда я нахожусь внутри группы, тогда наверняка этот компас правильно направляет меня, и этот двигатель приводит меня в действие правильным и самым оптимальным образом к цели. Это то, что мы учим из статьи «Свобода выбора» Бальсулама.
1: Они мерген свиви отахтай, а мишен это
0: тикахоти какмуала. Как мне организовать вокруг себя или под собой эту опору, чтобы она понесла меня так, как на ковре самолете в правильном направлении, которого я не знаю, не ведаю. И чтобы вот эта система, которая называется группа, приводила в действие мои силы правильным образом, чтобы она использовала меня как следует, а не то, что я сам буду приводить себя сам в действие, а чтобы она приводила меня в действие. Ведь что я знаю сам? Говорят мне, что я должен сделать сам только одно усилие. Отдаться группе. Если я делаю это, тогда мне уже обеспечено, что я нахожусь в правильном направлении и в той мере, в которой есть в группе такие же, как я, люди, это реакция, которая придет к нам. Она приведет нас в действие как двигатель со скоростью, с мощью, силой, правильным образом, как раз к правильной цели. Это то, что мы сейчас учим в самых важных статьях в науке Каббала, которая называется «Дарование Торы и поручительство». «Дарование Торы» объясняет нам, эта статья объясняет нам, для чего нам дали эту методику исправления, что мы должны исправлять, исправить для чего. А поручительство — это статья, которая объясняет нам вместе также с первой статьей «Дарованием Торы». Она объясняет нам, что без внешней системы, в которую я включаюсь своим усилием, как неотъемлемая часть ее, в которой нет, мы, нет «я», а есть «мы», что если я строю такую систему именно посредством этой системы, я принимаю на себя методику исправления, а не до того. Если эту методику исправления называется экран отраженный свет, если мы построим эту систему поручительства, что каждый будет поручителем за других в группе, и мы будем получать высший свет, возвращающий к источнику, который называется высший свет, свет Апсак, свет Торы, тогда, несомненно, мы удостоимся учить, реализовывать, применять науку Каббала на себе. А до тех пор, пока мы не построили эту систему группы, эти рамки наши, у нас нет никакой возможности даже приступить, подойти к этой науке Каббала, какой она является сама по себе, и плыть в правильном направлении. А мы пока находимся в строительстве нашего общего корабля или этого ковра-самолета. Шмита, то, что называется, что пока каждый из нас не отдаст себя, себя нашему общему сообществу, нашей группе, до такой степени, что он почувствует, что она способна обеспечить каждому полную уверенность, что ему нечего, что ему, у него не будет недостатка ни в чем. И что он почувствует, что находится в надежных руках и сможет, не думая о себе, думать только о том, как включиться, прилепиться к замыслу творения, слиться с ним, пока. Но пока мы не построим эту систему, мы еще находимся во время подготовки. И все наши силы должны быть использованы только для того, что советует нам Бааль Сулам в этой статье «Дарование Торы». А что значит «отдать себя группе»? Об этом он пишет в статье «Поручительство». Мы созданы из желания получать. Это та свобода, в которой облачился замысел творения. Извините, это тот темный материал, в который облачился замысел творения. Это желание получать обязано получить наполнение, в каком бы состоянии оно ни находилось. Наполнение для желания получать, чтобы мы могли наступить на него, быть над ним и включиться в замысел творения, как будто его не существует, то желание, приходит к нам с помощью этого условия, которое называется поручительство, что если человек уверен, человек это пока еще называется вот это желание получать, что если он уверен, что ему ничего, что нет у него недостатка ни в чем, что он не сможет вообще думать о себе, что так будет всегда, что он сможет оставить желание получать позволит ему тогда быть выше него, не заботиться о нем, и тогда он сможет действительно заниматься тем, чтобы включиться в группу, заниматься любовью к ближнему и заботиться только о ближнем. Пока желание получать не будет наполнено и покрыто каким-то вот таким светом, который исправит его, который наполнит его в высших мирах. Это называется сила бины, свет хасадим, который приходит к Ли и дает ему исправление, которое называется хафец хесед, что тогда просто нет никакого желания у Кли, никакому дополнительному наполнению, кроме этого. И тогда он может с этой ступени дальше заниматься отдачей ближнему, что называется, получать ради отдачи по отношению к Творцу или по отношению к другим также. В активной отдаче от меня наружу. И вот это условие, чтобы мы могли заниматься этим, называется поручительство. И поручительство — это, скажем, это такая сила, как бы психологическая сила. И Бааль Сулам так и называет это. Действительно, что каждый, кто получает эту уверенность, он чувствует себя совершенно свободным от своего желания получать. И тогда Бааль Сулам объясняет нам, что мы, по сути, всю нашу жизнь ищем это. Мы хотим, что называется, чтобы у нас был запас на будущее, гарантии, что мне ничего не будет, что у меня не будет недостатка ни в чем, ни в старости, ни в какое-то время, болезней, слабости, когда у меня какие-то беды приходят, которые, не дай Бог, когда я не смогу, то есть защищенность. Я всегда забочусь о следующем мгновении, потому что в нынешнем мгновении я уже нахожусь, мне о нем нечего заботиться. А если я забочусь, то сейчас я выполняю работу для следующего мгновения, чтобы пришло наполнение, оплата, результат. Но если я в нынешнем мгновении нахожусь в состоянии защищенности, обеспеченности, когда мое желание получать напрямую не чувствует хисарона, тогда мое желание получать не толкает меня ни к чему. И я могу в такой форме войти, включиться в замысел творения. И группа обязана обеспечить нам такое ощущение. Ты можешь сказать, ну что это, что такое, кто такие группы? Ну, несколько таких вот таких бедняков, как я. Ну, если бы были тут богатые люди, обладающие силой, обладающие политической силой, мощью, были в правительстве и так далее. Что у них есть? Кто они такие? Такие же, как я. Это не важно. Это не важно. Важно для человека впечатление от его маленького общества. Конечно же, во множестве народа величие царя, но действительно, на самом деле, все зависит от внутренней силы общества. От этого зависит впечатление человека, что он обеспечен, гарантирован, которое может он чувствовать от окружения, и тогда он становится, несомненно, готовым к другой работе. Вы можете сказать, ну так это же просто расчет. Ты, по сути, даешь человеку уверенность в будущем, конечно, а потом ему все равно он идет, и какое ему, если у него уже есть все, тогда и духовное добавляет себе. Это не так, потому что изначально цель, она другая, направление другое, причина, по которой я хочу уверенности, другая, я построен так, я создан из этого желания получать, у меня нет выбора, я обязан избавиться от него, и поэтому я обязан наполнить его. А если бы не был обязан наполнять его, наоборот, я вообще никак бы вообще не думал о нем. И я бы хотел подняться над ним. И поэтому за неимением выбора я прихожу в группу с целью подняться над желанием получать, чтобы группа обеспечила мне какую-то уверенность, промыла мне мозги, дала влияние в какой-то форме такой, чтобы мое желание получать я чувствовал, как плохое, чтобы я стыдился его, чтобы я не хотел использовать его, чтобы я чувствовал, что достаточно для него то, что есть, оно обеспечено, чтобы я наполнял его чем-то. И тогда в общей сложности в этом общем впечатлении от группы, это называется поручительство, я могу отдать себя, просто отдать себя, бросить себя внутрь группы. Что такое бросить себя? Не упасть просто так на их руки, чтобы они занимались мной, а отдать все мои силы, все мои способности группе. Продвижение к общей цели. Ну, в этом есть еще много вещей, которые можно добавить. Вплоть до такой степени, что Бальсулам говорит, что не великий каббалист, такой как Авраам и его сыновья, когда каждый из них представлял линию влияния Творца на все души, правая линия, левая, средняя, и даже не Хесед Гура Тиферет, то есть Авраам, Исхак, Яков, Моше, Аарон, Йосеф, Давид, Моше это Нецах, Аарон это Од. Они тоже не получали Тору. То есть они получили, да, но потому что после них были уже Исот и Малхут. Юсеф, который был в начале, и который был в конце, и Давид, что Юсеф, который был продан в Египет, и получил от весь Авиют, и был министром в Египте, то есть он изучил все желание получать, взял его, все, которое есть в Египте, собрал его внутри себя. И из-за этого он мог быть Исодом, то есть основой, Исод праведник, праведник основа мира. И Давид, что это царь Давид, прямо Малхут.
2: Так пока приходит к группе, они должны были быть действительно большой группой. Представители всех душ, которые в Адам решен. Но также в Авиуте, который был тогда, также в том, что духовный корень, который приходит к материальной ветви, он приходит в самой чистой точке, где человек еще не добавляет своего авиута. Это приходит как бы отображение сверху вниз, еще без вмешательства со стороны нижних. Но когда мы приходим к этому, мы уже не нуждаемся в такой большой, широкой группе и в той маленькой мощи, которая была там. А у нас есть авиют намного более высокий, большой, глубокий, мутный. И нам достаточно маленькой группы, чтобы впечатлиться ей и работать внутри нее. Хотя все-таки во множестве народа величие царя, и это объясняют в статьях этих дарования Торы и поручительства, что все-таки группа все время будет расширяться. И в соответствии с этим каждый в ней почувствует больше уверенности, больше ответственности, больше готовности и порыва отдать себя группе. Я надеюсь, что страдания, которые мы почувствуем сейчас, в ближайшее время, эти страдания будут другого рода, чем прежде. Это все разница между ступенями. Характер, форма страданий, которые толкают человека. Что мы почувствуем вместо этих страданий, я хочу высшее постижение. Я хочу высший свет. Я. Вместо этого я почувствую, что это верно, я хочу этого. Но по сути я буду искать это внутри группы, через мое отношение внутри группы. И в этом будут наши страдания. И тогда мы придем, несомненно, к взаимному поручительству в нашей мировой группе, которая будет большой. У нас сегодня 25 стран внутри нашей группы. Это очень важно. Не важно, что есть страны, где только несколько учащихся. Это расширится и возрастет в каждой стране. И это даст нам ощущение уверенности. Не от этих людей, а потому что мы, действующие во всех местах, пробуждаем окружающий свет, большой, широкий, во всех его формах. Каждый на других. И устыдимся того, что, может быть, я не смог добавить, и дать также свою часть, присоединить свою часть ко всем усилиям, которые делают мои товарищи во всем мире. чтобы у нас была потребность в этом, мы почувствуем, несомненно, как выстраивается наша кли для той же цели. И тогда, несомненно, то, что мы начали сегодня, что основали себя и начали строить кли, тогда, несомненно, почувствуем каждый другого, получим поручительство, и в тот момент, когда чувствуют взаимное поручительство в самой минимальной форме, которая позволяет нам только хотеть быть внутри этой группы, без всякого желания для себя. Этого достаточно, чтобы пройти махсом, потому что этим мы уже как бы кричим, сделаем и услышим. И тогда получим истинную методику исправления, Каббалу, Тору, что тогда в свете Творца мы уже пойдем также через пустыню Синай, что желание получать будет расти, и все время усиливаться и давать нам помехи, но уже помехи внутри сплочения группы, внутри того, чтобы стать одним народом, народом Творца, как говорится. И придем в землю Цион посредством этих выходов Ециот, которые есть у нас каждый раз, которые добавляют еще и еще желание получать. И желание получать растет по мере того, как мы переходим от слоя к слою, замысла творения, которое раскрывается все больше и больше. Он раскрывается посредством того, что желание получать добавляется, и мы очищаем его, мы делаем его более чистым. Так в части желания получать, которое добавилось как грубое, мы очищаем ее, она становится более чистой, и там раскрывается свет еще больше, и еще больше, и еще больше. Пока не приходят посредством этих входов и выходов, Кнесот ве-Ециот, в землю Цион и на гору Цион. После всех размышлений из этих выходов, когда мы поднимаемся над ними, и приходим в Иерусалим, Иерушалаем, Ир-Ашлема, полный трепет, что это не трепет от желания получать, когда в нем чего-то не будет хватать, а трепет от того, дал ли я все 100% всем остальным душам, и через них Творцу, который находится в них. Это называется Иерушалаем, Ир-а Шлема, полный трепет. Когда приходят к этому, тогда входят, по сути, в строительство храма, когда вся Малхут со всей биной уже включаются друг в друга до такой степени, что приходят к Кетеру, и это называется третий храм. Где там находится замысел творения в полном раскрытии внутри наших келим, исправленных на 100%, которые называются храм.
0: А какие это этапы построения поручительства? Каковы точные этапы в построении поручительства?
2: Каковы точные этапы для построения поручительства? Когда мы каким-то образом определяем какое-то понятие как цель, мы должны спросить, что обяжет меня прийти к этому понятию, то есть каков хисарон, какова потребность, каково кли, которое поможет мне прийти к нему. Если моя цель сейчас это войти в поручительство. Какой может быть предыдущая ступень? Обратная сторона этой ступени, которая называется поручительством, то, что называется потребность поручительства, хиссарон поручительству. Что может быть, что обяжет меня прийти к поручительству? Этот хиссарон обязан быть соединением, объединением с замыслом творения, который раскрывается только там, с Творцом, который раскрывается только там, из кли поручительства. Откуда я получу такую потребность соединиться с Творцом, почувствовать его, включиться в него, просто погрузиться в него? Я могу здесь построить очень длинную цепочку назад до первой мысли, которая приходит к человеку вообще о какой-то духовной идее, когда он даже не знает, что он ищет. Но в конце концов, для нас уже, у кого уже есть какая-то группа, какое-то окружение, для нас актуально говорить уже из того, что есть. И я так бы сказал, что взаимная реклама, которую все группы делают своим товарищам, и вся большая группа делает всем группам, и все группы друг другу, так мы можем поднять важность цели до такой степени, что захотим, достигнем ее, до такой степени, что будем искать поручительство, чтобы только избавиться от «я» и бросить себя и отдать силы внутрь группы. И об этом он говорит также во многих местах. И Рабаш в особенности говорит об этом и называет это величием Творца. Величие Творца, величие цели, величие замысла творения, которые мы обязаны рекламировать так, чтобы каждый впечатлился этим настолько, что нет вещи больше, более важной, что там наша жизнь, что там истинная реальность. И туда мы должны войти. Если мы сделаем эту рекламу всем, тогда нам не будет трудно из этого идти вперед и прийти к необходимости поручительства и к необходимости оставить себя и прийти к тому, чтобы жить только внутри других, что он объясняет нам здесь в даровании Торы. То есть каждый обязан заботиться об обществе. Обеспечивает ли ему общество величие цели, то, что называется величием Творца, величием духовного? Также вместе с этим обеспечивает ли ему достаточное ощущение ничтожности и разделения, и прямо... У меня слов нет вообще говорить о нашем этом животном существовании. Если общество, группа обеспечивает достаточным образом правильно каждому из нас это ощущение, никакой мир вокруг не может помешать нам и совершенствоваться в этом, и продвигаться в этом. Потому что и общий замысел творения уже в наши дни начиная с 20 века и далее, уже в конце 20 века, начинает раскрываться во всем мире ощущение и мысль, и такое развлечение, что наша жизнь, что наше состояние, что наш земной шар и вся наша реальность, она просто безысходная, без всякой надежды прийти даже к чему-то хорошему. В дезориентации находятся все. Еще придут такие времена и такие ощущения во всем мире, что и это поможет всему человечеству снаружи, со стороны замысла творения, снаружи также искать что-то более внутреннее, более глубокое, искать, как вообще выйти из этой жизни на поверхности Земли, найти какой-то другой вид существования. Так, в общей сложности, из года в год, и души, и решимот внутри душ, которые сейчас толкают человека приступить к исследованию своей жизни и стремиться, в конце концов, раскрыть, для чего живут, в чем смысл нашей жизни. Все эти вещи в своей общей сложности раскрываются, и из года в год становится легче, становится каждому легче. И нам, как группе, доказать самим себе и всем, что слияние с замыслом творения, с высшей силой, с Творцом, это действительно не то, что цель, а просто это единственная форма существования, которая только может быть.
0: То есть то, что изменилось на нашем конгрессе, этом, то, что теперь я не должен думать о том, чтобы давать величие Творца внутри моей маленькой группы, а давать это в общей группе.
2: То, что изменилось на нашем конгрессе, что я могу теперь думать обо всех группах, об очень большой мощи во всех странах, где мы действуем, что мы приближаем еще и еще людей, что наши группы укрепляются изо дня в день. Мы создали здесь основу, построили основу. У нас есть одна цель, у нас есть одна мысль, у нас есть один устав. Наша деятельность будет совместной деятельностью. Мы согласуем все наши планы. Мы будем помогать друг другу, одна группа другой, в распространении, в продвижении, в деятельности, потому что мы все зависим друг от друга. И поэтому мы хотим объединить все наши способности, все наши силы, все наши массеры, все, что есть в нас, чтобы сделать нашу работу, насколько возможно, более полезной. И хотя каждый действует в маленькой группе, это хорошо, что в маленькой группе, потому что трудно думать обо всех группах, как об одной большой группе все время. Человек как бы теряется в этом количестве. И также он не чувствует немедленной реакции от всей этой группы. Тогда он может потерпеть неудачу в правильном подходе в своем отношении к большой группе. Тогда как к маленькой группе, где у него есть товарищи, он относится к ним правильно, получает правильную обратную связь. Относится не так, получает сразу какую-то реакцию, которая выправляет его в подходе к группе. Поэтому мы должны работать и в наших маленьких группах, и по отношению к большой группе, и также по отношению ко всему человечеству, в конце концов, потому что мы, кроме того, что построили здесь основу, начали строить мировую группу, мы, по сути, начали строить здесь какую-то такую будущую базу для государства Кабалы. И вы увидите, как в течение, несомненно, года-двух мы увидим себя в состоянии, что мы уже не действуем как просто какая-то группа каббалистов, которая желает исправления мира, а мы войдем практически на деле, и сейчас тоже это происходит, но еще не в нашем осознании, в исправлении мира, что весь мир признает это, и весь мир начнет считаться, и тогда все силы, все возможности мира постепенно придут и включатся, будут включены внутрь этой группы. И тогда мы начнем строить основу для нового человечества. Да, так это будет.
1: Ну,
2: кто еще? Нет вопросов? Да.
0: Когда мы говорим о личном успехе, о повседневной работе, когда каждый вернется в свою группу, в чем выражается, по сути, это, что он приходит в группу, учится, или выражается также сверх этого экономической помощью или какими-то действиями практическими? В чем заключается поручительство?
2: Поручительство — это результат построения правильного окружения. Что если человек строит свое окружение, которое обеспечит ему величие Творца, величие этой задачи слияния с Творцом, уверенность, что можно прийти к этому, необходимость, что обязаны прийти к этому, и нет никакой другой формы существования, кроме как прийти к слиянию. Уверенность в товарищах, которые заботятся о нем больше, чем он заботится о себе. В общей сложности осознание зла, что невозможно жить в такой форме. Осознание добра, что только в слиянии есть жизнь. Осознание уверенности, что я могу сделать этот прыжок из своего зла, из нынешнего состояния к добру. Если я получаю от группы все эти вещи, то кто я? Я, конечно, включен в это, и уже это действие происходит над нами. Мы должны приходить каждый раз в нашем действии к правильно направленному желанию. И тогда, если желание направлено правильно, мы сразу входим в какой-то поток, который продвигает нас, который втягивает нас со ступени на ступень. Так, просто тянет нас. Мошех на иврите. И от этого слова «Машех» происходит, что называется, со ступени на ступень. Также и на следующей ступени я должен только направить себя, где правильное направление, величие цели, в чем именно цель. Там она мне покажется немного иной. Что такое ее величие? Что она более отделена от желания получать, более абстрактна? Какова моя необходимость выйти из желания получать? Почему я хочу выйти из него? Не потому что мне плохо или мне хорошо, а потому что тогда я не включен высшего, не подобен ему и так далее. Я все время даю другие развлечения злу и добру. Они уже каждый раз иначе выглядят у меня. Но если я делаю правильное направление, направил себя, я снова сразу вхожу в такой поток, который тянет меня со ступени на более высокую. и так далее. То есть мы не должны сами делать эти подъемы. Мы не способны на это. Откуда у нас такой свет делает? Мы должны только построить кли, ман, то, что называется, хиссарон. Что тогда мы включаемся в это, и тогда это тянет. Включаемся, и это тянет нас. А кроме этого ничего. И этот хиссарон, эта потребность строится только от общей силы группы, которая усилена общей силой мировой группы. До такой степени, что я прямо вижу, и поверьте мне, что не может быть успеха ни у кого и ни у одной группы, если это не будет общим успехом для всей нашей мировой группы. В относительной форме, конечно, все-таки мы войдем в высшую реальность и начнем работать в ней, но обязана быть какая-то общая подготовка, какая-то критическая масса, какой-то уровень общего хиссарона, правильного, правильно направленного, чтобы мы начали выходить тут и там, в частичной форме, здесь в группах, там в группах. И не важно, что есть группы, которые начали, которые появились полгода назад или год. Мы видим, насколько те новые, которые включаются в нас сегодня, насколько они понимают в течение нескольких недель или нескольких месяцев, насколько они уже все в курсе дела. Потому что нужна не учеба, не нужны знания в учении тисферот или во всяких таких подобных вещах. Нужны развлечения. А развлечения они получают очень быстро. И сколько бы ни приходило новых, они получают такие развлечения, что через месяц-два они полностью будут с нами вместе, и поэтому невозможно сказать, кто войдет больше, кто раньше, кто потом. И вообще это все это не будет важно, потому что высшее вдохновение будет пребывать на всех. И тогда это просто продвинет всех. Можно сказать, что это как делают тесто, и внутрь него, допустим, вводят какое-то новое вещество. Ну, вы знаете, как делают пироги, допустим. Добавляют какое-то вещество, материал, и тогда нужно все это перемешать. И еще вводят, и еще нужно перемешать. И тогда вводят уже, начинают перемешивать тут и там, немножко больше, немножко меньше, но в конце концов вся эта смесь пройдет очень быстро. И не будет разницы между группами. Ну, будет, но очень минимальная. Мы видим группу. Просто увидим это. Так что нам не нужно делать какие-то расчеты, страна там далекая или близкая, группа маленькая, новые, а эти со стажем. Это неправильный расчет. Также то, что раскрывается сейчас, раскрывается с намного, те, которые раскрываются сейчас, раскрываются с намного более ясными потребностями, хиссаронами, с намного более выясненными решимот. В одном кли нет большего или меньшего. Это одно кли. И это не красивые слова, а так кли функционирует. Мы также знаем, что самый большой авиют внизу, а самая большая частота сверху. А в отраженном свете это наоборот. И тогда дополняют авиют и частоту на всех ступенях. Прямой свет плюс отраженный свет, верхний треугольник и нижний треугольник соединяются вместе, и нет разницы между всеми. Да.
0: Вы сказали, что... Помимо того, что группа тянет тебя вверх, как вы сказали, что есть такой поток, который тянет тебя, проводит по этим этапам, есть какие-то индивидуальные факторы, которые различают между этими этапами?
2: Не понял.
0: Группа — это одно кли. Нужно построить одно кли. Вы сказали, что есть поток, который тянет всю группу, проводит по этапам. Каждый в своем темпе проходит их или нет? Теперь есть ли у отдельного человека какой-то фактор продвижения между этими этапами?
2: Получается у нас, что я могу быть в группе, где есть пятеро из Бней Барух Израиля, из Бней Барух Москвы, из Бней Барух там Миннесоты или Филадельфии. И это будет группа как бы внутренний слой более высокий, более правый или более левый. Ну и так, мы даже не знаем, как это соединяется. Это не вопрос физического соединения. Это каждый действует в своей группе в определенных свойствах, и эти определенные свойства так соединяются.

0: кетер какой-то группы, какого-то уровня, соединен со всеми остальными кетарим, а хохман во всей группе соединена со всеми хохмот во всех местах. Понимаешь? Соединение — это не то, что мы здесь одна группа. Мы соединены, мы одно кли. Нет, мы также кли совершенно в другом, что по своим свойствам мы соединены. Так может быть, там, и там, и там, и там, во всех местах в мире они соединяются, и также и там, и оттуда все группы другие соединяются, и так далее. Потому что в каждом месте есть представители всех свойств. Так ты понимаешь, насколько группа, она как тесто, в котором просто перемешали все компоненты вместе.
1: Но кроме этого теста, я слышал, вы говорили, что есть этапы, есть подъемы и падения. Если мы будем сохранять радость, мы можем выходить из состояния этих быстрее, тогда только будет подъемы, будет больше подъемов, меньше падений. То есть в этом роли каждого отдельного человека, и только общество может помочь, вообще группа. В этом или маленькая группа внутри большой группы.
0: Работа человека внутри группы. Работать не над собой, а работать внутри группы, для группы, на благо группы. Это выражение, которое называется отдача. Это выражение отдачи. Если ты «я учусь», «я думаю», «я хочу», «я», ты как бы входишь на путь страданий. Раскроется тебе вскоре, конечно, посредством окружающего света, который покажет тебе обратную сторону, что ты находишься не в правильном направлении. Но пока все это раскроется, через несколько лет ты увидишь, что шел неправильно, что думал все время внутрь вместо наружу, то есть в направлении противоположном природе света. И тогда ты отдалился от него вместо того, чтобы прийти к слиянию. И верно, это отдаление, в конце концов, даст тебе осознание, что ты, несомненно, отдалился. Но пока ты отдаляешься, пока ты вдруг обнаруживаешь, что ты противоположен, и начинаешь снова приближаться, сколько времени это займет? Годы. Поэтому мы нуждаемся в группе, которая промоет мне разум, которая обяжет меня, которая даст мне удары, которая не позволит мне идти в противоположном направлении, которая все время будет тянуть меня внутрь, все время пробуждать меня, вносить в меня, заставлять делать вклад в нее, но не из-под палки. Понимаешь, не от ударов, а из того, что покажет мне важность и необходимость. И уникальность в том, что только в такой форме я могу продвигаться к цели. Что это в направлении Творца, что это в направлении света, а не наоборот. Осознание зла, так это называется, что у меня нет выбора, я хочу продвигаться к Творцу. И это то же самое, что я продвигаюсь к центру группы. Там, несомненно, внутри центра группы, если я нахожусь в центре, где я исчезаю полностью, мое «я» исчезает полностью, и начинает ощущаться только общее включение, там начинается построение девяти первых сферот, там начинает ощущаться духовный Творец.
1: Если предположить, человек понимает это, он чувствует это, как вы сказали сейчас, только что только группа.
2: Не в предположении, что человек чувствует это и понимает это, до того, как человек чувствует и понимает. Мы говорим о людях, которые не чувствуют и не понимают. Эта группа должна сделать. Я прихожу в группу, что я знаю? Я почувствовал, что мне плохо в жизни. Я ищу, для чего я живу. Что будет мне, что от всей этой жизни? Я прихожу с таким вопросом, и кроме этого я не знаю ничего, мне плохо, и все. А группа должна сформировать меня. Она должна обеспечить мне правильную форму. Я сам, никогда человек сам не способен сформировать себя. Каким образом? С помощью чего? Я должен видеть модель, по которой я должен себя выстроить. Когда я вхожу в группу, то есть мое желание получать

0: Оно помещается в какую-то форму, и тогда выходит из этого образ Творца.
1: Предположим, человек все-таки прошел этот этап. Есть личное ощущение, он чувствует это. Он может как-то играть с этим или как-то спрашивать, возможно ли это? Происходит ли это так?
0: Человек, который пришел к тому, что уже находится внутри общества, в своих желаниях, в своих способностях, со всем своим «я» там полностью растворился совершенно, тогда он уже находится в духовном. По мере того, насколько он способен раствориться в группе, это называется, что он входит в ощущение духовного мира. Если совершенно все свои состояния, все свои желания, что бы ни приходило к нему, с этим всем он находится в группе, это и называется полное исправление, это называется мир бесконечности. Если я частично могу быть погруженным в группу, тогда это называется, что я нахожусь на какой-то ступени в мирах. Миры — это мое частичное отношение к группе, что я еще не весь, не полностью, а там на 20-30% я отдаю себя обществу, товарищу, человечеству. Но если я могу на 100% отдать себя, это называется, что я закончил свое исправление. И в тот момент, когда я могу уже хотя бы даже на 1 грамм отдать себя товарищам, человечеству, в этот момент я начинаю ощущать духовное. Это самая маленькая ступень. И чем больше я могу отдать себя, обрести эти исправления, это называется, что я поднимаюсь все больше и больше по ступеням миров, вхожу все более внутрь, глубже и глубже, и больше в замысел творения насладить свои творения, подобен ему все больше и больше. Миры — это не то, что отсюда я взбираюсь наверх все выше и выше. Просто мы так говорим, поскольку мы так в нашем мире изображаем эти вещи высокими. Но по сути это не сверху. Когда человек начинает чувствовать это не сверху, это от него и внутрь этого замысла, который раскрывается перед ним и находится во всем мире.
2: Но пока ты не на 100% в этом, твои ощущения могут быть неверными, ты можешь истолковать их неверно.
0: Пока человек не чувствует хотя бы немного присутствия этого замысла творения, в котором он находится, что это одна мысль. Пока человек не чувствует впервые эту мысль, которая проходит через всех и наполняет всех нас, и мы пропитаны ей, и мы двигаемся только по ее приказу, пока он не чувствует, что этот мир важнее для него. Он не представляет себе, что такая реальность существует, что духовное действительно есть, и что, несомненно, быть в нем внутри этого — это самое важное. Это вечно, это совершенно. Еще этого нет у него, поэтому к этому мы должны стремиться. И с того момента, как мы начали говорить о единой группе, примерно где-то месяц назад, я тоже начал говорить иначе, более чувственно, более явно, ощутимо, и направлять на это, искать это ощущение.
2: Я слышал, что вы вчера описывали состояние. Как у тебя бывает ощущение, тогда желание поднимается, наполняется и снова опускается? Я говорю об этих этапах подъемов и падений. Так у человека есть какое-то касательство к этому. Это совершенно животные вещи, на которые он не может повлиять.
0: Когда мы говорим о подъемах и падениях, это ощущение, которое человек так ощущает, что называется подъемом и падением. Подъем — это может быть, когда мне хорошо, а падение — неплохо. Может быть, подъем, я ближе к Творцу. И может быть, что вместе с этим я не чувствую хорошо. Но я ближе к нему, и поэтому это хорошо. И вместе с этим, может быть, что в моем ощущении и я чувствую хуже, но это ближе к правде. Мне это стоит. Тоже в желании получать. Но это то, что я хочу. И каждый раз человек меняет свои измерения, свои эталоны, шкалу, линейку, весы, на которых он взвешивает и оценивает, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро, что такое зло. То есть качество у него измерительных этих приборов меняется, не количество. Чтобы мне было хорошо, еще лучше. Нет, что называется для меня сегодня хорошо по сравнению со вчерашним днем. Меняется ли это качественно?
3: Правильно ли понимать,
2: что когда ты задаешь состояние, которое потом ты получаешь ощущение, что ты можешь нагрузить? То потом получаешь, стремиться все время быть ощущающим высшую силу.
0: Правильно ли все время стремиться и все время ощущать высшую силу и стараться не выходить из нее, только из соединения ощущения ее производить все наши действия? Да, конечно, это верно. Это называется бояться выйти из-под власти святости. Если я не чувствую высшей силы, если я чувствую эту мысль, чувствую, что я нахожусь внутри нее, это уже определяет мои мысли, мои действия, что может быть лучше. Конечно же, мне стоит все время находиться в этом. И тогда также и мои действия, просто обычные животные действия в этой жизни, у них будет тоже и причина, и направление, и правильный результат. Они могут выглядеть, все мои действия, как действия любого человека внешне. Но внутри будет уже другое наполнение. Пока человек не включен в замысел творения, и пока он не действует, исходя из него, все его действия, они неверные. Поэтому мы, находясь в двойном скрытии или в одиночном скрытии, называется либо полный грешник, либо неполный грешник. А после того, как мы включаемся в замысел творения, понимаем, чувствуем и действуем, согласно тому, как он раскрывается внутри нас, согласно его силе, с которой он раскрывается в нас, согласно этому мы называемся праведниками. Либо неполный праведник, либо полный праведник. То есть только в мере раскрытия нас, внутри наших органов чувств, замысла творения, мы удостаиваемся правильных действий. А до того, как это раскрывается, мы все грешники. Ну, грешники тоже, что называется грешником. Человек знает, что понимает. Ну, так это называется. Тот, кто не может подчиниться этому полю замыслотворения по своему желанию, то есть в своем осознании и желании, он называется грешником. Даже если он делает это неосознанно, как животные, звери, это тоже называется грешниками. Хотя, ну, так каббалисты называют это. Всех тех, кто находится ниже Махсума. И наоборот, в той мере, в которой поднимаются над Махсумом, в этой мере властвует над ними высшая сила, и мы не можем тогда сделать неправильные действия. А наша голова, наше желание, они же действуют в соответствии с этой мыслью, которую мы ощущаем, которая действует во всей реальности. Интересно, что именно ученые в последнее время, там, физики, они... приходят к этим выводам и говорят, что действительно во всей нашей реальности есть единая мысль. Она действует и приводит в действие всю материю, все силы. Они говорят буквально очень близко к нам. Эти вещи должны раскрыться как сверху, так и снизу. Со всех сторон. Я помню говорить о Каббале 25 лет назад с кем-то было очень тяжело. Для чего, почему, что есть в этом, да это не существует. Да вообще человек не чувствовал. И наука тоже не говорила так, и жизнь, и так далее. Сегодня у тебя со всех сторон есть и доказательства, и поддержка, жизнь общая. Разочарование и то поручительство, о котором мы говорим, что нужно принять. Человек получает и от внешнего мира, и со своего внутреннего разочарования, от группы, в которую он включен. Это все время усиливается, уже не так тяжело.
2: В прошлом была группа с одним учителем, которая работала вместе, но сегодня с виртуальными уроками, на ваших уроках и других учителей есть изменения и распад. Обязана ли эта группа остаться? То есть обязана ли группа зависеть от того, что она учится с определенным учителем, или группа людей может работать?
0: Мировая группа может быть группа, если она получает из одного источника.
2: Одного учителя? В Тель-Авиве или в Нетании?
0: Неважно где.
2: Так они могут быть вместе?
0: Неважно. Ты говоришь об израильских группах. Если израильские группы не будут получать из одного источника, если они не будут подключаться на виртуальных уроках к нам, то они не будут группами. Они не будут группами, это будет что-то совершенно иное. Может быть, они будут учить тот же материал. Может быть, будут изучать наши статьи и то, о чем мы говорим. На утреннем уроке мы говорили, они говорят об этом вечером, но не на нашем уроке, или в записи, или в реальном времени, а это там передается кем-то, то это уже не будет тем же самым. Ничего не поделаешь. К сожалению, пока что так это действует. Будем надеяться, что у нас будет много учителей и таких учителей, которые смогут ездить и выполнять ту же задачу, так же, как из одних уст. И так это будет во всем мире.
2: И это важно, что они будут из района Тель-Авива?
0: Какая связь с районом? Я не понимаю. При чем здесь район? Дело в том, что если это одна группа, она должна слышать это из одних уст. Не тот же материал, а тот же материал через других людей может... передаваться уже в тысячах разных формах. Мы знаем, как можно... изучать все, что угодно. У нас нет выбора, поэтому мы пошли на это болезненное действие и такому, что все группы мы обязаны подключить к одному уроку, желательно в реальном времени. А если нет, то в другое время, но по крайней мере, чтобы это было одно и то же. Нет у нас выбора пока что. Я надеюсь, что будут еще среди нас ученики, большие каббалисты с определенного уровня и далее, которые смогут преподавать уроки из того же источника так, чтобы не запутались и чтобы правильно владели материалом. Что делать? Я надеюсь, что это скоро будет, но до тех пор у меня нет выбора. То есть я не говорю о каких-то вспомогательных уроках, дополнительных, о трапезах, о разных там мероприятиях, выезжать куда-то на пикники. Это вы делаете везде, но вместе с этим мы должны слышать и изучать тот же материал в одно и то же время и в одной и той же передаче. Это нас соединит. Я не говорю о начинающих. Я не говорю о лекциях для начинающих или для об уроках для начинающих, нескольких первых уроков, пока они не способны так включиться. Но затем, и нужно позаботиться, чтобы не было проблемы дать им там 10 уроков, 15 уроков, потом отключить их от живого учителя. Мы должны все-таки двигаться. Я видел, что нет выбора. Я думал обучать маленькую группу, но я увидел, что в этом нет соединений, совсем сил не хватает в каждом месте продвигаться. А когда соединяют вместе, то сразу же чувствуют большую пользу. Хотя это может быть трудно пройти, но необходимо. Как маленький человек в какой-то группе может помочь всей большой группе? Я думаю, что нет проблем. У нас есть одна организация. У нас есть система, которую, я надеюсь, мы построим ее в такой единой форме. Программы, деятельность, взаимопомощь в обработке материала, в издании и разных действиях, когда мы можем ездить туда и сюда, в разные места, и помогать также и материально, и с оборудованием, и финансы, и материал, и кадры. Но главное — это внешние вещи. Главное — это все-таки внешние вещи. И главное — это в мысли. Главное — в мысли. Тоже с моей группой, чем я соединяюсь, когда я обнимаюсь с ними вместе. Можно обняться и вместе с этим всадить нож. Объятие не обязано быть физическим. Да? Мы должны беречь это на наших уроках, которые мы сейчас проводим, мы должны делать так, чтобы это было более ощутимым, чтобы у нас было какое-то более близкое ощущение. Нужно более объединяться, больше писать, больше встречаться, переписываться. Это будет. Чем больше мы стараемся, мы переходим на другие уровни связи, на более духовные уровни, и тогда у нас не будет проблем ощущать это дыхание, как дышит вся духовная группа, в каком состоянии она находится. Как сказать? Ну, это как ты смотришь на человека, в каком он настроении, какие силы в нем, как, чем он живет. Так мы и будем чувствовать, это не проблема.
2: Могли ли бы немного больше заострить вопрос весов и шкалы?
0: Да, не знаю, насколько смогу. Помогите мне. Как можно более выразить вопрос разных измерений, там, весов, линеек, когда мы все время продвигаемся не по силе, а по объединению. И то, что было для нас вчера важно, становится неважным, и мы приобретаем важность от того, что вчера было совершенно неважным. не зря делают суку из отходов гумна и винодельни. И написано, там, где ты находишь величие Творца, там ты постигаешь его смирение. И

0: Именно в этих низких местах, низменных, там и раскрывают величие. Вещи, которые в нашем желании получать, совершенно не важны. Ты начинаешь относиться к ним, и это берет много времени. Сегодня это может быть не так, не настолько, но это может занять годы. Когда ты начинаешь относиться к ним, ты вдруг начинаешь видеть в них больше важности, больше уникальности, прелести, очарования. Это невозможно объяснить заранее, как вдруг действие по отдаче, любви, включение во что-то становятся важными вместо действия приобретения. Но это так. И на самом деле эта шкала, она все время меняется.
1: Это кли, которое мы строим.
0: Наша кли начинается с авьюты шореш. Мы делаем сокращение на все наши желания по сравнению с важностью группы, важностью отдачи. Если я могу сделать это, хотя я нахожусь во всей этой важности, во всем своем уюте, но если ради отдачи, ради группы, ради духовной я могу сократить это и не относиться к этому, просто так задушить себя, но не силой, а исправлением против желания, получается, что тогда я начинаю с этого момента и дальше входить в духовное. Исправление относительно желания, по сути, экран?
1: Ну, с этого момента и далее, сокращение дара, и далее начинает выстраиваться экран. Да, без записок, это слишком много шума. Да.
0: Так этот экран, у тебя нет никакой способности управлять этим сверх самой группы, кроме этого процесса смешения.
1: Если у меня возможность управлять экраном, экран — это сила, которая создается во мне, с помощью которой я могу управлять моим желанием получать более, чем я сократил его. Я сначала сократил его, теперь с помощью экрана я могу им пользоваться также ради моего включения в замысел творения, в святость, в группу. Чем я могу включиться, если не своим авиютом, если мы не моим желанием? Просто быть как капля семени там, у которого нет никакого собственного движения? Так тоже желание получать, которое находится во мне, вдруг я начинаю чувствовать, что оно может работать положительно, что я могу передать его, все эти мои желания, когда я когда-то притягивал все к себе. Но, как ты видишь, вчера работали люди, они могли работать на своей работе и зарабатывать от этого, может быть, много денег, и думать, как они приобретают все. А вчера с энергией не меньше этой, но больше. Работали над вещами, которые не могут не делать. Так ты работаешь с теми же силами, с теми же возможностями, каждый с тем, на что он способен. Этот с электричеством, этот с этим работает, этот с этим. Очень хорошо все. И мир, как написано, ведет себя по своему обычаю. Он не меняется. Мы не меняемся. В такой форме мы будем и работать, и жить в семьях, и рожать детей. все продолжается. Только наши келим изменятся. Вместе с этим миром мы почувствуем вечность и совершенство. И мы не понимаем, насколько это не будет мешать нашему этому существованию. Останутся стаканы, и салфетки, и столы, и все. Все останется. И человек будет жить и умирать. И не, это не будет восприниматься им как какой-то уход или расставание, или какое-то принятие какой-то другой реальности. Это будет добавка, с помощью которой он сможет еще больше подниматься. Как вчера, позавчера уехали группы отсюда, обычно все плакали. Я помню московскую группу. Я вышел с мокрой рубашкой. Как нехорошо же без тебя, как же мы там? На самом деле, да. И я тогда ничего не сказал. А сегодня, поскольку мы уже начали строить новую реальность и направлены на будущее, я не мог это тогда объяснить сразу. А сегодня просто даже не попрощались, сели на автобус и уехали. Это очень хорошо. Хорошо, они почувствовали внутри, что они не расстаются. И то же самое, как человек, который включается в высший мир. Он не чувствует, что он расстается с жизнью тем, что его тело умирает. Он живет внутри своей души, уже отождествляя себя со своей душой. И эта жизнь для него, как ты сделаешь новую стрижку или меняешь рубашку, не ощущается вообще. Ну, да, получает добавку, что он спускается вниз, в этот мир, только из духовного существования. И это дополнительно вьет, помогает ему еще больше подняться.
0: Я хочу вернуться чуть назад, в той же самой точке построения экрана. Ты в каком-то осознании осознаешь, что происходит, или это точка, где ты все еще можешь там сделать что-то, ведь ты в этом же обществе, в группе?
1: В духовном. Это когда ты включен, ты действуешь через группу, ты раскрываешь эту высшую силу, и она и группа становится как одно целое. Нет между ними никакого различия. Творец и группа становятся как одно, потому что сила отдачи — это отдача. Если группа находится в отдаче, и ты находишься в отдаче, и Творец находится в отдаче, то какое различие между ними? Творец не раскрывается больше, чем группа, и ты не можешь раскрыть их больше, чем ты находишься в отдаче. Так получается, что все трое находятся как одно.
2: Они хозяин.
1: Я повторяю. Кроме переводчика, пусть все молчат. Если я включен в группу, я в той мере, в какой включен в нее. Что значит «я включен в нее»? Я развил во мне, внутри себя, силы отдачи, да? По мере того, насколько я нахожусь в отдаче, по мере моего подобия, я могу почувствовать замысел творения, высшую силу Творца, да? Где мы встречаемся с ним? Мы встречаемся с ним в группе. Или даже без группы, неважно. Но в той же способности отдачи, которую я уже приобрел. Получается так, что группа, которая находится в отдаче, и Творец, который находится в отдаче, и я, который нахожусь в отдаче, мы раскроемся в равной мере, на равном уровне. И так это каждый раз. Так получается, что я не могу продвигаться, по сути дела, больше, чем группа, и группа не может продвигаться больше, чем каждый из ее составляющих, и Творец не может раскрыться внутри нас больше, чем мы. Я хочу все-таки здесь сделать какую-то добавку в скобках, что это в определенных границах. Есть один, который может больше, другой меньше, но обязаны находиться на каком-то определенном уровне. Все, когда каждый в отдельности может быть еще немного больше, сверх этого, по его вкладу в общее кли. Но все-таки не может быть, чтобы раскрылся один, а все были бы совершенно, как будто нету группы. Обязано быть уже общее стремление к общей цели. Это мнение, этот посыл уже должен быть понятен, жив, и из него уже человек может прыгнуть. Ты знаешь, обязана быть какая подготовка, из которой ты уже летишь вперед, поднимаешься вверх.
0: Это тема, что группа сейчас начинает входить в подъемы и падения вместе. Это ощущается даже внешне. Как мы можем использовать это, чтобы продвигаться?
1: Мы еще не получили падения. То, что я нарисовал там этот график на доске, что мы получили подъем, подъем получили. Я говорю о русских группах, не знаю, как там с израильскими группами. Но кто был там, слышал в те дни, да? И получили подъем, и начали получать маленькое падение, но еще не получили. Теперь мы пройдем какую-то неделю, две, и начнем как следует чувствовать этот авиот, и насколько все мы падаем, как плохо, как темно, отсутствие сил, где вообще нам это нужно, и мы этого не хотим, оставь нас. И каждый будет, ну я знаю это, и жду этого. Так, без всякого страха. Но действительно, я помню, я боялся падений. Есть такие падения. Прямо боишься, потому что ты знаешь, что ты не можешь управлять собой, что ты не способен сдвинуть себя, что ты находишься в состоянии, когда ты просто становишься трупом, ощущение смерти, ощущение... Лучше не чувствовать жизнь. Просто как Рэби говорил так, если бы была успокоительная таблетка, такая снотворная таблетка от начала падения до конца падения, ты принимаешь ее и спишь, было бы хорошо, тогда не было бы падения. Как бы ты вышел из него? Но теперь мы должны быть готовы к такому падению. И поэтому я рассказал о нем, как будто оно уже произошло на самом деле. На самом деле еще нет, но оно будет. Те, кто находится за границей, мы получили несколько звонков, что они находятся в состоянии, когда не продолжают, и все хорошо. Они сейчас получают от нас это воодушевление. Еще приходит питание с нашей стороны. И мы надеемся, что также с нашей стороны наружу, и от них к нам обратно это придет, это будет как единый круг. Рабаш всегда говорил, что разница между одним человеком и группой, что один человек, как он входил в комнату, закрывался там и прыгал, и пел, и так выводил себя таким простым образом из падения. Это делал большой каббалист. До такой степени были, как Раби Шимон, да, с рынка. Так что хорошо в группе, что группа никогда не может быть вся в падении, потому что это как круги, что один прыгает вверх, второй вниз, и тогда в общей сложности они сохраняют свой общий уровень, который все время может только подниматься. Есть подъемы и падения, но твое падение сразу покрывает своим подъемом, и ты включаешься в меня, затем я в тебя, и так мы все время находимся в состоянии, что хорошо, что каждый на какое-то мгновение падает, но сразу же есть помощь от других. Если мы сделаем этот круг не о каждой своей маленькой группе, а в большой мировой группе, какая мощь. Мы можем быть на подъеме, в стремлении к цели, прямо в настроении все время. все время. Это только ответственность друг перед другом. Не обращать внимания на себя. Только это ответственность, что кто-то из-за меня может упасть, если будет такой страх. Это относится и к стыду. Это может спасти нас так, что мы будем только подниматься все время. И наоборот, если каждый раз внесет вклад в своем падении, но сразу же схватит подъем. Не нужно быть в падении больше одного мгновения. В тот момент, когда я начинаю чувствовать немного отрыв от прежнего, сразу я должен обратно соединиться, и это соединение будет с большей мощью, чем прежде. Да? Падение обязано быть прямо на долю секунды. Как сказал Раби Зуша, что у него 400 падений и подъемов в течение 10 минут. Там, да? Так если мы будем делать так в мировой группе, я обещаю всем жизнь, как в раю. Да-да, и вы увидите, насколько не будет никакого зла, ни телесного, ни духовного, потому что все зло оно от того, что свет отдаляется, свет скрывается и исчезает. А если мы будем в большой группе воодушевления, ничего не будет. Каббалисты тоже страдали, каббалисты тоже болели всеми болезнями. Но потому что они включались во все человечество, берут страдания общества, да, окружения. У них нет выбора. И тогда, когда они получают это страдание общества, тогда из этого берут все хисароны общества и начинают болеть. Бальсулам был очень болен, но он умер от тяжелой болезни суставов и от рака. Но все эти вещи, и это известно нам, и также написано об этом, что это из-за включения в остальное человечество. Ему не с кем было включаться. Но если мы включаемся со всеми, я обещаю физическое здоровье, духовное здоровье. Ничего в мире не может случиться с таким человеком. Какое-то правительство, полиция, суды, проблемы с детьми, неважно что, все проблемы от всевозможных видов вскрытия света. И если мы будем все время держать это в таком виде, что он на определенном уровне все время будет действовать на нас, вы увидите всю группу, которая поднимается над миром. Именно так. Как какая-то летающая тарелка. И это очень легко нам сегодня сделать. Это просто в нашем общем согласии, во взаимном вкладе, во взаимной поддержке.
0: Как это может работать, если группа — это одно кли, и группа падает, и есть падение? Вы сказали, что еще будут падения.
1: Не может быть, чтобы в группе люди были все в падении или все на подъеме. Не устраивают это таким образом. Группа — это как один организм, в котором есть всевозможные части. Когда одни больны, так другие здоровы и так далее. Если в нашем теле, что говорят врачи, не дай Бог, о человеке? Нет общей силы тела, все тело поражено. Может быть, это немного еще живет, и это немного, но уже, а если есть несколько частей в теле здоровых и несколько больных, тогда можно даже заменить эти части, тогда можно как-то вылечить их. Но если есть здоровая часть, да? И так это у нас никогда не может быть общего падения. Это устроено, мы не соединяли наши группы и каждую группу внутри. Это соединено согласно определенному решимот, согласно определенному соединению от Адама Ришона. И поэтому все устроено у нас здесь так, что мы поддерживаем друг друга неосознанно. А если мы еще будем поддерживать так, тогда всегда у нас будет часть в падении, часть на подъеме и часть в направлении сверху вниз или снизу вверх, так что всегда группа сможет быть в хорошем состоянии, в состоянии духовного возвышения.
0: Да. Какие подготовки можно сделать перед падением?
1: простые подготовки, не спускаться из этого общего ощущения мировой группы и от связи, от мысли о ней, заботе о ней. Вот и все. Забота. Это то, что дает клима, что свыше уже будет защита. Забота — это ман. Это, по сути, обращение к Творцу, чтобы Он оберегал нас.
0: На этом уроке мы закончили серию уроков из Ситрина 2003 года, поделимся впечатлениями и что мы берем в реализацию в десятке.
1: Общее впечатление очень сильно от того, как Раф описывает силу группы. Было очень сильное описание того, что пишет Рабаш, когда танцует в кругу, одни поднимаются, другие опускаются. Если мы держимся друг за друга, то мы создаем группу, которая никогда не падает, как летающая тарелка. Именно ощущение очень сильное, когда Рав укрепляет группу, можно почувствовать буквально, как он ее укрепляет, сплачивает. Было там очень сильное предложение, что если у меня будет тревога от того, что другой товарищ падает, я все время буду в работе по отношению к группе. По-настоящему ощущение взаимной связи.
0: Да, я тоже впечатлился, похоже.
3: Там
0: говорилось, включая слова из песни, что точка в сердце — это как компас. Рав говорит, человек должен полностью отдать себя группе. Если я делаю это, то уже мне обеспечено правильное направление.
1: Да. Продолжение отдачи себя, чтобы была сила поручительства, которая наполняет человека уверенностью, чтобы он на самом деле мог отдать себя группе. И есть ощущение, что ты теряешь жену, детей, жизнь, все эти стаканы, салфетки. Но мы слышали, что стаканы и салфетки еще останутся. Но, по всей видимости, жена останется. И нужно оставить эту пропаганду, это давление, что человек может освободиться от эгоизма и также давать силу величия цели, чтобы ничего человеку не мешало. И еще впечатление того, как Рав говорит об общем поле замыслотворения, духовной реальности, законе поручительства, мировой группе, все это ощущается как такой большая кастрюля с супом, немного все затуманено. И Рав сказал, что подобие форме в отдаче — это место встречи между творением, человеком и группой, творцом и человеком и группой. И тогда мы чувствуем группу, творца и творения.
0: Да, такой тотальный урок. Там включена вообще вся наука. Можно выделить, Рав описал, как вообще все нисходит из замысла творения, которое определяет все. И снизу вверх мы должны прийти к соответствию этой мысли. И Рав сказал, что если мы правильно выстраиваем намерение и соединяемся с этим желанием, то это буквально нас поднимает наверх, снизу вверх, и приводит нас к этой мысли, к этому замыслу творения.
1: Да, человек в группе — это как корабль в море. Вначале Рав привел такой пример. А если он не в группе, так он его утягивает разные вещи. И когда группа может дать ему и компас, и мотор, было определение, это как компас и мотор, который ведет его к цели. И буквально экскурсия 40-минутная, где Рав сидел с закрытыми глазами и вел нас, проводил нас всех вместе через этот пример и сказал, что не может быть успеха ни у кого в группе, если это не будет общим успехом всей нашей мировой группы.
0: Да, по поводу этого регионального конгресса. Действительно, мы удостоились такого урока. Замысел творения, все миры, все в итоге входит внутрь, в эту мысль. И наш ключ — это через преданность группе.
1: Да. И я прочитаю, что пишут наши товарищи. Зоар Мор из Чикаго добавляет к итогу: только мера раскрытия в нас, в наших чувствах, замысла творения, мы удостоимся правильных действий. А до того, как она раскрывается, все мы грешники. Грешники, что называется грешником? Человек знает, понимает, но так это называется. Тот, кто не может следовать этому полю замысла творения своим желанием, то есть своим осознанием и желанием, называется грешником, даже если это делает без всякого осознания. Ирония добавляет, если человек отменяет себя в центре группы, когда у него нет расчета с собой, это его конец исправления.
0: Переходим к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.
3: Shemati, Shemati, let us spread this light. Shemati, Shemati, we must all unite.

0: Мы читаем из книги «Зоар народу», глава Вайце. Статья «Творец» стоит выше, 59-й пункт. Файл можно скачать на сайте КАП-ТВ. На сайте КАП-ТВ можно также задавать вопросы. «Зоар Леам», «Зоар народу», глава Вайце, 59-й пункт. «Творец стоит выше». И вот «Творец стоит свыше». Здесь, при виде лестницы, увидел Яков связь веры, нукву, связывающую все сферот воедино. «Стоит свыше» — это указывает на соляной столб, холм, ибо все ступени, как одна, заложены в этой лестнице, нукве, дабы все связывалось единой связью, поскольку лестница эта помещена между двумя сторонами. Как сказано, «Я Творец, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Ицхака». Это две стороны, правая и левая. Авраам — правая, Ицхак — левая.
1: Мы учим и учили это в особенности в книге «Зор», что Малхут называется образ Творца. Мы находимся в Малхут. Мы чувствуем все, исходя из Малхут. Как картина, которую мы ощущаем, ощущаем Творца. Кроме этого, мы ничего не чувствуем. Проблема в том, что мы чувствуем Творца, то есть мы, согласно нашим свойствам, согласно мере нашего подобия, всегда ощущение исходит от света. Но насколько кли обратно ему или подобно ему, так и ощущает себя, так или иначе. И поэтому высший сферот, свойства в Малхут, они называются отношения Творца, Малхут старается уподобиться им, и поэтому они называются сферот, потому что они светят в Малхут, она зажигает их своим желанием получать, которое исправлено в получении ради отдачи, поэтому здесь есть свечение, потому что высший свет не светит, он скрыт, и насколько нижний, поднимаясь, уподобляется высшему, его свойства, которые он пробуждает, уподобиться Высшему, они светят, это называется сферот, поэтому все ощущается. И вообще начинается и заканчивается в Малхут. А то, что мы представляем себе какое-то строение до Малхут, это, как и в нашем мире, нам кажется, в нашем восприятии, что есть реальность, мир перед нами, но перед нами ничего нету. Это все только внутри нас. Так нам только кажется в нашем восприятии, что оно делится на человека и то, что находится вне его. То же самое и в духовном. Мы делим душу, которая пока видит себя, и то, что находится вне ее. Но когда мы заканчиваем исправление, то все связывается в одно целое, и нет разницы между внутренним и внешним, и все включается в одну точку. Здесь, когда он нам говорит, что все эти сферот, которые связываются вместе, это в той мере, в которой человек поднимается наверх, он видит, насколько картина становится все более и более, хотя и более широкой, более богатой, более сложной, с одной стороны, с другой стороны, она вся собирается и раскладывается на 10 сферот. И исходя из этого вывода, что все зависит от нашего восприятия в мере нашего подобия со светом, да.
0: Поэтому не следует полагать, что слово «стоит» лишнее, и было бы достаточно сказать «вот Творец свыше». «Стоит» — «ницав» означает «холм» от слов «соляной столб» — «нацив». Писание говорит нам, что все ступени раскрылись ему на этой лестнице в единой связи, подобно холму. Поэтому сказано, вот Авая стоит свыше. Все ступени подразумеваются в этих словах, ибо Авая — это Тиферет, включающий 6 ступеней Хагат, Неи. Авраам — это Хохма, Ицхак — Бина, земля — Малхут. И эти 4 сферот — Хуб, Тум — включают все 10 сферот. Основное свойство лестницы, то есть нуквы, проистекает из левой линии, но левая линия не существует без правой. Сообразно с этим была помещена нуква в среднюю линию, которая содержит и правую, и левую. Она получает хасадим от правой линии и хохма от левой. Вот почему здесь в этой связи уже имеются все сферот, правая и левая линия, то есть Авраам и Ицхак, средняя линия, то есть Авая и сама лестница, то есть Малхут. 60-й пункт. Другое объяснение. Стоит не над лестницей, а над Яковом, чтобы все стали святым строением Меркава. Правая и левая линии, и Яаков между ними, то есть Хагат, и Кнесет Исраэль, то есть Нур.

0: порядок строения. Авраам и Ицхак — это правая и левая линии, а Яаков посередине. И сказано: землю, то есть нукву, на которой ты лежишь. Таким образом, все вместе они представляют единое святое строение Меркава. Три линии с нуквой. Здесь увидел Яаков, что он будет избранным из праотцев. 61.
1: Зор так много рассказывает нам о линиях, в особенности, что против, что за Авраам, Ицхак. Мы еще не чувствуем, насколько трудно человеку работать с намерением и с действием, которые противоположны друг другу. У нас обычно в нашем мире все работает. Если я даю кому-то и подразумеваю, что мне от этого будет хорошо, это не называется, что я даю. Это не называется, что у меня есть работа в двух направлениях. Работа в одном направлении ради себя. Когда начинают работать вне желания получать, то каждая деталь становится состоящей из двух действий, из намерения и действия обратных. И поэтому тут всегда есть такие расчеты, что Зор не случайно застревает на них и должен все время говорить: вот это Авраам правая, это Ицхак левая линия, потому что на каждой ступени работа очень трудная. Это соединение желания получать, которое не относится к духовному, как раз сделать его активным и основой для духовного действия. Да.
0: 61 пункт. Поскольку сказал Авраама отца твоего, разумеется, он посередине, а слова «Бог Ицхака» намекают на то, что Яаков связан с двумя сторонами, правой и левой, и включает их. Сказано «И Бог Ицхака», то есть к Ицхаку приложена буква «Вав». Эта «Вав» намекает на Тифера, то есть на Яакова, который соединен с Богом Ицхака, представляющего левую линию. 62 пункт. «Пока Яаков не был женат, не говорилось о нем более открыто, чем сказано здесь. О нем не сказано со всей ясностью «Бог Яакова», как сказано об Аврааме и Ицхаке. Открыто говорится только о том, кто знает пути Торы, то есть является Меркава, строением на двух путях, в правой и левой линии. Но пока Яаков не взял жену, он может быть строением лишь для Зеир Ампина, правой линии, а не для Нуквы, левой линии. А после того, как он женился и породил сыновей, о нем сказано открыто: «Поставил там жертвенник и назвал его Эль, Творец, Бог Израиля». Открыто, потому что объединилось его имя над ним. Отсюда следует, что каждый, кто несовершенен внизу в мужском и женском свойствах, то есть не женат, несовершенен и наверху. Не таков Яаков, ибо он обрел совершенство наверху и внизу еще до того, как взял жену, но не открыто, так как не объединил имя его над собой. 63 пункт. Обрел ли он полное совершенство, хотя и не женился? Нет, он лишь видел, что обретет совершенство по прошествии времени. Но ведь сказано: «И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь». Следовательно, он обрел полное совершенство. Однако же это означает, что управление Творца и его охрана не оставит Яакова никогда во всем, что ему нужно в этом мире. Но в высшем мире он не сможет постигать, пока не станет совершенным, то есть возьмет жену.

0: Да, поскольку должны быть две ступени, чтобы продвигаться, и нельзя родить без исправленной нуквы. Поэтому средняя линия, ее нельзя составить в гадлуте без того, чтобы быть соединенным с Малхут.
1: Статья «И пробудился». Как страшно это место. 64-й пункт. «И пробудился Яков и сказал: истинно, Творец присутствует в этом месте, а я не знал». А я, Анухи, не знал, эти слова означают единство и слияние. Сказал Яков: неужели все это раскрылось мне, а я не взглянул, дабы познать святое имя Анухи и вступить под крылья Шхины, став совершенным человеком. 65-й пункт. Сказано: «И сказала она: если так, то зачем же я? Каждый день видела Ривка свет Шхины, который зовется Анухи, ибо Шхина была в ее шатре, и она молилась там. Увидев беду в утробе своей, она пошла вопросить Творца Авая, то есть вышла с этой ступени Анухи на ступень Авая. Ведь Анухи — это имя Шхины. Поэтому сказал Яков: неужели я столько видел, а Анухи не познал, ибо он был один и не вступил под крылья Шхины». 66-й пункт. «И сразу убоялся и сказал: как страшно это место». Речь идет о Шхине и о знаке союза святости. 67-й пункт. «Хотя они представляют Есод и Малхут, они едины». Он сказал: это не что иное, как дом Бога Элоким. Это, то есть Есод, называющийся Это, не заслуживает бездействия. Бытие его не что иное, как дом Бога, нуква, предназначенная для того, чтобы использовать ее, выращивать на ней плоды и давать ей благословение от всех органов тела. Ибо Есод — это врата во все тело, то есть Тиферет. Сказано: это врата небес, то есть Тиферет, называющийся телом и небесами. Это, то есть врата тела, врата, призванные проливать благословение вниз, к нукве, держатся наверху за небеса, за Тиферет, и держатся внизу за нукву, которая зовется место, а также дом Бога. Держатся наверху, ибо сказано: это врата небес, то есть Есод, это врата Тиферет, зовущегося небесами. Держится внизу, как сказано: это не что иное, как дом Бога. Иными словами, это, то есть Есод, находится ни в чем ином, как в доме Бога, то есть в нукве. И потому убоялся и сказал: как страшно это место. Место значит нуква, а это значит Есод. Люди же не всматриваются в достоинство Есода, чтобы быть совершенными в нем. 70-й пункт. Лестница, поставленная на земле. 70-й пункт. И снилось ему: вот лестница поставлена на земле, а глава ее достигает небес. Сон — это шестая ступень после двух ступеней пророчества, то есть Нецах и от Зайрампина, ибо отсюда до ступени сна от нуквы пролегают шесть ступеней — Есод, Зайрампин, а также Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах и от нуквы. Таким образом, сон составляет 1/60 часть пророчества, ведь каждая из этих шести сферот состоит из 10 сферот, а 10 раз по 6 — это 60. И выходит, что сон, самый нижний из них, представляет собой 1/60. Лестница намекает на то, что Яков видел своих сыновей, которым предстоит получить Тору на горе Синай. Ведь лестница — это Синай, поскольку гора Синай, как сказано, поставлена на земле, а глава ее, то есть высота ее, достигает небес. Все колесницы и станы высших ангелов спустились там вместе с Творцом, когда Он дал им Тору. Сказано об этом, ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. 71 пункт. «Все увидел Яаков в своем сне. Увидел ангела Матата, старейшину Дома Творца, управляющего всем, который стоит во власти над миром, именем Шаддай, и поднимается наверх именем Авая. В этом месте обрел Яаков совершенство». Потом глава имени Шаддай, то есть буква «Юд», достигает небес. И когда эта буква поднимается и достигает того места, то есть небес, ангел Матат восполняется и называется по имени своего владыки Авая. Что представляет собой Матат? Сказано, живые существа двигались вперед и назад. Вперед Нурель, а назад Матат. Когда эти живые существа получают от свечения Зивуга, Зонда, Ацилут, тогда их объединяет движение вперед и назад. Правая линия, то есть Вак, Хасадим, движется вперед к левой линии, чтобы получить Рож и Хохма. А получив от нее Хохма, возвращается назад, на свое место, в правую сторону к Хасадим. Соответственно, в движении назад есть две категории. Первое — включение в левую линию Игар, который она там получает. Второе, она возвращается на свое место, в правую сторону, назад к Хасадим, и тогда пребывает во всем совершенстве. Движение вперед — суть ангел Нуриэль, то есть Вак, который движется к левой линии, чтобы получить Рож. Движение назад — суть ангел Матат, в котором имеются две категории возврата. Поэтому он называется ангелом по ним, лицевой стороны, будучи носителем гар. И поэтому он повелитель мира, ибо в нем есть совершенство, призванное восполнять нижних, которые находятся в мирах Бия. Сказано, что Яаков видел ангела Матата, старейшину Дома Творца, управляющего всем. Таким образом, в Матате кроются две категории. Первая, он называется старейшиной его дома, так как включился в левую линию и обрел хохма. Сказано об этом, старейшина лишь тот, кто обрел мудрость, хохма. Второй, он возвращается на свое место, хасадим, имея и хохму, и хасадим. Тогда он управляет всем, что есть у него, так как слово «все», «коль», указывает на совершенство со всех сторон, как в хохме, так и в хасадим. А множество «рав» указывает на совершенство, происходящее лишь от хохмы. Поэтому сказал Яакову, «У меня есть множество», а Яаков ему ответил, «У меня есть все». Сказано, что Матат стоит во власти над миром именем Шаддай. Таким образом, сила власти Матата над миром, как повелителя мира, кроется во власти имени Шаддай, в первой категории движения назад, ибо власть заложена лишь в свете хохма. Тогда он включен в левую линию, представляя собой имя Шаддай, и поднимается он наверх ко второй категории движения назад, что означает возвращение к правой линии. Хасадим, путем подъема к имени Авая, то есть к Зарампину, Хасадим. Это и есть то место, где Яаков обрел совершенство, место, где Яаков стал строением для Зарампина.
0: Но это происходит только если есть кли, которая состоит из душ.
1: Буква «Юд» имени Шаддай — это окончание нуквы, называющейся миром, предел моря. В час, когда морские волны, то есть свечение хохма в левой линии, бегут, желая уничтожить мир и ввергнуть его в бездну и хаос, то есть хотят светить сверху вниз, они смотрят на Шхину, являющуюся пределом моря, и возвращаются тогда на свое место, Хасадим. Предел моря — это Юд имени Шаддай. Имя Шаддай разъясняется словами «сказал своему миру «дай», «довольно», чтобы он не распространялся более». — это предел и есть Юд, так как Юд — это голова без тела, что указывает на кроющуюся в ней силу завершения. Он не распространяется сверху вниз. Когда морские волны, что в имени Шаддай, доходят до Юд, они прекращают светить и возвращаются к Хасадим. Сила, заключенная в этой букве Юд, возвращает света на небеса к Зерампину, то есть к Хасадим. И поскольку буква Юд возвращает света на небеса назад, категории Хасадим к Зерампину, восполняется ангел Матат, управляющий всем, что есть у него, и называется именем своего владыки Зерампина Авая, так как становится строением Меркава для него, подобно Якову. Айнбет, 72 пункт. «И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. Эти святые ангелы, близкие к Малху, поднимаются с помощью Матата, а другие, которые не близки к Малху, а происходят от Ситрахра, нечистой стороны, опускаются, и нет им возврата наверх». 73 пункт. «Когда Матат поднимается или опускается, восходят либо нисходят с ним Божьи ангелы. Они представляют собой 12 драгоценных жемчужин, Михаэль, Кадмиэль и другие. И это тысячи шинан, что является аббревиатурой слов «бык», «шор», «орел» и «лев». А буква «нун» — это человек, включающий мужское и женское свойство. Они восходят, когда Матат поднимается, и нисходят, когда он опускается. 74. Все те, кто властвует правлением в этом мире с помощью Матата, восходят к власти, а все те, кто опускается его посредством, нисходят от своей власти. Все они зависят от лестницы, то есть Матата. Авая властвует над всеми, как сказано, «Вот Творец стоит свыше». Пробудившись, сказал Яаков, «Это не что иное, как дом Бога, и это врата небес». Матат — это дом Бога, а также врата, чтобы вступить пред ликом Его. Сказано об этом, «Откройте мне врата справедливости, я войду в них, возблагодарю Творца». Это врата к Авая, это врата небес. Врата справедливости, врата к Авая и врата небес едины, и это Матат. Два свойства в Матате. Первое. Поскольку он включился в Хохму в первой категории движения назад, называется «домом Бога». Второе. Поскольку он включился в Хасадим во второй категории движения назад, называется «врата».
0: Вопросы? Да.
1: Питер из Нью-Йорка спрашивает. Взор написано. Авраам вернулся к правой линии, а к левой. А в других текстах Моше правая, фараон левая.
0: Это зависит от роли. Если есть источник, откуда исходит само свойство, хасадим, хухма, гвура, страх, трепет и так далее, и есть роль одного относительно другого. Это может меняться. Бина. У нее есть много ролей. Хесед. Хесед может быть как рахамим, правая линия, может быть, в своем действии это не выглядит так, когда облачается во что-то. То же самое Ицхак, мы говорим, это гвура, это левая линия. Это как бы причина, там, ситра-ахра внутри в этом свойстве находится, нужно ее связать. И из этой связи и работы с ним выходит Эсав. Но все зависит. Есть источник свойств, и есть их действия. Поэтому есть различия. Муше, Аарон, Йосеф, Давид. Что такое Муше, Аарон? Муше правая? Аарон левая линия? Мы должны смотреть по действиям. Да, пожалуйста.
1: Сейчас написано в этой статье о власти.
0: О власти?
1: Да. Много раз упоминается слово «власть» почти в каждом абзаце. Как это связано со свойством отдачи, это власть на ступенях духовных?
0: Вся наша работа — это власть. Вопрос правильный. То есть власть в том, что Творец дал творению возможность править, властвовать над своей природой с помощью света, и поэтому творению дана возможность сделать из себя, из творения, творение, кроме человека. Все находится в нем. Человек — это маленький мир. Поэтому с помощью власти, когда он управляет собой, когда он из себя создает образ Творца, этим он реализует замысел творения. Власть — это все. Власть — это сокращение, экран, все ступени, все строение, которое мы создаем из себя, когда строим наше общее кли. У нас нет другой работы, кроме того, чтобы построить общую душу Адама Ришона, исправленная система мира бесконечности. Это все происходит с помощью власти, когда каждый должен ценить объединение, отдачу выше всяких своих личных вещей. Конечно, есть этому поддержка группы и высший свет, который действует через группу, но это все власть, потому что желание получать, которое сотворил Творец, оно отличает нас от Творца, разделяет, и именно благодаря этому бесхуд, то есть в силу чистоты и власти над ним, мы приходим к тому, чтобы уподобиться по форме, по свойствам. И поэтому власть — это все, но властвовать невозможно над собой одному, иначе мы бы остались эгоистами и никогда не смогли бы выйти из нашей природы. Герой ему ничего не поможет, он не сможет победить силой своей. А только с помощью Творца, с помощью слияния с ним мы достигаем власти. То есть, если наше действие для того, чтобы слиться, то в меру нашего желания слиться мы управляем желанием получать, и тогда достигаем подобия Творцу, слияния с ним вместе. Нет одного без другого. Одно действие в духовном содержит в себе несколько черт. Это желание получать, которая принимает на себя форму отдачи. Это форма отдачи, которая получает и находится уже как находится в слитии в какой-то мере с Творцом. Форма отдачи в творении, которая показывает, она состоит из других душ, показывает, насколько связано с ними, и так далее, и так далее. То есть это зависит от того, под каким углом мы смотрим на это и говорим в одном действии, но можно истолковать это в разных направлениях, хотя оно одно. И все это с помощью власти. Власть — сила отдачи и сила получения. Еще.
1: Кроме общего замысла, что мы работаем вместе, хотим быть исправлены, какова должна быть мера нашей взаимосвязи с текстом?
0: Мера связи с текстом придет потом. Вы начнете ощущать. Это насколько это чувственно. Это трогает человека буквально в сердце. Он чувствует, что Зоар — это... Как сказать? Допустим, есть какой-то текст, который написал тебе кто-то очень близкий, очень дорогой. Это наполняет твою жизнь. У меня нет слов. Это очень лично, очень интимно. Каждый раз, когда ты... находишься в каких-то состояниях, в каких-то мыслях, действиях. Когда ты возвращаешься к Зоар, ты чувствуешь, что это оживляет тебя. Буквально наполняет, оживляет, успокаивает. Гладит тебя, обнимает тебя, так окутывает тебя. Это выражение души, которая находится в слиянии с Творцом. Понимаешь? То есть его слова, его текст выражает такое состояние окончательного слияния. Поэтому, если человек получает какое-то маленькое чувство к духовному, он чувствует, что это такое, не может без этого. Для него это как какой-то личный внутренний посыл. Это, как сказано, холодная вода на усталую душу. Но нужно этого достичь, чтобы почувствовать так Зоар. Ну, потом есть ощущения намного больше, более богатые, более сложные, состоящие из разных направлений, там, драмы и все такие. Но для того, чтобы прийти к этому, должен быть первый контакт. Это проблема. Нужно несколько лет поработать сильно. Может быть, меньше, если это действительно вместе. И хотеть. И обязать друг друга. И укрепить друг друга. Но это работа. Войти в контакт. Может быть, не слияние первое, но... какое-то к этому отношение, чувство. Это должно быть над обычным, над привычным. Все остается, и над этим есть такое состояние, от которого и далее человек связывается с Зоар. Так это. Ну, слова это здесь не настолько. Хорошо?
1: 75-й пункт. «И дал Яков обет. Творец обещал ему, вот я с тобою и сохраню тебя». Почему же он не поверил и сказал, «Если Бог будет со мною?» Однако же Яков рассудил так, «Мне снился сон, а сны бывают правдивые и бывают неправдивые. Если он сбудется, то я буду знать, что это правдивый сон». И потому он сказал, «Если Бог будет со мною, как мне снилось, то будет Творец мне Богом». Я буду привлекать благословение из источника всеобщего потока, то есть бины в это место, зовущееся Богом. 76 пункт. Израиль, находящийся посреди всех, в средней линии, получает изобилие первым из источника всего, то есть из бины. А после того,

0: Рождество, как изобилие приходит к нему, передает и проводит его к этому месту, к нукве. Сказано в начале: «Будет Творец мне», то есть он получит первым. А затем сказано: «Богом это нуква». Иными словами, потом он совершит отдачу нукве. «Как Бог сохранит меня и совершит для меня все эти благодеяния, так и я проведу к нему со своего места из-за Рампина все эти благословения и соединюсь с ним всеобщей связью Есодом». Когда? Когда буду совершенным на своей ступени в Тиферет, и буду совершенным на ступени мира в Есоде, чтобы исправить дом моего отца нукву. Об этом и сказано: «Возвращусь с миром в дом отца моего». «Возвращусь с миром» — это указывает на Есод. «И будет тогда Творец мне Богом». 77-й пункт. «Возвращусь с миром, потому что там, в доме моего отца, в святой земле, я обрету совершенство, и будет Творец мне Богом. В этом месте я поднимусь с этой ступени на другую ступень, как должно, и там буду служить Ему». 78-й пункт. Сказано: «Слова грешные возобладали надо мной. Ты прости преступления наши». Давид попросил сначала за себя, а потом попросил за всех. «Слова грешные возобладали надо мной». Давид сказал так: «Я сам знаю, что согрешил, но сколько есть в мире нечестивцев, над которыми грехи возобладали еще больше, чем надо мной. А раз так, я боюсь и прошу для себя и для них. Ты прости преступления наши». Давид страшился множества грехов нечестивцев мира. Множество грехов.
1: Хасадим, нечего бояться.
0: 79-й пункт. «Когда в мире много нечестивцев, они поднимаются до того места, где открываются книги нечестивцев. Это нуква Зерампина, называющаяся книгой. Суд стоит над ней, и она повреждается из-за судов. Поэтому, боясь, как бы наши грехи не повредили нукву, Давид попросил за них прощения, сказав: для меня и для них ты прости их». 80-й пункт. Яков тоже боялся, что может согрешить, и из-за множества грехов в мире изъян дойдет до нуквы. Поэтому он не поверил обещанию Творца, которое было дано ему. И не подумай, что он не верил в Творца. Напротив, он не верил в себя, боясь, что может согрешить, и в сочетании с грехами мира этот грех приведет к тому, что он не вернется в свой дом с миром, и охрана будет снята с него. Поэтому он не верил в себя. «Будет Творец мне Богом, когда я вернусь с миром, даже милосердие положу пред собою судом, чтобы работать пред ним всегда». Авая — это милосердие, рахамим, то есть зеэр ампин, пребывающий в свете хасадим и склоняющийся вправо. А имя Элоким — это суд, то есть нуква, пребывающая в свете хохма и склоняющаяся влево. Яаков склоняется вправо более чем влево. А потом, вернувшись в землю Израиля, он достиг ступени Израиль, и правая линия включила в себя левую, и он обрел рожь, голову.
1: Во многих местах в Зоар мы почувствуем, насколько не хватает текста. Зоар написан на всю реальность, Хаббат Хагат Неи, потому что это комментарий на Тору, Тора, Невим, Ктувим, и это на все, Хаббат Хагат Неи, Парцуф, Души, Общий Малхут, Мир Бесконечности, но...

0: не стар мейтану.
1: Это скрыто от нас. Только малая часть осталась от нее, от Зоар. И, очевидно, большего нам не нужно для нашего исправления, а все остальное очевидно. Части, которые не относятся к нашему исправлению, относятся уже к исправленной системе, которая до нас. Очевидно, я не знаю, я говорю. То, что кажется мне, этого не написано. Я так остерегаюсь, но просто чтобы у нас была какая-то картина пока. Поэтому это с ограниченной ответственностью. Поэтому в тексте ощущаем, насколько здесь, тут и там не хватает слов, не хватает отрывков, даже между отрывками. Ну, может быть, это не так чувствуется, но мы будем ощущать это все больше и больше. И можно почувствовать, насколько эти вещи в каком-то смысле полезны. Потому что душа, которая ищет исправление, она ведь ищет совершенство. И те места, которые не достают, она ощущает их. Они как бы приглашают ее слиться с исправленными душами, и в них уже те части, которые не хватают в Зоар, которые перед нами исправлены, и поэтому их не достает нам. И тогда мы, исходя из этого, должны понять, что мы находимся здесь, в системе, которая живет, дополняет друг другу, система душ. И то, что не достает, это притягивает нас соединиться с душами, в которых эти части, которые не хватают, те раскрытия, которых не хватает, в них там это находится. Соединение с ними дополнит душу каждого. Нет слов особенно.
2: 81 пункт. Яаков сказал: «Сейчас мне нужен не суд, а только милость, хесед, подобно ступени Яакова. Когда же я вернусь в дом моего отца, тогда включусь в суд». То есть правая линия включится в левую, и свяжусь с левой линией так же, как с правой. Это ступень Израиля в срединном столпе. Другое объяснение. Яаков сказал: «Сейчас, если Бог будет со мною, то мне нужен суд, чтобы охранять меня, пока я не вернусь с миром в дом моего отца. Ибо, чтобы подчинить силы скверны, клипот, нужно свечение левой линии, суд. Однако, вернувшись с миром, я включусь милосердием в суд». То есть правая линия включит левую, а левая — правую. И свяжусь надежной связью, чтобы вместить все сферот как одну.
1: Это его роль.
2: И тогда камень этот, который я поставил памятником, будет домом Бога. Ибо после того, как правая и левая линии включатся друг в друга, все будет в единой связи, и камень, то есть нуква, благословится справа и слева от хохмы и бины, а также сверху и снизу, от тиферет и малхут. Поэтому я дам тебе десятую часть от всего. Иными словами, десятая часть, то есть нуква, одна десятая, будет включать все десять сферот с юга и с севера, а также сверху и снизу, хуб, тум. 82 пункт. Но ведь сказано: «Взял из камней того места». Это 12 камней, что под нуквой, а не сама нуква. И не сказано, что взятый им камень является высшим над всеми камнями. И Яаков взял его вместо своего привала, чтобы он пребывал над ними, и что это нуква, находящаяся над 12 камнями. Напротив, он поднял этот высший памятник, поскольку обусловил всю хвалу Есода, зовущегося «Зе» этот, им, высшим камнем, о чем сказано, это «зе» — не что иное, как дом Бога. Иными словами, это должно обеспечивать, наделять Мохин, не что иное, как дом Бога, то есть высший камень, дом Бога Нукву, и это хорошо. И потому сказано, который я поставил памятником, и не сказано высшим. 83. Он будет домом Бога навеки, так как изобилие, приходящее к нему от Есода, не иссякнет никогда. Сказано «дом Бога». Разве не следовало сказать «дом Авая»? Однако же Нуква — это место для судебной палаты, бейдин, для свойства суда с двух высших сторон. Первое — со стороны Йовель Ишсута, зовущегося живым Богом, ибо Задбины, то есть Ишсут, называются также Богом Элоким, а по имени Хохма, которую она дает, зовется Живой Хай. Со стороны Ицхака, Гвуры Зайрампина, которая называется также Богом, и потому сказано о Нукве «дом Бога», то есть суд, а не дом Творца, то есть милосердие. 84-й пункт. Йовель, юбилей, это Ишсут, то есть Бина. И хотя от нее пробуждаются суды, вся она Рахамим, милосердие. Вся радость происходит от нее, и она радость всех. Поэтому нельзя сказать, что Нуква называется домом Бога, так как она получает суды от Йовель, от юбилея. А название «дом Бога» указывает на то, что она представляет сторону сурового суда, Гвуру Зайрампина, его левую линию. Если к добру, то с левой стороны пробуждается любовь для Зевуга, как сказано, «левая рука его у меня под головой». А если козлу, то с левой стороны пробуждается суровый суд, как сказано. С севера начнется бедствие. Поэтому, конечно же, она называется домом Бога. Сказано о доме Бога, город царя великого. Нуква — это город для Бины, зовущийся великим царем. Так и здесь Нуква — это дом Бога, то есть Бины. Ибо есть просто царь Нуква и есть великий царь. И, разумеется, высший мир, Бина, называется великим царем. А Нуква, то есть просто царь, это город великого царя Бины.
1: Вопросы?
2: Нотар из Аргентины спрашивает. Я чувствую себя, что мне приятно с моим эгоизмом. Как можно просить что-то, с чем мне приятно, чтобы это не было обманом?
1: Пусть соединится с товарищами и увидит, насколько это ему неудобно. Объединение должно быть как цель. Объединение можно достичь. Это в руках человека, это называется «сделаем и услышим». Это часть действия, которое мы способны сделать. Насколько мы слышат, насколько не слышат. Есть такие, кто не слышит многие месяцы о том, что нужно объединяться. Но это обычная вещь, не совсем главная, а второстепенная. А где тут Творец? Это два мира, пока они начинают слышать, что одно зависит от другого. Не только одно зависит от другого, что одно находится в другом, и одно определяет другое, пока они начинают все больше и больше ощущать, что вместо Творца и духовного мира, и грядущего мира, и все эти образы и определения, которые есть у человека, которые ему кажутся важными, начинает все-таки все больше и больше становиться важным объединение. Он становится более таким выпуклым и находящимся перед глазами. Это в сущности является спасением, если человек действительно способен, у него получается так. Я это называю буквально чудом. Если действительно может достичь состояния, когда связь между внутренним, внутренней частью товарищами, товарищей, для него это все, вот в том месте. Все, что будет происходить дальше, будет происходить там. И поэтому это объединение, это место, то, что называется, это Малхут, Шхина, неважно, как назвать это. Это для него прежде всего все находится перед ним. Как источник заботы, как будущее. Все. Если он постарается привести себя к такому состоянию, то далее все уже пойдет правильно и быстро. Вот эта забота о том, чтобы объединение все время было бы перед тобой, как первое по важности, для заботы, как какой-то образ не исчезающий от это как объект заботы. В этом все. Это признак того, что ты нацелен правильно на цель, и эта проверка очень простая. Все остальное уже прикладывается. И зор со всем остальным. Если когда-то это было смертельным ядом, становится эликсиром жизни. Да. Есть еще вопросы? Пожалуйста.
2: От Пейхей. 85-й пункт. Сказал Раби Хия Элияу. Раби Хия и Раби Хизкия сидели под деревьями поля могущества его. Задремал Раби Хия и увидел Элияу. Сказал Раби Хия Элияу: благодаря подтверждению пути господина моего поле светит. И это нуква. Сказал Элияу: сейчас я пришел к тебе, чтобы сообщить, что Иерусалим близок к разрушению, и все города мудрецов вместе с ним. Ибо Иерусалим, нуква, это суд, и держится на суде, и разрушается судом, что в нем. И уже дана власть саму над ним и над героями мира. И пришел я сообщить мудрецам, возможно, они продлят годы Иерусалима, чтобы он не разрушился. Ведь все время, пока Тора находится в нем, он стоит. Ибо Тора — это древо жизни, стоящее на нем. Все время, пока Тора пробуждается снизу, то есть пока люди занимаются ею, древо жизни не исчезает из высшего Иерусалима. Когда же иссякает Тора внизу, то есть люди прекращают заниматься ею, тогда древо жизни, Зейр Ампин, исчезает из мира, то есть из нуквы, которая и называется миром, а также называется Иерусалимом. Речь здесь идет не о Нижнем Иерусалиме, потому что мудрецы эти жили уже спустя много лет после разрушения Иерусалима. 86-й пункт. Поэтому все время, пока мудрецы радуются занятием Торой, не одолеет их сам, поскольку сказано: «Голос — голос Якова, а руки — руки Эсава». Это высшая Тора, Зейр Ампин, зовущийся голосом Якова. Пока голос этот еще не прервался, речь властвует и побеждает, и потому не следует отрываться от Торы. 87-й пункт. Уклоняющийся влево разрушает нукву. Ибо сказано: если Творец не охраняет город, напрасно усердствует страж. Кто занимается Торой, кто прилеплен к средней линии, которая называется Тора, над теми стоит святой город, нуква. И тогда авая, то есть срединный столб, охраняет город. И не стоит он над сильными людьми мира, прилепленными к левой линии. Поэтому сказано: если авая, то есть средняя линия, не охраняет город, напрасно усердствует страж, потому что в итоге он будет разрушен.
3: Камиль Ткумам, безотнесаем.

Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать последний урок из цикла уроков, который дал Рав на уроках в Ситрине Сукко 2003 года. Пожалуйста, мы продолжаем с вами изучать статью дарования Торы, поручительства. 12 пункт. Извините, 11 пункт. Начнем с 11 пункта. Реальность, она построена из слоев. Мы не знаем, что такое самый высший слой, который называется Ацмуто, и что есть выше него, и что он сам по себе. Каббалисты, которые постигают реальность и поднимаются на ее высшую ступень, говорят, что это замысел Творца насладить свое творение, что только этот замысел существует, и он единственный, который действует, который находится, существует, и он реальный. И этот замысел они называют замыслом творения и называют его Творцом. И они учат нас и изучают, и учат нас, что этот замысел из того, что он сам по себе направлен на то, чтобы давать своим творениям, наслаждать их, он начинает реализовывать себя. Реализовывать себя, то есть что он начинает создавать творения, воплощаться в материи. Так он спускается от своего чистого уровня, который является только лишь замыслом, этап за этапом, и строит реальность все более и более материализованную. Это называется у нас спуск ступеней по парцуфим, мирам и сферот. Пока мы не находим себя на самой нижней ступени. Так нам объясняют каббалисты это, что нет ступени более низкой, чем она. И наша цель заключается в том, что мы обязаны с помощью этого замысла, благодаря этому замыслу, прийти до самой высокой ступени, где он находится в своей чистой, в самой чистой форме. И вся методика состоит в том, как подняться по уровням этого замысла из нашего состояния, когда мы совершенно не чувствуем его, к тому, чтобы мы стали более чувствительными к нему и почувствовали, что это замысел действует, только он действует и приводит нас в действие на всех наших уровнях, на уровне, который мы не осознаем, немного можем думать о нем, немного можем, может быть, чувствовать что-то по отношению к нему. Пока совершенно не начинаем как-то описывать его, и можем, может быть, делать какие-то усилия, чтобы включиться в него и жить, проживать нашу жизнь вместе с ним, с этим замыслом Творца насладить свое творение и чувствовать его как какое-то поле, которое просто проходит через нас и действует во всем нашем мире, вплоть до самых
высоких ступеней, что мы уже можем посредством наших усилий войти внутреннего замысла, внутрь этого замысла и соединиться с ним, несмотря на помехи, что эти помехи, в общем-то, нужны для того, чтобы мы нашли путь соединиться с ним более правильно, нашли более короткое направление на объединение, соединение с ним. И тогда получается, что наша работа называется достижением слияния с этим замыслом. И сближение с этим замыслом или достижение слияния с ним проходит по подобию, по форме, в мере, насколько мы уподобляем себя этому замыслу. Исходя из того, что замысел творения сформировал нас своими свойствами, то получается, что все, что есть в нем, то есть почувствовать этот замысел творения, почувствовать этот замысел, что-то какое-то живое, какой-то живой организм, внутри которого находятся все миры. Если мы это чувствуем, то это дает нам благо и наслаждение, покой, умиротворение, ощущение совершенства, неограниченности и вечности. И наоборот, то, что находится вне этого замысла творения, что добавилось к нему, как какое-то... грязная добавка, такая серая, черная, прямо вплоть до тьмы, на самой нашей низшей ступени, то, что приходит в виде облачения на него, это замысел, то, что называется скрытие его, это ощущается нами как страдание, нетерпение, как всевозможные неприятные ощущения. И вот этот замысел, эта мысль воздействует на нас в постепенной форме, и все время показывает нам, раскрывает нам все больше и больше разницу между нами и ним, этим замыслом. И это ощущается у нас как всевозможные страдания, все более и более усиливающиеся. Так что в конце концов у нас не будет выбора, кроме как искать сначала неосознанно, а потом уже целенаправленным образом, как убежать от страдания. А потом, когда мы познаем этот замысел, тогда даже не для того, чтобы убежать от страдания, а для того, чтобы соединиться с ним, потому что он благо, и мы захотим приблизиться к нему. И также придет и такой этап, что мы захотим соединиться с ним не потому, что нам хорошо, а потому что это самая высшая вещь, возвышенная, совершенная. Не потому, что это пробуждает в нас хорошее ощущение, а потому что он такой. И пока у нас нет другого ответа, у нас нет других килим оценить вещь как хорошую, кроме как сладкую, вкусную. И плохая вещь для нас, которая является горькой и приносит страдания.
Но к нам придет также потом еще один дополнительный орган чувств, который будет оценивать все как исходя из истины и лжи, что все.

0: מוחלים כבר על ידי
1: что мы уже приводимся в действие.
0: Марехет акара, марехет бакара, марехет афала ахер.
1: Системой осознания, контроля, системой управления.
0: Машлиацмейну.
1: Когда мы не принимаем в расчет то, что внутри нас, то есть для нас самих,
0: а
1: исходя из того, насколько мы можем включиться в этот замысел творения, что это будет нашей жизнью. То есть мы меняем источник жизни, мы меняем совершенно другое свойство, с которого мы ценим жизнь, считаем ее наполнением, не наполнением желания получать, а быть, находиться внутри этого замысла творения, быть с ним таким же, как он, и без всякого возвращения к самим себе, внутри себя. В нашу самость. Это то, что рассказывают нам каббалисты, что в этом заключается реальность и цель, и процесс, который мы должны пройти. Хотим мы этого или нет, знаем или нет, мы находимся в нем, включены в него. И методика, как делать эту работу, возложенную на нас, самым коротким образом, эту работу, которая заключается в том, чтобы прийти к слиянию, самым коротким образом, имеется в виду, когда человек не тратит ни одного мгновения своей жизни и ни малейшего усилия своих сил, а только для того, чтобы самым кратким, самым быстрым образом, самым полезным прийти к цели своей жизни, к той причине, к тому источнику, ради которой он существует. И эта методика, которая позволяет это сделать, называется методикой Каббалы, чтобы достичь замысла творения, обрести его как силу, действующую на нас во всей полноте. И все, что мы учим, все действия, которые мы делаем по советам каббалистов, исходя из того, что они постигли, все это включается в название «работа». То есть то усилие, которое обязан сделать человек на всех своих уровнях, в чувственной форме, в ментальной форме, особенно все наши усилия, они делятся на усилия в мохе, либо в разуме и сердце, чтобы почувствовать и понять. Понимать — это тоже не понимать, не то, что это мертвое какое-то понимание каких-то данных, а понимание, которое приходит через ощущение, что вот эти вещи, эти данные называются тогда осознанием зла, что мы понимаем в своем сердце, что это такое зло, и в разуме. Чувствуем в сердце, понимаем в разуме, почему это, откуда исходит этот источник зла. Если правильно мы приводим в действие нашу внутреннюю систему в разуме и сердце, чтобы различать, что такое истинное зло, тогда это дает нам самое правильное и самое короткое направление, чтобы в каждое мгновение нашей жизни продвигаться к цели творения, к слиянию с этим замыслом творения. И поскольку

0: Человеку очень трудно найти себя в этом мире, правильно направить себя к этому скрытому замыслу творения.
1: Ицлулану милимала.
0: Нам свыше приготовили систему, которая все-таки может дать нам правильную индикацию, правильное развлечение и направление, самое короткое к этой цели творения. В каком бы состоянии мы ни пребывали, в любом настроении, в нашем внутреннем состоянии и во всех внешних состояниях, чтобы мы наверняка знали, что мы идем правильно или нет, и насколько мы отклоняемся от пути, и вкладываем ли мы все наши силы, или только на четверть, или наполовину, и чтобы эта проверка была правильной, истинной, выверенной, чтобы эту проверку не только мы контролировали, а чтобы я мог получить реакцию и критическое какое-то... отзыв снаружи. И вот эта система, которая направляет нас, меня и тебя, и всех к цели, это та система, которая называется группа. Что когда человек находится внутри группы, он как корабль в море. Знает, где он находится, куда он должен продвигаться. Наше состояние отчаянное, оно еще более запутанное, оно более тяжелое, потому что мы не видим цели, мы не видим пути к ней, мы не знаем, какие наши силы, хорошие, плохие, в какой форме, как приводить их в действие, ничего. У нас нет из всех наших свойств, развлечений и способностей, у нас нет системы приводить их в действие правильным образом, как в какой-то, в каком-то механизме использовать нашу силу в связях и в мире, чтобы в общей сложности все они повели наш корабль, каждого в правильном направлении самым оптимальным образом. Так вот, эта система, которую мы можем создать вокруг себя, то есть группу, это, я бы сказал, что...
1: платформа, басис,
0: что это какая-то подложка, какая-то основа, опора, платформа, которая поворачивает мой корабль в правильном направлении. Она как бы находится под этим кораблем, какая-то опора, и она берет мой корабль, который опирается на нее и ведет его в правильном направлении. То есть группа — это как... это... это как компас и какой-то двигатель. Когда я нахожусь внутри группы, тогда наверняка этот компас правильно направляет меня, и этот двигатель приводит меня в действие правильным и самым оптимальным образом к цели. Это то, что мы учим из статьи «Свобода выбора» Бааль Сулама.
1: И
0: как мне организовать вокруг себя или под собой эту опору, чтобы она понесла меня так, как на ковре-самолете в правильном направлении, которого я не знаю, не ведаю,
1: И
0: чтобы вот эта система, которая называется группа, приводила в действие мои силы правильным образом, чтобы она использовала меня как следует, а не то, что я сам буду приводить себя сам в действие, а чтобы она приводила меня в действие. Ведь что я знаю сам? Говорят мне, что я должен сделать сам только одно усилие. Отдаться группе. Если я делаю это, тогда мне уже обеспечено, что я нахожусь в правильном направлении и в той мере, в которой есть в группе такие же, как я, люди, это реакция, которая придет к нам. Она приведет нас в действие как двигатель со скоростью, с мощью, силой, правильным образом, как раз к правильной цели. Это то, что мы сейчас учим в самых важных статьях в науке Каббала, которая называется «Дарование Торы и поручительство». «Дарование Торы» объясняет нам, для чего нам дали эту методику исправления, что мы должны исправить, для чего. А поручительство — это статья, которая объясняет нам вместе также с первой статьей, дарованием Торы. Она объясняет нам, что без внешней системы, в которую я включаюсь своим усилием, как неотъемлемая часть ее, в которой нет «я», а есть «мы», что если я строю такую систему именно посредством этой системы, я принимаю на себя методику исправления, а не до того. Если эту методику исправления называется экран отраженный свет, если мы построим эту систему поручительства, что каждый будет поручителем за других в группе, и мы будем получать высший свет, возвращающий к источнику, который называется высший свет, свет Апсак, свет Торы, тогда несомненно, мы удостоимся учить, реализовывать, применять науку Каббала на себе. А до тех пор, пока мы не построили эту систему группы, эти рамки наши, у нас нет никакой возможности даже приступить, подойти к этой науке Каббала, какой она является сама по себе, и плыть в правильном направлении. А мы пока находимся в строительстве нашего общего корабля или этого ковра-самолета, то, что называется, что пока каждый из нас не отдаст себя нашему общему сообществу, нашей группе, до такой степени, что он почувствует, что она способна обеспечить каждому полную уверенность, что ему нечего, что ему, у него не будет недостатка ни в чем. И что он почувствует, что находится в надежных руках и сможет, не думая о себе, думать только о том, как включиться, прилепиться к замыслу творения, слиться с ним, пока. Но пока мы не построим эту систему, мы еще находимся во время подготовки. И все наши силы должны быть использованы только для того, что советует нам Бааль Сулам в этой статье «Дарование Торы». А что значит «отдать себя группе»? Об этом он пишет в статье «Поручительство». Мы созданы из желания получать. Это та свобода, в которой облачился замысел творения. Извините, это тот темный материал, в который облачился замысел творения. Это желание получать обязано получить наполнение, в каком бы состоянии оно ни находилось. Наполнение для желания получать, чтобы мы могли наступить на него, быть над ним и включиться в замысел творения, как будто его не существует, то желание приходит к нам с помощью этого условия, которое называется поручительство, что если человек уверен, человек это пока еще называется вот это желание получать, что если он уверен, что ему ничего, что нет у него недостатка ни в чем, что он не сможет вообще думать о себе, что так будет всегда, что он сможет оставить желание получать позволит ему тогда быть выше него, не заботиться о нем, и тогда он сможет действительно заниматься тем, чтобы включиться в группу, заниматься любовью к ближнему и заботиться только о ближнем. Пока желание получать не будет наполнено и покрыто каким-то вот таким светом, который исправит его, который наполнит его в высших мирах. Это называется сила бины, свет хасадим, который приходит к Ли и дает ему исправление, которое называется хафец хесед, что тогда просто нет никакого желания у Кли, никакому дополнительному наполнению, кроме этого. И тогда он может с этой ступени дальше заниматься дачей ближнему, что называется получать ради отдачи по отношению к Творцу или по отношению к другим также. В активной отдаче от меня наружу. И вот это условие, чтобы мы могли заниматься этим, называется поручительство. И поручительство — это, скажем, это такая сила, как бы психологическая сила. И Бальсулам так и называет это. Действительно, что каждый, кто получает эту уверенность, он чувствует себя совершенно свободным от своего желания получать. И тогда Бальсулам объясняет нам, что мы, по сути, всю нашу жизнь ищем это. Мы хотим, что называется, чтобы у нас был запас на будущее, гарантии, что мне ничего не будет, что у меня не будет недостатка ни в чем, ни в старости, ни в какое-то время, болезни, слабости, когда у меня какие-то беды приходят, которые, не дай Бог, когда я не смогу, то есть защищенность. Я всегда забочусь о следующем мгновении, потому что в нынешнем мгновении я уже нахожусь, мне о нем нечего заботиться. А если я забочусь, то сейчас я выполняю работу для следующего мгновения, чтобы пришло наполнение, оплата, результат. Но если я в нынешнем мгновении нахожусь в состоянии защищенности, обеспеченности, когда мое желание получать напрямую не чувствует хисарона, тогда мое желание получать не толкает меня ни к чему. И я могу в такой форме войти, включиться в замысел творения. И группа обязана обеспечить нам такое ощущение. Ты можешь сказать, ну что это, что такое, кто такие группы? Ну, несколько таких вот таких бедняков, как я. Ну, если бы были тут богатые люди, обладающие силой, обладающие политической силой, мощью, были в правительстве и так далее, Что у них есть? Кто они такие? Такие же, как я. Это не важно. Это не важно. Важно для человека впечатление от его маленького общества. Конечно же, во множестве народа величие царя, но действительно, на самом деле, все зависит от внутренней силы общества. От этого зависит впечатление человека, что он обеспечен, гарантирован, которое может он чувствовать от окружения, и тогда он становится, несомненно, готовым к другой работе. Вы можете сказать, ну так это же просто расчет. Ты, по сути, даешь человеку уверенность в будущем, конечно, а потом ему все равно он идет, и какое ему, если у него уже есть все, тогда и духовное добавляет себе. Это не так, потому что изначально цель, она другая, направление другое, причина, по которой я хочу уверенности, другая, я построен так, я создан из этого желания получать, у меня нет выбора, я обязан избавиться от него, и поэтому я обязан наполнить его. А если бы не был обязан наполнять его, наоборот, я вообще никак бы вообще не думал о нем. И я бы хотел подняться над ним. И поэтому за неимением выбора я прихожу в группу с целью подняться над желанием получать, чтобы группа обеспечила мне какую-то уверенность, промыла мне мозги, дала влияние в какой-то форме такой, чтобы мое желание получать почувствовало, я чувствовал, как плохое, чтобы я стыдился его, чтобы я не хотел использовать его, чтобы я чувствовал, что достаточно для него то, что есть, оно обеспечено, чтобы я наполнял его чем-то. И тогда в общей сложности в этом общем впечатлении от группы, это называется поручительство, я могу отдать себя, просто отдать себя, бросить себя внутрь группы. Что такое бросить себя? Не упасть просто так на их руки, чтобы они занимались мной, а отдать все мои силы, все мои способности группе. Продвижение к общей цели. Ну, в этом есть еще много вещей, которые можно добавить. Вплоть до такой степени, что Бальсулам говорит, что не великий каббалист, такой как Авраам и его сыновья, когда каждый из них представлял линию влияния Творца на все души, правая линия, левая, средняя, и даже не Хесед Гура Тиферет, то есть Авраам, Исхак, Яков, Моше, Арон, Йосеф, Давид, Моше — это Нецах, Аарон — это Од. Они тоже не получали Тору. То есть они получили, да, но потому что после них были уже Исот и Малхут. Юсеф, который был в начале, и который был в конце, и Давид. Что Юсеф, который был продан в Египет, и получил от весь Авиют, и был министром в Египте, то есть он изучил все желание получать, взял его, все, которое есть в Египте, собрал его внутри себя, и из-за этого он мог быть Исодом, то есть основой, Исод — праведник. Праведник — основа мира. И Давид, что это царь Давид, прямо Малхут.
2: Так пока приходят к группе, они должны были быть действительно большой группой. Представители всех душ, которые в Адам решен. Но также в Авиуте, который был тогда, также в том, что духовный корень, который приходит к материальной ветви, он приходит в самой чистой точке, где человек еще не добавляет своего авиюта. Это приходит как бы отображение сверху вниз, еще без вмешательства со стороны нижних. Но когда мы приходим к этому, мы уже не нуждаемся в такой большой, широкой группе и в той маленькой мощи, которая была там. А у нас есть авиют намного более высокий, большой, глубокий, мутный. И нам достаточно маленькой группы, чтобы впечатлиться ей и работать внутри нее. Хотя все-таки во множестве народа величие царя, и это объясняют в статьях этих дарования Торы и поручительства, что все-таки группа все время будет расширяться, и в соответствии с этим каждый в ней почувствует больше уверенности, больше ответственности, больше готовности и порыва отдать себя группе. Я надеюсь, что страдания, которые мы почувствуем сейчас, в ближайшее время, эти страдания будут другого рода, чем прежде. Это все разница между ступенями. Характер, форма страданий, которые толкают человека. Что мы почувствуем вместо этих страданий, я хочу высшее постижение. Я хочу высший свет. Я. Вместо этого я почувствую, что это верно, я хочу этого. Но по сути я буду искать это внутри группы, через мое отношение внутри группы. И в этом будут наши страдания. И тогда мы придем, несомненно, к взаимному поручительству в нашей мировой группе, которая будет большой. У нас сегодня 25 стран внутри нашей группы. Это очень важно. Не важно, что есть страны, где только несколько учащихся. Это расширится и возрастет в каждой стране. И это даст нам ощущение уверенности не от этих людей, а потому что мы, действующие во всех местах, пробуждаем окружающий свет, большой, широкий, во всех его формах. Каждый на других. И устыдимся того, что, может быть, я не смог добавить и дать также свою часть, присоединить свою часть ко всем усилиям, которые делают мои товарищи во всем мире. Чтобы у нас была потребность в этом, мы почувствуем, несомненно, как выстраивается наш кли для той же цели. И тогда, несомненно, то, что мы начали сегодня, что основали себя и начали строить кли, тогда, несомненно, почувствуем каждый другого, получим поручительство, и в тот момент, когда чувствуют взаимное поручительство в самой минимальной форме, которая позволяет нам только хотеть быть внутри этой группы, без всякого желания для себя. Этого достаточно, чтобы пройти махсом, потому что этим мы уже как бы кричим, сделаем и услышим. И тогда получим истинную методику исправления, Каббалу, Тору, что тогда в свете Творца мы уже пойдем также через пустыню Синай, что желание получать будет расти, все время усиливаться и давать нам помехи, но уже помехи внутри сплочения группы. Внутри того, чтобы стать одним народом, народом Творца. как говорится. И придем в землю Цион посредством этих выходов Ециот, которые есть у нас каждый раз, которые добавляют еще и еще желание получать. И желание получать растет по мере того, как мы переходим от слоя к слою, замысла творения, которое раскрывается все больше и больше. Он раскрывается посредством того, что желание получать добавляется, и мы очищаем его, мы делаем его более чистым. Так в части желания получать, которое добавилось как грубое, мы очищаем ее, она становится более чистой, и там раскрывается свет еще больше, и еще больше, и еще больше. Пока не приходят посредством этих входов и выходов, Кнесот Ваециот, в землю Цион и на гору Цион. После всех размышлений из этих выходов, когда мы поднимаемся над ними, и приходим в Иерусалим, Иерушалаем, Ирашлема, полный трепет, что это не трепет от желания получать, когда в нем чего-то не будет хватать, а трепет от того, дал ли я все 100% всем остальным душам, и через них Творцу, который находится в них. Это называется Иерушалаем, Ира Шлема, полный трепет. Когда приходят к этому, тогда входят, по сути, в строительство храма, когда вся Малхут со всей биной уже включаются друг в друга до такой степени, что приходят к Кетеру, и это называется третий храм. Где там находится замысел творения в полном раскрытии внутри наших келим, исправленных на 100%, которые называются храм.
0: А какие это этапы построения поручительства? Каковы точные этапы в построении поручительства?
2: Каковы точные этапы для построения поручительства? Когда мы каким-то образом определяем какое-то понятие как цель, мы должны спросить, что обяжет меня прийти к этому понятию, то есть каков хисарон, какова потребность, каково кли, которое поможет мне прийти к нему. Если моя цель сейчас это войти в поручительство, какой может быть предыдущая ступень? Обратная сторона этой ступени, которая называется поручительством, то, что называется потребность поручительства, хисарон поручительству. Что может быть, что обяжет меня прийти к поручительству? Этот хисарон обязан быть соединением, объединением с замыслом творения, который раскрывается только там, с Творцом, который раскрывается только там, из кли поручительства. Откуда я получу такую потребность соединиться с Творцом, почувствовать его, включиться в него, просто погрузиться в него? Я могу здесь построить очень длинную цепочку назад до первой мысли, которая приходит к человеку вообще о какой-то духовной идее, когда он даже не знает, что он ищет. Но в конце концов, для нас уже, у кого уже есть какая-то группа, какое-то окружение, для нас актуально говорить уже из того, что есть. И я так бы сказал, что взаимная реклама, которую все группы делают своим товарищам, и вся большая группа делает всем группам, и все группы друг другу, так мы можем поднять важность цели до такой степени, что захотим, достигнем ее, до такой степени, что будем искать поручительство, чтобы только избавиться от «я» и бросить себя и отдать силы внутрь группы. И об этом он говорит также во многих местах. И Рабаш в особенности говорит об этом и называет это величием Творца. Величие Творца, величие цели, величие замыслотворения, которые мы обязаны рекламировать так, чтобы каждый впечатлился этим настолько, что нет вещи больше, более важной, что там наша жизнь, что там истинная реальность. И туда мы должны войти. Если мы сделаем эту рекламу всем, тогда нам не будет трудно из этого идти вперед и прийти к необходимости поручительства и к необходимости оставить себя и прийти к тому, чтобы жить только внутри других, что он объясняет нам здесь в даровании Торы. То есть каждый обязан заботиться об обществе, обеспечивает ли ему общество величие цели, то, что называется величием Творца, величием духовного. Также вместе с этим обеспечивает ли ему достаточное ощущение ничтожности и разделения, и прямо... У меня слов нет вообще говорить о нашем этом животном существовании. Если общество, группа обеспечивает достаточным образом правильно каждому из нас это ощущение, никакой мир вокруг не может помешать нам и совершенствоваться в этом, и продвигаться в этом. Потому что и общий замысел творения уже в наши дни, начиная с 20 века и далее, уже в конце 20 века, начинает раскрываться во всем мире ощущение и мысль, и такое развлечение, что наша жизнь, что наше состояние, что наш земной шар и вся наша реальность, она просто безысходная, без всякой надежды прийти даже к чему-то хорошему. В дезориентации находятся все. Еще придут такие времена и такие ощущения во всем мире, что и это поможет всему человечеству снаружи, со стороны замыслотворения, снаружи также искать что-то более внутреннее, более глубокое, искать, как вообще выйти из этой жизни на поверхности Земли, найти какой-то другой вид существования. Так, в общей сложности, из года в год, и души, и решимот внутри душ, которые сейчас толкают человека приступить к исследованию своей жизни и стремиться, в конце концов, раскрыть, для чего живут, в чем смысл нашей жизни. Все эти вещи в своей общей сложности раскрываются, и из года в год становится легче, становится каждому легче. И нам, как группе, доказать самим себе и всем, что слияние с замыслом творения, с высшей силой, с Творцом, это действительно не то, что цель, а просто это единственная форма существования, которая только может быть.
0: То есть то, что изменилось на нашем конгрессе, этом, то, что теперь я не должен думать о том, чтобы давать величие Творца внутри моей маленькой группы, а давать это в общей группе.
2: То, что изменилось на нашем конгрессе, что я могу теперь думать обо всех группах, об очень большой мощи во всех странах, где мы действуем, что мы приближаем еще и еще людей, что наши группы укрепляются изо дня в день. Мы создали здесь основу, построили основу. У нас есть одна цель, у нас есть одна мысль, у нас есть один устав. Наша деятельность будет совместной деятельностью. Мы согласуем все наши планы. Мы будем помогать друг другу, одна группа другой, в распространении, в продвижении, в деятельности. Потому что мы все зависим друг от друга. И поэтому мы хотим объединить все наши способности, все наши силы, все наши маасеры, все, что есть в нас, чтобы сделать нашу работу, насколько возможно, более полезной. И хотя каждый действует в маленькой группе, это хорошо, что в маленькой группе, потому что трудно думать обо всех группах, как об одной большой группе все время. Человек как бы теряется в этом количестве. И также он не чувствует немедленной реакции от всей этой группы. Тогда он может потерпеть неудачу в правильном подходе в своем отношении к большой группе. Тогда как к маленькой группе, где у него есть товарищи, он относится к ним правильно, получает правильную обратную связь. Относится не так, получает сразу какую-то реакцию, которая выправляет его в подходе к группе. Поэтому мы должны работать и в наших маленьких группах, и по отношению к большой группе, и также по отношению ко всему человечеству, в конце концов, потому что мы, кроме того, что построили здесь основу, начали строить мировую группу, мы, по сути, начали строить здесь какую-то такую будущую базу для государства Кабалы. И вы увидите, как в течение, несомненно, года-двух мы увидим себя в состоянии, что мы уже не действуем как просто какая-то группа каббалистов, которая желает исправления мира, а мы войдем практически, на деле, и сейчас тоже это происходит, но еще не в нашем осознании, в исправлении мира, что весь мир признает это, и весь мир начнет считаться, и тогда все силы, все возможности мира постепенно придут и включатся, будут включены внутрь этой группы. И тогда мы начнем строить основу для нового человечества. Да, так это будет.
1: Ну,
2: кто еще? Нет вопросов? Да.
0: Когда мы говорим о личном успехе, о повседневной работе, когда каждый вернется в свою группу, в чем выражается, по сути, это, что он приходит в группу, учится, или выражается также сверх этого экономической помощью или какими-то действиями практическими? В чем заключается поручительство?
2: Поручительство — это результат построения правильного окружения. Что если человек строит свое окружение, которое обеспечит ему величие Творца, величие этой задачи слияния с Творцом, уверенность, что можно прийти к этому, необходимость, что обязаны прийти к этому. И нет никакой другой формы существования, кроме как прийти к слиянию. Уверенность в товарищах, которые заботятся о нем больше, чем он заботится о себе. В общей сложности осознание зла, что невозможно жить в такой форме. Осознание добра, что только в слиянии есть жизнь. Осознание уверенности, что я могу сделать этот прыжок из своего зла, из нынешнего состояния к добру. Если я получаю от группы все эти вещи, то кто я? Я, конечно, включен в это, и уже это действие происходит над нами. Мы должны приходить каждый раз в нашем действии к правильно направленному желанию. И тогда,

0: Шалом лахаверим айекарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, любимые наши, величайшие в поколении, люди с точкой в сердце, люди, которых Творец очистил. Вы особые люди. Вы просто особые люди. Нет подобных вам. Дай Бог, чтобы было больше, но вы как бриллианты. Каждый из вас очень дорог, особенный. И мы здесь на уроке для людей особых, для людей, которые в середине недели вечером готовы остановиться на полтора часа и понять, что то, что они делают сейчас, это и есть жизнь. Все, что происходило до сих пор, не было жизнью. Это так воображаемые занятия, те или иные. Каждый заботился о своем брюхе, о своем доме, о своем материальном существовании, но это не жизнь. Сегодня на утреннем уроке мы смотрели урок, где Рав подводил итоги конгресса, который проходил в 2003 году. И этот конгресс назывался по имени, где он происходил. Он происходил в Кфар-Ситрин. Это такой интернат для молодежи. И мы в то время, в 2003 году, выезжали на конгресс, который проходил от 7 до 10 дней. Очень серьезный конгресс, такой важный, интенсивный, очень концентрированный. Короче, серьезный. И сегодня мы смотрели урок в конце, урок конца конгресса. Ну, нельзя сказать, что это итог, но Рав там подвел такую картину духовного существования каббалиста, подобного нашему учителю. Он сказал так, что мы заменяем источник жизни. Мы полностью заменяем понятие, что такое жизнь. Жизнь — это не наполнение желания получать. Жизнь — это

0: находиться внутри замысла творения, быть с ним, подобным ему, и без всякого расчета, сознания, осознания себя самого, своей сути. Это действительность, это цель, это процесс, который мы хотим пройти. И хотим мы или нет, знаем или не знаем, мы включаемся в это. Мы находимся в этом. Это то, что мы хотим сделать сейчас. Постараться сблизиться, войти в замысел творения, в чудесное ощущение духовного, о котором говорят каббалисты. И для того, чтобы сблизиться с этим ощущением, нам нужно быть немножко подобными ему. Поскольку закон совпадения по свойствам — это закон, который действует в духовном. И сейчас мы начнем читать, мы прочитаем очень-очень глубокую статью, которая называется «Что является вознаграждением в работе на отдачу?» Что является вознаграждением в работе на отдачу? Из названия вы видите, что здесь есть некий вызов. Так начнем читать. Мы приглашаем вас копаться в этом, присылать нам вопросы на любую тему. То, что связано с вашими работами в десятке, или со статьей, или с конгрессом «Пробуждение снизу». Все, что вы чувствуете, что надо спросить, мы прочитаем вместе статью и постараемся эти полтора часа провести, находясь в замысле творения. Постараемся внести себе в разум и сердце замену понятия, которое называется жизнью. Жизнь — это значит находиться в замысле творения. Это то, что мы хотим сейчас сделать.
1: Да, статья наша сегодня называется «Что является вознаграждением в работе на отдачу?». Наверняка слышали много раз это понятие, что значит отдача, что значит вознаграждение. Вот. Здесь одна из статей, которую написал Рабаш, которая довольно-таки понятна. Если она раскрывает, в чем суть вознаграждения, давайте начнем читать. Потому что что такое вознаграждение в нашем мире, мы понимаем. Видимо, Творец хочет от нас, чтобы мы попросили какое-то другое вознаграждение. Какое? Сейчас увидим. Как обычно, Рабаш начинает с того, что основывается на словах каких-то других каббалистов. И вот он пишет: «Сказали мудрецы, это из Пиркей Авот, если ты много учил Тору, тебе дают много вознаграждения, и надежен работодатель твой, что оплатит тебе труды твои». Ведь мы видим, что должны работать за плату. Мало того, есть особое повеление, согласно которому мы должны верить, что Творец даст нам вознаграждение. То есть мы эгоисты, и по нашей природе, конечно же, должны просить вознаграждения. Мы не можем работать без вознаграждения. Пусть никто себе даже и не думает, что он может без оплаты работать. Нам понятно, если есть машина, нужно топливо, чтобы она поехала. Так же и мы как эти машины, нам нужно вознаграждение. Нет вознаграждения, нет пользы, тело не видит пользы, как обычно Рав говорит, Творец не способен, человек не способен сдвинуть даже пальцем. Это понятно.
0: И там, в первой части, сказали обратное, и сказано так. Он говорил: «Не уподобляйтесь рабам, служащим своему господину для получения награды, а будьте подобны рабам, служащим своему господину не для получения награды». Так он спрашивает здесь, как может быть, чтобы две вещи, которые выглядят совершенно противоположными, существовали одновременно? Всегда это вопрос в науке Каббала. В нашем простом эгоистическом

0: спят. Что нам нужно работать ради отдачи? Так как одно сочетается с другим? Это вопрос. Пока что мы не будем давать ответа, только поднимаем вопросы.
1: И он продолжает. Известно, что каждая ветвь хочет уподобиться своему корню. И поскольку наш корень — это Творец, и он находится в состоянии совершенного покоя, поскольку не способны творения ни на одно движение, если это движение не улучшит состояние покоя человека. А иначе человек сразу выбирает покой. И как сказано в Талмуде Сарасферот, чейне 10 сферот, зная, что природа любой ветви придет к подобию своему корню, а поэтому все имеющееся в корне будет принято также и ветвью, и она это полюбит и будет сильно это желать. А от всего отсутствующего в корне также и ветвь отдаляется, и не потерпит, и возненавидит это. Так и мы любим покой, чрезвычайно не видим все касающееся движения, настолько, что не совершаем никакого движения, кроме как ради достижения покоя. Да, все, что относится к нашему желанию получать, мы любим. Кстати, много раз объяснялось, что покой и движение — это вещи относительные, такие, для которых покой — это полное это страдание. Допустим, человек, который каждый день бегает 10 километров, находится в этом движении. Для него это покой, это согласно его желанию. Он чувствует вознаграждение, там, здоровье, высвобождение гормонов и прошлого. А для кого-то сидеть перед телевизором с пивом и смотреть — это покой. Это все относительно, все касается того, что относится к желанию. Когда-то Рав Дакул дал такой пример, что если человек хочет вытащить, допустим, из кармана $100, а вытаскивает, например, $200, это уже страдание. Он уже не находится в состоянии покоя. Почему? Потому что это не соответствует его желанию. Он хотел достать 100, а достал 200. То есть мы устроены так, что все, что происходит, должно быть согласно нашему желанию. Это согласно нашему корню. А он находится в состоянии покоя, поэтому мы любим покой. Чтобы все было согласно нашему желанию. Так вот, естественным образом Рабаш нам объясняет это.
0: Смысл в том, что мы не производим ни одного движения, если не знаем, что это движение улучшит наш покой. То есть это улучшение покоя, получаемое нами, и называется вознаграждением. Это значит, что если, произведя движение, мы заработаем большее наслаждение, чем от покоя, то мы можем сделать это движение. А иначе мы остаемся в состоянии покоя. Давайте постараемся вместе следить за тем, как Рабаш ведет нас в этой статье. Он хочет нас привести к духовному вкусу, не позволит нам быть мудрецами, хочет вложить в нас духовный заряд. Представьте себе, что человек идет, а мы идем за ним. Мы идем во тьме, а Рабаш впереди идет с фонарем и ведет нас.

0: проводить нас через этот процесс. Он старается прояснить, что такое работа и что такое награда. Давайте посмотрим клип номер один и постараемся понять из того, что мы успели прочитать, что такое работа и что такое награда. Клип номер один, пожалуйста.
1: Мы всегда путаемся, где работа, а где вознаграждение. Но поскольку цель творения — насладить творение его состояние, и состояние конечной работы — это покой, то отсюда надо понять, что в сущности все зависит от получающих. Работа может быть и вознаграждением, и работа может ощущаться как покой, а усилия зависят только относительно нее, то есть ощущать ее как усилие или как наслаждение, а не как недостаток какой-то. Потому что мы и сейчас находимся в состоянии конечного исправления, и нужно только исправить эти определения, которые в нас. Что такое работа, что такое страдание, что такое наслаждение. Когда пишет Бааль Сулам в своих письмах, в 146-м письме, если не ошибаюсь, все страдания происходят от задержки с оплатой за работу. И если бы человек получал вознаграждение за каждое свое действие, вот прямо на месте, как хозяин лавки, как вот он там стоит, ему дают 10 шекелей, и он знает, что 2 шекеля он же себе положил в карман, еще 10 шекелей, еще 2. И вот так он каждую минуту, за каждое усилие он получает 2 шекеля себе в карман. Это тут же покрывает ему все усилия, это ему сразу ясно, что это не усилие, а зарплата на месте, вознаграждение. И поэтому не является страданием. И это, я думаю, что это там пишется об этом. Так вот, все зависит от отношения человека. И поэтому наша работа — это только лишь исправлять наши келим, наши органы ощущения, наше внутреннее определение, что для нас является вознаграждением, усилием, с оплатой, и тогда мы приходим постепенно, что понятие усилия исчезает, оплата заменяет всю работу, все усилия и все страдания, и тогда мы входим в состояние, когда только лишь добро и наслаждение находятся там. И все это благодаря тому, что мы исправили наши келим и ощущаем то, что и прежде изливалось на нас, но сейчас мы это ощущаем в новых келим, в новых сосудах и в новых категориях и понятиях, и в новом понимании.
0: Так Рав начинает нам давать ключ, как правильно относиться к тому, о чем мы говорим. Он говорит, что все зависит от отношения человека. Все зависит от отношения человека, и он говорит здесь о построении клеток. Давайте продолжим. Помните, Рабаш? Мы находимся во тьме, а Рабаш идет перед нами с фонарем, и мы идем за ним. Хотим лепиться к нему.
1: Да. Есть у нас на экране текст. Да. А о вознаграждении прямо говорится в Торе. «Если будете исполнять законы мои и хранить заповеди мои, и соблюдать их, то дам я вам дожди вовремя, и даст земля урожай свой». Тогда почему же, сказали мудрецы,

0: что надо работать без вознаграждения, что называется «не ради награды». Разве это не прямо противоположно тому, что написано в Торе? И также здесь идет речь об одном из принципов, согласно которому надо верить в вознаграждение и наказание. Так как же тогда сказали мудрецы, что человек должен работать не ради награды?
1: Смотрите, Рабаш продолжает задавать вопросы. Он пока что не дает ответов, но продолжает задавать вопросы. Нам надо научиться этой форме мысли, этой форме ощущения. И снова, приводит здесь высказывание из Торы, до того высказывание от мудрецов, и снова говорит, тут написано что-то простое. Если делаете то, что я говорю, получите награду, с одной стороны, а с другой нам сказано не работать ради вознаграждения. Как эти две вещи сочетаются? Рабаш не уступает, он продолжает спрашивать. Так продолжим. Однако, необходимо понять то, что сказали мудрецы. Мудрецы — это каббалисты. Будьте как рабы, служащие своему господину, не для получения награды. В чем смысл этого? Разве это не противоположно цели творения? Ведь цель творения в том, чтобы насладить создание. И по этой причине создал Всевышний творение в получающих килим, то есть чтобы у них было желание и стремление получать удовольствие и наслаждение. Так он говорит, если так, то для чего нужно отказываться от стремления к удовольствию и наслаждению? Нужно стараться только отдавать Творцу, вместо того, чтобы наполнять свое стремление к наслаждению, которое он сам создал с такой природой. И если потом говорят нам «нет», хотя он и сотворил нас в природе получения наслаждения, в любом случае, сейчас нельзя использовать эти килим, называемые желания, получать для себя. То есть сейчас Рабаш здесь добавляет еще одну вещь. Он говорит, более того, нам говорят, что цель творения — это насладиться творенным, получить наслаждение. Творец хочет, чтобы мы получили наслаждение, тогда и нам получить. А что нам говорят, не получает? Так для чего ты сотворил нас желание получать? Снова обратите внимание, еще и еще вопросы.
0: Да, это известная претензия. Ведь написано, что цель творения — наслаждать творение, а он создал желание получать. Почему же нельзя получать?
1: Я готов получать.
0: Ну да, да. И вот пишет Рабаш. А ответ в том, что поскольку каждый ответ, как было сказано, хочет уподобиться своему корню, и поскольку Творец является дающим, поскольку там, где человек должен получать ради себя, появляется у него чувство стыда. И для того, чтобы исправить это чувство стыда, производится исправление, называемое получение ради отдачи. Из этого следует, что высказывание о том, что нельзя получать ради себя, является не запретом наслаждаться, а исправлением. Ведь человек во время получения наслаждения не подобен по форме дающему, и поэтому, получая наслаждение, ощущает неудобство. То есть вы видите, ответ в том, что все из-за стыда. Если бы не стыд, мы бы на самом деле были как неживая животная и растительная природа, получили и насладились. Мы видим, что и неживые, и растительные получают наслаждение. А мы у человека такой уровень развития, что мы ощущаем дающего наслаждение. Как результат этого начинаем ощущать разницу, понимая, что есть дающий и есть получающий, а как бы на уровень ниже, и начинаем стыдиться. И из этого мы видим, чем больше человек развитый, тем больше он стыдится получать. Человек менее развитый не стыдится получать, и даже твое забирает силы. Он уверен, что ему это положено. То есть нет проблем наслаждаться, и не то чтобы был запрет на наслаждение. Вот мы говорим, там первое сокращение. Он не был сделан то, что как запрет на наслаждение. Первое сокращение, а это первый, самый главный закон в реальности, как он и работает в нашем мире. Это закон, который реализуется силами, практически невидимого в материальном, только как ветвь. Но что он говорит? нельзя получать ради получения. То есть есть запрет наслаждаться ради получения. Почему? Потому что меня это затыкает, я начинаю ощущать стыд. Но нет запрета наслаждаться вообще. То есть Творец говорит, нам надо наслаждаться по-другому. Скоро он объяснит, в этом суть.
1: Тут есть еще один очень интересный момент, что неживое растительное и животное не спрашивают себя, почему. Вообще вопрос, почему у них не существует. Они сосредоточены на одном, на наполнении. Тот, кто когда-то видел животных, растил их, видел их, смотрел на них, их интересует только одно. 90% своего времени они сосредоточены только на получении еды. Заботятся о еде в различных видах. Или охотятся, или получают от кого, кто их кормит, неважно. Но они занимаются получением еды. 99.9% времени они занимаются получением еды. Они ничего не делают, кроме этого. Немножечко охотятся, и еда. В этом вся жизнь животного. И двуногие, они тоже заботятся о еде, сексе, семье. У нас это существует естественным образом. И еще есть деньги, почести, желание, знания. Это то, что настроит общество. А то, что пишет Рабаш, начинают спрашивать, есть получающий, есть дающий. И не все двуногие спрашивают об этом. Когда в человеке пробуждается точка в сердце, она начинает пробуждать в человеке такие вопросы. У человека с двуногого, прямоходящего. Нет таких вопросов, я прошу прощения, но он очень похож на животное. Просто он включается в человеческие, общечеловеческие желания. Когда он начинает задавать вопросы, когда в нем пробуждается точка в сердце, и она начинает пробуждать в нем различные вопросы. Есть ли получающий, есть дающий, какова цель жизни, каково предназначение жизни? Это вопросы не связаны с тем, что я буду завтра есть. Это нечто совершенно иное. Это вопросы, которые пробуждаются в человеке только через точку в сердце. Точка в сердце — это разбитый осколок, разбитый, неисправленный нашего ощущения экрана, который был цельным, совершенным. И поэтому есть в нем решимо тут исправленного состояния. И поэтому это решимо позволяет, как бы глядя на наше состояние, быть снаружи. И тогда она начинает пробуждать такие вопросы, иначе не будет у нас вообще таких вопросов. Каждый до того, как пробудилась в нем точка в сердце, занимался едой, сексом, семьей, может быть, деньгами, почестями, знаниями, каждый в своей мере. Но занимался этим. Вдруг в его жизни вошли всякие такие вопросы, суть жизни. Есть ли цель, смысл, для чего мы здесь? Что это за вопросы вообще? Это вопросы, которые исходят напрямую через пробуждение точки в сердце. И тогда человек уже не может от этого абстрагироваться, потому что они уже проснулись. Продолжим? Так давайте продолжим еще немного, и мы приглашаем вас посылать нам вопросы о статье, обо всем ином, что вы хотите. Мы сразу начнем выяснять с вами вместе. Ну, давайте немножко почитаем, дадим Рабашу еще немножко нас повести. Мы просто можем закрыть глаза и идти за Рабашем. Рабаш идет перед нами. В абсолютной тьме мы не знаем, как продвигаться в духовном. Перед нами идет Рабаш с фонарем и говорит, куда идти.
2: И
1: если человек получает по той причине, что этот человек хочет уподобиться Высшему, этим он получает совпадение по свойствам. И тогда у него есть две вещи во время получения наслаждения. Первое. Он не отдаляется от Творца во время получения наслаждения. Это первое. Второе. он не ощущает во время получения наслаждения никакого удовольствия. То есть сейчас он начинает предлагать нам решение. И сказанного следует, что запрет на получение для себя идет на пользу творений, а не вытекает из того, что Творец, то, что Творцу нужно, чтобы ему давали или чтобы его любили, а все только для пользы творений, получающих от него наслаждение, чтобы в этих наслаждениях было совершенство. А для исправления мира были созданы две системы. Что за системы? Первая система называется Ацилут, Брия, Ецера и Асия. Святости. Четыре мира святости, где действует только порядок получения ради отдачи. Вторая система, которая называется точно так же Ацилут, Брия, Ецера, Асия, но детума, нечистоты, где действует получение ради получения. Рабаш говорит, поэтому, прежде чем человек исправит свои действия, чтобы они обрели намерение ради отдачи, он питается тем, что приобрел из нечистых миров Абия де Тума. Это уже требует объяснения. Так давайте послушаем еще одно объяснение нашего учителя. Посмотрим клип номер два. И немножко еще углубимся в статью, и потом, может быть, начнем отвечать на вопросы. Давайте посмотрим клип номер два, пожалуйста.
0: Без хисарона невозможно. Должно быть кли. Вопрос, в чем хисарон, в чем желание, в чем кли? К чему ты стремишься? То, к чему ты устремляешься, согласно этому будет твое вознаграждение, так? Так что ты хочешь, чтобы было вознаграждением? Согласно этому можно сказать, если для тебя вознаграждение — это отдача, возможность отдать, и ты входишь в состояние, что ты можешь сделать, все, ты достиг покоя и счастья. Говорит, наш главный недостаток, ради которого стоит молиться, это название статьи, потому что если ты приходишь к хисарону на отдачу, то есть желание отдавать, ты пришел к конечному исправлению, у тебя нет проблем ощущать добро. Но желание отдавать можно получить только у Творца, потому что только у него есть такое желание, такой хисарон. Так что он говорит, надо молиться. Человек должен молиться об этом главном хисароне. Поэтому молись. Все в заголовке написано. Главное — хисарон, ради которого надо молиться. И это называется «Я искал и нашел». И у нас нет никакой возможности нигде внутри нас или в реальности найти такое желание. Давайте не будем тешить себя иллюзиями. Нет такого. Так как же все-таки молиться за это, чтобы он пришел? Вот желание к желанию, да? Это и называется от лолишма приходит к лишма. То есть ты просишь, но даже не знаешь, что просить. Почему есть скрытие? Чтобы ты вот просил, что ты как бы хочешь отдавать. Когда ты увидишь и понял бы, если ты видел, что такое отдавать, ты бы даже не попросил. Поэтому от тебя это скрывают, и ты как бы готов просить. Вопрос в том, как можно просить то, о чем ты не знаешь, да? Мы же знаем, что кли — это называется, когда у меня есть понимание, что такое кли, то, чего мне недостает, то бишь, и о чем просить. Так мне говорят, даже если ты просишь как бы издалека, где-то там, да, у тебя нет ни решимот никакой, ни настоящего желания, но от лолишма приходим к лишма. То есть ты делай, постарайся. Зачем ты будешь это делать? Зачем тебе это делать? На самом деле, если бы ты только был изначально создан только из желания получать, то ты бы не смог это сделать. Но поскольку у тебя есть желание получать, но оно испорченное, находится в намерении ради себя, в разбиении эта искра, то ты как бы можешь сказать, ну да, я хочу отдавать, но ты ощущаешь страдания, и тебе дает эта возможность какую-то некую такую подготовку провести, пока тебе дают силу такую. Это и называется, что ты переходишь махсом, барьер этот. Но все эти вещи, это все-таки в конечном итоге существуют при условии, что ты знаешь, что это такое.
1: Да, так как попросить хисарон, потребность в том, в чем ты не знаешь именно, что это? Вопрос. Давайте начнем с вопросов. Женщина из Испании, пожалуйста.
2: Шалом а todos. Yo necesito un consejo. ¿Cómo puedo elevar? ¿Cómo podemos elevar?
1: Здравствуйте, мне нужен совет.
2: Por encima del deseo de alivio, para convertirlo en una verdadera carencia por adhesión y otorgamiento. Esa es mi duda. ¿Cómo escapar del deseo de
1: подняться над страданиями?
2: Y transformarlo en una plegaria. Gracias.
1: И превратить их в молитву. Подняться над страданиями и превратить их в правильную молитву. Как подняться над страданиями и превратить их в правильную молитву?
0: Это действительно непросто. Прежде всего, человек, который ощущает страдания, он уже молится. Он уже естественным образом молится, чтобы Творец убрал, избавил его от этих страданий. Это естественно, да? А вот отвечает ли на это Творец или нет, мы не знаем точно. Но это не называется молитвой, потому что так мы устроены. Когда нам плохо, мы чувствуем страдания, хотим мы того или не хотим, наше сердце хочет от них избавиться. Я прошу некую высшую силу, ищу, как я могу избавиться от этих страданий. Творец это понимает, ясное дело. Но как это может быть преобразовано в настоящую молитву? Ведь настоящая молитва, она же никак не относится к страданиям. Настоящая молитва может быть только, когда я работаю в десятке. О чем настоящая молитва? Что я хочу обладать теми же свойствами, как и Творец, свойствами отдачи. Рав сейчас объяснял, это неестественно просить такое. Во-первых, я не знаю, что такое отдача. Во-вторых, это не моя природа, против моей природы. Поэтому мне нужно общество, мне нужны примеры. И мы понимаем, что результат общества. Если общество просит что-то, даже то, что я не знаю, я могу как бы присоединиться к этой просьбе. То есть есть несколько моментов. В первую очередь я должен просить. Также я должен быть в сообществе, и сообщество, группа должна просить. А в конечном итоге Творец, окружающий свет, он изменяет нашу эгоистическую просьбу. Понятное дело, что все равно эгоистическое. То, что я говорю там Творцу, дай мне желание отдать, все же эгоистическое. Но если я прошу это со всеми, и на нас влияет окружающий свет, постепенно Творец, поскольку мы уже произвели некую подготовку, вот если бы мы были созданы только желанием получать, мы бы никогда не смогли попросить желание отдавать. Но поскольку у нас есть точка в сердце, и Авиу не просто так сказал вначале, вы особые люди, потому что у вас это есть, а другие они не остаются. Мы видим, что к нам десятки тысяч людей каждый год проходят наши курсы. А кто входит в сообщество учеников, малые проценты, у которых есть точка в сердце. Вопрос, насколько она сильна. Если она сильна, человек продолжает и удостаивается того, что Творец позволяет ему обрести это свойство, свое свойство. А если нет, если он не использует силы группы, даже если он входит в сообщество учеников, и учит несколько лет, он может оставить, и через 10 лет может уйти. Поэтому это вот происходит вот так, только посредством света.
1: Да, я бы добавил, Сильвия, для твоего вопроса, что это не только как превратить страдания в молитву, но и где приобрести хиссарон в конце молитвы, чего мне не достает, где обрести правильный хиссарон, правильную потребность. Сегодня на утреннем уроке, там был особый урок, и я всем рекомендую скачать из архива и посмотреть, тем, кто не видел. Рав сказал, что человек как корабль в море. Он пропал, он не знает, куда двигаться. Но у него есть компас. У него есть компас, и этот компас, вы знаете, кто это? Это группа, это десятка. И единственная работа, которую я должен делать, это отдать себя группе, десятке. Почему? Потому что десятка наверняка знает, как правильно продвигаться к цели. И тогда Рав сказал, но что, я смотрю на свою десятку, и они выглядят очень простыми людьми, не какими-то особыми. Вы знаете, там Раби Шимон, Рабаш, Баль Сулам, это понятно, это особые примеры. Посмотри на десятку. Ну, я не говорю о твоей десятке. Посмотри на десятку. И я вижу, что там люди простые. Они даже не особо успешны в нашем мире. Не то, что они там какие-то мудрецы или какие-то особые богачи. Нет, просто обычные люди. Но в этом все и дело, в этом все и дело. Я должен превратить их в больших. И этим я начинаю строить новые келим. Этим я начинаю обретать келим, который уже не эгоистический келим. Поэтому, когда я спрашиваю, как превратить что-то во что-то, компас, запомните, это десятка. Должен отдать себя десятке группе. В этом трудность. Когда мы строим такое окружение, где все себя отдают группе, то вдруг и мне это тоже представляется нормальным. Я вдруг и тоже готов на это. Я никогда не думал, что люди встают в 2 часа ночи и начинают учиться 3 часа до утра. Я даже не представлял себе, что такое можно, что это может быть какой-то опцией. Я в 2 часа ночи с трудом спать иду. Но время прошло, и эти часы — это самые важные часы в моей жизни, с 2 часов ночи до 5 утра. Это стало самым важным в моей жизни. Благодаря чему? Благодаря окружению. Так окружение может изменить нас во всем, что оно хочет. Нам нужно только отдать себя окружению, в этом все дело. Не быть больше окружения, а отдать себя окружению. Именно об этом спрашивает нас Андриус из Литвы 1. Наш дорогой товарищ Андриус спрашивает так. Мы сейчас находимся в подготовке к конгрессу, и, видимо, Андриус тоже участвует, поэтому он спрашивает, как же видеть товарищей на той самой ступени, не видеть себя выше, чем они?
0: Прежде всего, молиться, просить этого у Творца, это точно поможет. Ты будешь таким вот нудником, что называется, как дети нудники, да, просят все время что-то у папы, мамы, и вот ты точно так же целый день ходи и проси у Творца видеть товарищей великими. Это неестественно. Поэтому Творец отвечает на такие просьбы. Что еще можно сделать? Надо участвовать вместе с товарищем, с товарищами. И тогда из вот этого совместного участия, и пишет об этом Рабаш, что величие товарищем желательно видеть воочию, то есть в знании, что называем. То есть Творца ты можешь получать выше разума. Он находится где-то выше твоего знания, выше твоего эго. А вот товарищи, их надо принимать в знании, в разуме. То есть, поэтому нужно делать всякие упражнения, можно назвать их психологическими. Используй все, что развило человечество, все средства, чтобы видеть их великими. Почему? Например, мама видит своего ребенка великим, важным. Почему? Потому что она в него вкладывает. Поэтому решение, оно в том, что объясняют каббалисты. Ты должен вкладывать в них, вложи в них мысль, вложи в них слова, всякие там лихаемы за них выпивай, и вложи в них действия, делай для них какие-то действия или действительно какую-то помощь товарищу конкретно. Тогда они станут тебе дорогими, это становится естественным, как и в нашем мире, ничего тут особенного нет. Если ты преуспеешь, хорошо. Нет, всегда можно обратиться к Творцу. Там точно ты получишь ответ.
1: Женщины Болгарии, пожалуйста.
3: Добрый вечер всем. У меня нет вопросов, но хотела, если могу помочь других, отдать
0: пример. У меня нет вопроса, она хочет дать пример. Хорошо, покороче, я не могу хорошо переводить. Подумай обо мне.
3: У меня было такое большое желание, чтобы собраться вместе как десятка. Потому что мы работаем 5 лет виртуально. Но сейчас перед конгрессом так получилось, что у меня дали какой-то билет, чтобы посетить духовное пение. И услышала на грузинский 50-й псалм из псалмы.
4: Им доберет машу аля Тейлим, миспар 50 шам машу, кен, вима.
3: Потом передевает оживание.
0: Он говорит о псалме 50-м.
4: И ахарках аля рацион ликроэшу Тейлим, ваз рацион азе и вира ля сирияшила.
0: У него было желание прочитать псалмы, и это желание передать свои десятки.
3: Потом все из моей десятки регистрировались на конгресс в Тбилиси.
4: Ахарках китуца мизе, коля сирияшила нершимали кенес Тбилиси.
3: А у меня не были никакие деньги. И появился такой стыд.
4: Вла лоя кесев. Лирашем.
3: И начала молиться Творцу, чтобы он помочь мне так что-то случится, как чудо.
4: Вы тхила литпале либуре, ше эсадер ла кесев, кеде лирашем ли кенес Тбилиси.
3: И прошли 2-3 дня после моей молитвы, и болгарская КЛИ сказала, что дают мне деньги, чтобы зарегистрировалась на конгресс.
4: А за врукам ямим, в КЛИ Болгарии мацула кесов, бешуля, тарму кесов.
3: И это проявление и рвут, и ответ на молитву. И я очень рада и счастлива, что наконец соберемся вместе как десятка.
4: И мамаш руабезе симан шела арвут шела сирия шела в эмоц смеха, что ты погешем сирия шела в шам ба кенес Тбилиси.
3: И я хочу сказать, что моя десятка это лучшая десятка в мире.
4: Ви руце лагид, что сирия шела хи тува баулам.
5: אנחנו בטוחים. יופי, תודה, תודה.
1: Мы уверены. Прекрасно, спасибо, спасибо. И мы рады слышать, что ты будешь на конгрессе. Я уверен, что будет конгресс и в Болгарии. Можно приехать и на конгресс в Болгарии, и в Тбилиси. Каждый поедет, пусть едет туда, где он чувствует, что ему стоит поехать. Еще вопрос. Марина из МАХ 138. Она говорит так. Рабаш пишет, что в работе ради отдачи желание получать усиливается. И когда мы стараемся больше отдавать, то мы раскрываем в себе, что мы все больше и больше хотим получать ради получения. Так как можно понять, если мы просто начинаем больше видеть свое эго? Как можно распознать, что мы просто, что мы начинаем видеть больше свое эго или что мы идем по неправильному пути? В продолжении статьи Рабаш говорит о том, и ты права. Дальше Рабаш в статье говорит о том, что в отличие от нашего мира, когда человек начинает делать работу, он начинает продвигаться. Здесь, на духовном пути, когда человек продвигается, то его желание получения растет. Это правда. Это то, что Рабаш действительно говорит. И тогда наша подруга Марина спрашивает, как можно знать, идем ли мы в правильном направлении? Или просто мы начинаем видеть больше свое эго? Марина, смотри. Минуту назад я ответил Сильвии из Испании и ответил то же самое. У нас есть единственный компас в нашем пути, и он называется «десятка». Мы не знаем, мы не умеем действительно измерять, продвигаемся ли мы правильно или неправильно, отклонились ли мы сейчас от пути, или мы в правильном направлении, и эго нас, наше эго растет, как ты говоришь, и человек, собственно, раскрывает осознание зла, и как раз находится в продвижении. Поэтому ты должна сосредоточиться на трех простых вещах. Слышишь, Марина? Первое — быть постоянно в связи с уроками. Я постоянно в связи с уроками. Я там слышу очень многое, то, что говорит Бааль Сулам, Рабаш, Рав. И я стараюсь их реализовать в своей десятке. Это первое. Второе. Я тесно связан со своей десяткой, иду вместе со своей десяткой. Куда десятка идет, я иду вместе с ней. Почему? Потому что десятка — это как компас. Мы не чувствуем замысел творения. Поэтому нам, каббалисты, выстроили систему параллельную замыслу творения, которая называется группой, и поэтому я тесно связан с десяткой, как корабль в море. Она не знает, куда плыть. Так и я тесно связан со своей десяткой. Третье. Я стараюсь быть связанным с Бней Барух. Три эти вещи позволят тебе правильно продвигаться. Теперь, как мне знать, отклонился я или нет? Если я тесно связан с этими тремя вещами, с уроками, с Равом, с каббалистами, со своей десяткой из Бней Барух, то шансы, что я отклонюсь, меньше. Не то, что это не может произойти, но я более или менее на правильном пути, ну, там я могу сдвигаться вправо-влево, но, в принципе, я на правильном пути. Это должно помочь. Франция, пожалуйста. Спасибо, товарищи. Так, вопрос о молитве. Когда мы слушаем уроки Рава, и слушаем клипы, допустим, сейчас был потрясающий клип. Мы сразу хотим прильнуть к этим словам Рава, есть хисарон. Но когда мы уходим с урока, мы выходим из всех этих рамок, то даже если мы работаем с десяткой, но если мы не на уроке, мы забываем все, что мы слышали от Рава, и теряем то желание, которое построили во время урока. Так как продолжать то, что мы получаем на уроке?
0: Здесь несколько советов. Во-первых, надо ценить то время, когда мы находимся на уроке, стараться максимально поработать там. Вот, например, сейчас мы слушаем вопросы товарищей. Можно включиться в них. Мы слышим Рабаша. Можно включиться в него, просить свет, возвращающий к источнику. Я думаю, что в будущем, когда у нас будет больше людей, когда вы начнете работать в десятках, можно будет делать и семинары, и проверять разные вопросы, проверочные десятки. У нас много планов на будущее, когда мы закончим все статьи, и будет у нас новое понятие об этом. Так вот, время боя, что называется, не упускать. Так надо относиться к уроку. Время боя. Это же остальное время тоже не менее важно. Там есть время, которое называется, если занят, то освобожден. Допустим, я там не могу чем-то заниматься, чем-то управляю, или у меня какая-то ответственная работа, и я должен быть полностью сосредоточен на ней, всем своим разумом, ничего не поделаешь. Тот, кто занят, тот освобожден, Творец дает мне, дает так, и об этом не спрашивают. Это не то, чтобы я там на входе в рай, меня спрашивали, чем ты занимался в это время. И, конечно же, есть времена, которые мы определяем для себя. Время десяток, трапезы. Каждый день у нас есть какие-то встречи, правильно? И есть время, которое надо посвятить семье, туда я тоже должен вкладывать. Это тоже насчитается, кто занят, тот освобожден. Но если у человека есть много свободного времени, об этом спрашивают. Поэтому в свободное время я должен заниматься распространением. Если у меня есть, нет, если у меня нету как минимум каких-то высоких мыслей, я хотя бы действия могу что-то вложить для ради десятков, сотен людей, помочь им раскрыть Творца. Допустим, я перевожу. То есть я напрямую, точно, я не знаю, какие у них там намерения в это время, но однозначно переводчик помогает многим людям быть включенными в слова Рабаша. Ведь многие не знают иврит. Как тогда? Тогда только с помощью перевода. И есть те, кто пишет книги, которые помогают тысячам людям быть включенными в Рабаша и Бальсулама. В общем, короче говоря, я предлагаю делать действия, а за действиями тянутся сердца. Никогда не видел, чтобы раб сидел с намерением, ничего не делал. Нет, он всегда учил нас, что каждый момент ты должен что-то делать ради группы, общества, человечества. Ведь понятно, что если у тебя в следующий момент будет свободное время, и ты изначально не определил, что ты будешь делать, то естественно, что ты будешь тянуться за своим эго. Скажем, я это видел, учился у него. Я беспокоюсь, чтобы каждый свой свободный момент, я говорю о свободном времени. У меня было 3-4 каких-то работы, потому что если одна работа заканчивается, если мне ничего делать, все, я занимаюсь глупостями. А сегодня очень много возможностей за какой-то момент предаться всем таким вещам, которые ведут в никуда. Поэтому я всегда готовлюсь к тому, чтобы у меня было 3-4 каких-то работы. И если я сегодня их закончил, я знаю, что есть еще несколько работ, которые я не успел сделать. Это очень важно.
1: То есть у нас дефолтный выбор противоположный духовному пути, чтобы быть способными идти против, плыть против течения. Мы, слышишь, мы плывем против течения. Для этого нужно сделать так, чтобы мое духовное окружение было моим постоянным окружением. Я иду на работу, что бы ни происходило, десятка со мной. Сегодня в моей десятке, благодаря утреннему уроку, было упражнение, что каждый товарищ должен снять маленький клип, что такое отдать себя группе. Итак, 12 человек послали клипы, и весь день мы смотрели друг на друга, и что значит отдать себя группе. И это вдруг начинает тебе жить, это поддерживает тебя в течение всего дня над водой. Ты находишься над водой благодаря десятке. Создайте себе окружение. С помощью различных всяких ухищрений. Я сижу на каком-то собрании, ну, на заседании, да, все сидят. Не всегда должны слушать меня. Все обычно сидят, что делают? Все сидят, смотрят в телефон. Но я тоже гляжу в телефон. И читаю одну фразу, две, думаю об этом. Или вдруг я начинаю думать о том, о чем десятка думает. То есть я создал для себя духовное окружение, и так есть очень-очень много всяких ухищрений, уловок. Тот, кто может добавить себе распространение, вообще вся наша жизнь — это подготовка. Мы находимся под подготовкой к утреннему уроку, к уроку дневному, к этому вечернему уроку. Сейчас мы готовимся к утреннему уроку. Мы все время находимся в подготовке к конгрессу. Все время я хочу находиться в состоянии подготовки. И так я нахожусь внутри подготовок.
0: Есть еще кое-что. Мы на самом деле стараемся на этих уроках передать вам всякие разные понимания, которые мы впитали от Рава в течение многих лет. Так вот, есть некое понимание того, что ты говоришь о работе, так я вспомнил. Скажем, вы находитесь на работе. Есть такая вещь, которая называется «Хозяин купил ваше время, 8 часов». А вам нельзя воровать это время ради науки Каббала. А что? То, что принято для всех. Вот принято в 8 часов там. Есть какие-то перерывы, да? Каждый во время своего там короткого периода что-то делает. Кто-то читает газеты, кто-то по телефону, кто-то книгу, кто-то просто болтает. Здесь отрыв небольшой, перерывчик, который не называется кражей, все делают, как говорят каббалисты.
1: Я бы сказал, что сегодня из 8 часов человек работает фактически час-полтора. Все за одно время он разговаривает с детьми, платит платежи через телефон, читает новости. Поэтому не грех посвятить себя Творцу.
0: Но здесь такие работы, когда тебя нет. Допустим, ты врач или советник. Летчик, там вообще все на автомате, ну не знаю. Ну скажем, ты врач или ты учитель. У тебя иногда есть перерывы. Короче говоря, надо все использовать с мудростью, с разумом. И главное, чтобы в кармане была какая-то книжка, может быть, даже телефон.
1: Десятка. Не в кармане, а в сердце. Десятка все время должна быть в сердце. Я все время думаю, товарищи, в десятке. Бенедикта, наша замечательная переводчица с литовского, она спрашивает так. Можно ли различить между истинным желанием отдачи и желанием эгоистическим почувствовать духовный успех? Ну, прекрасно, если есть эгоистическое желание почувствовать духовный успех, что это прекрасная вещь. Это называется лолишма. Теперь мы постепенно хотим превратить лолишма в лишма. Это уже не в наших силах собственных. Это что-то, что делает свет, возвращающий к источнику, но мы должны прежде всего выставить эгоистическое желание для продвижения в духовном. Если у нас не будет эгоистического желания продвижения в духовном, вместо денег, еды, семьи, если этого не будет, то не будет горючего. Теперь, как лолишма превращается в лишма, это уже совершенно иная история. И для этого мы должны притягивать свет, возвращающий к источнику. Мы очень рады видеть здесь очень много вопросов, и это отличается от всех других наших форм учебы, Кабью, МАК, кампус, глобальный кампус. Нас очень рады. Гелен из Кабью 22 спрашивает очень важный вопрос, и мне кажется, что он релевантный для всех. Каковы характеристики сильной десятки? Как можно работать, чтобы построить сильную десятку?
0: Да, есть, конечно же, критерии. Первое, прежде всего, это участие в уроках. В офлайне, в онлайне, конечно, желательно в онлайне. Видите, мы, насколько это только можно, требуется, чтобы вы были на уроках онлайн, так можно включиться друг в друга. Понятно, что можно потом через несколько часов послушать запись, это тоже хорошо, но, тем не менее, есть несколько таких важных элементов, составляющих, которые во время урока. То есть, если бы это было только знание, то это действительно не было смысла никакого, да еще и вот такое время. Если я в это время мог бы чем-то полезным заняться, я мог бы там в 10 вечера послушать урок. Но поскольку есть ощущение сообщество. В онлайне очень много людей, а иначе я слушаю один. Это одно. Еще одно. Это то, что мы хотим вести семинары или экзаменационные такие проверочные вопросы. То понятное дело, что человек уже тяжело ему будет одному. И поэтому понятно, что не только чтобы вы в одиночку были несколько раз в неделю, но и притягивайте других людей, желательно из десятки. Это первое. Второе. Ядро. Сильная десятка — это сильное ядро. 5, 6, 7 человек, которые стараются приходить на уроки, у них есть должности, они дают пример, они встречаются в течение дня раз или два. В конце недели у них есть трапеза. Это вот топ. Тот, кто все вот это вот соблюдает, это, можно сказать, что сильный человек. Ну и, конечно же, кроме этого, остальные, то, что получается, не все, не у всех получается так.
1: То есть вы должны выстроить для себя цикл жизни в десятке. Все 24.

0: часа вы должны находиться в уроке. В течение 24 часов, неважно. Неважно, какие у вас часы. Есть люди, которые живут в Северной Америке, и есть, которые живут в Австралии. Но у всех есть 24-часовый цикл. И я должен находиться в уроке. Если я могу быть... Если я не могу слушать урок онлайн по каким-то причинам, то я скачиваю урок и послушиваю его. Я нахожусь с мировой группой в едином дыхании. И каждая десятка должна это сделать и вместе согласиться, что мы это делаем. Кто-то слушает это по пути на работу, кто-то в ином виде. Еще раз в день я должен находиться в связи с товарищами. Один раз со связью, со светом, возвращающим к источнику, это урок. И один раз в связи с товарищами, в какой-то встрече с десяткой. И желательно, чтобы раз в день я еще находился в распространении, в передаче этой мудрости дальше. Если две эти три вещи существуют во мне, это значит, что я нахожусь на правильном пути. И если все товарищи в десятке это делают, то мы уже десятки, я даже не знаю, это очень сильное или просто сильное, но это десятка. Если есть в ней ядро из 3-4-5 человек, которые так делают, уже хорошо. И нам желательно еще каждую неделю проводить встречу, чтобы мы заботились о духовной нашей жизни. Неформальная встреча, где мы бы разговаривали друг с другом, рассказывали друг другу, что мы чувствуем. Насколько я их люблю, насколько они важны мне, насколько десятка важна мне, насколько наш путь является особенным. И такая встреча даст силы, чтобы люди выходили оттуда с силой еще на неделю. И так постепенно мы продвигаемся. Так, Гелен, вперед. Приглашаем тебя реализовать. Вопрос задает, спрашивает Фернек из МАК 37. Если товарищ вкладывает усилия по максимуму с его точки зрения, но каждый раз приходят к нему различные помехи, материальные, на чем ему лучше всего сосредоточиться?
1: Во-первых, нужно понять, что все эти помехи исходят от «нет никого, кроме него». Понять, не то, что вот я тебе сейчас сказал, и ты все понял. Это процесс. Все, что мы говорили до этого момента, если ты участвуешь в десятке, как результат этого, ты начинаешь понимать, что, есть, что нет никого, кроме него. Что, то есть существует только одна сила. То есть от материального надо избавляться, от проблем материальных. И не ждать, что Творец вместо тебя там что-то сделает. Избавить. Ты должен всеми силами, со всей серьезностью, как будто бы, если не я, то кто, решать эти проблемы. Но вместе с этим, как это обычно принято у каббалистов, два противоречия, да, два противоположности. С одной стороны, я решаю материально все проблемы, с другой стороны, я знаю, что нет никого, кроме него. То есть я знаю, что и могу сказать, что даже если бы я ничего не сделал, Творец все решил, все эти проблемы тоже решил бы. Но это то, что человек должен делать. И ты увидишь, что потихоньку эти проблемы. Тот, кто изучает Каббалу, он обычно, его проблемы, они начинаются быть более внутренними, более духовными. Проблемами, которые больше относятся к десятке, в том, что это уже другие страдания испытывает, называются страдания любви. Он больше находится в некой заботе, что его эгоизм мешает ему, он не может объединиться. И он действительно ощущает это как очень серьезную проблему. Вот представь, ты сейчас раскрываешь, что ты болен неизлечимо. И эта проблема отделяет тебя от Творца, он источник жизни. Для тебя это сейчас просто слова. Да, там болен эгоизм, все больны, ничего страшного. Не достигну Творца, но ничего страшного. Есть много тех, кто не в связи с ним. Я даже не понимаю, что я упускаю здесь, да? Если бы ты понял, что ты упускаешь, что каждый момент время, что с ними на связи ты был, по-другому бы относился к своему эгоизму и к своему бессилию, вот так вот не способностью объединиться с другими. Это была бы твоя главная проблема, все другие проблемы были бы вообще незначительными. Как к этому прийти? Только с помощью окружения. Ты видишь, что окружение может делать с человеком? И это эгоистично. Она может сделать все. Мы видим, люди могут все что угодно, пожертвовать своей жизнью, не есть, не пить, там, молчать много. Только потому, что кто-то им рассказал, что благодаря этому они придут к какому-то раскрытию. Что значит раскрытие? Они умрут сначала, а потом у них будет что-то хорошее. То есть им кто-то рассказал, что есть какой-то мир, там, следующий, загробный какой-то, да, откуда никто.

0: мы столько много говорим, и какова связь между материальным действием и мыслью. Это очень глубокий вопрос. Вообще вопросы твои очень точные. Мысль — это самое внутреннее действие, которое человек может привести, может произвести. Это самая сильная сила. Но обычно нам тяжело удержаться просто в абстрактной мысли. Ты можешь думать? Постарайся остановиться и подумать о товарищах. Или о пути, или о Творце. Сколько времени ты выдержишь это? Полминуты, минуту, две, три, пять? В какой-то момент это исчезнет. То есть нам тяжело сосредотачиваться только на мысли, которая не облачена в какое-то действие. Когда она облачена в какое-то действие, то легче удержаться в этом, иначе это исчезает. Это неощущаемо, поэтому мысль — это особая внутренняя сила, но это не противоречит тому, что нужно производить действия и на них облачать мысли. И это действительно то, что мы очень хотим делать, это называется намерением. То есть я произвожу действие, но что находится за действием, чего я хочу достичь в этом действии, чего я хочу, чтобы товарищи мои достигли в этом действии. Так и мысль есть тут, и действие есть, то есть и то, и другое. Женщина из Испании, еще раз, пожалуйста.
1: Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, Clima Mundial. Si el propósito de la creación es hacer el bien a las criaturas y al mismo tiempo se nos exige...
0: Доброе утро, добрый вечер, дорогие товарищи. ¿Cómo
1: debemos definir correctamente recompensa?
0: Если цель творения — насладить творение, но мы не должны работать ради получения награды, то как определить духовную награду? Это получение наслаждения от Творца или достижение намерения ради отдачи?
2: Да, это примерно одно и то же. Получать наслаждение от Творца, может быть, даже это и есть цель. Получать ради отдачи — это же только средство. Отдавать Творцу — это средство. Почему? Как в нашем мире, какое самое большое наслаждение? Представь себе человека, которого ты очень и очень и очень уважаешь. Например, твоего ребенка. Если ты его так ценишь, ты не ощущаешь, что все, что ты для него делаешь, это нужно вознаграждение за это. Ты даешь ему еду, ты требуешь от него, чтобы он тебе дал какое-то вознаграждение, что-то сделал, тебе дал тебе деньги. Нет, конечно. Или, допустим, есть человек, которого уважают тысячи, миллионы, и просит что-то для него сделать. Так это наслаждение, то же самое Творец. Наш Творец, он просто не так уж велик в наших глазах. В самых разных религиях Творец, он очень велик. У людей нет проблем в жизни отдать с легкостью, если что. А у нас Творец — это свойство отдачи и любви. И тебе нужно найти путь, как наслаждаться от того, что ты отдаешь Творцу или товарищу, что, в общем-то, одно и то же. Творцу я еще могу себе представить, да, а вот отдать какому-то великому, не знаю точно чему, что ему нужно от меня. Хотя и пишет. А он что говорит? Говорит, что хочет, что ты будешь отдавать своей подруге Сильвии. И если ты будешь отдавать Сильвии, ты сможешь нажиться так же, как если бы ты отдавала Творцу. Проверь, так ли это? А если нет, то ты есть куда развиваться. Тут есть разница. Понятно, что человек не может так сделать. Но хотя бы по опыту мы можем прийти таким образом к молитве и попросить у него. И вот на это он может ответить. Надо понять, что все, на все остальные вещи он не отвечает. Помню, как-то раз Рав рассказывал, давал пример, мне осталось в голове. Это как ребенок, вот маленький ребенок, он тысячу вещей просит своих родителей. Каждую всякую маленькую вещь он просит, и то. Но родитель покупает ему только то, что ему нужно. Так же и мы. Творец пробуждает нас, а Творец — это природа, он пробуждает нас желание. Мы все время что-то нужно, мы все время что хотим. Однако Творец дает нам то, что нам нужно действительно. Поэтому нет смысла просить что-то еще. Он присоединен, уже слушает наше сердце. Это как мама. Еще до того, как ребенок начинает говорить, она уже знает, что он просит. Так и мы можем просить у нее здоровье, там, связь или там деньги. Но лучше она знает, что нужно.

0: Ну, поэтому нет смысла даже просить я, но я и остановить я не могу. Если у меня что болит, естественно, что мое сердце просит, а спаси меня, помоги мне, об этом не спрашивается. Но что? Что его ухо как бы слушает, да? Вот если как бы ребенок говорит своей матери: «Мама, я хочу записаться на курс квантовой физики». Ого, мимо говорит: «Да». Вот это да, это я тоже хочу. Так и мы. Если мы попросим у Творца: «Я хочу быть отдающим, я хочу отдать Сильвии». Творец в шоке. Ничего себе, если такое она просит. Конечно, я готов дать. Но давай посмотрим, по правде она просит, или просто она сейчас была тут на уроке Авива Михаэля, что-то услышала. Или это действительно исходит из ее сердца? Вопрос, исходит ли это действительно из сердца? Если это исходит из сердца, он точно даст.
1: Да. Давайте, если мы говорим о молитве сердца, то послушаем третий клип Рава, где он как раз говорит об этом. Третий клип Рава.
0: Прежде всего, можно ли молиться о том, что ты не знаешь? Это первое. Если ты молишься в такой форме, слышит ли Творец твою молитву? И если Он на самом деле дает тебе то, что ты просишь, осознанно, хотя ты сам не знаешь, что ты хочешь, так может быть, это может быть как-то навредить тебе, то, что тебе дают свыше? Это на самом деле вопрос. Прежде всего, как может молитва быть чем-то, кроме внутреннего ощущения в сердце? Не может быть. Молитва — это то, что сердце чувствует где-то внутри себя, а не то, что я слышал на какой-то рекламе и говорю «хочу». Молитва — это настоящий хиссарон, которое мое кли порождает из себя, а не то, что я там слышу снаружи. И вот из себя кли может породить хиссарон к свету, который отдает этому кли, этому сосуду, наполняет сосуд свыше. Так мы это учим в нашей методике. То есть тфила, молитва — это в сущности то, что порождает Творец, этот хиссарон, а не я. А потом, может, я и ощущаю этот вопрос, да, где-то. Ощущаю ли я действительно этот внутренний хиссарон где-то в сердце? А потом он на это желание, на этот хиссарон дает наполнение. То есть он создает этот кли, этот сосуд, и он же его наполняет. А где здесь я? А я — это только тот, кто чувствует, как что-то, над которым происходят все эти действия. Это единственное, что остается мне из всего, всей этой системы.
1: Так смотрите, как прекрасно сказал Рав. Кто такой я? Кто такой я? Это тот, кто чувствует, что по нему проходят все эти действия. Какой великий учитель есть у нас. Есть еще вопросы. Мы как раз говорили об этом, и мы очень впечатлены вашими вопросами, очень глубокие, очень серьезные вопросы, и это нас очень радует. Нас спрашивает наш дорогой товарищ Бисер из Болгарии. Мы надеемся, что ты по пути к конгрессу в Болгарии с великими товарищами. Ты встретишь наших великих товарищей, и он спрашивает так. Понятно, что практически нет никакого пути. Я уточню вопрос. Не практически нет никакого пути, а вообще нет никакого другого пути. И он весь проходит в группе. Но как это помогает прийти к Как можно прийти к духовному, если наш путь протекает в этом мире? Что значит этот мир и что значит духовный мир? Как будто бы есть место, которое называется этим миром, и место, которое называется духовным миром. Этот мир и духовный мир, вообще все миры, о которых говорят каббалисты, находятся во мне. Они находятся во мне. Все зависит от моего восприятия реальности, от моего отношения, от того, насколько я меняюсь. Так когда ты говоришь, что раскрытие Творца происходит на ступени этого мира, оно происходит не на ступени этого мира, а когда я изменяюсь и обретаю килим, который позволяет мне быть подобным Творцу, я прихожу к совпадению с ним по свойствам, по форме, и это значит, что я раскрываю духовный мир. Это не значит, что я в этом мире это чувствую, что вот этот вот белок почувствует какую-то действительность. Я отождествляю себя с точкой в сердце, которая находится в слиянии с Творцом. Я каждый раз думаю об этом заново, об этом чудесном примере, который дал нам Рабаш, нашему Рабу. Рав его спросил, как каббалист чувствует, послушайте, очень хороший пример, поможет вам понять жизнь. Как каббалист чувствует, что материальная жизнь заканчивается. И Рабаш сказал, он ничего не чувствует. Ты приходишь вечером с работы, ты меняешь рубашку, да, и продолжаешь свою жизнь. Ничего не произошло. То же самое и каббалист. Меняет тело, продолжает работу. Почему? Потому что он уже отождествляет, он живет себя, он живет в своей точке в сердце, которая называется душой. Спасибо за вопросы. Аиша Абду из Германии спрашивает так. Кли отдачи — это подарок Творца? И есть ли особое время, когда Он дает нам это? Или нам нужно просто продолжать и просить?
0: Да, хороший вопрос. Нам прежде всего, я отвечу, что надо продолжать работать. Потом можно сказать, что это был подарок. Я бы даже сказал чудо. Не просто подарок, чудо. Но этот подарок, не то чтобы он давал нам там подарок за бесплатно, да? Мы иначе даже это не почувствовал. Дам пример. Не знаю, чем вы занимаетесь, но знаете, вот есть люди, скажем, вот из области спорта, 20 лет тренируются, чтобы получить золотую медаль.
1: 10 часов в жизнь.
0: Да, 10 часов в день, у них распорядок дня круче, чем у нас.
1: Да, но у нас люди не упрямые, они наслаждаются, люди наслаждаются, у них есть величие и важность цели.
0: Ну, сколько из них удостоится каких-то медалей? Единицы. Имеется в виду спортсмены. Допустим, я сейчас там тебе дам какую-нибудь золотую медаль по гимнастике. Почувствуешь что-то? Нет. Может, если это можно кому-то продать, тогда деньги, да, ты понимаешь. Но это медаль. То есть есть люди, которые всю жизнь в это вкладывают, а тебе даже не нужно понимать это. Ты в это не вложила, ты не понимаешь, зачем это нужно. И сейчас тебе кто-то говорит, Айша, вот тебе попроси желание отдачи. Ты не чувствуешь? Человеку нужен хисарон, нужно желание. Посмотри на нашу жизнь. Вот мы вечером идем кому-то на свадьбу. Мы стараемся до вечера не есть. Ты видела человека, который сначала поужинал, а потом пошел на свадьбу? Нет таких, да?
1: Да, он говорит, что давайте подарок, и тогда, может быть, что-то смогу, и будет какое-то равновесие.
0: А если я уже ем, то я с утра не ем. Почему? Чтобы накопить хисарон. То же самое здесь. Творец хочет, чтобы мы захотели отдавать, поэтому нету принуждения в духовном. Невозможно человека заставить отдавать, потому что это внутреннее намерение человека. Это должно выходить из него, из его усилий. Творец даже не может тут ничего сделать, тем более человек. Поэтому я бы не стал говорить, что это подарок, но сказал бы, что мы удостаиваемся этим посредством больших усилий. Но в конечном итоге этого недостаточно. Когда мы уже это получим, нам это будет казаться как подарок. Так я слышал, что все эти усилия, которые ты прикладываешь, нам это кажется, что это большие усилия, но за это то, что мы получаем вместо этого раскрытия Творца, стоит намного больше всех наших усилий.
1: Спасибо. Марина нас спрашивает из Woman Mac. Еще вопрос. Я понимаю, что нужно просить усилия отдачи, но в большинстве случаев я просто хочу, чтобы Творец облегчил мое состояние. И когда я даю, мне становится легче. Как же молиться, когда я осознаю, что моя просьба все еще ради себя? Я думаю, что у нас есть путаница, что такое отдача и что значит просить. Давайте немножко поработаем над этим больше. Мне кажется, что постепенно это прояснится. Творец — это не облегчение страдания. Творец — это состояние, когда я уже хочу доставить ему наслаждение. Как доставляют наслаждение Творцу? Бааль Сулам и Рабаш пишут, для того, чтобы доставить наслаждение Творцу, человек должен жить, чтобы доставлять наслаждение Творцу. Если вы прочитаете эту статью, вы тоже поймете, что в конечном счете он говорит, что в конце концов потребности, о которых человек должен просить, это только потребность в отдаче, доставлять наслаждение Творцу. Это не ослаблять, не облегчать страдания. Облегчение страдания — это этап пути. Мы проходим его и продолжаем идти дальше. Мы должны заканчивать, к сожалению. Мы получили большое удовольствие, мы благодарим вас за то, что вы были здесь. Мы надеемся, что вы используете возможность и начнете пробуждаться снизу и готовиться к нашему великому конгрессу, который будет через 3 недели. Очень-очень важно присутствовать, участвовать, записаться, принимать активное участие, те, которые могут. И постарайтесь использовать это средство, которое называется конгрессом, чтобы пробуждать себя, чтобы усиливать себя, чтобы собрать силы, чтобы давать силы и чтобы доставлять наслаждение Творцу. Большое спасибо всем, кто участвовал в уроке, и продолжим вместе, завершим песней.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать последний урок из цикла уроков, который дал Рав на уроках в Ситрине Сукко 2003 года. Пожалуйста. Мы продолжаем с вами изучать статью дарования Торы, поручительства. 12 пункт. Извините, 11 пункт. Начнем с 11 пункта. Реальность, она построена из слоев. Мы не знаем, что такое самый высший слой, который называется Ацмуто, и что есть выше него, и что он сам по себе. Каббалисты, которые постигают реальность и поднимаются на ее высшую ступень, говорят, что это замысел Творца насладить свое творение, что только этот замысел существует, и он единственный, который действует, который находится, существует, и он реальный. И этот замысел они называют замыслом творения и называют его Творцом. И они учат нас и изучают, и учат нас, что этот замысел из того, что он сам по себе направлен на то, чтобы давать своим творениям, наслаждать их, он начинает реализовывать себя. Реализовывать себя, то есть что он начинает создавать творения, воплощаться в материи. Так он спускается от своего чистого уровня, который является только лишь замыслом, этап за этапом, и строит реальность все более и более материализованную. Это называется у нас спуск ступеней по парцуфим, мирам и сферот. Пока мы не находим себя на самой нижней ступени, так нам объясняют каббалисты это, что нет ступени более низкой, чем она. И наша цель заключается в том, что мы обязаны с помощью этого замысла, благодаря этому замыслу, прийти до самой высокой ступени, где он находится в своей чистой, в самой чистой форме. И вся методика состоит в том, как подняться по уровням этого замысла из нашего состояния, когда мы совершенно не чувствуем его, к тому, чтобы мы стали более чувствительными к нему и почувствовали, что это замысел действует, только он действует и приводит нас в действие на всех наших уровнях, на уровне, который мы не осознаем, немного можем думать о нем, немного можем, может быть, чувствовать что-то по отношению к нему. Пока совершенно не начинаем как-то описывать его, и можем, может быть, делать какие-то усилия, чтобы включиться в него и жить, проживать нашу жизнь вместе с ним, с этим замыслом Творца насладить свое творение и чувствовать его как какое-то поле, которое просто проходит через нас и действует во всем нашем мире, вплоть до самых высоких ступеней, что мы уже можем посредством наших усилий войти внутреннего замысла, внутрь этого замысла и соединиться с ним, несмотря на помехи. Что эти помехи, в общем-то, нужны для того, чтобы мы нашли путь соединиться с ним более правильно, нашли более короткое направление на объединение, соединение с ним. И тогда получается, что наша работа называется достижением слияния с этим замыслом. И сближение с этим замыслом или достижение, слияние с ним проходит по подобию, по форме, в мере, насколько мы уподобляем себя этому замыслу. Исходя из того, что замысел творения сформировал нас своими свойствами, то получается, что все, что есть в нем, то есть почувствовать этот замысел творения, почувствовать этот замысел, это какое-то, что это какое-то живое, какой-то живой организм, внутри которого находятся все миры. Если мы это чувствуем, то это дает нам благо и наслаждение, покой, миротворение, ощущение совершенства, неограниченности и вечности. И наоборот, то, что находится вне этого замысла творения, что добавилось к нему как какая-то грязная добавка, такая серая, черная, прямо вплоть до тьмы на самой нашей низшей ступени, то, что приходит в виде облачения на него, это замысел, то, что называется скрытие его, это ощущается нами как страдание, нетерпение, как всевозможные неприятные ощущения. И вот этот замысел, эта мысль воздействует на нас в постепенной форме, и все время показывает нам, раскрывает нам все больше и больше разницу между нами и ним, этим замыслом. И это ощущается у нас как всевозможные страдания, все более и более усиливающиеся. Так что в конце концов у нас не будет выбора, кроме как искать сначала неосознанно, а потом уже целенаправленным образом, как убежать от страдания. А потом, когда мы познаем этот замысел, тогда даже не для того, чтобы убежать от страдания, а для того, чтобы соединиться с ним, потому что он благо, и мы захотим приблизиться к нему. И также придет и такой этап, что мы захотим соединиться с ним не потому, что нам хорошо, а потому что это самая высшая вещь, возвышенная, совершенная. Не потому, что это пробуждает в нас хорошее ощущение, а потому что он такой. И пока у нас нет другого ответа, у нас нет других килим оценить вещь как хорошую, кроме как сладкую, вкусную. И плохая вещь для нас, которая является горькой и приносит страдания. Но к нам придет также потом еще один дополнительный орган чувств, который будет оценивать все как исходя из истины и лжи, что все, что относится к этому высшему замыслу, будет ощущаться в нас как истина, а противоположное ему как ложь, что эти все отличительные свойства не зависят от желания получать в нашем теле, но именно согласно им мы захотим существовать. И тогда, несомненно, мы начнем работать согласно этому ощущению истины и лжи, а не согласно расчету горькое и сладкое. И вот это новое различие, развлечение будет называться нашей реальностью в высших мирах, что мы уже приводимся в действие. Системой осознания, контроля, системой управления, когда мы не принимаем в расчет то, что внутри нас, то есть для нас самих, а исходя из того, насколько мы можем включиться в этот замысел творения, что это будет нашей жизнью. То есть мы меняем источник жизни, мы меняем совершенно другое свойство, с которого мы ценим жизнь, считаем ее наполнением. Не наполнением желания получать, а быть, находиться внутри этого замысла творения, быть с ним таким же, как он, и без всякого возвращения к самим себе, внутрь себя, в нашу самость. Это то, что рассказывают нам каббалисты, что в этом заключается реальность и цель, и процесс, который мы должны пройти. Хотим мы этого или нет, знаем или нет, мы находимся в нем, включены в него. И методика, как делать эту работу, возложенную на нас, самым коротким образом, эту работу, которая заключается в том, чтобы прийти к слиянию самым коротким образом, имеется в виду, когда человек не тратит ни одного мгновения своей жизни и ни малейшего усилия из своих сил, а только для того, чтобы самым кратким, самым быстрым образом, самым полезным прийти к цели своей жизни, к той причине, к тому источнику, ради которого он существует. И эта методика, которая позволяет это сделать, называется методикой Каббалы, чтобы достичь замысла творения, обрести его как силу, действующую на нас во всей полноте. И все, что мы учим, все действия, которые мы делаем по советам каббалистов, исходя из того, что они постигли, все это включается в название «работа». То есть то усилие, которое обязан сделать человек на всех своих уровнях, в чувственной форме, в ментальной форме, особенно все наши усилия, они делятся на усилия в мохе, либо в разуме и сердце, чтобы почувствовать и понять. Понимать — это тоже не понимать, не то, что это мертвое какое-то понимание каких-то данных, а А понимание, которое приходит через ощущение, что вот эти вещи, эти данные называются тогда осознанием зла, что мы понимаем в своем сердце, что это такое зло, и в разуме, чувствуем в сердце и понимаем в разуме, почему это, откуда исходит этот источник зла. Если правильно мы приводим в действие нашу внутреннюю систему в разуме и сердце, чтобы различать, что такое истинное зло, тогда это дает нам самое правильное и самое короткое направление, чтобы в каждое мгновение нашей жизни продвигаться к целетворению, к слиянию с этим замыслом творения. И поскольку человеку очень трудно найти себя в этом мире, правильно направить себя к этому скрытому замыслу творения,
1: Ицвулану милимала
0: нам свыше приготовили систему, которая все-таки может дать нам правильную индикацию, правильное развлечение и направление, самое короткое к этой цели творения. В каком бы состоянии мы ни пребывали, в любом настроении, в нашем внутреннем состоянии и во всех внешних состояниях, чтобы мы наверняка знали, что мы идем правильно или нет, и насколько мы отклоняемся от пути, и вкладываем ли мы все наши силы, или только на четверть, или наполовину. И чтобы эта проверка была правильной, истинной, выверенной, чтобы эту проверку не только мы контролировали, а чтобы я мог получить реакцию и критическое какое-то... отзыв снаружи. И вот эта система, которая направляет нас, меня и тебя, и всех к цели, это та система, которая называется группа. Что когда человек находится внутри группы, он как корабль в море. Знает, где он находится, куда он должен продвигаться. Наше состояние отчаянное, оно еще более запутанное, оно более тяжелое, потому что мы не видим цели, мы не видим пути к ней, мы не знаем, какие наши силы, хорошие, плохие, в какой форме, как приводить их в действие, ничего. У нас нет из всех наших свойств, развлечений и способностей, у нас нет системы приводить их в действие правильным образом, как в каком-то механизме использовать нашу силу в связях и в мире, чтобы в общей сложности все они повели наш корабль, каждого в правильном направлении, самым оптимальным образом. Так вот, эта система, которую мы можем создать вокруг себя, то есть группу, это, я бы сказал, что
1: платформа, басис,
0: что это какая-то подложка, какая-то основа, опора, платформа, которая поворачивает мой корабль в правильном направлении. Она как бы находится под этим кораблем, какая-то опора, и она берет мой корабль, который опирается на нее и ведет его правильном направлении. То есть группа — это как... Это... Это как компас и какой-то двигатель. Когда я нахожусь внутри группы, тогда наверняка этот компас правильно направляет меня, и этот двигатель приводит меня в действие правильным и самым оптимальным образом к цели. Это то, что мы учим из статьи «Свобода выбора» Бальсулама.
1: Они мерген свиви отахтай, а мишен это тиках отиках акмуала.
0: Как мне организовать вокруг себя или под собой эту опору, чтобы она понесла меня так, как на ковре самолете в правильном направлении, которого я не знаю, не ведаю? И чтобы вот эта система, которая называется группа, приводила в действие мои силы правильным образом, чтобы она использовала меня как следует, а не то, что я сам буду приводить себя сам в действие, а чтобы она приводила меня в действие. Ведь что я знаю сам? Говорят мне, что я должен сделать сам только одно усилие. Отдаться группе. Если я делаю это, тогда мне уже обеспечено, что я нахожусь в правильном направлении и в той мере, в которой есть в группе такие же, как я, люди, это реакция, которая придет к нам. Она приведет нас в действие как двигатель со скоростью, с мощью, силой, правильным образом, как раз к правильной цели. Это то, что мы сейчас учим в самых важных статьях в науке Каббала, которая называется «Дарование Торы и поручительство». «Дарование Торы» объясняет нам, статья объясняет нам, для чего нам дали эту методику исправления, что мы должны исправлять, исправить для чего. А поручительство — это статья, которая объясняет нам вместе также с первой статьей, дарованием Торы. Она объясняет нам, что без внешней системы, в которую я включаюсь своим усилием, как неотъемлемая часть ее, в которой нет, мы, нет «я», а есть «мы», что если я строю такую систему именно посредством этой системы, я принимаю на себя методику исправления, а не до того. Если эту методику исправления называется экран отраженный свет, если мы построим эту систему поручительства, что каждый будет поручителем за других в группе, и мы будем получать высший свет, возвращающий к источнику, который называется высший свет, свет Апсак, свет Торы, тогда несомненно, мы удостоимся учить, реализовывать, применять науку Каббала на себе. А до тех пор, пока мы не построили эту систему группы, эти рамки наши, у нас нет никакой возможности даже приступить, подойти к этой науке Каббала, какой она является сама по себе, и плыть в правильном направлении. А мы пока находимся в строительстве нашего общего корабля или этого ковра самолета, то, что называется, что пока каждый из нас не отдаст себя себя нашему общему сообществу, нашей группе до такой степени, что он почувствует, что она способна обеспечить каждому полную уверенность, что ему нечего, что ему, у него не будет недостатка ни в чем. И что он почувствует, что находится в надежных руках и сможет, не думая о себе, думать только о том, как включиться, прилепиться к замыслу творения, слиться с ним, пока. Но пока мы не построим эту систему, мы еще находимся во время подготовки. И все наши силы должны быть использованы только для того, что советует нам Бааль Сулам в этой статье «Дарование Торы». А что значит «отдать себя группе»? Об этом он пишет в статье «Поручительство». Мы созданы из желания получать. Это та свобода, в которой облачился замысел творения. Извините, это тот темный материал, в который облачился замысел творения. Это желание получать обязано получить наполнение, в каком бы состоянии оно ни находилось. Наполнение для желания получать, чтобы мы могли наступить на него, быть над ним и включиться в замысел творения, как будто его не существует, то желание, приходит к нам с помощью этого условия, которое называется поручительство, что если человек уверен, человек — это пока еще называется вот это желание получать, что если он уверен, что ему ничего, что нет у него недостатка ни в чем, что он не сможет вообще думать о себе, что так будет всегда, что он сможет оставить желание получать позволит ему тогда быть выше него, не заботиться о нем, и тогда он сможет действительно заниматься тем, чтобы включиться в группу, заниматься любовью к ближнему и заботиться только о ближнем. Пока желание получать не будет наполнено и покрыто каким-то вот таким светом, который исправит его, который наполнит его в высших мирах. Это называется сила бины, свет хасадим, который приходит к Ли и дает ему исправление, которое называется хафец хесед, что тогда просто нет никакого желания у Кли, никакому дополнительному наполнению, кроме этого. И тогда он может с этой ступени дальше заниматься отдачей ближнему, что называется, получать ради отдачи по отношению к Творцу или по отношению к другим также. В активной отдаче от меня наружу. И вот это условие, чтобы мы могли заниматься этим, называется поручительство. И поручительство — это, скажем, это такая сила, как бы психологическая сила. И Бааль Сулам так и называет это. Действительно, что каждый, кто получает эту уверенность, он чувствует себя совершенно свободным от своего желания получать. И тогда Бааль Сулам объясняет нам, что мы, по сути, всю нашу жизнь ищем это. Мы хотим, что называется, чтобы у нас был запас на будущее, гарантии, что мне ничего не будет, что у меня не будет недостатка ни в чем, ни в старости, ни в какое-то время, болезни, слабости, когда у меня какие-то беды приходят, которые, не дай Бог, когда я не смогу, то есть защищенность. Я всегда забочусь о следующем мгновении, потому что в нынешнем мгновении я уже нахожусь, мне о нем нечего заботиться. А если я забочусь, то сейчас я выполняю работу для следующего мгновения, чтобы пришло наполнение, оплата, результат. Но если я в нынешнем мгновении нахожусь в состоянии защищенности, обеспеченности, когда мое желание получать напрямую не чувствует хисарона, тогда мое желание получать не толкает меня ни к чему. Я могу в такой форме войти, включиться в замысел творения. И группа обязана обеспечить нам такое ощущение. Ты можешь сказать, ну что это, что такое, кто такие группы? Ну, несколько таких вот таких бедняков, как я. Ну, если бы были тут богатые люди, обладающие силой, обладающие политической силой, мощью, были в правительстве и так далее. Что у них есть? Кто они такие? Такие же, как я. Это не важно. Это не важно. Важно для человека впечатление от его маленького общества. Конечно же, во множестве народа величие царя, но действительно, на самом деле, все зависит от внутренней силы общества. От этого зависит впечатление человека, что он обеспечен, гарантирован, которое может он чувствовать от окружения, и тогда он становится, несомненно, готовым к другой работе. Вы можете сказать, ну так это же просто расчет. Ты, по сути, даешь человеку уверенность в будущем, конечно, а потом ему все равно он идет, и какое ему, если у него уже есть все, тогда и духовное добавляет себе. Это не так, потому что изначально цель, она другая, направление другое, причина, по которой я хочу уверенности, другая, я построен так, я создан из этого желания получать, у меня нет выбора, я обязан избавиться от него, и поэтому я обязан наполнить его. А если бы не был обязан наполнять его, наоборот, я вообще никак бы вообще не думал о нем. И я бы хотел подняться над ним. И поэтому за неимением выбора я прихожу в группу с целью подняться над желанием получать, чтобы группа обеспечила мне какую-то уверенность, промыла мне мозги, дала влияние в какой-то форме такой, чтобы мое желание получать почувствовало, я чувствовал, как плохое, чтобы я стыдился его, чтобы я не хотел использовать его, чтобы я чувствовал, что достаточно для него то, что есть, оно обеспечено, чтобы я наполнял его чем-то. И тогда вообще сложности в этом общем впечатлении от группы, это называется поручительство. Я могу отдать себя, просто отдать себя, бросить себя внутрь группы. Что такое бросить себя? Не упасть просто так на их руки, чтобы они занимались мной, а отдать все мои силы, все мои способности группе. Продвижение к общей цели. Ну, в этом есть еще много вещей, которые можно добавить. Вплоть до такой степени, что Бальсулам говорит, что не великий каббалист, такой как Авраам и его сыновья, когда каждый из них представлял линию влияния Творца на все души, правая линия, левая, средняя, и даже не Хесед Гура Тифера, то есть Авраам, Исхак, Яков, Моше, Арон, Йосеф, Давид, Моше — это Нецах, а Аарон — это Од, они тоже не получали Тору. То есть они получили, да, но потому что после них были уже Исот и Малхут. Юсеф, который был в начале, и который был в конце, и Давид, что Иосиф, который был продан в Египет, и получил от весь Авиют, и был министром в Египте, то есть он изучил все желание получать, взял его, все, которое есть в Египте, собрал его внутри себя. И из-за этого он мог быть Исодом, то есть основой, Исод праведник, праведник основа мира. И Давид, что это царь Давид, прямо Малхут.
2: Так пока приходят группе, они должны были быть действительно большой группой. Представители всех душ, которые в Адам решен. Но также в Авиуте, который был тогда, также в том, что духовный корень, который приходит к материальной ветви, он приходит в самой чистой точке, где человек еще не добавляет своего авиута. Это приходит как бы отображение сверху вниз, еще без вмешательства со стороны нижних. Но когда мы приходим к этому, мы уже не нуждаемся в такой большой, широкой группе и в той маленькой мощи, которая была там. А у нас есть авиют намного более высокий, большой, глубокий, мутный. И нам достаточно маленькой группы, чтобы впечатлиться ей и работать внутри нее. Хотя все-таки во множестве народа величие царя, и это объясняют в статьях этих дарования Торы и поручительства, что все-таки группа все время будет расширяться, и в соответствии с этим каждый в ней почувствует больше уверенности, больше ответственности, больше готовности и порыва отдать себя группе. Я надеюсь, что страдания, которые мы почувствуем сейчас, в ближайшее время, эти страдания будут другого рода, чем прежде. Это все разница между ступенями. Характер, форма страданий, которые толкают человека. Что мы почувствуем вместо этих страданий, я хочу высшее постижение. Я хочу высший свет. Я. Вместо этого я почувствую, что это верно, я хочу этого. Но по сути я буду искать это внутри группы, через мое отношение внутри группы. И в этом будут наши страдания. И тогда мы придем, несомненно, к взаимному поручительству в нашей мировой группе, которая будет большой. У нас сегодня 25 стран внутри нашей группы. Это очень важно. Не важно, что есть страны, где только несколько учащихся. Это расширится.

0: встраивается наши кли для той же цели. И тогда, несомненно, то, что мы начали сегодня, что основали себя и начали строить кли, тогда, несомненно, почувствуем каждый другого, получим поручительство, и в тот момент, когда чувствуют взаимное поручительство в самой минимальной форме, которая позволяет нам только хотеть быть внутри этой группы, без всякого желания для себя. Этого достаточно, чтобы пройти махсом, потому что этим мы уже как бы кричим, сделаем и услышим. И тогда получим истинную методику исправления, кабалу, Тору, что тогда в свете Творца мы уже пойдем также через пустыню Синай, что желание получать будет расти, все время усиливаться и давать нам помехи, но уже помехи внутри сплочения группы, внутри того, чтобы стать одним народом, народом Творца, как говорится. И придем в землю Цион посредством этих выходов Ециот, которые есть у нас каждый раз, которые добавляют еще и еще желание получать. И желание получать растет по мере того, как мы переходим от слоя к слою, замысла творения, которое раскрывается все больше и больше. Он раскрывается посредством того, что желание получать добавляется, и мы очищаем его, мы делаем его более чистым. Так в части желания получать, которое добавилось как грубое, мы очищаем ее, она становится более чистой, и там раскрывается свет еще больше, и еще больше, и еще больше. Пока не приходят посредством этих входов и выходов, несет выйцет, в землю Цион и на гору Цион. После всех размышлений из этих выходов, когда мы поднимаемся над ними, и приходим в Иерусалим, Иерушалаем, Ир-Ашлема, полный трепет, что это не трепет от желания получать, когда в нем чего-то не будет хватать, а трепет от того, дал ли я все 100% всем остальным душам, и через них Творцу, который находится в них. Это называется Иерушалаем, Ир-Ашлема, полный трепет. Когда приходят к этому, тогда входят, по сути, в строительство храма, когда вся Малхут со всей Биной уже включаются друг в друга до такой степени, что приходят к Кетеру, и это называется Третий храм. Где там находится замысел творения в полном раскрытии внутри наших келим, исправленных на 100%, которые называются храм.
1: А какие это этапы построения поручительства? Каковы точные этапы в построении поручительства?
0: Каковы точные этапы для построения поручительства? Когда мы каким-то образом определяем какое-то понятие как цель, мы должны спросить, что обяжет меня прийти к этому понятию, то есть каков хисарон, какова потребность, каково кли, которое поможет мне прийти к нему. Если моя цель сейчас это войти в поручительство, какой может быть предыдущая ступень? Обратная сторона этой ступени, которая называется поручительством, то, что называется потребностью,

0: поручительстве. И сорок поручительству. Что может быть? Что обяжет меня прийти к поручительству?
1: Хисарон азехаяв льет.
0: Этот хисарон?
1: Хибур и худ.
0: Обязан быть соединением, объединением с замыслом творения, который раскрывается только там, с Творцом, который раскрывается только там, из кли поручительства. Откуда я получу такую потребность соединиться с Творцом, почувствовать его, включиться в него? Просто погрузиться в него. Я могу здесь построить очень длинную цепочку назад до первой мысли, которая приходит к человеку вообще о какой-то духовной идее, когда он даже не знает, что он ищет. Но, в конце концов, для нас уже, у кого уже есть какая-то группа, какое-то окружение, для нас актуально говорить уже из того, что есть. И я так бы сказал, что взаимная реклама, которую все группы делают своим товарищам, и вся большая группа делает всем группам, и все группы друг другу, так мы можем поднять важность цели до такой степени, что захотим, достигнем ее, до такой степени, что будем искать поручительство, чтобы только избавиться от «я» и бросить себя и отдать силы внутрь группы. И об этом он говорит также во многих местах. И Рабаш в особенности говорит об этом и называет это величием Творца. Величие Творца, величие цели, величие замысла творения, которые мы обязаны рекламировать так, чтобы каждый впечатлился этим настолько, что нет вещи больше, более важной, что там наша жизнь, что там истинная реальность. И туда мы должны войти. Если мы сделаем эту рекламу всем, тогда нам не будет трудно из этого идти вперед и прийти к необходимости поручительства и к необходимости оставить себя и прийти к тому, чтобы жить только внутри других, что он объясняет нам здесь, в даровании Торы. То есть каждый обязан заботиться об обществе, обеспечивает ли ему общество величие цели, то, что называется величием Творца, величием духовного. Также вместе с этим обеспечивает ли ему достаточное ощущение ничтожности и разделения, и прямо... У меня слов нет вообще говорить о нашем этом животном существовании. Если общество, группа обеспечивает достаточным образом, правильно, каждому из нас это ощущение, никакой мир вокруг не может помешать нам и совершенствоваться в этом, и продвигаться в этом. Потому что и общий замысел творения уже в наши дни, начиная с 20 века и далее, уже в конце 20 века, начинает раскрываться во всем мире, ощущение и мысль, и такое развлечение, что наша жизнь, что наше состояние, что наш земной шар и вся наша реальность, она просто безысходная, без всякой надежды прийти даже к чему-то хорошему. В дезориентации находятся все. Еще придут такие времена и такие ощущения во всем мире, что и это поможет всему человечеству снаружи, со стороны замысла творения, снаружи также искать что-то более внутреннее, более глубокое, искать вообще выйти из этой жизни на поверхности Земли. Найти какой-то другой вид существования. Так, в общей сложности, из года в год, и души, и решимот внутри душ, которые сейчас толкают человека приступить к исследованию своей жизни и стремиться, в конце концов, раскрыть, для чего живут, в чем смысл нашей жизни. Все эти вещи в своей общей сложности раскрываются, и из года в год становится легче, становится каждому легче. И нам, как группе, доказать самим себе и всем, что слияние с замыслом творения, с высшей силой, с Творцом, это действительно не то, что цель, а просто это единственная форма существования, которая только может быть.
2: То есть то, что изменилось на нашем конгрессе, этом, то, что теперь я не должен думать о том, чтобы давать величие Творца внутри моей маленькой группы, а давать это в общей группе.
0: То, что изменилось на нашем конгрессе, что я могу теперь думать обо всех группах, об очень большой мощи во всех странах, где мы действуем, что мы приближаем еще и еще людей, что наши группы укрепляются изо дня в день. Мы создали здесь основу, построили основу. У нас есть одна цель, у нас есть одна мысль, у нас есть один устав. Наша деятельность будет совместной деятельностью. Мы согласуем все наши планы. Мы будем помогать друг другу, одна группа другой, в распространении, в продвижении, в деятельности. Потому что мы все зависим друг от друга. И поэтому мы хотим объединить все наши способности, все наши силы, все наши маасеры, все, что есть в нас, чтобы сделать нашу работу, насколько возможно, более полезной. И хотя каждый действует в маленькой группе, это хорошо, что в маленькой группе, потому что трудно думать обо всех группах, как об одной большой группе все время. Человек как бы теряется в этом количестве. И также он не чувствует немедленной реакции от всей этой группы. Тогда он может потерпеть неудачу в правильном подходе в своем отношении к большой группе. Тогда как к маленькой группе, где у него есть товарищи, он относится к ним правильно, получает правильную обратную связь. Относится не так, получает сразу какую-то реакцию, которая выправляет его в подходе к группе. Поэтому мы должны работать и в наших маленьких группах, и по отношению к большой группе, и также по отношению ко всему человечеству, в конце концов, потому что мы, кроме того, что построили здесь основу, начали строить мировую группу, мы, по сути, начали строить здесь какую-то такую будущую базу для государства Кабалы. И вы увидите, как в течение, несомненно, года, двух, мы увидим себя в состоянии, что мы уже не действуем как просто какая-то группа каббалистов, которая желает исправления мира. А мы войдем практически на деле, и сейчас тоже это происходит, но еще не в нашем осознании, в исправлении мира, что весь мир признает это, и весь мир начнет считаться, и тогда все силы, все возможности мира постепенно придут и включатся, будут включены внутрь этой группы. И тогда мы начнем строить основу для нового человечества. Да, так это будет.
1: Ну,
0: кто еще? Нет вопросов? Да.
2: Когда мы говорим о личном успехе, о повседневной работе, когда каждый вернется в свою группу, в чем выражается, по сути, это, что он приходит в группу, учится, или выражается также сверх этого экономической помощью или какими-то действиями практическими? В чем заключается поручительство?
0: Поручительство — это результат построение правильного окружения. Что если человек строит свое окружение, которое обеспечит ему величие Творца, величие этой задачи слияния с Творцом, уверенность, что можно прийти к этому, необходимость, что обязаны прийти к этому, и нет никакой другой формы существования, кроме как прийти к слиянию. Уверенность в товарищах, которые заботятся о нем больше, чем он заботится о себе. В общей сложности осознание зла, что невозможно жить в такой форме. Осознание добра, что только в слиянии есть жизнь. Осознание уверенности, что я могу сделать этот прыжок из своего зла, из нынешнего состояния к добру. Если я получаю от группы все эти вещи, то кто я? Я, конечно, включен в это, и уже это действие происходит над нами. Мы должны приходить каждый раз в нашем действии к правильно направленному желанию. И тогда, если желание направлено правильно, мы сразу входим в какой-то поток, который продвигает нас, который втягивает нас со ступени на ступень. Так, просто тянет нас. Мушех на иврите. И от этого слова «Машех» происходит, что называется, со ступени на ступень. Также и на следующей ступени я должен только направить себя, где правильное направление, величие цели, в чем именно цель. Там она мне покажется немного иной. Что такое ее величие? Что она более отделена от желания получать, более абстрактна? Какова моя необходимость выйти из желания получать? Почему я хочу выйти из него? Не потому что мне плохо или мне хорошо, а потому что тогда я не включен высшего, не подобен ему и так далее. Я все время даю другие развлечения злу и добру. Они уже каждый раз иначе выглядят у меня. Но если я делаю правильное направление, направил себя, я снова сразу вхожу в такой поток, который тянет меня со ступени на более высокую. и так далее. То есть мы не должны сами делать эти подъемы. Мы не способны на это. Откуда у нас такой? Этот свет делает. Мы должны только построить кли, ман, то, что называется, хиссарон. Что тогда мы включаемся в это, и тогда это тянет. Включаемся, это тянет нас. А кроме этого ничего. И этот хиссарон, эта потребность строится только от общей силы группы, которая усилена общей силой мировой группы. До такой степени, что я прямо вижу, и поверьте мне, что не может быть успеха ни у кого и ни у одной группы, если это не будет общим успехом для всей нашей мировой группы. В относительной форме, конечно, все-таки мы войдем в высшую реальность и начнем работать в ней, но обязана быть какая-то общая подготовка, какая-то критическая масса, какой-то уровень общего хиссарона, правильного, правильно направленного, чтобы мы начали выходить тут и там, в частичной форме, здесь в группах, там в группах. И не важно, что есть группы, которые появились полгода назад или год. Мы видим, насколько те новые, которые включаются в нас сегодня, насколько они понимают в течение нескольких недель или нескольких месяцев, насколько они уже все в курсе дела. Потому что нужна не учеба, не нужны знания в учении детей сферот или во всяких таких подобных вещах. Нужны развлечения. А развлечения они получают очень быстро. И сколько бы ни приходило новых, они получат такие развлечения, что через месяц-два они полностью будут с нами вместе, и поэтому невозможно сказать, кто войдет больше, кто раньше, кто потом. И вообще это все это не будет важно, потому что высшее вдохновение будет пребывать на всех. И тогда это просто продвинет всех. Можно сказать, что это как делают тесто, и внутрь него, допустим, вводят какое-то новое вещество. Ну, вы знаете, как делают пироги, допустим. Добавляют какое-то вещество, материал, и тогда нужно все это перемешать. И еще вводят, и еще нужно перемешать. И тогда вводят уже, начинают перемешивать тут и там, немножко больше, немножко меньше, но в конце концов вся эта смесь пройдет очень быстро. И не будет разницы между группами. Ну, будет, но очень минимальная. Мы видим группу. Просто увидим это. Так что нам не нужно делать какие-то расчеты, страна там далекая или близкая, группа маленькая, новые, а эти со стажем. Это неправильный расчет. Также то, что раскрывается сейчас, раскрывается с намного... Те, которые раскрываются сейчас, раскрываются с намного более ясными потребностями, хиссаронами, с намного более выясненными решимот. В одном кли нет большего или меньшего. Это одно кли. И это не красивые слова, а так кли функционирует. Мы также знаем, что самый большой авиют внизу, а самая большая чистота сверху. А в отраженном свете это наоборот. И тогда дополняют авиют и чистоту на всех ступенях. Прямой свет плюс отраженный свет, верхний треугольник и нижний треугольник соединяются вместе, и нет разницы между всеми. Да.
2: Вы сказали, что... Помимо того, что группа тянет тебя вверх, как вы сказали, что есть такой поток, который тянет тебя, проводит по этим этапам, есть какие-то индивидуальные факторы, которые различают между этими этапами?
0: Не понял.
2: Группа — это одно кли. Нужно построить одно кли. Вы сказали, что есть поток, который тянет всю группу, проводит по этапам. Каждый в своем темпе проходит их или нет? Теперь есть ли у отдельного человека какой-то фактор продвижения между этими этапами?
0: Получается у нас, что я могу быть в группе, где есть пятеро из Бней Барух Израиля, из Бней Барух Москвы, из Бней Барух там Миннесоты или Филадельфии. И это будет группа как бы внутренний слой более высокий, более правый или более левый. Ну и так, мы даже не знаем, как это соединяется. Это не вопрос физического соединения. Это каждый действует в своей группе в определенных свойствах, и эти определенные свойства так соединяются. Смотри, у нас есть внутренняя авая, которая называется четырьмя стадиями прямого света. Стадия шорыш, корневая, потом алев, бет, гимел, далет, которые называются кончик буквы ют, ют, кей, вав, кей. Кроме этого нет ничего. Кроме того, что это внутренняя авая, дает свои ветви. И все ветви также делятся на кончик буквы ют, ют, кей, вав, кей. Кетер, хохма, бина, зейранпин и малхут. Но получается, что кетер наверху, и от него все кетеры во всей реальности. Хохма наверху, и от нее все хохмы во всей реальности. Так во всех группах, на всех уровнях у тебя есть ют, кей, вав, кей. Но кетер какой-то группы, какого-то уровня, соединен со всеми остальными ктарим, а хохман во всей группе соединена со всеми хохмот во всех местах. Понимаешь? Соединение — это не то, что мы здесь одна группа. Мы соединены, мы одно кли. Нет, мы также кли совершенно в другом, что по своим свойствам мы соединены. Так может быть, там, и там, и там, и там, во всех местах в мире они соединяются, и так же и там, и оттуда все группы другие соединяются, и так далее. Потому что в каждом месте есть представители всех свойств. Так ты понимаешь, насколько группа, она как тесто, в котором просто перемешали все компоненты вместе.
2: Но кроме этого теста, я слышал, вы говорили, что есть этапы, есть подъемы и падения. Если мы будем сохранять радость, мы можем выходить из состояния этих быстрее, тогда только будет подъемы, будет больше подъемов, меньше падений. То есть если в этом роли каждого отдельного человека, и только общество может помочь, вообще группа, в этом, или маленькая группа внутри большой группы.
0: Работа человека внутри группы. Работать не над собой, а работать внутри группы, для группы, на благо группы. Это выражение, которое называется отдача. Это выражение отдачи. Если ты «я учусь», «я думаю», «я хочу», «я», ты как бы входишь на путь страданий. Раскроется тебе вскоре, конечно, посредством окружающего света, который покажет тебе обратную сторону, что ты находишься не в правильном направлении. Но пока все это раскроется, через несколько лет ты увидишь, что шел неправильно, что думал все время внутрь вместо наружу, то есть в направлении противоположном природе света. И тогда ты отдалился от него вместо того, чтобы прийти к слиянию. И верно, это отдаление, в конце концов, даст тебе осознание, что ты, несомненно, отдалился. Но пока ты отдаляешься, пока ты вдруг обнаруживаешь, что ты противоположен, и начинаешь снова приближаться, сколько времени это займет? Годы. Поэтому мы нуждаемся в группе, которая промоет мне разум, которая обяжет меня, которая даст мне удары, которая не позволит мне идти в противоположном направлении, которая все время будет тянуть меня внутрь, все время пробуждать меня, вносить в меня, делать вклад, заставлять делать вклад в нее, но не из-под палки. Понимаешь, не от ударов, а из того, что покажет мне важность и необходимость. И уникальность в том, что только в такой форме я могу продвигаться к цели. Что это в направлении Творца, что это в направлении света, а не наоборот. Осознание зла, так это называется, что у меня нет выбора, я хочу продвигаться к Творцу. И это то же самое, что я продвигаюсь к центру группы. Там, несомненно, внутри центра группы, если я нахожусь в центре, где я исчезаю полностью, мое «я» исчезает полностью. И начинает ощущаться только общее включение. Там начинается построение девяти первых сферот, там начинает ощущаться духовный Творец.
2: Если предположить, человек понимает это, он чувствует это, как вы сказали сейчас, только группа.
3: Не в предположении, что человек чувствует это и понимает это, а до того, как человек чувствует и понимает. Мы говорим о людях, которые не чувствуют и не понимают. Это группа должна сделать. Я прихожу в группу, что я знаю? Я почувствовал, что мне плохо в жизни. Я ищу, для чего я живу. Что будет? Мне что от всей этой жизни? Я прихожу с таким вопросом, кроме этого я не знаю ничего, мне плохо, и все. А группа должна сформировать меня. Она должна обеспечить мне правильную форму. Я сам, никогда человек сам не способен сформировать себя. Каким образом? С помощью чего? Я должен видеть модель, по которой я должен себя выстроить. Когда я вхожу в группу, я, то есть мое желание получать, оно помещается в какую-то форму, и тогда выходит из этого образ Творца.
2: Предположим, человек все-таки прошел этот этап. Есть личное ощущение, он чувствует это. Он может как-то играть с этим или как-то спрашивать, возможно ли это? Происходит ли это так?
3: Человек, который пришел к тому, что уже находится внутри общества, в своих желаниях, в своих способностях, со всем своим «я» там полностью растворился совершенно, тогда он уже находится в духовном. По мере того, насколько он способен раствориться в группе, это называется, что он входит в ощущение духовного мира. Если совершенно все свои состояния, все свои желания, что бы ни приходило к нему, с этим всем он находится в группе, это и называется полное исправление, это называется мир бесконечности. Если я частично могу быть погруженным в группу, тогда это называется, что я нахожусь на какой-то ступени в мирах. Миры — это мое частичное отношение к группе, что я еще не весь, не полностью, а там на 20-30% я отдаю себя обществу, товарищам, человечеству. Но если я могу на 100% отдать себя, это называется, что я закончил свое исправление. И в тот момент, когда я могу уже хотя бы даже на 1 грамм отдать себя товарищам, человечеству, в этот момент я начинаю ощущать духовное. Это самая маленькая ступень. И чем больше я могу отдать себя, обрести эти исправления. Это называется, что я поднимаюсь все больше и больше по ступеням миров, вхожу все более внутрь, глубже и глубже, и больше в замысел творения, насладить свои творения, подобен ему все больше и больше. Миры — это не то, что отсюда я взбираюсь наверх все выше и выше. Просто мы так говорим, поскольку мы так в нашем мире изображаем эти вещи высокими. Но, по сути, это не сверху. Когда человек начинает чувствовать это не сверху, это от него и внутрь этого замысла, который раскрывается перед ним и находится во всем мире.
4: Но пока ты не на 100% в этом, твои ощущения могут быть неверными, ты можешь истолковать их неверно.
3: Пока человек не чувствует хотя бы немного присутствия этого замысла творения, в котором он находится, что это одна мысль. Пока человек не чувствует впервые эту мысль, которая проходит через всех и наполняет всех нас, и мы пропитаны ей, и мы двигаемся только по ее приказу, пока он не чувствует, что этот мир важнее для него. Он не представляет себе, что такая реальность существует, что духовное действительно есть, и что, несомненно, быть в нем внутри этого — это самое важное. Это вечно, это совершенно. Еще этого нет у него, поэтому к этому мы должны стремиться. И с того момента, как мы начали говорить о единой группе, примерно где-то месяц назад, я тоже начал говорить иначе, более чувственно, более явно, ощутимо, и направлять это, на это, искать это ощущение.
4: Я слышал, что вы вчера описывали состояние. Как у тебя бывает ощущение, тогда желание поднимается, наполняется и снова опускается? Я говорю об этих этапах подъемов и падений. Так у человека есть какое-то касательство к этому. Это совершенно животные вещи, на которые он не может повлиять.
3: Когда мы говорим о подъемах и падениях, это ощущение, которое человек так ощущает, что называется подъемом и падением. Падением. Подъем — это может быть, когда мне хорошо, а падение — неплохо. Может быть, подъем, я ближе к Творцу. И может быть, что вместе с этим я не чувствую хорошо. Но я ближе к нему, и поэтому это хорошо. И вместе с этим, может быть, что в моем ощущении, и я чувствую хуже, но это ближе к правде. Мне это стоит. Тоже в желании получать. Но это то, что я хочу. И каждый раз человек меняет свои измерения, свои эталоны, шкалу, линейку, весы, на которых он взвешивает и оценивает, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро, что такое зло. То есть качество у него измерительных этих приборов меняется, не количество. Чтобы мне было хорошо, еще лучше, нет. Что называется для меня сегодня хорошо по сравнению со вчерашним днем? Меняется ли это качественно?
5: Да, хочу понимать,
4: что Правильно ли понимать, что когда ты задаешь состояние, то потом получаешь стремиться все время быть ощущающим высшую силу?
3: Правильно ли все время стремиться и все время ощущать высшую силу и стараться не выходить из нее, только из соединения, ощущения ее, производить все наши действия? Да, конечно, это верно. Это называется бояться выйти из-под власти святости. Если я не чувствую высшую силу, если я чувствую эту мысль, чувствую, что я нахожусь внутри нее, это уже определяет мои мысли, мои действия, что может быть лучше. Конечно же, мне стоит все время находиться в этом. И тогда также и мои действия, просто обычные животные действия в этой жизни, у них будет тоже и причина, и направление, и правильный результат. Они могут выглядеть, все мои действия, как действия любого человека внешне, но внутри будет уже другое наполнение. Пока человек не включен в замысел творения И пока он не действует, исходя из него, все его действия, они неверные. Поэтому мы, находясь в двойном скрытии или в одиночном скрытии, называется либо полный грешник, либо неполный грешник. А после того, как мы включаемся в замысел творения, понимаем, чувствуем и действуем, согласно тому, как он раскрывается внутри нас, согласно его силе, с которой он раскрывается в нас, согласно этому мы называемся праведниками. Либо неполный праведник, либо полный праведник. То есть только в мере раскрытия нас внутри наших органов чувств, замысла творения, мы удостаиваемся правильных действий. А до того, как это раскрывается, мы все грешники. Ну, грешники тоже, что называется грешником. Человек знает, что понимает, ну, так это называется. Тот, кто не может подчиниться этому полю замысла творения по своему желанию, то есть в своем осознании и желании, он называется грешником. Даже если он делает это неосознанно, как животные, звери, это тоже называется грешниками. Хотя, ну, так каббалисты называют это. Всех тех, кто находится ниже Махсума. И наоборот, в той мере, в которой поднимаются над Махсумом, в этой мере властвует над ними высшая сила, и мы не можем тогда сделать неправильные действия. А наша голова, наше желание, они же действуют в соответствии с этой мыслью, которую мы ощущаем, которая действует во всей реальности. Интересно, что именно ученые в последнее время, там, физики, они приходят к этим выводам и говорят, что действительно во всей нашей реальности есть единая мысль. Она действует и приводит в действие всю материю, все силы. Они говорят буквально очень близко к нам. Эти вещи должны раскрыться как сверху, так и снизу. Со всех сторон. Я помню, говорить о Каббале 25 лет назад с кем-то было очень тяжело. Для чего, почему, что есть в этом, да это не существует. Да вообще человек не чувствовал, и наука тоже не говорила так, и жизнь, и так далее. Сегодня у тебя со всех сторон есть и доказательства, и поддержка, и жизнь общая. Разочарование и то поручительство, о котором мы говорим, что нужно принять. Человек получает и от внешнего мира, и со своего внутреннего разочарования, от группы, в которую он включен. Это все время усиливается, уже не так тяжело.
4: В прошлом была группа с одним учителем, которая работала вместе, но сегодня с виртуальными уроками, на ваших уроках и других учителей есть изменения и распад. Обязана ли эта группа остаться? То есть обязана ли группа зависеть от того, что она учится с определенным учителем, или группа людей может работать?
3: Мировая группа может быть группой, если она получает из одного источника.
4: Одного учителя? В Тель-Авиве или в Нетании?
3: Неважно где.
4: Так они могут быть вместе?
3: Неважно. Ты говоришь об израильских группах. Если израильские группы не будут получать из одного источника, если они не будут подключаться на виртуальных уроках к нам, то они не будут группами. они не будут группами, это будет что-то совершенно иное. Может быть, они будут учить тот же материал. Может быть, будут изучать наши статьи и то, о чем мы говорим. На утреннем уроке мы говорили, они говорят об этом вечером, но не на нашем уроке, или в записи, или в реальном времени, а это там передается кем-то, то это уже не будет тем же самым. Ничего не поделаешь. К сожалению, пока что так это действует. Будем надеяться, что у нас будет много учителей, и таких учителей, которые смогут ездить и выполнять ту же задачу, так же, как из одних уст. И так это будет во всем мире.
4: И это важно, что они будут из района Тель-Авива?
3: Какая связь с районом? Я не понимаю. При чем здесь район? Дело в том, что если это одна группа, она должна слышать это из одних уст. Не тот же материал, а тот же материал через других людей может... передаваться уже в тысячах разных формах. Мы знаем, как можно... изучать все, что угодно. У нас нет выбора, поэтому мы пошли на это болезненное действие и такому, что все группы мы обязаны подключить к одному уроку, желательно в реальном времени. А если нет, то в другое время, но по крайней мере, чтобы это было одно и то же. Нет у нас выбора пока что. Я надеюсь, что будут еще среди нас ученики, большие каббалисты с определенного уровня и далее, которые смогут преподавать уроки из того же источника так, чтобы не запутались и чтобы правильно владели материалом. Что делать? Я надеюсь, что это скоро будет, но до тех пор у меня нет выбора. То есть я не говорю о каких-то вспомогательных уроках, дополнительных, о трапезах, о разных там мероприятиях, выезжать куда-то на пикники. Это вы делаете везде, но вместе с этим мы должны слышать и изучать тот же материал в одно и то же время и в одной и той же передаче. Это нас соединит. Я не говорю о начинающих. Я не говорю о лекциях для начинающих или об уроках для начинающих, нескольких первых уроков, пока они не способны так включиться. Но затем, и нужно позаботиться, чтобы не было проблемы дать им там 10 уроков, 15 уроков, потом отключить их от живого учителя. Мы должны все-таки двигаться. Я видел, что нет выбора. Я думал обучать маленькую группу, но я увидел, что в этом нет соединений, совсем сил не хватает в каждом месте продвигаться. А когда соединяют вместе, то сразу же чувствуют большую пользу. Хотя это может быть трудно пройти, но необходимо. Как маленький человек в какой-то группе может помочь всей большой группе? Я думаю, что нет проблем. У нас есть одна организация. У нас есть система, которую, я надеюсь, мы построим ее в такой единой форме. Программы, деятельность, взаимопомощь в обработке материала, в издании и разных действиях, когда мы можем ездить туда и сюда, в разные места, и помогать также и материально, и с оборудованием, и финансы, и материал, и кадры. Но главное — это внешние вещи. Главное — это всё-таки внешние вещи. И главное — это в мысли. Главное — в мысли. Тоже с моей группой, чем я соединяюсь, когда я обнимаюсь с ними вместе. Можно обняться и вместе с этим всадить нож. Объятие не обязано быть физическим. Да? Мы должны... беречь это на наших уроках, которые мы сейчас проводим, мы должны делать так, чтобы это было более ощутимым, чтобы у нас было какое-то более близкое ощущение. Нужно более объединяться, больше писать, больше встречаться, переписываться. Это будет. Чем больше мы стараемся, мы переходим на другие уровни связи, на более духовные уровни, и тогда у нас не будет проблем ощущать это дыхание, как дышит вся духовная группа, в каком состоянии она находится. Как сказать? Ну, это как ты смотришь на человека, в каком он настроении, какие силы в нем, как, чем он живет. Так мы и будем чувствовать, это не проблема.
4: Могли ли бы немного больше заострить вопрос весов и шкалы?
3: А, не знаю, насколько смогу. Помогите мне. Как можно более выразить вопрос разных измерений, там весов, линеек, когда мы все время продвигаемся не по силе, а по объединению. И то, что было для нас вчера важно, становится неважным, и мы приобретаем важность от того, что вчера было совершенно неважным. Не зря делают цуку из отходов гумна и винодельни, и написано: там, где ты находишь величие Творца, там ты постигаешь его смирение. И именно в этих низких местах, низменных, там и раскрывают величие. Вещи, которые в нашем желании получать, совершенно не важны. Ты начинаешь относиться к ним, и это берет много времени. Сегодня это может быть не так, не настолько, но это может занять годы. Когда ты начинаешь относиться к ним, ты вдруг начинаешь видеть в них больше важности, больше уникальности, прелести, очарования. Это невозможно объяснить заранее, как вдруг действие по отдаче, любви, включение во что-то становятся важными вместо действия приобретения. Но это так. И на самом деле эта шкала, она все время меняется.
4: Это кли, которое мы строим.
3: Наша кли начинается с авьюты шорыш. Мы делаем сокращение на все наши желания по сравнению с важностью группы, важностью отдачи. Если я могу сделать это, хотя я нахожусь во всей этой важности, во всем своем объюте, но если ради отдачи, ради группы, ради духовной я могу сократить это и не относиться к этому, просто так задушить себя, но не силой, а исправлением против желания, получается, что тогда я начинаю с этого момента и дальше входить в духовное. Исправление относительно желания, по сути, экран.
4: Но с этого момента и далее сокращение дара, и далее начинает выстраиваться экран. Да, без записок, это слишком много шума. Да.
3: Так этот экран, у тебя нет никакой способности управлять этим сверх самой группы, кроме этого процесса смешения.
4: Если у меня возможность управлять экраном, экран — это сила, которая создается во мне, с помощью которой я могу управлять моим желанием получать более, чем я сократил его. Я сначала сократил его, теперь с помощью экрана я могу им пользоваться также ради моего включения в замысел творения, в святость, в группу. Чем я могу включиться, если не своим авиютом, если мы не моим желанием? Просто быть как капля семени там, у которого нет никакого собственного движения? Так тоже желание получать, которое находится во мне, вдруг я начинаю чувствовать, что оно может работать положительно, что я могу передать его.

0: все эти мои желания, когда я когда-то притягивал все к себе. Но, как ты видишь, вчера работали люди, они могли работать на своей работе и зарабатывать от этого, может быть, много денег, и думать, как они приобретают все. А вчера с энергией не меньше этой, но больше. Работали над вещами, которые не могут не делать. Так ты работаешь с теми же силами, с теми же возможностями, каждый с тем, на что он способен. Этот с электричеством, этот с этим работает, этот с этим. Очень хорошо все. И мир, как написано, ведет себя по своему обычаю. Он не меняется. Мы не меняемся. В такой форме мы будем и работать, и жить в семьях, и рожать детей. Все продолжается, только наши келим изменятся. Вместе с этим миром мы почувствуем вечность и совершенство, и мы не понимаем, насколько это не будет мешать нашему этому существованию. Останутся стаканы, и салфетки, и столы, и все. Все останется. И человек будет жить и умирать. И не, это не будет восприниматься им как какой-то уход или расставание, или какое-то принятие какой-то другой реальности. Это будет добавка, с помощью которой он сможет еще больше подниматься. Как вчера, позавчера уехали группы отсюда, обычно все плакали. Я помню московскую группу. Я вышел с мокрой рубашкой. Как нехорошо же без тебя, как же мы там? На самом деле. Да. И я тогда ничего не сказал. А сегодня, поскольку мы уже начали строить новую реальность и направлены на будущее, я не мог это тогда объяснить сразу. А сегодня просто даже не попрощались, сели на автобус и уехали. Это очень хорошо. Хорошо, они почувствовали внутри, что они не расстаются. И то же самое, как человек, который включается в высший мир. Он не чувствует, что он расстается с жизнью тем, что его тело умирает. Он живет внутри своей души, уже отождествляя себя со своей душой. И эта жизнь для него, как ты сделаешь новую стрижку или меняешь рубашку, не ощущается вообще. Ну, да, получает добавку, что он спускается вниз в этот мир только из духовного существования. И это дополнительно вьет, помогает ему еще больше подняться.
1: Я хочу вернуться чуть назад, в той же самой точке построения экрана. Ты в каком-то осознании осознаешь, что происходит, или это точка, где ты все еще можешь там сделать что-то, ведь ты в этом же обществе, в группе.
0: В духовном. Это когда ты включен, ты действуешь через группу, ты раскрываешь эту высшую силу, и она и группа становится как одно целое. Нет между ними никакого различия. Творец и группа становятся как одно, потому что сила отдачи — это отдача. Если группа находится в отдаче, и ты находишься в отдаче, и Творец находится в отдаче, то какое различие между ними? Творец не раскрывается больше, чем группа, и ты не можешь раскрыть их больше, чем ты находишься в отдаче. Так получается, что все трое находятся как одно.
2: Они хозяр.
0: Я повторяю. Кроме переводчика, пусть все молчат. Если я включен в группу, я в той мере, в какой включен в нее. Что значит «я включен в нее»? Я развил во мне, внутри себя, силы отдачи, да? По мере того, насколько я нахожусь в отдаче, по мере моего подобия, я могу почувствовать замысел творения, высшую силу Творца, да? Где мы встречаемся с ним? Мы встречаемся с ним в группе. Или даже без группы, неважно. Но в той же

0: добавку в скобках, что это в определенных границах. Есть один, который может больше, другой меньше, но обязаны находиться на каком-то определенном уровне. Все, когда каждый в отдельности может быть еще немного больше, сверх этого, по его вкладу в общее кли. Но все-таки не может быть, чтобы раскрылся один, а все были бы совершенно, как будто нету группы. Обязано быть уже общее стремление к общей цели. Это мнение, этот посыл уже должен быть понятен, жив, и из него уже человек может прыгнуть. Ты знаешь, обязана быть какая подготовка, из которой ты уже летишь вперед, поднимаешься вверх.
1: Это тема, что группа сейчас начинает входить в подъемы и падения вместе. Это ощущается даже внешне. Как мы можем использовать это, чтобы продвигаться?
0: Мы еще не получили падения. То, что я нарисовал там этот график на доске, что мы получили подъем, подъем получили. Я говорю о русских группах, не знаю, как там с израильскими группами. Но кто был там, слышал в те дни, да? И получили подъем, и начали получать маленькое падение, но еще не получили. Теперь мы пройдем какую-то неделю, две, и начнем как следует чувствовать этот авиот, и насколько все мы падаем, как плохо, как темно, отсутствие силы, где вообще нам это нужно, и мы этого не хотим, оставь нас. И каждый будет, ну я знаю это, и жду этого. Так, без всякого страха. Но действительно, я помню, я боялся падений. Есть такие падения. Прямо боишься, потому что ты знаешь, что ты не можешь управлять собой, что ты не способен сдвинуть себя, что ты находишься в состоянии, когда ты просто становишься трупом, ощущение смерти, ощущение... Лучше не чувствовать жизнь. Просто как Рэби говорил так, если бы была успокоительная таблетка, такая снотворная таблетка от начала падения до конца падения, ты принимаешь ее и спишь, было бы хорошо, тогда не было бы падения, как бы ты вышел из него. Но теперь мы должны быть готовы к такому падению, и поэтому я рассказал о нем, как будто оно уже произошло на самом деле. На самом деле еще нет, но оно будет. Те, кто находится за границей, мы получили несколько звонков, что они находятся в состоянии, когда не продолжают, и все хорошо. Они сейчас получают от нас это воодушевление, еще приходит питание с нашей стороны, и мы надеемся, что также с нашей стороны наружу, и от них к нам обратно это придет, это будет как единый круг. Рабаш всегда говорил, что разница между одним человеком и группой, что один человек, как он входил в комнату, закрывался там и прыгал, и пел, и так выводил себя таким простым образом из падения. Это делал большой каббалист. До такой степени были, как Раби Шимон, да, с рынка. Так что хорошо в группе, что группа никогда не может быть вся в падении, потому что это как круги, что один прыгает вверх, второй вниз, и тогда в общей сложности они сохраняют свой общий уровень, который все время может только подниматься. Есть подъемы и падения, но твое падение сразу покрывает своим подъемом, и ты включаешься в меня, затем я в тебя, и так мы все время находимся в состоянии, что хорошо, что каждый на какое-то мгновение падает, но сразу же есть помощь от других. Если мы сделаем этот круг не о каждой своей маленькой группе, А в большой мировой группе какая мощь. Мы можем быть на подъеме, в стремлении к цели.

0: или прямо в настроении все время. Все время. Это только ответственность друг перед другом. Не обращать внимания на себя. Только это ответственность, что кто-то из-за меня может упасть, если будет такой страх. Это относится и к стыду. Это может спасти нас так, что мы будем только подниматься все время. Наоборот, если каждый раз внесет вклад в своем падении, но сразу же схватит подъем. Не нужно быть в падении больше одного мгновения. В тот момент, когда я начинаю чувствовать немного отрыв от прежнего, сразу я должен обратно соединиться, и это соединение будет с большей мощью, чем прежде. Да? Падение обязано быть прямо на долю секунды. Как сказал Раби Зуша, что у него 400 падений и подъемов в течение 10 минут. Там, да. Так если мы будем делать так в мировой группе, я обещаю всем жизнь, как в раю. Да-да, и вы увидите, насколько не будет никакого зла, ни телесного, ни духовного, потому что все зло оно от того, что свет отдаляется, свет скрывается и исчезает. А если мы будем в большой группе воодушевления, ничего не будет. Каббалисты тоже страдали, каббалисты тоже болели всеми болезнями. Но потому что они включались во все человечество, берут страдания общества, да, окружения. У них нет выбора. И тогда, когда они получают это страдание общества, тогда из этого берут все хисароны общества и начинают болеть. Бальсулам был очень болен, но он умер от тяжелой болезни суставов и от рака. Но все эти вещи, и это известно нам, и также написано об этом, что это из-за включения в остальное человечество. Но ему не с кем было включаться. Но если мы включаемся со всеми, я обещаю физическое здоровье, духовное здоровье. Ничего в мире не может случиться с таким человеком. Какое-то правительство, полиция, суды, проблемы с детьми, неважно что, все проблемы от всевозможных видов вскрытия света. И если мы будем все время держать это в таком виде, что он на определенном уровне все время будет действовать на нас, вы увидите всю группу, которая поднимается над миром. Именно так. Как какая-то летающая тарелка. И это очень легко нам сегодня сделать. Это просто в нашем общем согласии, во взаимном вкладе, во взаимной поддержке.
1: Как это может работать, если группа — это одно кли, и группа падает, и есть падение? Вы сказали, что еще будут падения.
0: Не может быть, чтобы в группе люди были все в падении или все на подъеме. Не устраивают это таким образом. Группа — это как один организм, в котором есть всевозможные части. Когда одни больны, так другие здоровы и так далее. Если в нашем теле, что говорят врачи, не дай Бог, о человеке? Нет общей силы тела, все тело поражено. Может быть, это немного еще живет, и это немного, но уже, а если есть несколько частей в теле здоровых и несколько больных, тогда можно даже заменить эти части, тогда можно как-то вылечить их. Но если есть здоровая часть, да? И так это у нас никогда не может быть общего падения. Это устроено, мы не соединяли наши группы и каждую группу внутри. Это соединено согласно определенному решимот, согласно определенному соединению от Адама Ришона. И поэтому все устроено у нас здесь так, что мы поддерживаем друг друга неосознанно. А если мы еще будем поддерживать так, тогда всегда у нас будет часть падения, часть на подъеме, и часть направлений сверху вниз или снизу вверх, так что всегда группа сможет быть в хорошем состоянии, в состоянии духовного возвышения.
2: Да.
1: Какие подготовки можно сделать перед падением?
0: Простые подготовки. Не спускаться из этого общего ощущения мировой группы и от связи, от мысли о ней, заботе о ней. Вот и все. Забота. Это то, что дает кли, ман, что свыше уже будет защита. Забота — это ман. Это, по сути, обращение к Творцу, чтобы Он оберегал нас.
1: На этом уроке мы закончили серию уроков из Ситрина 2003 года, поделимся впечатлениями и что мы берем в реализацию в десятке.
0: Общее впечатление очень сильно от того, как Раф описывает силу группы. Было очень сильное описание того, что пишет Рабаш, когда танцует в кругу, одни поднимаются, другие опускаются. Если мы держимся друг за друга, то мы создаем группу, которая никогда не падает, как летающий тарелка. Именно ощущение очень сильное, когда Рав укрепляет группу, можно почувствовать буквально, как он ее укрепляет, сплачивает. Было там очень сильное предложение, что если у меня будет тревога от того, что другой товарищ падает, я все время буду в работе по отношению к группе. По-настоящему ощущение взаимной связи.
1: Да, я тоже впечатлился, похоже.
3: Там
1: говорилось, включая слова из песни, что точка в сердце — это как компас. Рав говорит, человек должен полностью отдать себя группе. Если я делаю это, то уже мне обеспечено правильное направление.
0: Да. Продолжение отдачи себя, чтобы была сила поручительства, которая наполняет человека уверенностью, чтобы он на самом деле мог отдать себя группе. И есть ощущение, что ты теряешь жену, детей, жизнь, все эти стаканы, салфетки. Но мы слышали, что стаканы и салфетки еще останутся. Но, по всей видимости, жена останется. И нужно оставить эту пропаганду, это давление, что человек может освободиться от эгоизма и также давать силу величия цели, чтобы ничего человеку не мешало. И еще впечатление того, как Рав говорит об общем поле замыслотворения, духовной реальности, законе поручительства, мировой группе, все это ощущается как такой большая кастрюля с супом, немного все затуманено. И Рав сказал, что подобие форме в отдаче — это место встречи между творением, человеком и группой, творцом и человеком и группой. И тогда мы чувствуем группу, творца и творения.
1: Да, такой тотальный урок. Там включена вообще вся наука. Можно выделить, Рав описал, как вообще все нисходит из замысла творения, которое определяет все. И снизу вверх мы должны прийти к соответствию этой мысли. И Рав сказал, что если мы правильно выстраиваем намерение и соединяемся с этим желанием, то это буквально нас поднимает наверх, снизу вверх, и приводит нас к этой мысли, к этому замыслу творения.
0: Да, человек в группе — это как корабль в море. Вначале Рав привел такой пример. А если он не в группе, так он его утягивает разные вещи. И когда группа может дать ему и компас, и мотор, было определение, это как компас и мотор, который ведет его к цели. И буквально экскурсия 40-минутная, где Рав сидел с закрытыми глазами и вел нас, проводил нас всех вместе через этот пример и сказал, что не может быть успеха ни у кого в группе, если это не будет общим успехом всей нашей мировой группы.
1: Да, по поводу этого регионального конгресса, действительно, мы удостоились такого урока. Замысел творения, все миры, все в итоге входит внутрь, в эту мысль. И наш ключ — это через преданность группе.
0: Да. И я прочитаю, что пишут наши товарищи. Зоар Мор из Чикаго добавляет к итогу: только мера раскрытия в нас, наших чувствах, замысла творения, мы удостоимся правильных действий. А до того, как она раскрывается, все мы грешники. Грешники, что называется грешником? Человек знает, понимает, но так это называется. Тот, кто не может следовать этому полю замысла творения своим желанием, то есть своим осознанием и желанием, называется грешником, даже если это делает без всякого осознания. Ирония добавляет: если человек отменяет себя в центре группы, когда у него нет расчета с собой, это его конец исправления.
1: Переходим к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.
2: Shemati, Shemati, let us spread this light. Shemati, Shemati, we must all unite.

0: Всім добрий ранок, друзі. Ми з Володею сьогодні маємо таку
1: добре утро, друзі.
0: Сьогодні попрацювати над цією частиною уроку.
1: Велика честь, і ми повинні працювати.
0: Який неймовірний у нас був урок з Равом.
1: У нас велика честь підготувати урок.
0: Дуже запало на душу. От я записав собі його слова.
1: Очень тронуло меня, это я записал слова, тоже сказал Раф, он сказал, что если группа находится в отдаче, если ты находишься в отдаче, если Творец находится в отдаче, то какая же разница между ними? И Творец не раскрывается больше, чем группа, и ты не можешь раскрыть их больше, чем та мера, в которой ты сам находишься в отдаче. И получается, что три этих компонента, они как один.
0: И проведем разом эти півгодини.
2: Я, знаете, как таке налаштування співзвучно з Владом. Дивився цей урок в запису, якому вже 20.
3: Какое мнение получилось у нас? В этих уроках, которым уже 23 года. И как Раф отмечал, рекомендует нам относительно будущего нашего.
2: Выполнено. Вот и створена величезна группа по всему свету.
3: Это все зависит от благодарности за прошлое. И мы строим сейчас это мировое кли благодаря тому, что было на этих конгрессах в прошлом. Я тоже подготовил для себя обращение из сказанного Рава. И Рав сказал: «Поверьте мне, что не может быть успеха ни у кого, ни у какой группы, если это не будет успехом всего нашего мирового кли, мировой группы. Мы с вами на подготовке к особому конгрессу, который мы пробуждаем снизу, мы все готовимся, соединяемся навстречу этому конгрессу. И это именно время подготовки к конгрессу.
2: Мы тоже помним установку.
3: Так, так, там, где мы направлены на конгресс, там и начинается конгресс. И от того, насколько мы подготовимся, так это и пройдет. И пройдет со всеми нами, и у каждого из нас. Бальсулам Шамати, статья 25.
2: Ему повинно передавати і тарута дилатата.
3: Известно, что для того, чтобы привлечь благо свыше, нужно сначала произвести пробуждение снизу. Следует спросить, зачем нужно пробуждение снизу? И поэтому мы молимся, да будет желание наверху. То есть мы не должны пробудить наверху желание, должны пробудить желание передавать вниз. Ибо еще недостаточно того, что у нас есть желание, но должно быть доброе желание также и со стороны дающего. И хотя наверху, в общем, есть желание насладить свои творения, он, тем не менее, ждет нашего желания, чтобы оно пробудило его желание. То есть, если мы не способны пробудить его желание, это является признаком того, что желание со стороны получающего пока еще не полное. Поэтому именно благодаря тому, что мы молимся, да будет желание наверху, образуется наше желание, которое становится истинным желанием и достойным кли, способным получить высшее благо.
0: Питання на семинар. Як за дні, що залишилися до конгресу,
3: вопрос на семинар.
0: Ми можемо разом побудувати повне бажання.
3: Как в течение дней, которые остались до конгресса, мы можем вместе выстроить желание полное снизу для того, чтобы пробудить желание Творца свыше. Еще раз, как мы сможем выстроить совершенное желание в оставшиеся дни для того, чтобы пробудить свыше желание Творца?
2: 6 хвилин.
3: Как мы выстроим совершенное желание для того, чтобы пробудить желание Творца? Снизу. По сути дела, наше стремление. Мы слышали сейчас на уроке Рава, что человек не может продвигаться, если группа не сильная, группа не может продвигаться, если каждый в ней не силен, и Творец не может раскрыться иначе, как в группе. Так все, что нам нужно пробудить, это стремление. Это такое желание, как ребенок, который хочет получать молоко матери. Я прохожу отрывки, я встретился с отрывкой из урока. Мне нужна группа, которая промоет мне мозги, обяжет меня, даст мне удары, чтобы не позволить мне идти в другом направлении. И все время будет втягивать в себя и даст возможность отдавать ей. Да, и мы на самом деле должны пробуждать это стремление именно с помощью рекламы величия цели, насколько это возвышено. И ради этого мы, по сути дела, созданы. И не интересуют нас посторонние вещи, там стаканы и салфетки, но цель творения существует, без этого нет смысла в жизни, а в этом весь смысл и все творение. И мы должны это распространять, и по мере того, насколько это сформируем в нас, пробудим в нас, как на уроке мы слышали, что забота — это и есть манна, и будем об этом заботиться, а конгрессия — это уже выстроит нас, это требование, обращение, молитву, и также Творец даст нам это пробуждение свыше. В конечном счете Он все дает. Да, забота — это очень важная вещь. Отсюда мы выражаем связи нашего поручительства. Что еще можно сделать? Физические вещи, регистрация на конгресс, участие в командах, которые готовят конгресс. Это всегда вещь, которая очень добавляет. Может быть, еще уроки конгресса, что-то связанное с этим. Вообще, занятие материалами и запись дает очень сильное впечатление. Да, я помню относительно того, что дежурные по обвинению соединиться снизу, и вы слышали на уроке, это единое устремление отдать себя группе, и чтобы мы поняли, что это наше духовное, впечатлялись товарищами, их преданностью. Да, и пишет наш Зоор, он пишет так. В основном вся наша работа — это пробуждать снизу. Это мы должны сделать, понравиться ему. И что нужно сделать? Сблизить сердца, работать над совершенной атмосферой нашего обвинения, чтобы доставить ему наслаждение. И да, я тоже чувствую, что наша работа исходит из того, что мы добавляем заботу для осуществления связи и поручительства между нами. И на уроке мы также слышали на этом поразительном, прекрасном уроке, с такой высоты мы слышали об осознании зла, когда мы должны чувствовать наше состояние, насколько мы хотим перейти от нашего теперешнего состояния к состоянию осуществления поручительства между нами и заботы о том, чтобы выстроить между нами поручительство, когда мы даем друг другу уверенность, поддержку, важность цели в каждую секунду. Мы этим уже приводим к тому, что свыше пробуждаем на себя силы, которые помогают нам. Будем стараться, на самом деле, только добавлять в этом и не спускаться с этого уровня, и Творец поможет нам выстроить хисарон, цельный акли перед Конгрессом. Что это за совершенное кли? Все должны прийти к какому-то уровню требования, просьбы. как по отношению к себе, так и по отношению к кли и по отношению ко всем. Говорят, что нет ничего совершеннее, чем разбитое сердце, но нужно его разбить и начать действие с того, что мы прилагаем усилия, чтобы узнать, о чем конгресс, кто ответственный, чтобы я мог записаться на дежурство, когда я его начинаю готовить, вариться в этом. Может быть, начинаю работать над чем-то, это сразу становится близким тебе.
1: Да, я думаю, что тот, кто не может найти себя и работать как-то конкретно, должен включаться. Мы слышали, что в взаимовключении есть здоровье. Можно почувствовать решение всех проблем. И взаимовключение — это общее желание, которое мы строим во всем мировом клипе перед этим конгрессом.
2: Вот же конгресс, конгресс. Каждая секунда присвячена конгрессу. Каждому региону есть
3: конгресс, конгресс. Каждую секунду приближает наш конгресс. В каждом регионе есть что рассказать о своих подготовках, как впечатлить мировое кли. И украинское кли готовится к региональному конгрессу. Этот конгресс состоится в Киеве, и мы ждем где-то около 150 товарищей и подруг.
2: Критерии подбора помещения, вы знаете.
3: И конгресс,
2: как бывается в Украине,
3: показатель осуществления конгресса из-за состояния безопасности — это прежде всего материальная безопасность. Так наш конгресс произойдет в бомбоубежище, но это для материального, для тел, но для душ здесь нет границ. Мы вместе находимся на уровне душ. И посмотрим клип право, пожалуйста.
1: Человек всегда должен говорить, что это желание пришло от Творца, что только от Него все приходит. Но иногда это без посланников, иногда через посланников. Но Он видит во всех посланниках Творца, что бы там ни было. Иногда это приходит как бы прямо, а иногда через разные облачения. Так мы влияем друг на друга. Почему так происходит? Потому что с помощью связи между нами мы можем в этом раскрыть отношение Творца к нам явно, ясно, понятно, настолько, что мы сами можем реагировать тоже открыто относительно Творца. И поэтому Творец, не скрываясь, отдает нам, то есть он в этом, нет никого, кроме него, с одной стороны. А с другой стороны, когда он влияет, он не влияет таким образом, что мы не видим источника. Мы видим, кто влияет на нас через проводника, но через этого проводника мы должны различать Творца. Как мы это делаем? Пока мы не свяжем всю реальность в единую систему, и тогда мы обнаруживаем, что во всей этой системе Творца, который находится внутри во всей этой реальности, и Он наполняет ее и управляет ей, и тогда вся реальность, она исчезает, потому что мы достигли связи с Ним. Поэтому вся наша работа, она нет никого, кроме Него. Это и есть работа. Нет ничего другого. Вся наука Каббала только это и раскрывает. То есть обучает нас, как это раскрыть. В этом разница, скажем, между свет хухма, то, что он говорит сейчас, находится в хухма, в хухме и в малхут. В чем разница? В хухме это абстрактным образом, а в малхут это уже материал творения, когда он ощущает, знает и реагирует на это снизу вверх.
2: Вот же. Як мы щойно почули від Рава, що вся наша духовна праця, вона полягає...
3: Так как мы слышали сейчас от Рава, вся наша работа — это восприятие, осознание того, что нет никого, кроме Него. И как подготовка на конгресс, все мы проходим разные состояния, и именно в последние дни эти недели, они особенно, они очень важны. Тогда вопрос на семинар. Как мы за всеми этими состояниями раскроем «нет никого, кроме Него»? Как мы можем за всеми этими состояниями раскрыть «нет никого, кроме Него»? 6 минут.
4: Да, это
1: все равно, что спросить, как реализовать цель творения.
4: Как?
1: Мы создадим такое окружение, в котором мы решим, что это то, что мы хотим осветить, и мы постараемся все время действовать согласно этому. И когда у нас не будет получаться, мы будем молиться, чтобы Творец нам помог.
4: Я
3: думаю, что одна из важных вещей — это то, что называется не пропускать все состояния. Каждый из нас получает какое-то состояние, один во впечатлении, другой в вопросах, третий в выяснениях. И должны помнить, что все нужно связать с Творцом, не думать, что что-то приходит к нам не Творца. И в отношении силы поручительства, о котором мы говорили раньше, или давление группы, или влияние окружения, все время заботиться, чтобы напоминать об этом, что все исходит от Творца, чтобы не выводить это из любой картины, чтобы в любом кадре была бы часть Творца. И можно добавить «Исраэль, Тора и Творец единый», что творение, группа и Творец, и всегда они есть во всей реальности.
1: Есть у нас корабль, который проводит нас от одной станции к другой. Я смотрел на ребят из Киева. У них ситуация сложнее, чем у нас даже в Израиле. И у меня нет другого объяснения, кроме как того, что Творец буквально держит их и помещает вот в это окружение, несмотря на весь даже животный страх, который есть у них. И это вызывает огромное величие, насколько Творец их соединяет. Примеры величия товарищей, они составляют тебе эту целую картину.
3: Именно так Творец держит ее, и мы держим друг друга. И это летающая тарелка, которая над этим миром, когда мы хотим сейчас, после урока, когда этот мир приходит во всяких облачениях, мы хотим пребывать над ним в связи между нами. Это больше, чем кровная связь. Это связь, как говорится, наша душа.
5: Так вот.
1: Да, как мы и слышали в первой части урока, что все включено в замысел творения, включая этот конгресс, все эти состояния, все. Не сходит оттуда, и мы должны напоминать друг другу и помнить о том, что все, что мы делаем, это для того, чтобы раскрыть, что нет никого, кроме Него, раскрыть Творца и дать Ему возможность раскрыться в творениях. Он — цель, Он и средство, Он и делает, Он и удерживает нас, держит, поддерживает нас, делает все.
5: В состоянии
3: падения помнить, понятно, что падение — это добавка раскрытия эгоизма, неисправленного желания получать для еще большего подъема, так нужно держаться за состояние подъема буквально искусственно, когда мы помогаем друг другу, как это было сейчас на прекрасном уроке, на всех прекрасных уроках Ситрина. Я думаю, это один из самых мощных конгрессов за всю историю в Нейбаруха, насколько Рав говорил там о состоянии падения, которое было внутри конгресса и которое придет потом, и заранее быть готовым к этому состоянию, то есть осознавать их, чувствовать их, потому что в тот момент, когда мы находимся в них, и вместе с этим удерживаемся в состоянии самого большого подъема, самого большого возвышения во время объединения, этим мы доставляем, производим наибольшее продвижение. Это зависит от состояние от того, насколько мы поможем друг другу, будем поручителями друг другу и раскроем вместе, нет никого, кроме Него, в любой ситуации.
1: Зор пишет, нужно работать все время над тем, как, и мы должны помогать друг другу все время. И Творец действует над всеми состояниями каждого товарища, и нужно видеть в нем доброго и творящего добро. Я добавлю, что это только с помощью группы, если мы дадим уверенность и заботу и величие Творца, что нет никого, кроме Него, что это в итоге удерживает, держит все, каждого человека, в том числе и нас, над всеми частными состояниями.
0: Дякую, друзья. Треба сказати, що до нас у Київ на конгресі.
1: Спасибо, друзья.
0: Їдуть Семен та Соня. Їм за це велика подяка за.
1: У нас на конгрес в Києві к нам приїжджають Соня і Семен Винокур. Спасибо їм за таку смілість і відвагу. Для нас це буде дуже особлива зустріч. Я хотів би сказати,
0: воно може прийняти тільки 150 чоловік.
1: Место, о котором говорил Володя, наше вот это защищенное место, оно ограничено на 150 человек. Это единственное место, которое нам удалось найти. Поэтому мы хотели бы принять больше гостей, но это впервые, что мы ограничены на такое количество. 150, хотя у нас есть 300 человек, которые будут подключены виртуально.
0: Бывает иногда в жизни, что людина.
1: Сейчас мы прочитаем еще отрывок. Рабаш. Иногда в жизни бывает так, что человек все же чувствует жизненную силу, святость, и, может быть, на короткое время, к примеру, на одну минуту, человек ощущал вкус святости, который появился у него от пробуждения свыше. И человек может возбудить решимо от этого, что когда-то у него было пробуждение. Поэтому выходит, что у каждого человека в его внутренней части есть решимо, и это решимо готовит клей, то есть сердце, чтобы с его помощью человек мог бы вызвать пробуждение снизу.
3: Еще раз, иногда в жизни бывает так, что человек все же чувствует жизненную силу святости. Может быть, на короткое время. Скажем, к примеру, в течение минуты человек ощущал вкус святости, который пришел к нему от пробуждения свыше. И человек может пробудить решимо от того, что у него когда-то было пробуждение. Поэтому выходит, что у каждого человека в его внутренней части есть решимо, и это решимо готовит кли, то есть сердце, чтобы с его помощью человек мог бы вызвать пробуждение снизу.
0: Як ми можемо побудувати клі для своєї десятки і для всієї?
1: Вопрос на активний семінар. Як ми можемо построити клі для нашої десятки і для всієї групи, щоб використовувати його і з його допомогою призвести пробудження знизу ще до конгресу? Ще раз, як ми зможемо построити клі для нашої десятки і для всієї групи таким образом, щоб ми змогли пробудиться снизу еще до конгресса. 5 минут семинара.
3: В том же стремлении, с которым мы начали эту часть урока, с тем же нашим стремлением к высшему состоянию, к желаемому состоянию, мы сможем выстроить кли, которая в конечном счете получит весь свет, и в итоге получит общее стремление всех групп, всех регионов, всего мирового кли вместе. И мы слышали на уроке, насколько мы влияем друг на друга, насколько мы связаны друг с другом, просто все больше сплачивать эту связь.
1: Да, постараемся приложить усилия и найти вот этот подарок от Творца, то решимо, которое живет в каждом из нас. И передать это всей группе и усиливать это.
3: Да. Мы должны объединиться между собой. И мы слышали также на уроке, что есть как в живом организме, есть части в подъеме, части в падении, но все это вместе живет. Нам нужна эта жизнь, чтобы взаимовключиться, и в результате взаимовключения мы можем увеличить кли, сформировать его и принести туда правильные вещи, чтобы освободить его от мусора и сделать правильную обработку любого состояния, которое раскрывается. И те же самые правила Рабаши, отмены друг перед другом и взаимовключения, мы можем сделать из искр пламя. Это огонь, я вам рекомендую.
1: Да, добавлять со стороны необходимости. Рав говорил о том, что группа может предотвратить все страдания в материальном мире, все, что как мы ощущаем, как группа, с помощью того, что мы будем продвигаться, поэтому это некое предупреждение с нам, что если мы не будем пробуждаться снизу, нас будут пробуждать сверху. Поэтому стоит все время думать о том, от чего же зависит этот конгресс, как он повлияет вообще на материальную реальность в этом мире. И это входит сразу в правильную пропорцию усилия, которые ты можешь произвести.
3: Да, это впечатление, что я сидел здесь с Давидом, как товарищи из Украины сообщают о конгрессе, о том, как едут, товарищи собираются в бункере, ты просто получаешь впечатление через товарища. И так вот перед конгрессом есть у нас полно примеров и в самой десятке, просто взаимовключиться и вместе войти в эту мысль.
1: Да, мы должны быть чувствительны к каждому пробуждению, которое к нам приходит, прежде всего от товарищей в десятке, потом от всей группы. То есть буквально выуживать это.
0: Дякуємо, друзі.
3: Передаем Петах Тикве, спасибо.
1: Прежде всего, мы благодарим Влада и Володю за прекрасный урок. Это оба руководители сообщества Украины, и прекрасно, что такая подготовка у них, все в разгаре. И я хотел бы, чтобы мы прошли бы здесь подготовки к дежурству в Петах-Тикве. Обычный конгресс, обычно две трети дежурства берут на себя группы. Сейчас группы сами организуют конгресс и сами нуждаются в дежурстве, и честь им и хвала, что они заняты этим. Кто остается здесь в Петах-Тикве, мужчины и женщины, нам придется очеловечить все эти функции. Мы должны будем занять эти должности, потому что много ребят уезжает и за границу. Мы должны распределить вот именно сейчас, во время подготовки, чтобы мы могли распределить все дежурства. Их есть много, потому что мы должны также обеспечивать все. И мы должны точно знать. Мы послали вчера опрос всем мужчинам и женщинам, кто участвует в дежурствах. Нужно этот опрос заполнить. А основной вопрос мы должны знать, товарищ или подруга, они уезжают куда-то или остаются в Петах-Тикве? Это, значит, первый момент, очень важный. И те, кто обычно выполняют какие-то функции с утра до вечера, и они будут заняты, чтобы мы тогда вывели его из дежурств.

Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать последний урок из цикла уроков, который дал Рав на уроках в Ситрине Суккот 2003 года. Пожалуйста. Мы продолжаем с вами изучать статью дарования Торы, поручительства. 12 пункт. Извините, 11 пункт. Начнем с 11 пункта. Реальность, она построена из слоев. Мы не знаем, что такое самый высший слой, который называется Ацмуто, и что есть выше него, и что он сам по себе. Каббалисты, которые постигают реальность, и поднимаются на ее высшую ступень, говорят, что это замысел Творца насладить свое творение, что только этот замысел существует, и он единственный, который действует, который находится, существует, и он реальный. И этот замысел они называют замыслом творения и называют его Творцом. И они учат нас и изучают, и учат нас, что этот замысел из того, что он сам по себе направлен на то, чтобы давать своим творениям, наслаждать их, он начинает реализовывать себя. Реализовывать себя, то есть что он начинает создавать творения, воплощаться в материи. Так он спускается от своего чистого уровня, который является только лишь замыслом, этап за этапом, и строит реальность все более и более материализованную. Это называется у нас спуск ступеней по парцуфим, мирам и сферот. Пока мы не находим себя на самой нижней ступени, так нам объясняют каббалисты это, что нет ступени более низкой, чем она. И наша цель заключается в том, что мы обязаны с помощью этого замысла, благодаря этому замыслу, прийти до самой высокой ступени, где он находится в своей чистой, в самой чистой форме. И вся методика состоит в том, как подняться по уровням этого замысла из нашего состояния, когда мы совершенно не чувствуем его, к тому, чтобы мы стали более чувствительными к нему и почувствовали, что это замысел действует, только он действует и приводит нас в действие на всех наших уровнях, на уровне, который мы не осознаем, немного можем думать о нем, немного можем, может быть, чувствовать что-то по отношению к нему, пока совершенно не начинаем как-то описывать его, и можем, может быть, делать какие-то усилия, чтобы включиться в него и жить, проживать нашу жизнь вместе с ним, с этим замыслом Творца насладить свое творение и чувствовать его как какое-то поле, которое просто проходит через нас и действует во всем нашем мире, вплоть до самых
высоких ступеней, что мы уже можем посредством наших усилий войти внутреннего замысла, внутрь этого замысла и соединиться с ним, несмотря на помехи, что эти помехи, в общем-то, нужны для того, чтобы мы нашли путь соединиться с ним более правильно, нашли более короткое направление на объединение, соединение с ним. И тогда получается, что наша работа называется достижением слияния с этим замыслом. И сближение с этим замыслом или достижение, слияние с ним проходит по подобию, по форме, в мере, насколько мы уподобляем себя этому замыслу. Потому, исходя из того, что замысел творения сформировал нас своими свойствами, то получается, что все, что есть в нем, то есть почувствовать этот замысел творения, почувствовать этот замысел, это какое-то, что это какое-то живое, какой-то живой организм, внутри которого находятся все миры. Если мы это чувствуем, то это дает нам благо и наслаждение, покой, миротворение, ощущение совершенства, неограниченности и вечности. И наоборот, то, что находится вне этого замысла творения, что добавилось к нему как какая-то грязная добавка, такая серая, черная, прямо вплоть до тьмы на самой нашей низшей ступени, то, что приходит в виде облачения на него, это замысел, то, что называется скрытие его, это ощущается нами как страдание, нетерпение, как всевозможные неприятные ощущения. И вот этот замысел, эта мысль воздействует на нас в постепенной форме.

соединиться с Ним, потому что Он благо, и мы захотим приблизиться к Нему. И также придет и такой этап, что мы захотим соединиться с Ним не потому, что нам хорошо, а потому что это самая высшая вещь, возвышенная, совершенная. Не потому, что это пробуждает в нас хорошее ощущение, а потому что Он такой. И пока у нас нет другого ответа, у нас нет других килим оценить вещь как хорошую, кроме как сладкую, вкусную. И плохая вещь для нас, которая является горькой и приносит страдания. Но к нам придет также потом еще один дополнительный орган чувств, который будет оценивать все как исходя из истины и лжи, что все, что относится к этому высшему замыслу, будет ощущаться в нас как истина, а противоположное ему как ложь, что эти все отличительные свойства не зависят от желания получать в нашем теле, но именно согласно им мы захотим существовать. И тогда, несомненно, мы начнем работать согласно этому ощущению истины и лжи, а не согласно расчету горькое и сладкое. И вот это новое различие, развлечение будет называться нашей реальностью в высших мирах. Что мы уже приводимся в действие. Системой осознания, контроля, системой управления. Когда мы не принимаем в расчет то, что внутри нас, то есть для нас самих, а исходя из того, насколько мы можем включиться в этот замысел творения, что это будет нашей жизнью. То есть мы меняем источник жизни, мы меняем совершенно другое свойство, с которого мы ценим жизнь, считаем ее наполнением, не наполнением желания получать, а быть, находиться внутри этого замысла творения, быть с ним таким же, как он, и без всякого возвращения к самим себе, внутрь себя, в нашу самость. Это то, что рассказывают нам каббалисты, что в этом заключается реальность и цель, и процесс, который мы должны пройти. Хотим мы этого или нет, знаем или нет, мы находимся в нем, включены в него. И методика, как делать эту работу, возложенную на нас, самым коротким образом, эту работу, которая заключается в том, чтобы прийти к слиянию самым коротким образом, имеется в виду, когда человек не тратит ни одного мгновения своей жизни и ни малейшего усилия своих сил, а только для того, чтобы самым кратким, самым быстрым образом, самым полезным прийти к цели своей жизни, к той причине, к тому источнику, ради которого он существует. И эта методика, которая позволяет этого сделать, называется методикой Каббалы, чтобы достичь замысла творения, обрести его как силу, действующую на нас во всей полноте. И все, что мы учим, все действия,

0: который мы делаем по советам каббалистов, исходя из того, что они постигли, все это включается в название «работа». То есть то усилие, которое обязан сделать человек на всех своих уровнях, в чувственной форме, в ментальной форме, особенно все наши усилия, они делятся на усилия в мохе, либо в разуме и сердце, чтобы почувствовать и понять. Понимать — это тоже не понимать, не то, что это мертвое какое-то понимание каких-то данных, а понимание, которое приходит через ощущение, что вот эти вещи, эти данные называются тогда осознанием зла, что мы понимаем в своем сердце, что это такое зло, и в разуме. Чувствуем в сердце, понимаем в разуме, почему это, откуда исходит этот источник зла. Если правильно мы приводим в действие нашу внутреннюю систему в разуме и сердце, чтобы различать, что такое истинное зло, тогда это дает нам самое правильное и самое короткое направление, чтобы в каждое мгновение нашей жизни продвигаться к цели творения, к слиянию с этим замыслом творения. И поскольку человеку очень трудно найти себя в этом мире, правильно направить себя к этому скрытому замыслу творения,
1: нам
0: свыше приготовили систему, которая все-таки может дать нам правильную индикацию, правильное развлечение и направление, самое короткое к этой цели творения. В каком бы состоянии мы ни пребывали, в любом настроении, в нашем внутреннем состоянии и во всех внешних состояниях, чтобы мы наверняка знали, что мы идем правильно или нет, и насколько мы отклоняемся от пути, и вкладываем ли мы все наши силы, или только на четверть, или наполовину, и чтобы эта проверка была правильной, истинной, выверенной, чтобы эту проверку не только мы контролировали, а чтобы я мог получить реакцию и критическое какое-то отзыв снаружи. И вот эта система, которая направляет нас, меня и тебя, и всех к цели, это та система, которая называется группа. Что когда человек находится внутри группы, он как корабль в море. Который знает, где он находится, куда он должен продвигаться. Наше состояние отчаянное, оно еще более запутанное, оно более тяжелое, потому что мы не видим цели, мы не видим пути к ней, мы не знаем, какие наши силы, хорошие, плохие, в какой форме, как приводить их в действие, ничего. У нас нет из всех наших свойств, развлечений и способностей, у нас нет системы приводить их в действие правильным образом, как в каком-то механизме использовать нашу силу, в связях в мире, чтобы в общей сложности все они повели наш корабль, каждого в правильном направлении самым оптимальным образом. Так вот, эта система, которую мы можем создать вокруг себя, то есть группу, это, я бы сказал, что
1: платформа, басис,
0: что это какая-то подложка, какая-то основа, опора, платформа, которая поворачивает мой корабль в правильном направлении. Она как бы находится под этим кораблем, какая-то опора, и она берет мой корабль, который опирается на нее и ведет его в правильном направлении. То есть группа — это как... это... это как компас и какой-то двигатель. Когда я нахожусь внутри группы, тогда наверняка этот компас правильно направляет меня, и этот двигатель приводит меня в действие правильным и самым оптимальным образом к цели. Это то, что мы учим из статьи «Свобода выбора» Бааль Сулама.
1: И
0: как мне организовать вокруг себя или под собой эту опору, чтобы она понесла меня так, как на ковре самолете в правильном направлении, которого я не знаю, не ведаю? И чтобы вот эта система, которая называется группа, приводила в действие мои силы правильным образом, чтобы она использовала меня как следует, а не то, что я сам буду приводить себя сам в действие, а чтобы она приводила меня в действие. Ведь что я знаю сам? Говорят мне, что я должен сделать сам только одно усилие. Отдаться группе. Если я делаю это, тогда мне уже обеспечено, что я нахожусь в правильном направлении, и в той мере, в которой есть в группе такие же, как я, люди, это реакция, которая придет к нам, она приведет нас в действие как двигатель, со скоростью, с мощью, силой, правильным образом, как раз к правильной цели. Это то, что мы сейчас учим в самых важных статьях в науке Каббала, которая называется «Дарование Торы и поручительство». «Дарование Торы» объясняет нам, статья объясняет нам, для чего нам дали эту методику исправления, что мы должны исправить, для чего. А поручительство — это статья, которая объясняет нам вместе также с первой статьей, дарованием Торы. Она объясняет нам, что без внешней системы, в которую я включаюсь своим усилием, как неотъемлемая часть ее, в которой нет я, а есть мы, что если я строю такую систему именно посредством этой системы, я принимаю на себя методику исправления, а не до того. Если эту методику исправления называется экран «Отраженный свет», если мы построим эту систему поручительства, что каждый будет поручителем за других в группе, и мы будем получать высший свет, возвращающий к источнику, который называется высший свет, свет Апсак, свет Торы, тогда Несомненно, мы удостоимся учить, реализовывать, применять науку Каббала на себе. А до тех пор, пока мы не построили эту систему группы, эти рамки наши, у нас нет никакой возможности даже приступить, подойти к этой науке Каббала, какой она является сама по себе, и плыть в правильном направлении. А мы пока находимся в строительстве нашего общего корабля или этого ковра-самолета, то, что называется, что пока каждый из нас не отдаст себя, себя нашему общему сообществу, нашей группе, до такой степени, что он почувствует, что она способна обеспечить каждому полную уверенность, что ему нечего, что ему, у него не будет недостатка ни в чем, и что он почувствует, что находится в надежных руках и сможет, не думая о себе, думать только о том, как включиться, прилепиться к замыслу творения, слиться с ним, пока, но пока мы не построим эту систему, мы еще находимся во время подготовки. И все наши силы должны быть использованы только для того, что советует нам Бааль Сулам в этой статье «Дарование Торы». А что значит «отдать себя группе»? Об этом он пишет в статье «Поручительство». Мы созданы из желания получать. Это та свобода, в которую облачился замысел творения. Извините, это тот темный материал, в который облачился замысел творения. Это желание получать обязано получить наполнение, в каком бы состоянии оно ни находилось. Наполнение для желания получать, чтобы мы могли наступить на него, быть над ним и включиться в замысел творения, как будто его не существует, то желание приходит к нам с помощью этого условия, которое называется поручительство, что если человек уверен, человек это пока еще называется вот это желание получать, что если он уверен, что ему ничего, что нет у него недостатка ни в чем, что он не сможет вообще думать о себе, что так будет всегда, что он сможет оставить желание получать позволит ему тогда быть выше него, не заботиться о нем, и тогда он сможет действительно заниматься тем, чтобы включиться в группу, заниматься любовью к ближнему и заботиться только о ближнем. Пока желание получать не будет наполнено и покрыто каким-то вот таким светом, который исправит его, который наполнит его в высших мирах, это называется сила бины, свет хасадим, который приходит к ли, дает ему исправление, которое называется хафец хесед, что тогда просто нет никакого желания у кли, никакому дополнительному наполнению, кроме этого, и тогда он может с этой ступени дальше заниматься отдачей ближнему, что называется, получать ради отдачи по отношению к Творцу или по отношению к другим также, в активной отдаче от меня наружу. И вот это условие, чтобы мы могли заниматься этим, называется поручительство. И поручительство — это, скажем, это такая сила, как бы психологическая сила. И Бааль Сулам так и называет это. Действительно, что каждый, кто получает эту уверенность, он чувствует себя совершенно свободным от своего желания получать. И тогда Бааль ха-Сулам объясняет нам, что мы, по сути, всю нашу жизнь ищем это. Мы хотим, что называется, чтобы у нас был запас на будущее, гарантии, что мне ничего не будет, что у меня не будет недостатка ни в чем, ни в старости, ни в какое-то время, болезни, слабости, когда у меня какие-то беды приходят, которые, не дай Бог, когда я не смогу, то есть защищенность. Я всегда забочусь о следующем мгновении, потому что в нынешнем мгновении я уже нахожусь, мне о нем нечего заботиться. А если я забочусь, то сейчас я выполняю работу для следующего мгновения, чтобы пришло наполнение, оплата, результат. Но если я в нынешнем мгновении нахожусь в состоянии защищенности, обеспеченности, когда мое желание получать напрямую не чувствует хисарона, тогда мое желание получать не толкает меня ни к чему. И я могу в такой форме войти, включиться в замысел творения. И группа обязана обеспечить нам такое ощущение. Ты можешь сказать, ну что это, что такое, кто такие группы? Ну, несколько таких вот таких бедняков, как я. Ну, если бы были тут богатые люди, обладающие силой, обладающие политической силой, мощью, были в правительстве и так далее, что у них есть? Кто они такие? Такие же, как я. Это не важно. Это не важно. Важно для человека впечатление от его маленького общества. Конечно же, во множестве народа величие царя, но действительно, на самом деле, все зависит от внутренней силы общества. От этого зависит впечатление человека, что он обеспечен, гарантирован, который может он чувствовать от окружения, и тогда он становится, несомненно, готовым к другой работе. Вы можете сказать, ну так это же просто расчет. Ты, по сути, даешь человеку уверенность в будущем, конечно, а потом ему все равно он идет, и какое ему, если у него уже есть все, тогда и духовное добавляет себе. Это не так, потому что изначально цель, она другая, направление другое, причина, по которой я хочу уверенности, другая, я построен так, я создан из этого желания получать, у меня нет выбора, я обязан избавиться от него, и поэтому я обязан наполнить его. А если бы не был обязан наполнять его, наоборот, я вообще никак бы вообще не думал о нем. И я бы хотел подняться над ним. И поэтому за неимением выбора я прихожу в группу с целью подняться над желанием получать, чтобы группа обеспечила мне какую-то уверенность, промыла мне мозги, дала влияние в какой-то форме такой, чтобы мое желание получать почувствовало, я чувствовал как плохое, чтобы я стыдился его, чтобы я не хотел использовать его, чтобы я чувствовал, что достаточно для него то, что есть, оно обеспечено, чтобы я наполнял его чем-то. И тогда в общей сложности в этом общем впечатлении от группы, это называется поручительство, я могу отдать себя, просто отдать себя, бросить себя внутрь группы. Что такое бросить себя? Не упасть просто так на их руки, чтобы они занимались мной, а отдать все мои силы, все мои способности группе. Продвижение к общей цели. Ну, в этом есть еще много вещей, которые можно добавить. Вплоть до такой степени, что Бааль ха-Сулам говорит, что не великий каббалист, такой как Авраам и его сыновья, когда каждый из них представлял линию влияния Творца на все души, правая линия, левая, средняя, и даже не... Не Хесед Гура Тифера, то есть Авраам, Исхак, Яков, Моше, Аарон, Йосеф, Давид. Моше — это Нецах, а Аарон — это Од. Они тоже не получали Тору. То есть они получили, да, но потому что после них были уже Исот и Малхут. Юсеф, который был в начале, и который был в конце, и Давид, что Юсеф, который был продан в Египет, и получил от весь Авиют, и был министром в Египте, то есть он изучил все желание получать, взял его, все, которое есть в Египте, собрал его внутри себя. И из-за этого он мог быть Исодом, то есть основой, Исод — праведник, праведник — основа мира. И Давид, что это царь Давид, прямо Малхут.
2: Так пока приходит к группе, они должны были быть действительно большой группой. Представители всех душ, которые в Адам решен. Но также в Авиуте, который был тогда, также в том, что духовный корень, который приходит к материальной ветви, он приходит в самой чистой точке, где человек еще не добавляет своего авиута. Это приходит как бы отображение сверху вниз, еще без вмешательства со стороны нижних. Но когда мы приходим к этому, мы уже не нуждаемся в такой большой, широкой группе и в той маленькой мощи, которая была там. А у нас есть авиют намного более высокий, большой, глубокий, мутный. И нам достаточно маленькой группы, чтобы впечатлиться ей и работать внутри нее. Хотя все-таки во множестве народа величие царя, и это объясняют в статьях этих дарования Торы и поручительства, что все-таки группа все время будет расширяться, и в соответствии с этим каждый в ней почувствует больше уверенности, больше ответственности, больше готовности и порыва отдать себя группе. Я надеюсь, что страдания, которые мы почувствуем сейчас, в ближайшее время, эти страдания будут другого рода, чем прежде. Это все разница между ступенями. Характер, форма страданий, которые толкают человека. Что мы почувствуем вместо этих страданий, я хочу высшее постижение. Я хочу высший свет. Я. Вместо этого я почувствую, что это верно, я хочу этого. Но по сути я буду искать это внутри группы, через мое отношение внутри группы. И в этом будут наши страдания. И тогда мы придем, несомненно, к взаимному поручительству в нашей мировой группе, которая будет большой. У нас сегодня 25 стран внутри нашей группы. Это очень важно. Не важно, что есть страны, где только несколько учащихся. Это расширится и возрастет в каждой стране. И это даст нам ощущение уверенности не от этих людей, а потому что мы, действующие во всех местах, пробуждаем окружающий свет, большой, широкий, во всех его формах, каждый на других. И устыдимся того, что, может быть, я не смог добавить, и дать также свою часть, присоединить свою часть ко всем усилиям, которые делают мои товарищи во всем мире. Чтобы у нас была потребность в этом, мы почувствуем, несомненно, как выстраивается наш кли для той же цели. И тогда, несомненно, то, что мы начали сегодня, что основали себя и начали строить кли, тогда, несомненно, почувствуем каждый другого, получим поручительство, и в тот момент, когда чувствуют взаимное поручительство в самой минимальной форме, которая позволяет нам только хотеть быть внутри этой группы, без всякого желания для себя. Этого достаточно, чтобы пройти махсом, потому что этим мы уже как бы кричим, сделаем и услышим. И тогда получим истинную методику исправления, Каббалу, Тору, что тогда в свете Творца мы уже пойдем также через пустыню Синай, что желание получать будет расти, все время усиливаться и давать нам помехи, но уже помехи внутри сплочения группы, внутри того, чтобы стать одним народом, народом Творца, как говорится. И придем в землю Цион посредством этих выходов Ециот, которые есть у нас каждый раз, которые добавляют еще и еще желание получать. И желание получать растет по мере того, как мы переходим от слоя к слою, замысла творения, которое раскрывается все больше и больше. Он раскрывается посредством того, что желание получать добавляется, и мы очищаем его, мы делаем его более чистым. Так в части желания получать, которое добавилось как грубое, мы очищаем ее, она становится более чистой, и там раскрывается свет еще больше, и еще больше, и еще больше. Пока не приходят посредством этих входов и выходов, несет выйцет, в землю Цион и на гору Цион. После всех размышлений из этих выходов, когда мы поднимаемся над ними, и приходим в Иерусалим, Иерушалаем, Ир-Ашлема, полный трепет, что это не трепет от желания получать, когда в нем чего-то не будет хватать, а трепет от того, дал ли я все 100% всем остальным душам, и через них Творцу, который находится в них. Это называется Иерушалаем, Ир-Ашлема, полный трепет. Когда приходят к этому, тогда входят, по сути, в строительство храма, когда вся Малхут со всей Биной уже включаются друг в друга до такой степени, что приходят к Кетеру, и это называется Третий храм. Где там находится замысел творения в полном раскрытии внутри наших келим, исправленных на 100%, которые называются храм.
0: А какие это этапы в построении поручительства? Каковы точные этапы в построении поручительства?
2: Каковы точные этапы для построения поручительства? Когда мы каким-то образом определяем какое-то понятие как цель, Мы должны спросить, что обяжет меня прийти к этому понятию? То есть, каков хисарон, какова потребность, каково кли, которое поможет мне прийти к нему? Если моя цель сейчас это войти в поручительство, какой может быть предыдущая ступень? Обратная сторона этой ступени, которая называется поручительством, то, что называется потребность поручительства, хисарон поручительству, что может быть, что обяжет меня прийти к поручительству?
1: А хисарон азе хаяв льёт.
2: Этот хисарон
1: хибур и худ
2: обязан быть соединением, объединением с замыслом творения, который раскрывается только там, с Творцом, который раскрывается только там, из кли поручительства. Откуда я получу такую потребность соединиться с Творцом, почувствовать Его, включиться в Него, просто погрузиться в Него? Я могу здесь построить очень длинную цепочку назад до первой мысли, которая приходит к человеку вообще о какой-то духовной идее, когда он даже не знает, что он ищет. Но в конце концов, для нас уже, у кого уже есть какая-то группа, какое-то окружение, для нас актуально говорить уже из того, что есть. И я так бы сказал, что взаимная реклама, которую все группы делают своим товарищам, и вся большая группа делает всем группам, и все группы друг другу, так мы можем поднять важность цели до такой степени, что захотим, достигнем ее, до такой степени, что будем искать поручительство, чтобы только избавиться от «я» и бросить себя и отдать силы внутрь группы. И об этом он говорит также во многих местах. И Рабаш в особенности говорит об этом и называет это величием Творца. Величие Творца, величие цели, величие замысла творения, которые мы обязаны рекламировать так, чтобы каждый впечатлился этим настолько, что нет вещи больше, более важной, что там наша жизнь, что там истинная реальность. И туда мы должны войти. Если мы сделаем эту рекламу всем, тогда нам не будет трудно из этого идти вперед и прийти к необходимости поручительства и к необходимости оставить себя и прийти к тому, чтобы жить только внутри других, что он объясняет нам здесь в даровании Торы. То есть каждый обязан заботиться об обществе, обеспечивает ли ему общество величие цели, то, что называется величием Творца, величием духовного. Также вместе с этим обеспечивает ли ему достаточное ощущение ничтожности и разделения, и прямо у меня слов нет вообще говорить о нашем этом животном существовании. Если общество, группа обеспечивает достаточным образом правильно каждому из нас это ощущение, никакой мир вокруг не может помешать нам и совершенствоваться в этом, и продвигаться в этом. Потому что и общий замысел творения уже в наши дни, начиная с 20 века и далее, уже в конце 20 века, начинает раскрываться во всем мире ощущение и мысль, и такое развлечение, что наша жизнь, что наше состояние, что наш земной шар и вся наша реальность, она просто безысходная, без всякой надежды прийти даже к чему-то хорошему. В дезориентации находятся все. Еще придут такие времена и такие ощущения во всем мире, что и это поможет всему человечеству снаружи, со стороны замысла творения, снаружи также искать что-то более внутреннее, более глубокое, искать, как вообще выйти из этой жизни на поверхности Земли, найти какой-то другой вид существования. Так, в общей сложности, из года в год, и души, и решимот внутри душ, которые сейчас толкают человека приступить к исследованию своей жизни и стремиться, в конце концов, раскрыть, для чего живут, в чем смысл нашей жизни. Все эти вещи в своей общей сложности раскрываются, и из года в год становится легче, становится каждому легче. И нам, как группе, доказать самим себе и всем, что слияние с замыслом творения, с высшей силой, с Творцом, это действительно не то, что цель, а просто это единственная форма существования, которая только может быть.
0: То есть то, что изменилось на нашем конгрессе, этом, то, что теперь я не должен думать о том, чтобы давать величие Творца внутри моей маленькой группы, а давать это в общей группе.
2: То, что изменилось на нашем конгрессе, что я могу теперь думать обо всех группах, об очень большой мощи во всех странах, где мы действуем, что мы приближаем еще и еще людей, что наши группы укрепляются изо дня в день. Мы создали здесь основу, построили основу. У нас есть одна цель, у нас есть одна мысль, у нас есть один устав. Наша деятельность будет совместной деятельностью. Мы согласуем все наши планы. Мы будем помогать друг другу, одна группа другой, в распространении, в продвижении, в деятельности, потому что мы все зависим друг от друга. И поэтому мы хотим объединить все наши способности, все наши силы, все наши массеры, все, что есть в нас, чтобы сделать нашу работу, насколько возможно, более полезной. И хотя каждый действует в маленькой группе, это хорошо, что в маленькой группе, потому что трудно думать обо всех группах, как об одной большой группе все время. Человек как бы теряется в этом количестве. И также он не чувствует немедленной реакции от всей этой группы. Тогда он может потерпеть неудачу в правильном подходе в своем отношении к большой группе. Тогда как к маленькой группе, где у него есть товарищи, он относится к ним правильно, получает правильную обратную связь. Относится не так, получает сразу какую-то реакцию, которая выправляет его в подходе к группе. Поэтому мы должны работать и в наших маленьких группах, и по отношению к большой группе, и также по отношению ко всему человечеству, в конце концов, потому что мы, кроме того, что построили здесь основу, начали строить мировую группу, мы, по сути, начали строить здесь какую-то такую будущую базу для государства Кабалы. И вы увидите, как в течение, несомненно, года, двух, мы увидим себя в состоянии, что мы уже не действуем как просто какая-то группа каббалистов, которая желает исправления мира, а мы войдем практически на деле, и сейчас тоже это происходит, но еще не в нашем осознании, в исправлении мира, что весь мир признает это, и весь мир начнет считаться, и тогда все силы, все возможности мира постепенно придут и включатся, будут включены внутрь этой группы. И тогда мы начнем строить основу для нового человечества. Да, так это будет.
1: Ну,
2: кто еще? Нет вопросов? Да.
0: Когда мы говорим о личном успехе, о повседневной работе, когда каждый вернется в свою группу, в чем выражается, по сути, это, что он приходит в группу, учится, или выражается также сверх этого экономической помощью или какими-то действиями практическими? В чем заключается поручительство?
2: Поручительство — это результат построения правильного окружения. Что если человек строит свое окружение, которое обеспечит ему величие Творца, величие этой задачи слияния с Творцом, уверенность, что можно прийти к этому, необходимость, что обязаны прийти к этому, и нет никакой другой формы существования, кроме как прийти к слиянию. Уверенность в товарищах, которые заботятся о нем больше, чем он заботится о себе. В общей сложности осознание зла, что невозможно жить в такой форме. Осознание добра, что только в слиянии есть жизнь. Осознание уверенности, что я могу сделать этот прыжок из своего зла, из нынешнего состояния к добру. Если я получаю от группы все эти вещи, то кто я? Я, конечно, включен в это, и уже это действие происходит над нами. Мы должны приходить каждый раз в нашем действии к правильно направленному желанию. И тогда, если желание направлено правильно, мы сразу входим в какой-то поток, который продвигает нас, который втягивает нас со ступени на ступень. Так, просто тянет нас. Мошех на иврите. И от этого слова «мошех» происходит, что называется, со ступени на ступень. Также и на следующей ступени я должен только направить себя, где правильное направление, величие цели, в чем именно цель. Там она мне покажется немного иной. Что такое ее величие? Что она более отделена от желания получать, более абстрактна? Какова моя необходимость выйти из желания получать? Почему я хочу выйти из него? Не потому, что мне плохо или мне хорошо, а потому, что тогда я не включен Высшего, не подобен Ему и так далее. Я все время даю другие различения злу и добру. Они уже каждый раз иначе выглядят у меня. Но если я делаю правильное направление, направил себя, я снова сразу вхожу в такой поток, который тянет меня со ступени на более высокую. И так далее. То есть мы не должны сами делать эти подъемы. Мы не способны на это. Откуда у нас такой? Это свет делает. Мы должны только построить кли, ман, то, что называется, хиссарон. Что тогда мы включаемся в это, и тогда это тянет. Включаемся, это тянет нас. А кроме этого ничего. И этот хиссарон, эта потребность строится только от общей силы группы, которая усилена общей силой мировой группы. До такой степени, что я прямо вижу, и поверьте мне, что не может быть успеха ни у кого и ни у одной группы, если это не будет общим успехом для всей нашей мировой группы. В относительной форме, конечно, все-таки мы войдем в высшую реальность и начнем работать в ней, но обязана быть какая-то общая подготовка, какая-то критическая масса, какой-то уровень общего хиссарона, правильного, правильно направленного, чтобы мы начали выходить тут и там, в частичной форме, здесь в группах, там в группах. И не важно, что есть группы, которые появились полгода назад или год. Мы видим, насколько те новые, которые включаются в нас сегодня, насколько они понимают в течение нескольких недель или нескольких месяцев, насколько они уже все в курсе дела. Потому что нужна не учеба, не нужны знания в учении тисферот или во всяких таких подобных вещах. Нужны развлечения. А развлечения они получают очень быстро. И сколько бы ни приходило новых, они получат такие развлечения, что через месяц-два они полностью будут с нами вместе, и поэтому невозможно сказать, кто войдет больше, кто раньше, кто потом. И вообще это все это не будет важно, потому что высшее вдохновение будет пребывать на всех. И тогда это просто продвинет всех. Можно сказать, что это как делают тесто, и внутрь него, допустим, вводят какое-то новое вещество. Ну, вы знаете, как делают пироги, допустим. Добавляют какое-то вещество, материал, и тогда нужно все это перемешать. И еще вводят, и еще нужно перемешать. И тогда вводят уже, начинают перемешивать тут и там, немножко больше, немножко больше, но в конце концов вся эта смесь пройдет очень быстро. И не будет разницы между группами. Ну, будет, но очень минимальная. Мы видим группу. Просто увидим это. Так что нам не нужно делать какие-то расчеты, страна там далекая или близкая, группа маленькая, новые, а эти со стажем. Это неправильный расчет. Также то, что раскрывается сейчас, раскрывается с намного... Те, которые раскрываются сейчас, раскрываются с намного более ясными потребностями, хиссаронами, с намного более выясненными решимот. В одном кли нет большего или меньшего. Это одно кли. И это не красивые слова, а так кли функционирует. Мы также знаем, что самый большой авиют внизу, а самая большая чистота сверху. А в отраженном свете это наоборот. И тогда дополняют авиют и чистоту на всех ступенях. Прямой свет плюс отраженный свет, верхний треугольник и нижний треугольник соединяются вместе, и нет разницы между всеми. Да.
0: Вы сказали, что Помимо того, что группа тянет тебя вверх, как вы сказали, что есть такой поток, который тянет тебя, проводит по этим этапам, есть какие-то индивидуальные факторы, которые различают между этими этапами?
2: Не понял.
0: Группа — это одно кли. Нужно построить одно кли. Вы сказали, что есть поток, который тянет всю группу, проводит по этапам. Каждый в своем темпе проходит их или нет? Теперь есть ли у отдельного человека какой-то фактор продвижения между этапами, по этими этапами?
2: Получается у нас, что я могу быть в группе, где есть пятеро из Бней Барух Израиля, из Бней Барух Москвы, из Бней Барух там Миннесоты или Филадельфии. И это будет группа как бы внутренний слой, более высокий, более правый или более левый. Ну и так, мы даже не знаем, как это соединяется. Это не вопрос физического соединения. Это каждый действует в своей группе в определенных свойствах, и эти определенные свойства так соединяются. Смотри, у нас есть внутренняя авая, которая называется четырьмя стадиями прямого света. Стадия шорош, корневая, потом алеф, бет, гимел, далет, которые называются кончик буквы «Юд», «Юд», «Кей», «Вав», «Кей». Кроме этого нет ничего. Кроме того, что это внутренняя «Вая» дает свои ветви. И все ветви также делятся на кончик буквы «Юд», «Юд», «Кей», «Вав», «Кей». «Кетер хохма бина», «Зейранпин» и «Малхут». Но получается, что «Кетер» наверху, и от него все «Кетеры» во всей реальности. Хохма наверху, и от нее все хохмы во всей реальности. Так во всех группах, на всех уровнях у тебя есть ютки и вавки. Но кетер какой-то группы, какого-то уровня, соединен со всеми остальными кетарим. А хохман во всей группе соединена со всеми хохмот во всех местах. Понимаешь? Соединение — это не то, что мы здесь одна группа. Мы соединены, мы одно кли. Нет, мы также кли совершенно в другом, что по своим свойствам мы соединены. Так может быть, там, и там, и там, и там, во всех местах в мире они соединяются, и также и там, и оттуда, и все группы другие соединяются, и так далее. Потому что в каждом месте есть представители всех свойств. Так ты понимаешь, насколько группа, она как тесто, в котором просто перемешали все компоненты вместе.
0: Но кроме этого теста, я слышал, вы говорили, что есть этапы, есть подъемы и падения. Если мы будем сохранять радость, мы можем выходить из состояния этих быстрее, тогда только будет подъемы, будет больше подъемов, меньше падений. То есть если в этом роли каждого отдельного человека, и только общество может помочь, вообще группа, в этом, или маленькая группа внутри большой группы?
2: Работа человека внутри группы. Работать не над собой, а работать внутри группы, для группы, на благо группы. Это выражение, которое называется отдача. Это выражение отдачи. Если ты «я учусь», «я думаю», «я хочу», «я», ты как бы входишь на путь страданий. Раскроется тебе вскоре, конечно, посредством окружающего света, который покажет тебе обратную сторону, что ты находишься не в правильном направлении. Но пока все это раскроется, через несколько лет ты увидишь, что шел неправильно, что думал все время внутрь, вместо наружу. То есть в направлении, противоположном природе света. И тогда ты отдалился от него, вместо того, чтобы прийти к слиянию. И верно, это отдаление, в конце концов, даст тебе осознание, что ты, несомненно, отдалился. Но пока ты отдаляешься, пока ты вдруг обнаруживаешь, что ты противоположен, и начинаешь снова приближаться, сколько времени это займет? Годы. Поэтому мы нуждаемся в группе, которая промоет мне разум, которая обяжет меня, которая даст мне удары, которая не позволит мне идти в противоположном направлении, которая все время будет тянуть меня внутрь, все время пробуждать меня, вносить в меня, делать вклад, заставлять делать вклад в нее, но не из-под палки, понимаешь, не от ударов, а из того, что покажет мне важность и необходимость. И уникальность в том, что только в такой форме я могу продвигаться к цели. Что это в направлении Творца, что это в направлении света, а не наоборот. Осознание зла, так это называется, что у меня нет выбора, я хочу продвигаться к Творцу. И это то же самое, что я

0: Что будет мне? Что от всей этой жизни? Я прихожу с таким вопросом, и кроме этого я не знаю ничего, мне плохо, и все. А группа должна сформировать меня. Она должна обеспечить мне правильную форму. Я сам, никогда человек сам не способен сформировать себя. Каким образом? С помощью чего? Я должен видеть модель, по которой я должен себя выстроить. Когда я вхожу в группу, я... То есть мое желание получать... Оно помещается в какую-то форму, и тогда выходит из этого образ Творца.
1: Предположим, человек все-таки прошел этот этап. Есть личное ощущение, он чувствует это. Он может как-то играть с этим или как-то спрашивать, возможно ли это, происходит ли это так?
0: Человек, который пришел к тому, что уже находится внутри общества, в своих желаниях, в своих способностях, со всем своим «я» там полностью растворился совершенно, тогда он уже находится в духовном. По мере того, насколько он способен раствориться в группе, это называется, что он входит в ощущение духовного мира. Если совершенно все свои состояния, все свои желания, что бы ни приходило к нему, с этим всем он находится в группе, это и называется полное исправление, это называется мир бесконечности. Если я частично могу быть погруженным в группу, тогда это называется, что я нахожусь на какой-то ступени в мирах. Миры — это мое частичное отношение к группе, что я еще не весь, не полностью, а там на 20-30% я отдаю себя обществу, товарищу, человечеству. Но если я могу на 100% отдать себя, это называется, что я закончил свое исправление. И в тот момент, когда я могу уже хотя бы даже на 1 грамм отдать себя товарищам, человечеству, в этот момент я начинаю ощущать духовное. Это самая маленькая ступень. И чем больше я могу отдать себя, обрести эти исправления, это называется, что я поднимаюсь все больше и больше по ступеням миров, вхожу все более внутрь, глубже и глубже, и больше в замысел творения насладить свои творения, подобен ему все больше и больше. Миры — это не то, что отсюда я взбираюсь наверх все выше и выше. Просто мы так говорим, поскольку мы так в нашем мире изображаем эти вещи высокими. Но по сути это не сверху, когда человек начинает чувствовать это не сверху, это от него и внутрь этого замысла, который раскрывается перед ним и находится во всем мире.
2: Но пока ты не на 100% в этом, твои ощущения могут быть неверными, ты можешь истолковать их неверно.
0: Пока человек не чувствует хотя бы немного присутствия этого замысла творения, в котором он находится, что это одна мысль, пока человек не чувствует впервые эту мысль, которая проходит через всех и наполняет всех нас, и мы пропитаны ей, и мы двигаемся только по ее приказу, пока он не чувствует, что этот мир важнее для него. Он не представляет себе, что такая реальность существует, что духовное действительно есть, и что, несомненно, быть в нем внутри этого — это самое важное. Это вечно, это совершенно. Еще этого нет у него, поэтому к этому мы должны стремиться. И с того момента, как мы начали говорить о единой группе, примерно где-то месяц назад, я тоже начал говорить иначе, более чувственно, более явно, ощутимо, и направлять на это, искать это ощущение.
2: Я слышал, что вы вчера описывали состояние. Как у тебя бывает ощущение, тогда желание поднимается, наполняется и снова опускается? Я говорю об этих этапах подъемов и падений. Так у человека есть какое-то касательство к этому. Это совершенно животные вещи, на которые...

0: которые он не может повлиять.
1: Когда мы говорим о подъемах и падениях, это ощущение, которое человек так ощущает, что называется подъемом и падением. Подъем — это может быть, когда мне хорошо, а падение неплохо. Может быть, подъем, я ближе к Творцу. И может быть, что вместе с этим я не чувствую хорошо. Но я ближе к нему, и поэтому это хорошо. И вместе с этим, может быть, что в моем ощущении и я чувствую хуже, но это ближе к правде. Мне это стоит. Тоже в желании получать. Но это то, что я хочу. И каждый раз человек меняет свои измерения, свои эталоны, шкалу, линейку, весы, на которых он взвешивает и оценивает, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро, что такое зло. То есть качество у него измерительных этих приборов меняется, не количество. Чтобы мне было хорошо, еще лучше. Нет, что называется для меня сегодня хорошо по сравнению со вчерашним днем. Меняется ли это качественно?
2: Правильно ли понимать,
3: что когда ты задаешь состояние, которое потом ты получаешь ощущение, что его нужно на какой-то... то потом получаешь, стремиться все время быть ощущающим высшую силу?
1: Правильно ли все время стремиться и все время ощущать высшую силу и стараться не выходить из нее, только из соединения, ощущения ее, производить все наши действия? Да, конечно, это верно. Это называется бояться выйти из-под власти святости. Если я не чувствую высшей силы, если я чувствую эту мысль, чувствую, что я нахожусь внутри нее, это уже определяет мои мысли, мои действия, что может быть лучше. Конечно же, мне стоит все время находиться в этом. И тогда также и мои действия, просто обычные животные действия в этой жизни, у них будет тоже и причина, и направление, и правильный результат. Они могут выглядеть, все мои действия, как действия любого человека внешне. Но внутри будет уже другое наполнение. Пока человек не включен в замысел творения, и пока он не действует, исходя из него, все его действия, они неверные. Поэтому мы, находясь в двойном скрытии или в одиночном скрытии, называется либо полный грешник, либо неполный грешник. А после того, как мы включаемся в замысел творения, понимаем, чувствуем и действуем, согласно тому, как он раскрывается внутри нас, согласно его силе, с которой он раскрывается в нас, согласно этому мы называемся праведниками. Либо неполный праведник, либо полный праведник. То есть только в мере раскрытия нас внутри наших органов чувств, замысла творения, мы удостаиваемся правильных действий. А до того, как это раскрывается, мы все грешники. Ну, грешники тоже, что называется грешником. Человек знает, что понимает, ну, так это называется. Тот, кто не может подчиниться этому полю замыслотворения по своему желанию, то есть в своем осознании и желании, он называется грешником. Даже если он делает это неосознанно, как животные, звери, Это тоже называется грешниками, хотя, ну, так каббалисты называют это, всех тех, кто находится ниже Махсума. И наоборот, в той мере, в которой поднимаются над Махсумом, в этой мере властвует над ними высшая сила, и мы не можем тогда сделать неправильные действия. А наша голова, наше желание, они же действуют в соответствии с этой мыслью, которую мы ощущаем, которая действует во всей реальности. Интересно, что именно ученые в последнее время, там, физики, они... приходят к этим выводам и говорят, что действительно во всей нашей реальности есть единая мысль, она действует и приводит в действие всю материю, все силы. Они говорят буквально очень близко к нам. Эти вещи должны раскрыться как сверху, так и снизу, со всех сторон. Я помню, говорить о Каббале 25 лет назад с кем-то было очень тяжело. Для чего, почему, что есть в этом, да это не существует. Да вообще человек не чувствовал, и наука тоже не говорила так, и жизнь, и так далее. Сегодня у тебя со всех сторон есть и доказательства, и поддержка, жизнь общая. Разочарование и то поручительство, о котором мы говорим, что нужно принять. Человек получает и от внешнего мира, и со своего внутреннего разочарования, от группы, в которую он включен. Это все время усиливается, уже не так тяжело.
3: В прошлом была группа с одним учителем, которая работала вместе, но сегодня с виртуальными уроками, на ваших уроках и других учителей есть изменения и распад. Обязана ли эта группа остаться? То есть обязана ли группа зависеть от того, что она учится с определенным учителем, или группа людей может работать?
1: Мировая группа может быть группа, если она получает из одного источника.
3: Одного учителя? В Тель-Авиве или в Нетании?
1: Неважно где.
3: Так они могут быть вместе?
1: Неважно. Ты говоришь об израильских группах. Если израильские группы не будут получать из одного источника, если они не будут подключаться на виртуальных уроках к нам, то они не будут группами. Они не будут группами, это будет что-то совершенно иное. Может быть, они будут учить тот же материал. Может быть, будут изучать наши статьи и то, о чем мы говорим. На утреннем уроке мы говорили, они говорят об этом вечером, но не на нашем уроке, или в записи, или в реальном времени, а это там передается кем-то, то это уже не будет тем же самым. Ничего не поделаешь. К сожалению, пока что так это действует. Будем надеяться, что у нас будет много учителей и таких учителей, которые смогут ездить и выполнять ту же задачу, так же, как из одних уст. И так это будет во всем мире.
3: И это важно, что они будут из района Тель-Авива?
1: Какая связь с районом? Я не понимаю. При чем здесь район? Дело в том, что если это одна группа, она должна слышать это из одних уст. Не тот же материал, а тот же материал через других людей может...

0: То есть я не говорю о каких-то вспомогательных уроках, дополнительных, о трапезах, о разных там мероприятиях, выезжать куда-то на пикники. Это вы делаете везде, но вместе с этим мы должны слышать и изучать тот же материал в одно и то же время и в одной и той же передаче. Это нас соединит. Я не говорю о начинающих. Я не говорю о лекциях для начинающих или об уроках для начинающих, нескольких первых уроков, пока они не способны так включиться. Но затем, и нужно позаботиться, чтобы не было проблемы дать им там 10 уроков, 15 уроков, потом отключить их от живого учителя. Мы должны все-таки двигаться. Я видел, что нет выбора. Я думал обучать маленькую группу, но я увидел, что в этом нет соединений, совсем сил не хватает в каждом месте продвигаться. А когда соединяют вместе, то сразу же чувствуют большую пользу. Хотя это может быть трудно пройти, но необходимо. Как маленький человек в какой-то группе может помочь всей большой группе? Я думаю, что нет проблем. У нас есть одна организация. У нас есть система, которую, я надеюсь, мы построим ее в такой единой форме. Программы, деятельность, взаимопомощь, в обработке материала, в издании и разных действиях, когда мы можем ездить туда и сюда, в разные места, и помогать также и материально, и с оборудованием, и финансы, и материал, и кадры. Но главное — это внешние вещи. Главное — это все-таки внешние вещи. И главное — это в мысли. Главное — в мысли. Тоже с моей группой, чем я соединяюсь, когда я обнимаюсь с ними вместе. Можно обняться и вместе с этим всадить нож. Объятие не обязано быть физическим. Да? Мы должны беречь это на наших уроках, которые мы сейчас проводим, мы должны делать так, чтобы это было более ощутимым, чтобы у нас было какое-то более близкое ощущение. Нужно более объединяться, больше писать, больше встречаться, переписываться. Это будет. Чем больше мы стараемся, мы переходим на другие уровни связи, на более духовные уровни, и тогда у нас не будет проблем ощущать это дыхание, как дышит вся духовная группа, в каком состоянии она находится. Как сказать? Ну, это как ты смотришь на человека, в каком он настроении, какие силы в нем, как, чем он живет. Так мы и будем чувствовать, это не проблема.
1: Могли ли бы немного больше заострить вопрос весов и шкалы?
0: А, не знаю, насколько смогу. Помогите мне. Как можно более выразить вопрос разных измерений, там весов, линеек, когда мы все время продвигаемся не по силе, а по объединению. И то, что было для нас вчера важно, становится неважным, и мы приобретаем важность от того, что вчера было совершенно неважным. не зря делают цукку из отходов гумна и винодельни. И написано, там, где ты находишь величие Творца, там ты постигаешь его смирение. И именно в этих низких местах, низменных, там и раскрывают величие. Вещи, которые в нашем желании получать, совершенно не важны. Ты начинаешь относиться к ним, и это берет много времени. Сегодня это может быть не так, не настолько, но это может занять годы. Когда ты начинаешь относиться к ним, ты вдруг начинаешь видеть в них больше важности, больше уникальности, прелести, очарования. Это невозможно объяснить заранее, как вдруг действие по отдаче, любви, включение во что-то становятся важными вместо действия приобретения. Но это так. И на самом деле эта шкала, она все время меняется.
1: Это кли, которое мы строим.
0: Наша кли начинается с авьюд шореш. Мы делаем сокращение на все наши желания по сравнению с важностью группы, важностью отдачи. Если я могу сделать это, хотя я нахожусь во всей этой важности, во всем своем авьюте, но если ради отдачи, ради группы, ради духовной я могу сократить это и не относиться к этому, просто так задушить себя, но не силой, а исправлением против желания, получается, что тогда я начинаю с этого момента и дальше входить в духовное. Исправление относительно желания, по сути, экран?
1: Ну, с этого момента и далее, сокращение дара, и далее начинает выстраиваться экран. Да, без записок, это слишком много шума. Да.
0: Так этот экран, у тебя нет никакой способности управлять этим сверх самой группы, кроме этого процесса смешения.
1: Если у меня возможность управлять экраном, экран — это сила, которая создается во мне, с помощью которой я могу управлять моим желанием получать более, чем я сократил его. Я сначала сократил его, теперь с помощью экрана я могу им пользоваться также ради моего включения в замысел творения, в святость, в группу. Чем я могу включиться, если не своим авиютом, если мы не моим желанием? Просто быть как капля семени там, у которого нет никакого собственного движения? Так тоже желание получать, которое находится во мне, вдруг я начинаю чувствовать, что оно может работать положительно, что я могу передать его, все эти мои желания, когда я когда-то притягивал все к себе. Но, как ты видишь, вчера работали люди, они могли работать на своей работе и зарабатывать от этого, может быть, много денег, и думать, как они приобретают все. А вчера с энергией не меньше этой, но больше. Работали над вещами, которые они могут не делать. Так ты работаешь с теми же силами, с теми же возможностями, каждый с тем, на что он способен. Этот с электричеством, этот с этим работает, это с этим. Очень хорошо все. И мир, как написано, ведет себя по своему обычаю. Он не меняется. Мы не меняемся. В такой форме мы будем и работать, и жить в семьях, и рожать детей. Все продолжается. Только наши келим изменятся. Вместе с этим миром мы почувствуем вечность и совершенство. И мы не понимаем, насколько это не будет мешать нашему этому существованию. Останутся стаканы и салфетки, и столы, и все. Все останется. И человек будет жить и умирать. И не, это не будет восприниматься им как какой-то уход или расставание, или какое-то принятие какой-то другой реальности. Это будет добавка, с помощью которой он сможет еще больше подниматься. Как вчера, позавчера уехали группы отсюда, обычно все плакали. Я помню московскую группу. Я вышел с мокрой рубашкой. Как нехорошо же без тебя, как же мы там? На самом деле. Да. Я тогда ничего не сказал. А сегодня, поскольку мы уже начали строить новую реальность и направлены на будущее, я не мог это тогда объяснить сразу. А сегодня просто даже не попрощались, сели на автобус и уехали. Это очень хорошо. Хорошо, они почувствовали внутри, что они не расстаются. И то же самое, как человек, который включается в высший мир. Он не чувствует, что он расстается с жизнью тем, что его тело умирает. Он живет внутри своей души, уже отождествляя себя со своей душой. И эта жизнь для него, как ты, ну, сделаешь новую стрижку или меняешь рубашку, не ощущается вообще. Ну, да, получает добавку, что он спускается вниз, в этот мир, только из духовного существования. И это дополнительно вьет, помогает ему еще больше подняться.
0: Я хочу вернуться чуть назад, в той же самой точке построения экрана. Ты в каком-то осознании осознаешь, что происходит, или это точка, где ты все еще можешь там сделать что-то, ведь ты в этом же обществе, в группе?
1: В духовном. Это когда ты включен, ты действуешь через группу, ты раскрываешь эту высшую силу, и она и группа становится как одно целое. Нет между ними никакого различия. Творец и группа становятся как одно, потому что сила отдачи — это отдача. Если группа находится в отдаче, и ты находишься в отдаче, и Творец находится в отдаче, то какое различие между ними? Творец не раскрывается больше, чем группа, и ты не можешь раскрыть их больше, чем ты находишься в отдаче. Так получается, что все трое находятся как одно.
2: Они хозяин.
1: Я повторяю. Кроме переводчика, пусть все молчат. Если я включен в группу, я в той мере, в какой включен в нее. Что значит «я включен в нее»? Я развил во мне, внутри себя, силы отдачи, да? По мере того, насколько я нахожусь в отдаче, по мере моего подобия, я могу почувствовать замысел творения, высшую силу Творца, да? Где мы встречаемся с ним? Мы встречаемся с ним в группе. Или даже без группы, неважно. Но в той же способности отдачи, которую я уже приобрел. Получается так, что группа, которая находится в отдаче, и Творец, который находится в отдаче, и я, который нахожусь в отдаче, мы раскроемся в равной мере, на равном уровне. И так это каждый раз. Так получается, что я не могу продвигаться, по сути дела, больше, чем группа, и группа не может продвигаться больше, чем каждый из ее составляющих, и Творец не может раскрыться внутри нас больше, чем мы. Я хочу все-таки здесь сделать какую-то добавку в скобках, что это в определенных границах. Есть один, который может больше, другой меньше, но обязаны находиться на каком-то определенном уровне. Все, когда каждый в отдельности может быть еще немного больше, сверх этого, по его вкладу в общее кли. Но все-таки не может быть, чтобы раскрылся один, а все были бы совершенно, как будто нету группы. Обязано быть уже общее стремление к общей цели. Это мнение, этот посыл уже должен быть понятен, жив, и из него уже человек может прыгнуть. Ты знаешь, обязана быть какая подготовка, из которой ты уже летишь вперед, поднимаешься вверх.
0: Это тема, что группа сейчас начинает входить в подъемы и падения вместе, это ощущается даже внешне. Как мы можем использовать это, чтобы продвигаться?
1: Мы еще не получили падения. То, что я нарисовал там этот график на доске, что мы получили подъем, подъем получили, я говорю о русских группах, не знаю, как там с израильскими группами. Но кто был там, слышал в те дни, да? И получили подъем, и начали получать маленькое падение, но еще не получили. Теперь мы пройдем какую-то неделю, две, и начнем как следует чувствовать этот авиот, и насколько все мы падаем, как плохо, как темно, отсутствие силы, где вообще нам это нужно, и мы этого не хотим, оставь нас. И каждый будет, ну я знаю это, и жду этого. Так, без всякого страха. Но действительно, я помню, я боялся падений. Есть такие падения. Прямо боишься, потому что ты знаешь, что ты не можешь управлять собой, что ты не способен сдвинуть себя, что ты находишься в состоянии, когда ты просто становишься трупом, ощущение смерти, ощущение... Лучше не чувствовать жизнь. Просто как Рэби говорил так, если бы была успокоительная таблетка, такая снотворная таблетка от начала падения до конца падения, ты принимаешь ее и спишь, было бы хорошо, тогда не было бы падения, как бы ты вышел из него. Но теперь мы должны быть готовы к такому падению, и поэтому я рассказал о нем, как будто оно уже произошло на самом деле. На самом деле еще нет, но оно будет. Те, кто находится за границей, мы получили несколько звонков, что они находятся в состоянии, когда не продолжают, и все хорошо. Они сейчас получают от нас это воодушевление, еще приходит питание с нашей стороны. И мы надеемся, что также с нашей стороны наружу, и от них к нам обратно это придет, это будет как единый круг. Рабаш всегда говорил, что разница между одним человеком и группой, что один человек, как он входил в комнату, закрывался, там и прыгал, и пел, и так выводил себя таким простым образом из падения. Это делал большой каббалист. До такой степени были, как Раби Шимон, да, с рынка. Так что хорошо в группе, что группа никогда не может быть вся в падении, потому что это как круги, что один прыгает вверх, второй вниз, и тогда в общей сложности они сохраняют свой общий уровень, который все время может только подниматься. Есть подъемы и падения, но твое падение сразу покрывает своим подъемом, и ты включаешься в меня, затем я в тебя, и так мы все время находимся в состоянии, что хорошо, что каждый на какое-то мгновение падает, но сразу же есть помощь от других. Если мы сделаем этот круг не о каждой своей маленькой группе, а в большой мировой группе, какая мощь. Мы можем быть на подъеме, в стремлении к цели, прямо в настроении все время. Все время. Это только ответственность друг перед другом. Не обращать внимания на себя. Только это ответственность, что кто-то из-за меня может упасть, если будет такой страх. Это относится и к стыду. Это может спасти нас так, что мы будем только подниматься все время. И наоборот, если каждый раз внесет вклад в своем падении, но сразу же схватит подъем. Не нужно быть в падении больше одного мгновения. В тот момент, когда я начинаю чувствовать немного отрыв от прежнего, сразу я должен обратно соединиться, и это соединение будет с большей мощью, чем прежде. Да? Падение обязано быть прямо на долю секунды. Как сказал Раби Зуша, что у него 400 падений и подъемов в течение 10 минут. Там, да? Так если мы будем делать так в мировой группе, я обещаю всем жизнь, как в раю. Да-да, и вы увидите, насколько не будет никакого зла, ни телесного, ни духовного, потому что все зло оно от того, что свет отдаляется, свет скрывается и исчезает. А если мы будем в большой группе воодушевления, ничего не будет. Каббалисты тоже страдали, каббалисты тоже болели всеми болезнями. Но потому что они включались во все человечество, берут страдания общества, да, окружения. У них нет выбора. И тогда, когда они получают это страдание общества, тогда из этого берут все хисароны общества и начинают болеть. Бальсулам был очень болен, он умер от тяжелой болезни суставов и от рака. Но все эти вещи, и это известно нам, и также написано об этом, что это из-за включения в остальное человечество. Ему не с кем было включаться. Но если мы включаемся со всеми, я обещаю физическое здоровье, духовное здоровье. Ничего в мире не может случиться с таким человеком. Какое-то правительство, полиция, суды, проблемы с детьми, неважно что, все проблемы от всевозможных видов вскрытия света. И если мы будем все время держать это в таком виде, что он на определенном уровне все время будет действовать на нас, вы увидите всю группу, которая поднимается над миром. Именно так. Так, как какая-то летающая тарелка. И это очень легко нам сегодня сделать. Это просто в нашем общем согласии, во взаимном вкладе, во взаимной поддержке.
0: Как это может работать, если группа — это одно кли, и группа падает, и есть падение? Вы сказали, что еще будут падения.
1: Не может быть, чтобы в группе люди были все в падении или все на подъеме. Не устраивают это таким образом. Группа — это как один организм, в котором есть всевозможные части, когда одни больны, так другие здоровы и так далее. Если в нашем теле, что говорят врачи, не дай Бог, о человеке? нет общей силы тела, все тело поражено. Может быть, это немного еще живет, и это немного, но уже, а если есть несколько частей в теле здоровых и несколько больных, тогда можно даже заменить эти части, тогда можно как-то вылечить их. Но если есть здоровая часть, да, и так это у нас, никогда не может быть общего падения. Это устроено, мы не соединяли наши группы и каждую группу внутри. Это соединено согласно определенному решимот, согласно определенному соединению от Адама Ришона. И поэтому все устроено у нас здесь так, что мы поддерживаем друг друга неосознанно. А если мы еще будем поддерживать так, тогда всегда у нас будет часть в падении, часть на подъеме и часть в направлении сверху вниз или снизу вверх, так что всегда группа сможет быть в хорошем состоянии, в состоянии духовного возвышения.
3: Да.
0: Какие подготовки можно сделать перед падением?
1: Простые подготовки. Не спускаться из этого общего ощущения мировой группы и от связи, от мысли о ней, заботе о ней. Вот и все. Забота — это то, что дает клейман, что свыше уже будет защита. Забота — это ман. Это, по сути, обращение к Творцу, чтобы Он оберегал нас.
0: На этом уроке мы закончили серию уроков из Ситрина 2003 года. Поделимся впечатлениями и что мы берем в реализацию в десятке.
1: Общее впечатление очень сильно от того, как Раф описывает силу группы. Было очень сильное описание того, что пишет Рабаш, когда танцует в кругу, одни поднимаются, другие опускаются. Если мы держимся друг за друга, то мы создаем группу, которая никогда не падает, как летающий тарел. Именно ощущение очень сильное, когда Рав укрепляет группу, можно почувствовать буквально, как он ее укрепляет, сплачивает. Было там очень сильное предложение, что если у меня будет тревога от того, что другой товарищ падает, я все время буду в работе по отношению к группе. По-настоящему ощущение взаимной связи.
0: Да, я тоже впечатлился, похоже.
3: Там
0: говорилось, включая слова из песни, что точка в сердце — это как компас. Рав говорит, человек должен полностью отдать себя группе. Если я делаю это, то уже мне обеспечено правильное направление.
1: Да. Продолжение отдачи себя, чтобы была сила поручительства, которая наполняет человека уверенностью, чтобы он на самом деле мог отдать себя группе. И есть ощущение, что ты теряешь жену, детей, жизнь, все эти стаканы, салфетки. Но мы слышали, что стаканы и салфетки еще останутся. Но, по всей видимости, жена останется. И нужно оставить эту пропаганду, это давление, что человек может освободиться от эгоизма и также давать силу величия цели, чтобы ничего человеку не мешало. И еще впечатление того, как Рав говорит об общем поле замыслотворения, духовной реальности, законе поручительства, мировой группе, все это ощущается как такой большая кастрюля с супом, немного все затуманено. И Рав сказал, что подобие форме в отдаче — это место встречи между творением, человеком и группой, творцом и человеком и группой. И тогда мы чувствуем группу творца и творения.
0: Да, такой тотальный урок.
3: И...
0: Там включена вообще вся наука.
3: И...
0: Можно выделить, Раф описал, как вообще все нисходит из замысла творения, которое определяет все. И снизу вверх. Мы должны прийти к соответствию этой мысли. И Рав сказал, что если мы правильно выстраиваем намерение и соединяемся с этим желанием, то это буквально нас поднимает наверх, снизу вверх и приводит нас к этой мысли, к этому замыслу творения.
1: Да, человек в группе — это как корабль в море. Вначале Рав привел такой пример. А если он не в группе, так он его утягивает разные вещи. И когда группа может дать ему и компас, и мотор, было определение, это как компас и мотор, который ведет его к цели. И буквально экскурсия 40-минутная, где Рав сидел с закрытыми глазами и вел нас, проводил нас всех вместе через этот пример и сказал, что не может быть успеха ни у кого в группе, если это не будет общим успехом всей нашей мировой группы.
0: Да, по поводу этого регионального конгресса. Действительно, мы удостоились такого урока. Замысел творения, все миры, все в итоге входит внутрь, в эту мысль. И наш ключ — это через преданность группе.
1: Да. И я прочитаю, что пишут наши товарищи Зоар Морец из Чикаго, добавляет к итогу: только мера раскрытия в нас, в наших чувствах замыслотворения, мы удостоимся правильных действий. А до того, как она раскрывается, все мы грешники. Грешники, что называется грешником? Человек знает, понимает, но так это называется. Тот, кто не может следовать этому полю замыслотворения своим желанием, то есть своим осознанием и желанием, называется грешником, даже если это делает без всякого осознания. Ирония добавляет, если человек отменяет себя в центре группы, когда у него нет расчета с собой, это его конец исправления.
0: Переходим к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.
4: Shemati, Shemati, let us spread this light. Shemati, Shemati, we must all unite.

0: Всім добрий ранок, друзі. Ми з Володією сьогодні маємо таку
1: добре утро, друзі.
0: Сьогодні попрацювати над цією частиною уроку.
1: Велика честь, і ми повинні працювати.
0: Який неймовірний у нас був урок з Равом.
1: От, у нас велика честь підготувати урок.
0: Дуже запало на душу. От я записав собі його слова.
1: Тронуло меня, это я записал слова, тоже сказал Раф, он сказал, что если группа находится в отдаче, если ты находишься в отдаче, если Творец находится в отдаче, то какая же разница между ними? И Творец не раскрывается больше, чем группа, и ты не можешь раскрыть их больше, чем та мера, в которой ты сам находишься в отдаче. И получается, что три этих компонента, они как один.
0: И проведем разом эти півгодини.
2: Я, знаете, как такое налаштування співзвучно з Владом. Дивився цей урок в запису, якому вже 20...
3: Какое мнение получилось у нас? В этих уроках, которым уже 23 года. И как Раф отмечал, рекомендует нам относительно будущего нашего.
2: Выполнено. Вот и створена величезная группа по всему свету.
3: Это все зависит от благодарности за прошлое. И мы строим сейчас это мировое кли благодаря тому, что было на этих конгрессах в прошлом. Я тоже подготовил для себя обращение из сказанного Рава. И Рав сказал: «Поверьте мне, что не может быть успеха ни у кого, ни у какой группы, если это не будет успехом всего нашего мирового кли, мировой группы. Мы с вами на подготовке к особому конгрессу, который мы пробуждаем снизу, мы все готовимся, соединяемся навстречу этому конгрессу. И это именно время подготовки к конгрессу.
2: Мы тоже помним установку.
3: Так, там, где мы направлены на конгресс, там и начинается конгресс. И от того, насколько мы подготовимся, так это и пройдет. И пройдет со всеми нами, и у каждого из нас. Бальсулам Шамати, статья 25.
2: Ему повинно передувати і тарута дилатата.
3: Известно, что для того, чтобы привлечь благо свыше, нужно сначала произвести пробуждение снизу. Следует спросить, зачем нужно пробуждение снизу? И поэтому мы молимся, да будет желание наверху. То есть мы не должны пробудить наверху желание, должны пробудить желание передавать вниз. Ибо еще недостаточно того, что у нас есть желание, но должно быть доброе желание также и со стороны дающего. И хотя наверху, в общем, есть желание насладить свои творения, он, тем не менее, ждет нашего желания, чтобы оно пробудило его желание. То есть, если мы не способны пробудить его желание, это является признаком того, что желание со стороны получающего пока еще не полное. Поэтому именно благодаря тому, что мы молимся, да будет желание наверху, образуется наше желание, которое становится истинным желанием и достойным кли, способным получить высшее благо.
0: Питання на семинар. Як за дні, що залишилися до конгресу?
3: Вопрос на семинар.
0: Ми можемо разом побудувати повне бажання.
3: Как в течение дней, которые остались до конгресса, мы можем вместе выстроить желание полное снизу для того, чтобы пробудить желание Творца свыше. Еще раз, как мы сможем выстроить совершенное желание в оставшиеся дни для того, чтобы пробудить свыше желание Творца?
2: 6 хвилин.
3: Как мы выстроим совершенное желание для того, чтобы пробудить желание Творца? Снизу. По сути дела, наше стремление. Мы слышали сейчас на уроке Рава, что человек не может продвигаться, если группа не сильная, группа не может продвигаться, если каждый в ней не силен, и Творец не может раскрыться иначе, как в группе. Так все, что нам нужно пробудить, это стремление. Это такое желание, как ребенок, который хочет получать молоко матери. Я прохожу отрывки, я встретился с отрывкой из урока. Мне нужна группа, которая промоет мне мозги, обяжет меня, даст мне удары, чтобы не позволить мне идти в другом направлении. Все время будет втягивать в себя и даст возможность отдавать ей. Да, и мы на самом деле должны пробуждать это стремление именно с помощью рекламы величия цели, насколько это возвышено. И ради этого мы, по сути дела, созданы. И не интересуют нас посторонние вещи, там стаканы и салфетки, но цель творения существует. Без этого нет смысла в жизни, а в этом весь смысл и все творение. И мы должны это распространять. И по мере того, насколько это сформируем в нас, пробудим в нас, как на уроке мы слышали, что забота — и это и есть манна, и будем об этом заботиться, о конгрессе — это уже выстроит нас. Это требование, обращение, молитву, и также Творец даст нам это пробуждение свыше. В конечном счете Он все дает. Да, забота — это очень важная вещь. Отсюда мы выражаем связи нашего поручительства. Что еще можно сделать? Физические вещи, регистрация на конгресс, участие в командах, которые готовят конгресс. Это всегда вещь, которая очень добавляет. Может быть, еще уроки конгресса, что-то связанное с этим. Вообще, занятие материалами и запись дает очень сильное впечатление. Да, я помню относительно того, что дежурные по обвинению соединиться снизу. И слышали на уроке это единое стремление отдать себя группе, и чтобы мы поняли, что это наше духовное, впечатлялись товарищами, их преданностью. Да, и пишет наш Зоор, он пишет так. В основном вся наша работа — это пробуждать снизу. Это мы должны сделать, понравится ему. И что нужно сделать? Сблизить сердца, работать над совершенной атмосферой нашего обвинения, чтобы доставить ему наслаждение. И да, я тоже чувствую, что наша работа исходит из того, что мы добавляем заботу для осуществления связи и поручительства между нами. И на уроке мы также слышали на этом поразительном, прекрасном уроке, с такой высоты, мы слышали об осознании зла, когда мы должны чувствовать наше состояние, насколько мы хотим перейти от нашего теперешнего состояния к состоянию осуществления поручительства между нами и заботы о том, чтобы выстроить между нами поручительство, когда мы даем друг другу уверенность, поддержку, важность цели в каждую секунду. Мы этим уже приводим к тому, что свыше пробуждаем на себя силы, которые помогают.

0: и начать действие с того, что мы прилагаем усилия, чтобы узнать, о чем конгресс, кто ответственный, чтобы я мог записаться на дежурство, когда я его начинаю готовить, вариться в этом. Может быть, начинаю работать над чем-то, это сразу становится близким тебе.
1: Да, я думаю, что тот, кто не может найти себя и работать как-то конкретно, должен включаться. Мы слышали, что в взаимовключении есть здоровье, можно почувствовать решение всех проблем. И взаимовключение — это общее желание, которое мы строим во всем мировом клипе перед этим конгрессом.
2: Вот же конгресс, конгресс. Каждая секунда присвячена конгрессу. Каждому региону есть...
0: Конгресс, конгресс. Каждую секунду приближает наш конгресс. В каждом регионе есть что рассказать о своих подготовках, как впечатлить мировое кли. И украинское кли готовится к региональному конгрессу. Этот конгресс состоится в Киеве, и мы ждем где-то около 150 товарищей и подруг.
2: Критерии подбора помещения, вы знаете.
0: И конгресс. Показатель осуществления конгресса из-за состояния безопасности — это прежде всего материальная безопасность. Так наш конгресс произойдет в бомбоубежище, но это для материального, для тел, но для душ здесь нет границ. Мы вместе находимся на уровне душ. И посмотрим клип «Право», пожалуйста.
1: Человек всегда должен говорить, что это желание пришло от Творца, что только от Него все приходит, но иногда это без посланников, иногда через посланников. Но он видит во всех посланниках Творца, что бы там ни было. Иногда это приходит как бы прямо, а иногда через разные облачения. Так мы влияем друг на друга. Почему так происходит? Потому что с помощью связи между нами мы можем в этом раскрыть отношение Творца к нам явно, ясно, понятно, настолько, что мы сами можем реагировать тоже открыто относительно Творца. И поэтому Творец, не скрываясь, отдает нам, то есть он в этом, нет никого, кроме него, с одной стороны, а с другой стороны, когда он влияет, он не влияет таким образом, что мы не видим источника. Мы видим, кто влияет на нас через проводника, но через этого проводника мы должны различать Творца. Как мы это делаем? Пока мы не свяжем всю реальность в единую систему, и тогда мы обнаруживаем, что во всей этой системе Творца, который находится внутри, во всей этой реальности, и Он наполняет ее и управляет ей, и тогда вся реальность, она исчезает, потому что мы достигли связи с Ним. Поэтому вся наша работа, она нет никого, кроме Него. Это и есть работа. Нет ничего другого. Вся наука Каббала только это и раскрывает. То есть обучает нас, как это раскрыть. В этом разница, скажем, между свет хухма, то, что он говорит сейчас, находится в хухма, в хухме и в малхут. В чем разница? В хухме это абстрактным образом, а малхут — это уже материал творения, когда он ощущает, знает и реагирует на это снизу.

0: вверх.
1: Вот же, як мужчина почул відрава, що вся наша духовна праця, вона полягає...
2: Так как мы слышали сейчас от Рава, вся наша работа — это восприятие, осознание того, что нет никого, кроме него. И как подготовка на конгресс, все мы проходим разные состояния, и именно в последние дни эти недели, они особенно, они очень важны. Тогда вопрос на семинар. Как мы за всеми этими состояниями раскроем «нет никого, кроме Него»? Как мы можем за всеми этими состояниями раскрыть «нет никого, кроме Него»? 6 минут.
3: Да, это все, что спросить, как реализовать цель творения.
4: Как
3: мы создадим такое окружение, в котором мы решим, что это то, что мы хотим осветить, и мы постараемся все время действовать согласно этому. И когда у нас не будет получаться, мы будем молиться, чтобы Творец нам помог.
2: Я думаю, что одна из важных вещей — это то, что называется не пропускать все состояния. Каждый из нас получает какое-то состояние, один во впечатлении, другой в вопросах, третий в выяснениях. И должны помнить, что все нужно связать с Творцом, не думать, что что-то приходит к нам не Творца. И в отношении силы поручительства, о котором мы говорили раньше, или давления группы, или влияния окружения, все время заботиться, чтобы напоминать об этом, что все исходит от Творца, чтобы не выводить это из любой картины, что в любом кадре была бы часть Творца. И можно добавить «Исраэль, Тора и Творец единое», что творение — это группа и Творец, и всегда они есть во всей реальности.
3: Есть у нас корабль, который проводит нас от одной станции к другой. Я смотрел на ребят из Киева. У них ситуация сложнее, чем у нас даже в Израиле. И у меня нет другого объяснения, кроме как того, что Творец буквально держит их и помещает вот в это окружение, несмотря на весь даже животный страх, который есть у них, и это вызывает огромное величие, насколько Творец их соединяет. Примеры величия товарищей, они составляют тебе эту целую картину.
2: Именно так Творец держит ее, и мы держим друг друга. И это летающая тарелка, которая над этим миром, когда мы хотим сейчас, после урока, когда этот мир приходит во всяких облачениях, мы хотим пребывать над ним в связи между нами. Это больше, чем кровная связь. Это связь, как говорится, наша душа. Так вот.
3: Да, как мы и слышали в первой части урока, что все включено в замысел творения, включая этот конгресс, все эти состояния. Все не сходит оттуда, и мы должны напоминать друг другу и помнить о том, что все, что мы делаем, это для того, чтобы раскрыть, что нет никого, кроме Него, раскрыть Творца и дать Ему возможность раскрыться в творениях. Он — цель, Он и средство, Он и делает, Он и удерживает нас, держит, поддерживает нас, делает все.
0: В состоянии
2: падения помнить, понятно, что падение — это добавка раскрытия эгоизма, неисправленного желания получать для еще большего подъема. Так нужно держаться за состояние подъема буквально искусственно, когда мы помогаем друг другу, как это было сейчас на прекрасном уроке, на всех прекрасных уроках Ситрина. Я думаю, это один из самых мощных конгрессов за всю историю Небаруха, насколько Рав говорил там о состоянии падения, которое было внутри конгресса и которое придет потом, и заранее быть готовым к этому состоянию, то есть осознавать их, чувствовать их, потому что в тот момент, когда мы находимся в них, и вместе с этим удерживаемся в состоянии самого большого подъема, самого большого возвышения во время объединения, этим мы доставляем, производим наибольшее продвижение. Это зависит от состояние того, насколько мы поможем друг другу, будем поручителями друг другу и раскроем вместе, нет никого, кроме него, в любой ситуации.
3: Зор пишет, нужно работать все время над тем, как, и мы должны помогать друг другу все время. И Творец действует над всеми состояниями каждого товарища. И нужно видеть в нем доброго и творящего добро. Я добавлю, что это только с помощью группы, если мы дадим уверенность и заботу и величие Творца, что нет никого, кроме него, что это в итоге удерживает, держит все, каждого человека, в том числе и нас, над всеми частными состояниями.
4: Дякую, друзья. Треба сказати, що до нас у Київ на конгресі.
3: Спасибо, друзья.
4: Їдуть Семен та Соня. Им за це велика подяка за.
3: У нас на конгресс в Киеве к нам приезжают Соня и Семен Винокур. Спасибо им за такую смелость и отвагу. Для нас это будет очень особенная встреча. Я хотел бы сказать, что место, о котором говорил Володя, наше вот это защищенное место, оно ограничено на 150 человек. Это единственное место, которое нам удалось найти. Поэтому мы хотели бы принять больше гостей, но это впервые, что мы ограничены на такое количество. 150, хотя у нас есть 300 человек, которые будут подключены виртуально.
4: Бывает иногда в жизни, что людина.
3: Сейчас мы прочитаем еще отрывок Рабаш. Иногда в жизни бывает так, что человек все же чувствует жизненную силу, святость, и, может быть, на короткое время, к примеру, на одну минуту, человек ощущал вкус святости, который появился у него от пробуждения свыше. И человек может возбудить решиму от этого, что когда-то у него было пробуждение. Поэтому выходит, что у каждого человека в его внутренней части есть решимо, и это решимо готовит клей, то есть сердце, чтобы с его помощью человек мог бы вызвать пробуждение снизу.
2: И еще раз, иногда в жизни бывает так, что человек все же чувствует жизненную силу святости, может быть, на короткое время. Скажем, к примеру, в течение минуты человек ощущал вкус святости, который пришел к нему от пробуждения свыше. И человек может пробудить решимо от того, что у него когда-то было пробуждение, поэтому выходит, что у каждого человека в его внутренней части есть решимо, и это решимо готовит кли, то есть сердце, чтобы с его помощью человек мог бы вызвать пробуждение снизу.
4: Як ми можемо побудувати клі для своєї десятки і для всієї?
3: Вопрос на активний семінар. Як ми можемо построїти клі для нашої десятки і для всієї групи, щоб використовувати його? Ще раз. и с его помощью произвести пробуждение снизу, еще до Конгресса. Еще раз, как мы сможем построить кли для нашей десятки, для всей группы таким образом, чтобы мы смогли пробудиться снизу еще до Конгресса? 5 минут семинара.
2: В том же стремлении, с которым мы начали эту часть урока, с тем же нашим стремлением к высшему состоянию, к желаемому состоянию, мы сможем выстроить кли, которая в конечном счете получит весь свет и в итоге получит общее стремление всех групп, всех регионов, всего мирового кли вместе. И мы слышали на уроке, насколько мы влияем друг на друга, насколько мы связаны друг с другом, просто все больше сплачивать эту связь.
3: Да, постараемся приложить усилия и найти вот этот подарок от Творца, то решимо, которое живет в каждом из нас. И передать это всей группе и усиливать это.
2: Да. Мы должны объединиться между собой. И мы слышали также на уроке, что есть как в живом организме, есть части в подъеме, части в падении, но все это вместе живет. Нам нужна эта жизнь, чтобы взаимовключиться, и в результате взаимовключения мы можем увеличить кли, сформировать его и принести туда правильные вещи, чтобы освободить его от мусора и сделать правильную обработку любого состояния, которое раскрывается. И те же самые правила Рабаши, отмены друг перед другом и взаимовключение, мы можем сделать из искр пламя. Это огонь, я вам рекомендую.
3: Да, добавлять со стороны необходимости. Рав говорил о том, что группа может предотвратить все страдания в материальном мире и все, что как мы ощущаем, как группа, с помощью того, что мы будем продвигаться, поэтому это некое предупреждение с нам, что если мы не будем пробуждаться снизу, нас будут пробуждать сверху. Поэтому стоит все время думать о том, от чего же зависит этот конгресс, как он повлияет вообще на материальную реальность в этом мире. И это входит сразу в правильную пропорцию усилия, которые ты можешь произвести.
2: Да, это впечатление, что я сидел здесь с Давидом, как товарищи из Украины сообщают о конгрессе, о том, как едут товарищи, собираются в бункере, ты просто получаешь впечатление через товарищей. И так вот перед конгрессом, если у нас полно примеров и в самой десятке, просто взаимовключиться и вместе войти в эту мысль.
3: Да, мы должны быть чувствительны к каждому пробуждению, которое к нам приходит, прежде всего от товарищей в десятке, потом от всей группы. То есть буквально выуживать это.
4: Дякуем, друзья.
2: Передаем Петахтикве, спасибо.
3: Прежде всего, мы благодарим Влада и Володю за прекрасный урок. Это оба руководители сообщества Украины, и прекрасно, что такая подготовка у них, все в разгаре. И я хотел бы, чтобы мы прошли бы здесь подготовки к дежурству в Петах-Тикве. Обычный конгресс, обычно две трети дежурства берут на себя группы. Сейчас группы сами организуют конгресс и сами нуждаются в дежурстве, и честь им и хвала, что они заняты этим. Кто остается здесь в Петах-Тикве, мужчины и женщины, мы, нам придется очеловечить все эти функции. Мы должны будем занять эти должности, потому что много ребят уезжает и за границу. Мы должны распределить вот именно сейчас, во время подготовки, чтобы мы могли распределить все дежурства, их есть много, потому что мы должны также обеспечивать все. И мы должны точно знать, мы послали вчера опрос всем мужчинам и женщинам, кто участвует в дежурствах. Нужно этот опрос заполнить. А основной вопрос мы должны знать, товарищ или подруга, они уезжают куда-то или остаются в Петах-Тикве? Это, значит, первый момент очень важный. И те, кто обычно выполняют какие-то функции с утра до вечера, и они будут заняты, чтобы мы тогда вывели его из дежурств.

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать последний урок из цикла уроков, который дал Рав на уроках в Ситрине Суккот 2003 года. Пожалуйста. Мы продолжаем с вами изучать статью дарования Торы, поручительства. 12 пункт. Извините, 11 пункт. Начнем с 11 пункта. Реальность, она построена из слоев. Мы не знаем, что такое самый высший слой, который называется Ацмуто, и что есть выше него, и что он сам по себе. Каббалисты, которые постигают реальность, и поднимаются на ее высшую ступень, говорят, что это замысел Творца насладить свое творение, что только этот замысел существует, и он единственный, который действует, который находится, существует, и он реальный. И этот замысел они называют замыслом творения и называют его Творцом. И они учат нас и изучают, и учат нас, что этот замысел из того, что он сам по себе направлен на то, чтобы давать своим творениям, наслаждать их, он начинает реализовывать себя. Реализовывать себя, то есть что он начинает создавать творения, воплощаться в материи. Так он спускается от своего чистого уровня, который является только лишь замыслом, этап за этапом, и строит реальность все более и более материализованную. Это называется у нас спуск ступеней по парцуфим, мирам и сферот. Пока мы не находим себя на самой нижней ступени, так нам объясняют каббалисты это, что нет ступени более низкой, чем она. И наша цель заключается в том, что мы обязаны с помощью этого замысла, благодаря этому замыслу, прийти до самой высокой ступени, где он находится в своей чистой, в самой чистой форме. И вся методика состоит в том, как подняться по уровням этого замысла из нашего состояния, когда мы совершенно не чувствуем его, к тому, чтобы мы стали более чувствительными к нему и почувствовали, что это замысел действует, только он действует и приводит нас в действие на всех наших уровнях, на уровне, который мы не осознаем, немного можем думать о нем, немного можем, может быть, чувствовать что-то по отношению к нему. Пока совершенно не начинаем как-то описывать его, и можем, может быть, делать какие-то усилия, чтобы включиться в него и жить, проживать нашу жизнь вместе с ним, с этим замыслом Творца насладить свое творение и чувствовать его как какое-то поле, которое просто проходит через нас и действует во всем нашем мире, вплоть до самых высоких ступеней, что мы уже можем посредством наших усилий войти внутреннего замысла, внутрь этого замысла и соединиться с ним, несмотря на помехи, что эти помехи, в общем-то, нужны для того, чтобы мы нашли путь соединиться с ним более правильно, нашли более короткое направление на объединение, соединение с ним. И тогда получается, что наша работа называется достижением слияния с этим замыслом. И сближение с этим замыслом или достижение слияния с ним проходит по подобию, по форме, в мере, насколько мы уподобляем себя этому замыслу. Потом, исходя из того, что замысел творения сформировал нас своими свойствами, то получается, что все, что есть в нем, то есть почувствовать этот замысел творения, почувствовать этот замысел, это какое-то, что это какое-то живое, какой-то живой организм, внутри которого находятся все миры. Если мы это чувствуем, то это дает нам благо и наслаждение, покой, умиротворение, ощущение совершенства, неограниченности и вечности. И наоборот, то, что находится вне этого замысла творения, что добавилось к нему как какое-то... грязная добавка, такая серая, черная, вплоть, прямо вплоть до тьмы, на самой нашей низшей ступени, то, что приходит в виде облачения на него, это замысел, то, что называется скрытие его, это ощущается нами как страдание, нетерпение, как всевозможные неприятные ощущения. И вот этот замысел, эта мысль воздействует на нас в постепенной форме, и все время показывает нам, раскрывает нам все больше и больше разницу между нами и ним, этим замыслом. И это ощущается у нас как всевозможные страдания, все более и более усиливающиеся. Так что в конце концов у нас не будет выбора, кроме как искать сначала неосознанно, а потом уже целенаправленным образом, как убежать от страдания. А потом, когда мы познаем этот замысел, тогда даже не для того, чтобы убежать от страдания, а для того, чтобы соединиться с ним, потому что он благо, и мы захотим приблизиться к нему. И также придет и такой этап, что мы захотим соединиться с ним не потому, что нам хорошо, а потому что это самая высшая вещь, возвышенная, совершенная. Не потому, что это пробуждает нас хорошее ощущение, а потому что он такой. И пока у нас нет другого ответа, у нас нет других келим оценить вещь как хорошую, кроме как сладкую, вкусную, и плохая вещь для нас, которая является горькой и приносит страдания. Но к нам придет также потом еще один дополнительный орган чувств, который будет оценивать все как исходя из истинной лжи, что все, что относится к этому высшему замыслу, будет ощущаться в нас как истина, а противоположное ему как ложь, что эти все лечительные свойства не зависят от желания получать в нашем теле, но именно согласно им мы захотим существовать. И тогда, несомненно, мы начнем работать согласно этому ощущению истины и лжи, а не согласно расчету горькое и сладкое. И вот это новое различие, развлечение будет называться нашей реальностью в высших мирах. Что мы уже приводимся в действие системой осознания, контроля, системой управления, когда мы не принимаем в расчет то, что внутри нас, то есть для нас самих, а исходя из того, насколько мы можем включиться в этот замысел творения, что это будет нашей жизнью. То есть мы меняем источник жизни, мы меняем совершенно другое свойство, из которого мы ценим жизнь, считаем ее наполнением, не наполнением желания получать, а быть, находиться внутри этого замысла творения, быть с ним таким же, как он, и без всякого возвращения к самым себе, внутрь себя, в нашу самость. Это то, что рассказывают нам каббалисты, что в этом заключается реальность и цель, и процесс, который мы должны пройти. Хотим мы этого или нет, знаем или нет, мы находимся в нем, включены в него. И методика, как делать эту работу, возложенную на нас, самым коротким образом, эту работу, которая заключается в том, чтобы прийти к слиянию самым коротким образом, имеется в виду, когда человек не тратит ни одного мгновения своей жизни и ни малейшего усилия из своих сил, а только для того, чтобы самым кратким, самым быстрым образом, самым полезным прийти к цели своей жизни, к той причине, к тому источнику, ради которого он существует. И эта методика, которая позволяет это сделать, называется методикой Каббалы, чтобы достичь замысла творения, обрести его как силу, действующую на нас во всей полноте. И все, что мы учим, все действия, которые мы делаем по советам каббалистов, исходя из того, что они постигли, все это включается в название «работа». То есть то усилие, которое обязан сделать человек на всех своих уровнях, в чувственной форме, в ментальной форме, особенно все наши усилия, они делятся на усилия в моха-либо, в разуме и сердце, чтобы почувствовать и понять Понимать это тоже не понимать. Не то, что это мертвое какое-то понимание каких-то данных, а понимание, которое приходит через ощущение, что вот эти вещи, эти данные называются тогда осознанием зла, что мы понимаем в своем сердце, что это такое зло, и в разуме чувствуем в сердце и понимаем в разуме, почему это, откуда исходит этот источник зла. Если правильно мы приводим в действие нашу внутреннюю систему в разуме и сердце, чтобы различать, что такое истинное зло, тогда это дает нам самое правильное и самое короткое направление, чтобы в каждое мгновение нашей жизни продвигаться к целетворению, к слиянию с этим замыслом творения. И поскольку человеку очень трудно найти себя в этом мире, правильно направить себя к этому скрытому замыслу творения,
2: нам
1: свыше приготовили систему, которая все-таки может дать нам правильную индикацию, правильное развлечение и направление, самое короткое к этой цели творения. В каком бы состоянии мы ни пребывали, в любом настроении, в нашем внутреннем состоянии и во всех внешних состояниях, чтобы мы наверняка знали, что мы идем правильно или нет, и насколько мы отклоняемся от пути, и вкладываем ли мы все наши силы, или только на четверть, или наполовину. И чтобы эта проверка была правильной, истинной, выверенной, чтобы эту проверку не только мы контролировали, а чтобы я мог получить реакцию и критическое какое-то отзыв снаружи. И вот эта система, которая направляет нас, меня и тебя, и всех к цели, это та система, которая называется группа. Что когда человек находится внутри группы, он как корабль в море. Знает, где он находится, куда он должен продвигаться. Наше состояние отчаянное, оно еще более запутанное, оно более тяжелое, потому что мы не видим цели, мы не видим пути к ней, мы не знаем, какие наши силы, хорошие, плохие, в какой форме, как приводить их в действие, ничего. У нас нет из всех наших свойств, развлечений и способностей, у нас нет системы приводить их в действие правильным образом, как в какой-то, в каком-то механизме использовать нашу силу в связях и в мире, чтобы в общей сложности все они повели наш корабль, каждого в правильном направлении самым оптимальным образом. Так вот, эта система, которую мы можем создать вокруг себя, то есть группу, это, я бы сказал, что
2: платформа, басис,
1: что это какая-то подложка, какая-то основа, опора, платформа, которая поворачивает мой корабль в правильном направлении. Она как бы находится под этим кораблем какая-то опора, и она берет мой корабль, который опирается на нее и ведет его в правильном направлении. То есть группа — это как... Это... Это как компас и какой-то двигатель.

0: Hola amigos de Clima Mundial. Estoy muy contento que en esta ocasión.
1: Здравствуйте, друзья из мирового Кли.
0: A los grandes amigos de Clima Mundial. Solo recalcar la importancia del esfuerzo de poner en medio cheque.
1: Говорить нашей десятке перед такими великими товарищами, как мы. Мы хотим усилить величие этого момента связи между нами и соединения с Творцом.
2: Sí, amigos, estamos aquí muy contentos como decena cada día con los amigos abrazándonos.
3: Мы, как десятка, мы находимся в слиянии друг с другом и с желанием прийти к Творцу. И понимаем, что только Творец может нас направить. В этом наше обязательство, в этом цель нашей жизни. И, друзья, отсюда мы поддерживаем вас в том, что нет никого, кроме Него.
1: Здравствуйте, друзья. Добрый вечер, доброе утро всем. Большое спасибо за эту величайшую возможность. Это на самом деле подарок. Мы собрались здесь вместе со всеми товарищами для того, чтобы доставлять наслаждение Творцу. И у нас есть общая цель. И намерение получить силу от Творца и правильно направить наши желания, чтобы мы могли выстроить правильное окружение, чтобы отменить наш эгоизм и соединить наши силы к одной цели — достичь Высший Свет.
4: No hay nada más aparte de él. El hombre debe tratar de ir siempre por el camino en el que está adherido al Creador. Es decir,
3: los
4: pensamientos deben estar en él. Incluso si
3: человек должен стараться всегда идти путем, на котором он слит с Творцом. Другими словами, чтобы все мысли его были о нем. Даже если он находится в самом плохом состоянии, и не может быть падения больше этого.

0: amigo Rafael.
1: Да, сегодня мы отмечаем особый день. И это на самом деле требует большого усилия, чтобы отнести и оправдать такие события, которые случаются. Но мы знаем, что только в науке Каббала есть объяснение, а у нас есть методика, каким образом напомнить всему человечеству, почему это происходит. И мы должны стараться между собой так сильно удерживать это и хотеть помочь Творцу раскрыться.
2: Продолжение уроков, которые слышали в последнее время, продолжим поддерживать, укреплять окружение, используя любые возможности, пользуясь молитвой и общей просьбой. Постепенно привлечем свет, возвращающий к источнику. И на этом уроке будем продолжать вперед.
1: Да, продолжить работать с окружением на нескольких уровнях. Первый уровень, во-первых, видеть, что окружение больше тебя, чтобы ты мог питаться от него, впечатляться от него. Это работа каждого из нас, все время искать величие товарищей. С другой стороны, нужно также и совершать действия, помочь и помогать товарищам. Как, например, на уроке «Нет никого, кроме него», мы говорили вчера, чтобы держаться за «Нет никого, кроме него», нужны товарищи, чтобы возвращали и соединяли тебя все время. И эгоизм не дает удерживаться в этом течении. И получать помощь от каждого товарища, и правильно связывать всю реальность, выстраивать ее и продвигаться правильно.
2: Если нет никого, кроме него, то он и решает, будет ли товарищ подсоединен или нет на протяжении урока. И причины, и следствия, и результаты, и все. Если идти в этом направлении, нужно просить и требовать, чтобы твой товарищ был соединен. Так добьемся успеха.
1: Да, то, что мы говорим об этом сейчас и делаем подготовку, и помним, что есть только одна сила, которая говорит через товарищей, через всю реальность, прежде всего войти во власть Творца и быть в молитве на уроке.
3: Таерин силенсио. Таерин силенсио. Афремонос хунтос.
2: Семинар молчания. Держимся вместе за Творца. Держимся вместе за Творца. Семинар молчания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем в Израиле события 7 октября, поэтому в такой сложный день мы решили вернуться к одной из основных статей. Нет никого, кроме него, чтобы научиться относиться к реальности, которая невыносима и невоспринимаема. И это статья Бааль Сулама, «Нет никого, кроме него», пожалуйста.
1: Здравствуйте. Мы читаем книгу статьи Бааль Сулама, статьи Шамати, первая статья «Нет никого, кроме него» на странице 513. Можно задать
0: вопрос? Мы читаем статью «Нет никого, кроме него».
1: Наиболее интересные вопросы будут транслироваться в течение урока.
0: Можно задавать вопросы на сайте CAPSIO.IL.
1: Первая статья «Нет никого, кроме
0: «Нет никого, кроме него» на 513 странице книги Бааль Сулама.
2: У нас проблема. Как определить наше отношение к Творцу, когда это отношение всецело приходит от нас, так как мы думаем, чувствуем? Оно может быть меняющимся, отличающимся, не в соответствии с Творцом, то, что мы думаем, а то, что мы думаем о нем. С одной стороны, мы говорим о природе, что это наше окружение, и в нем мы развиваемся. И тогда один раз человек начинает раскрывать природу, начинает подниматься с уровня животного на уровне, на уровень говорящий. В нашем мире начинает исследовать свое окружение, вследствие этого начинает исследовать духовный мир, в котором возникло желание к этому. Так, в соответствии с желанием, которое возросло, так человек входит в исследование природы. Но человек включает две части, ощущающую и понимающую. Эти две части находятся в определенной связи между собой. То есть они воздействуют друг на друга. И вследствие того, что есть у него две эти части, разум и чувство, он исследует то, что чувствует, то, что не входит в его ощущаемые килим. Он входит, то, что он не ощущает, а то, что входит, он исследует. И это то, что мы можем исследовать, то, что мы не чувствуем, что мы можем сделать с этим. Мы об этом вообще не говорим. Это философия, воображение. Поэтому мы можем отнести к Творцу не то, что Он собой представляет, а то, как мы Его чувствуем. Мы о Нем никогда не знаем. Мы знаем, что есть высшая сила, внешняя сила, которая ощущаема как своего рода окружающая природа. Есть более сокращенная природа, мы ее называем этим миром, есть более расширенная, которая раскрывается с помощью определенного развития человека. И эта природа называется высшей природой. А сам Творец, кто знает, что он собой представляет? Поэтому то, что мы говорим о науке Каббала, это все по отношению к получающему. Сказано, нет никого, кроме него. Человек таким образом ощущает. Так вследствие своих исследований раскрывается ему. Когда каббалисты ощущают высшую силу, они рассказывают о своих впечатлениях. Творец гневается, рад, наслаждается или противоположен человеку. Это то, что чувствует человек в ощущении высшей силы. Что она сама собой представляет, мы не знаем. Нам очень важно установить все-таки наше отношение к нему, чтобы мы знали, что форма, картина, впечатление, которое мы получаем от него, в конечном счете, или мы ощущаем его, или ощущаем себя, или же мы ощущаем себя на фоне его, или мы чувствуем что-то совместное между нами. Мне необходимо знать, если я чувствую хорошо, это ощущение, которое приходит, зависит от меня, или приходит от него, или приходит от взаимодействия между нами, какой-то определенной связи. Когда я выполняю какое-то действие в разговоре, в мысли, в физическом действии, это приходит, пробуждается во мне от него, или я не знаю, откуда это еще может быть, от меня, но кто же я, если я не следствие? Кто я? Я плод его работы. Короче, есть здесь несколько видов связи нашей с Творцом, когда мы должны установить, иначе мы все время путаемся. Это очень воздействует на наши отношения, на нашу работу, на нашу связь. Это также влияет на все наши связи в семье, человека с самим собой. Это вещь не абстрактная. Это то, что я хочу сказать. Определение состояния, отношения, вида связи нашим с Творцом воздействует на все наши уровни жизни, на самое основное. И давайте посмотрим, как Бааль Сулам описывает это.
1: Сказано, нет никого, кроме Него, что означает, что нет никакой другой силы в мире, у которой была бы возможность что-то сделать против Творца. А то, что человек видит, что есть в мире вещи и силы, отрицающие существование высших сил, так причина в том, что таково желание Творца. И это метод исправления, называемый «левая рука отталкивает, а правая приближает». И то, что левая отталкивает, входит в рамки исправления.
2: То есть можно поделить жизнь человека на двое. Или это время, когда он уверен, что это приходит со стороны Творца, со стороны природы, неважно, это Творец или природа. Или же он не уверен, забывает, ошибается, сомневается, что это приходит от Творца, от той одной силы, которая удерживает всю реальность. Почему есть в человеке такие мысли, впечатления вследствие его нахождения в мире, для того, чтобы он со своей стороны восполнил отношение к Творцу, когда Творец специально путает его, что якобы есть еще силы, или же они исчезают, для того, чтобы человек пришел к состоянию, когда он чувствует и уверен, что он находится под властью Творца, и только.
1: Это значит, что в мире существуют вещи, которые с самого начала приходят с намерением сбить человека с прямого пути и отбросить его от святости. А польза этих отталкиваний в том, что с их помощью человек получает потребность и полное желание, чтобы Творец помог ему, так как иначе он видит, что пропадет.
2: Поможет ему в том, что он будет думать и чувствовать все время без перерыва. Самым ясным образом, что он находится в связи и под влиянием Творца.
1: Мало того, что не продвигается в работе, но видит, что идет назад.
2: Вследствие того, что он не может все время ощущать, что он находится с Творцом.
1: То есть, даже ради себя нет у него силы исполнять Тору и заповеди.
2: То есть, во всех желаниях, во всех своих мыслях он не способен установить, что он находится в связи с Духовным, что Творец раскрывается, и когда ему буквально ясно, что это приходит, что это находится перед ним. То есть во всех моих 613 желаниях у меня есть всевозможные туманности, запутанности, поскольку рядом с каждым желанием существует мысль. И я нахожусь в чем-то, что является темным, запутанным, неизвестным, и я должен пытаться во всех состояниях самых плохих, то есть самых скрытых, самых непонятных, невыясненных, я должен вследствие всех этих состояний установить только одно, что я нахожусь в связи и под воздействием, под властью единой силы, которая только и существует в мире. И несмотря на то, что есть у меня огромное количество путаниц, мыслей, желаний, склонностей в ту или в другую сторону, я должен собрать их всех в единый источник, к единой причине, почему я таким образом чувствую и думаю.
1: И только истинным преодолением всех препятствий, верой выше знания, может он исполнять Тору и заповеди. Но не всегда есть у него сила преодоления верой выше знания.
2: Выполнить Тору и заповеди означает отнести все свое «я», всю свою индивидуальность именно к этой силе, от которой приходит ко мне ощущение, что я живу, существую, что я — это вообще я, и то, что я чувствую всю реальность, вся она таким образом рисуется во мне, поскольку это желание, эта сила таким образом хочет, чтобы я чувствовал. И мое ощущение зависит от него абсолютно.
1: То есть он вынужден свернуть с пути Творца, даже с намерением ради себя.
2: То есть путем Творца называется, когда я все время стараюсь удержаться в таком виде, что нет никого, кроме Него, что единая сила воздействует на меня и на всю реальность, и нет у меня вообще ничего другого, я нахожусь в единой силе. Это то, что человечество теперь начинает ощущать, впечатляться от этого, раскрывать, что есть глобальная система, что она является интегральной, что постепенно приводит человечество к этому знанию, что есть только единая сила, в которой мы находимся. Называю ее природа, творец, духовное, неважно.